Я прибегаю, ибо Бог – заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой. Расточи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Расточи их во гневе, расточи, чтобы их не было. И да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий меня.

Псалом 59. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушан Эдув. Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирией Месопотамскою и Сирией Цаванскою, и когда Иоав, возвращаясь, поразил 12 000 идумеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сакхов размерю, мой Галаад, мой Манасия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой». Восклицай мне, земля филистимская: кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших».

Псалом 60. Начальнику хора на струнном орудии. Псалом Давида. Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу, для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое, Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, лета его продли в род и род. Да пребудет он вечно пред Богом. Заповедуй милости и истине охранять его. И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. В этой программе разговор пойдет о счастливой старости в Боге. Слушайте и назидайтесь.

Братья и сестры, вот мы с вами смотрим здесь на этих людей, которые насажденные в доме Господнем. Они в старости плодовиты. Плодовит только тот, чья внутренность обновляется. Вы знаете, об обновлении в Священном Писании сказано много. Даже у нашего Господа милосердие что делает? Обновляется каждое утро. Человечество настолько грешит, что если по вчерашнему греху или по вчерашнему прожитому дню, то уже Господь бы мог бы сказать: «Я устал миловать», как когда-то сказал и Моисею: «Отойди, я истреблю их». А наступил новый день, и вновь милосердие Господне обновилось, и вновь Господь с любовью и с благодатью смотрит на землю и благословляет живущих на земле. У Бога обновление. У Бога обновление. А тем более, как мы в этом нуждаемся. В обновлении, друзья дорогие. И если этой стороны у нас не будет обновления, то, конечно же, друзья дорогие, беда будет в нашей жизни. Каждый день нужно обновляться. После каждого служения нужно проверять свое состояние. Господи, что мне надо обновить? Каждый прожитый день в конце дня нужно обновляться. Все, что Господь нам открывал в течение этого дня, о чем мы размышляли, переживали духовно, и вот день заканчивается, и, может быть, чем-то надо совершить покаяние и обращение, и это будет обновление. Обновление. Как оно необходимо в нашей жизни. Братья и сестры, вот мы смотрим здесь на то, что люди в старости плодовиты. Плодовитая старость. Это второй момент, на что я хочу сейчас обратить внимание. Старость с плодами. На что здесь можно обратить внимание? Я бы предложил открыть 111-й псалом. 111-й псалом. Смотрите, что мы читаем здесь. «Блажен муж, боящийся Господа, крепко любящий заповеди

Заповеди его, сильно будет на земле семя его, род правых благословится, обилие и богатство в доме его, правда его пребывает вовек, во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд и праведен, добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде, он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа, утверждено сердце его, и он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадывать, заскрежещет зубами своими и истает желание нечестивых, погибнет. Братья и сестры, вот оно. Вот она, плодовитая.

Бог его вознесется в славе. Человек прожил жизнь, и как бы Бог обогащал его материально, но человек праведник, он для себя никогда не живет. Человек праведник, он живет для своих детей, все, что имеет, детям отдает. Праведник живет для бедных, для пришельцев, для сироты, для вдовы. Он расточает, он отдает. Это праведник. И такие прекрасные обетования, такие прекрасные благословения ожидают его. Насажденные в доме Господнем, они в старости плодовиты. Вот тот, кто любил Господа, имел страх пред Господом. Вот такие благословения будут сопровождать этого человека. Второй момент, который мы здесь видим. Они сочны, сочность. Сочность, знаете, вот так вот, если нам представить примерно яблоко и в январе месяце. Чаще всего яблоки в январе еще ничего. А вот если взять яблоко и в марте, оно уже будет такое мягкое, такое уже будет вялое, оно потеряет свежесть. А бывает, умеют так хранить, что достают яблоко, его кусаешь, от него же сок брызжет. Вот сочность. То есть человек, который, на котором не отражается старость, не отражается. Мы об этом человеке очень много уже услышали в первой проповеди. Халев. Это одна из прекрасных личностей Ветхого Завета. Халев. Какая сочность жизни. Я тот же, что было и 45 лет тому назад. А почему так? А потому что в точности следовал Господу. А потому что любил Бога и боялся Бога. Я еще такую мысль вот принял, когда шла эта проповедь, думаю, вот он же этих сынов Инаковых видел. И эти люди, которые с ним ходили, они их убоялись. И он видел, что они действительно такие, но он верил, что Бог поможет. И когда пришел в эту обетованную землю, он для утверждения своей веры, по всей вероятности, принял такое решение. Вот это, самый трудный участок, самое проблемное место, которое было притыканием для тех 10 соглядатаев, глав поколений, которые вышли тогда из Израиля осматривать землю, то, что для них было камнем преткновения, он самый трудный участок взял для себя. Хотя было отмечено, мог бы взять самый легкий, уже свободный, отвоеванный, заходи, строй сады, то есть сади сады, строй там нужные сараи, там все, что необходимо, развивайся. Нет. А он взял самый трудный участок и завоевал его, и остался он ему навек. Навсегда. Братья и сестры, это тот, который в старости сочен, тот, который в старости боится Бога, тот, который в старости любит заповеди Божьи, тот, который в старости размышляет над истинами Божьими. Какая приятная старость! У нас в одной церкви есть проповедник, ему 85, наверное, уже 86 лет будет в этом году, и он продолжает проповедовать. И он уже говорит, да мне, наверное, хватит проповедовать, я вот уже такой старый. А я говорю, знаете, ну, раз вот в вашей церкви, ну, мало тружеников, а Господь вам определил столько лет жизни и употребляет вас. Так это ж как хорошо! Это ж как хорошо! 85 лет человек, он проповедник. И проповедник, я скажу, хороший проповедник. И есть свежие мысли у него. Он ни на чем-то одном зациклился. Я вспоминаю одного проповедника из детства своего. Он всегда проповедовал об Иосифе. У него как будто никого больше не было. У него была только одна книга «Бытие» и «Иосиф». Вот он с разных сторон его рассматривал, всегда об Иосифе проповедовал. Друзья дорогие, тот человек, который любит Слово, тот человек, который любит заповеди Божьи, он будет сочным, на него время не окажет влияния, он и в старости и проповедником будет, и выйдет стих, будет декламировать, он выйдет и споет, прославит Господа, тот, который вот в таком отношении с Господом. Они сочные, сочные. Человек, на которого не влияет время, человек, который правильно, правильно имеет отношение с Богом, и Бог его так обильно благословляет. И третье, о чем здесь свидетельство такое, свежее, свежее. Вот оно тут рядышком, вот эта сочность и свежесть. Но я бы, знаете, выделил именно эту мысль «свежесть». Вот бывает, клубничку сорвем мы оттуда с грядочки, принесем, и она вот прямо свеженькая. Вот уже вчерашняя клубничка уже не та, уже в ней немножко поморщилась, она уже такая обветренная, уже вида у нее никакого нет. А здесь сказано свежие, братья и сестры. Как прекрасно старцы свежие в церквах. Да, они, может быть, немощны физически, и, может быть, что-то они забывают. Мы вчера вот с Вениамином Григорьевичем вспоминали
одного из

братьев, одного из братьев, ну, можно так сказать, прошлого столетия, те, которые когда-то на Кавказе у нас трудились. И вот он уже был в преклонном возрасте, но человек, который был очень благословен в проповеди, он был пресвитером Моздокской церкви, ну, Бог его очень благословлял. Но я и вчера о нем это услышал, а до этого мне Вениамин Александрович о нем много рассказывал. Как-то я был в поездке одной, и он о нем мне тоже много рассказывал. У него уже зрение притупилось, у него такие были очки, значит, вот так было плохо читать. И условия жизни у него были скромные, очень скромные. Но брат не один, и другой говорит, особое в нем было выделяемо то, что он очень любил читать Священное Писание. И любую свободную минуту, особенно когда солнышко падало к нему в окно, он садился сразу же к этому окну, брал Библию и читал, и читал, и говорил, вы знаете, разум, уже притупление разума идет, но духовные чувства, говорит, влекут меня к слову. И человек читал, и братья свидетельствуют о нем, вот Евгений Григорьевич, и другой брат свидетельствовал, что это был человек, который всегда свежий вносил мысли в проповеди. Никогда не дряхлел, может быть, на одном и том же замыкаясь. Ведь в богословии, вот в темах Священного Писания, бездна богатства премудрости ведения, бездна, это значит, говорит о том, что невозможно все исчерпать. Жизнь проживем и все не исчерпаем, все мудрости, все откровения, все то, чему нужно научиться, и то, чему нужно учить. Свежесть. Прекрасная старость, когда есть духовная свежесть. Когда есть любовь к Господу, когда любовь к народу Божьему. Я вспоминаю один из примеров, Михаил Александрович мне рассказывал за одну старицу из Тихорецкой церкви. Говорит, так она преподала мне такой урок, и мне, говорит, это осталось в памяти на всю жизнь. Говорит, мы назначили праздник Пасхи в 5 часов утра. И мы, говорит, приезжаем на машине сюда, и я, говорит, подъезжаю, выхожу из машины, захожу в дом молитвы, и в это время встречаюсь с бабушкой, которая на двух костыликах идет в Дом Божий. Я спрашиваю, вы с кем? Она говорит, сама. Она живет на другой стороне города. Ей так далеко нужно было идти, перейти через мост, прийти сюда, к этому месту. И он говорит, я подумал, она часа два шла минимум, а собрание с 5. Это значит, она в 3 встала. И к 5 шла сюда. И он говорит, я как подумал, мне даже стыдно стало, зачем мы назначили так рано? А если уже назначили, то надо было бы собрать людей. Но мне говорят, вот это любовь к собранию, любовь к народу Божьему. Оно руководило этой старицей, и жизнь была благословена в этой старице. Братья и сестры, когда мы любим Бога, когда мы любим Его Слово, когда мы любим Его народ, у нас будет благословенная, прекрасная старость. Мы будем сопряжены всегда с Богом, с Его народом, с Его Словом, а значит, будем всегда свежи, плодовиты, сочны. Значит, Бог будет всегда употреблять нами, будет пользоваться нами. Братья и сестры, как это прекрасно! Вы знаете, мне пришлось в одной книге прочитать такую формулировку, что такое старость, что такое старение. Но то, что люди мира сего говорят, я уже сказал, что ничего нет хуже старости. Люди в этом мире так считают. А вот один из духовных отцов сказал вот такое, ну, вот такие мысли высказал. Старение – это процесс физического, умственного и эмоционального роста на пути к зрелости, на пути к совершенству. Мне очень понравилось это выражение. Думаю, как Бог дал этому человеку так высказать эти мысли. Старение – это процесс физический, умственный и эмоционального роста на пути к совершенству. Как прекрасно, когда жизнь людей в возрасте ведет их не к деградации только физического состояния, эмоционального, умственного. Нет, а наоборот ведет их к духовной зрелости, к любви к Богу, к Слову, к народу Божьему. Когда человек в такой позиции своей направляет все свое естество к духовному, друзья дорогие, тогда вот то, что особенно в старости бывает искушение, обидчивость, огорченность, непрощение, озлобленность даже. Это как, знаете, симптомы старости. Человек, который
постоянно переживает о том, что его обижают, его не замечают. Я вспоминаю, однажды случай был такой, закончилось у нас собрание, и родители, то есть одни дети передают записочку и благодарят: «Слава Богу, Господь благословил, мы имеем такую хорошую маму, она прожила 75 лет, сегодня у нее день рождения, помолитесь, благословите ее, чтобы она физически укрепилась». Ну вот так вот. А старушечка эта сидит, она и голову втянула в шею, наклонилась, и стыдно так, ей так, ну как-то неловко, она такая, вы знаете, тихенькая, такая в стороночке, ее никто как бы не замечал. А на другой скамеечке одни другая старушечка сидела, которая тоже была, ну не 75, а чуть-чуть поменьше, там 70 с чем-то. А эта старушечка залилась слезами, после собрания ко мне подходит и говорит: «Брат Саша, бессовестные дети у меня. У меня же тоже сегодня день рождения. И ни у кого ж не, вот ни помышления не пришло помолиться за меня, да поблагодарить, что я же их выкормила. Я же им все дала, я же им все посвятила, а они вот так ко мне». А я вижу этот контраст и думаю: какая печаль! Какая печаль! Человек жил для себя, да он что-то делал детям, но он в эгоизме своем и к старости подошел с тем, чтобы его почитали, о нем заботились. Человек не научился жить для других, хотя что-то и делал другим. Я подумал и говорю: да, конечно, надо молиться, но о ком уже не сказал. Не сказал, о ком надо молиться. Я говорю: да, надо, конечно, в этой ситуации молиться надо. Братья и сестры, подходим мы к старости. Приближаемся мы к этому возрасту. Люди, ученые, делят возрастные особенности так. Ну, знаете, вообще-то в подходе к пониманию жизни я хочу вот что выделить. Люди делят жизнь человека на три периода. Жизнь до рождения человека – это в утробе матери. Жизнь после рождения человека – это вот все наши 70-80 лет. И жизнь человека после рождения. Что интересно, жизнь человека до рождения, от этой жизни зависит, как человек будет жить после рождения. А жизнь после смерти, она будет зависима, или жизнь после земной жизни, она будет зависима, как мы прожили в этой жизни. Как мы прожили здесь? Или мы только дряхлели физически и ничего не имели духовного? Или мы были насажденными в доме Господня? Или мы цвели во дворах дома Бога нашего, и Господь презрел на нас, и в старости садил нас плодовитыми, сочными и свежими. И не для того, чтобы для себя жить, тешить себя в старости. Как помните, может быть, кто-то из вас помнит, один из классиков выразил такую мысль, может быть, помните, это из школьной литературы еще, один человек говорит: мой дядя, говорит, самых честных правил. Когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Вот так бывает. Заканчивается старость. И у людей в старости одно желание – заставить, чтобы их уважали, чтобы их почитали, чтобы их помнили. Друзья дорогие, но не от этого рождается уважение. Уважение рождается от того, какое наше отношение к Богу, к Его Слову, к Его народу. И это будет то основание, на котором мы будем стоять непоколебимо, мы будем блаженными мужами, и у нас будут и семьи наши благословенные, и имение необходимое будем иметь, и раздавать будем свое имение, и будем во дворах дома Бога нашего цвести, и будем плодовиты, сочные, свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Дорогие братья и сестры, хочу в заключение напомнить очень стих, который мне очень нравится. Это книга пророка Исаии. Я так у себя отметил этот стих. Это обетование для пожилых. Книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. Вот те, которые во дворах дома Бога, цветут и насажденные. Смотрите, что обещает им Господь. А Господь им говорит: и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому подобите меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны?
Братья и сестры, той заботой, которой Бог может окружить нас, эту заботу ни с кем не сравнишь. Ни даже с самой хорошей дочерью, ни даже с самым хорошим сыном, ни даже с самыми хорошими внуками, ни даже с самой обеспеченной там пенсией или еще. Ни с чем это не сравнишь. Тот, который говорит такие слова: «Я с вами и до старости, и до седины, и даже буду носить, и даже буду поддерживать, и даже буду охранять». Какой прекрасный у нас Бог! Да благословит нас Господь, друзья дорогие! Помолимся сейчас, попросим, чтобы нам так жизнь прожить, чтобы приобрести сердце мудрое, чтобы быть во дворах дома Бога нашего, чтобы там благоухать, приносить плоды, угодные для Господа, и чтобы возвещать, что праведен Господь.

А где ты будешь в вечности, Роза Тейвальд? Не видел того глаз и не слыхало ухо, что приготовил Бог для любящих его. Еще для глаз сокрыто и для слуха невообразимо, как сквозь мутное стекло. Бог чудно все создал, что мы тут видим, и жизнь нам полюбилась на земле. Но еще лучше то, что в небе мы увидим, когда для вечности Бог заберет к себе. Нам хочется увидеть все скорее, но Бог всему назначил час. И если Он сказал

Панье тем, кто любит Бога, ждет вечности, что приготовил Он. Но есть в сердцах у нас тревога за тех, кто погибает, не спасен. О, друг, куда ведет твоя дорога? Где вечность будешь проводить? В раю, если ты любишь Бога, а если нет, то будет Бог тебя судить. Бог наш Творец, на нас имеет право. Он нас создал, чтобы Ему служить, но хочет погубить нас всех лукавый и цель Его украсть, убить. Прими любовь Творца еще сегодня, пока Бог время еще дал. Не вечно будет благодать Господня, спеши, пока ее Бог не забрал. Не видел того глаз и не слыхало ухо, что приготовил Бог для любящих Его. Пусть, друг, не будет ухо твое глухо, чтоб зов услышать Бога твоего.

«Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог». Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит шестая часть этого литературного произведения.
1: До появления посетителя она не задумывалась над этим, но после его ухода тяжелые мысли не давали покоя. Утром он говорил наедине только с малышами и с Сергеем. Она тряхнула головой. «Нет, не может быть! А что, если они с Пашей говорили?» «Да, почему Паша так смотрел на него неприязненно? Неужели сын? Этого не может быть! Я не переживу, если он связан с этими бумагами!» Мысленно взмолилась женщина. Галина Николаевна с нетерпением ждала сына из школы. Как сейчас ей было необходимо услышать его «нет». Но чем больше размышляла женщина, тем больше сомневалась, что услышит этот ответ. Во время ограбления офиса, о котором говорил детектив, они были на членском собрании –

Павел мог уйти из дома незамеченным и вернуться до них. Дети сказали, что Павел уходил ненадолго. По его словам, он был у Ильяса. Неужели Ильяс грабитель? И неужели он мог втянуть ее сына? Вопросы громоздились один на другой, вырастая в непреодолимую гору. А тут еще сын опаздывает из школы. Сегодня у него короткий день. Малыши уже отучились, бегают и играют. Обед готов, есть время подумать. Галина Николаевна привычно раскрыла Библию. Как часто она, сидя над Библией, думала о своей семье и своей жизни. В последнее время короткий прочитанный текст мгновенно вылетал из головы, вытесненный этими размышлениями. Она и ее семья заняли первое место, а события, описанные в Библии, стали далеким прошлым, о котором иногда все же интересно почитать. Ясная связь вечных истин раньше была живой и очевидной, а в последнее время стала такой призрачной и нереальной. Словно прошлое и настоящее совершенно утратили связь. И сейчас, сидя над раскрытой Библией, она не читала, думая о своем.

0: прихожей раздались осторожные шаги. «Опять он пытается тихо пробраться к себе», — устало подумала мать. «Неужели в школе проблемы?» «Павлик!» — окликнула Галина Николаевна и услышала в ответ тяжелый вздох. Сыну не удалось незаметно проскользнуть к себе.
1: «Что, мам?»
0: — вяло ответил он. «Почему ты не сообщаешь, что пришел?»
1: «Хотел пойти к себе. Голова болит»,
0: – нехотя сообщил Павел. «Что-то в школе случилось?» – поинтересовалась Галина Николаевна, не решаясь перейти к главному вопросу.
1: «Да нет, в школе все прекрасно. Готовимся к тестам», – ответил Павел
0: и собрался пройти мимо большой комнаты к себе.
1: «Зайди».
0: Не то попросила, не то приказала мать. Сын привык к этому тону и потому молча повиновался. Но сегодня в голосе матери прослушивались нотки, заставившие его напрячься.
1: «Что-то случилось?»
0: – спросил он, входя и невольно усмехнувшись про себя. Раскрытая Библия была перевернута вверх ногами.
1: «Как всегда, бутафория!»
0: – горько подумал юноша.
1: «Как мне надоело все это!»
0: Он нечаянно поймал себя на мысли.
1: «Хотя мои эксперименты, так сказать, оказались намного опаснее. Может быть, лучше было бы стать таким, как они, изображать святошу и читать морали. Противно. Но зато сейчас я не боялся бы за свою жизнь. Но что вспоминать? Выбор сделан».
0: Мать явно собиралась с мыслями и силами. Затем заговорила.
1: «Сегодня к нам приходил частный детектив».
0: Спина парня вдруг взмокла. Он думал, что гроза хоть на время миновала, что он сам попытается выйти из ситуации, в которую попал, и что никто не узнает об этом. Но вдруг его надежды рухнули. Он не был готов к такому повороту событий.
1: «Неужели этот подонок все же не сдержал обещания?» – взвинтился Павел. «Впрочем, этого стоило ожидать. Нужно было не отдавать документы, хоть было бы средство заставить его держать язык за зубами».
0: Павел оборвал свои рассуждения, поскольку нужно было что-то отвечать матери, и он не собирался раскалываться так просто. Частный детектив не следователь. Да и следователю он не намерен был говорить больше того, что тот знает, а тем более матери. Так что нужно для начала выяснить, что знает она. В одно мгновение он накинул на себя удивленное безразличие.
1: «Правда? А что делало в нашем доме это порождение загнивающего капиталистического строя?»
0: – съязвил он. Мать, внимательно наблюдавшая за малейшими изменениями в лице сына, поразилась этой мгновенной перемене. Сильнейший испуг сменился честным, так сказать, удивлением настолько быстро, что она даже усомнилась, не привиделся ли ей этот испуг.
1: «Он считает, что Артур в нашем доме получил какие-то важные документы».
0: Галина Николаевна явно прощупывала почву.
1: «Надо же! Он что, украл наши документы?»
0: Разыграл Павел дурачка.
1: «Нет. В нашем доме он получил документы, которые принадлежали ему»,
0: – уточнила мать.
1: «Так вы были знакомы с ним раньше?»
0: Снова не понял сын. Галина Николаевна начала раздражаться. У нее не было за душой больших тайн, а, соответственно, не было смысла играть слишком долго.
1: «Нет, мы не были знакомы. Но детектив утверждает, что он получил в нашем доме те документы, которую украли в их офисе около недели назад. Глядя на мать, сын понял, это все, что она знает, или почти все. Но как его документы, которые были украдены, могли оказаться у нас в доме? Удивился сын. Может быть, он пришел к нам с этими документами? Галина Николаевна слишком сильно желала, чтобы ее сын оказался чистым. И потому с радостью поверила в его искренность, заглушив тревожный стук сердца. Ее тон со строгого вдруг поменялся на доверительный. Сейчас она готова была принять любую версию, которая окажется хоть сколько-то правдоподобной. Я тоже так думала, но когда его папа внес, пиджак на нем был расстегнут, а когда уходил, то явно что-то прятал. В голосе женщины ясно слышалось сомнение, и сын сразу подхватил ее мысль. Может быть, они были подоткнуты сзади, а потом он их вперед перекинул? Спросил Павел. Может быть, я об этом даже не подумала, ответила мать. Спрошу у папы, он должен был что-нибудь ощущать, когда нес его. А что, этот ваш Артур сам не может сказать, где он взял документы? Уже осмелел Павел. Действительно, я не знаю, почему детектив не спросил у него, задумалась Галина Николаевна. Свалилась же эта история к нам на голову. Уж не знаю, хорошо ли мы сделали, что помогли этому парню. Сначала я была уверена, что мы правильно поступаем. Но сейчас уже во всем сомневаюсь. Я тоже не знаю, откликнулся сын. Теперь, когда он почти убедил мать, что посещение детектива было необоснованным, на плечи вдруг свалилась усталость, которая гнала его в постель еще от дома Ильяса. «Мам, я пойду к себе. Устал чего-то. Можешь сама позвонить этому Артуру и сообщить, сколько проблем он доставил», — закончил он, ясно понимая, что Артур не оставил своего номера. Но мать мыслила немного иначе. Она долго сидела у раскрытой Библии, так и не заметив, что та неправильно лежит. Затем вздохнула. «Нет, я так не могу. Не могу же я думать на Сергея!» Галина Николаевна прошла к телефону и задумалась. Артур не оставил своего телефона, но по его просьбе Сергей звонил к нему домой. Надо признаться, что Сергей был прав, когда настоял на покупке нового телефона, подумала она, и нажала на кнопочку возврата номеров. Одной из удобных функций нового телефона была память последних звонков, произведенных с него. Через три нажатия высветился незнакомый номер. «Значит, это он и есть», — подумала женщина. И нажала кнопочку «Позвонить». После нескольких длинных гудков послышался голос пожилой женщины. «Здравствуйте, я вас слушаю». «Здравствуйте», — немного растерялась Галина Николаевна. «Я могу поговорить с Артуром?» Павел прилег на кровать. Но как только услышал голос матери, спрашивающей Артура, взлетел как ужаленный. «Как я мог забыть про новый телефон?» Проклинал он себя. «Сам же навел ее на мысль позвонить. Тупица! Да как я мог?» А из коридора доносился немного смущенный голос матери. «Простите, но это важно. Я знаю, что он болен. Он сегодня ночевал у нас». Через минуту она поздоровалась с Артуром и, извинившись, рассказала о посещении детектива и спросила о бумагах. Затем поблагодарила, извинившись еще раз за то, что разбудила, и положила трубку. Павлу хотелось выскочить в коридор и закричать. «Что он сказал?» Но, подумав секунду, безразличным голосом спросил. «Ну, и что он сообщил?» «Ничего особенного. Но лучше любая правда, чем сомнения и разные мысли», ответила Галина Николаевна и пошла в кухню. Павел чуть не закричал. «Ты что, издеваешься надо мной? Почему ты не отвечаешь на вопрос?» Но подождал и, не получив ответа, подчеркнуто спокойно переспросил. «Так что же он тебе сказал?» «Все нормально. Он получил бумаги еще вечером, просто прятал. Ему было очень плохо, и он боялся, что их отнимут. Извинился, что нас побеспокоили, и пообещал принять меры, чтобы этого не повторилось». С души парня свалился камень. «Неужели пронесло?» – подумал он. «Все-таки сдержал слово. Мужик!» Павел снова вытянулся на постели. Голова действительно нещадно болела. Усталость сковывала каждую мышцу. Хотелось уснуть и пропасть. Исчезнуть. Умирать было страшно, так как даже в самых потаенных уголках души Павел знал, что жизнь не кончается за пределами смерти. Он опустился на много ступеней по лестнице, ведущей в ад. И сегодня ясно понял, что заработал все, что получает, что сам построил жизнь, которой сейчас живет. И теперь, как никогда, молодой человек понял, что спускаться по лестнице не так просто. Но даже остановиться очень тяжело, не говоря уже о том, как трудно будет возвращаться. Клешни ада сдавили его жизнь, утягивая на дно. И в этот момент, намного больше, чем раньше, он боялся смерти, потому что вместе с жизнью исчезнет и надежда на изменение судьбы. Вечером, когда вернулся с работы отец, все тревоги и страхи дня вылились в историю, которую уже совсем не страшно было послушать за ужином. Младшие дети очень огорчились, что такое важное событие прошло мимо, без их участия. Мальчики, уединившись в комнате, начали фантазировать, как бы они встретили ужасного посетителя, если бы он при них стал допрашивать маму. И их выдумки были совсем не христианскими, поскольку происшедшее было преподано в таком свете, что братья решили, мать нуждалась в защите. Кроме того, Галина Николаевна была очень довольна собой, как ловко она отбрила нежданного гостя. Но Сергей почему-то грустно взглянул на жену, напоминавшую ему в момент рассказа напористую и жесткую женщину, завуча его школы. Он улыбнулся одними уголками губ. «Мне кажется, что в послании к филиппийцам написано: «Кротость ваша да будет известна всем человекам, а не крутость ваша да будет известна всем человекам». Или я ошибаюсь?» Дети рассмеялись, а жена обиделась. «Тебе бы только шутить! Вместо того, чтобы вступиться за свою семью, ты все шутишь!» «К сожалению, я шучу лишь чуть-чуть». Сергей замолчал, видя, что жена заводится не на шутку. «Думаю, нам лучше обсудить все после ужина», многозначительно добавил он. И дети поняли, что сегодня лучше не заходить в спальню родителей, по крайней мере, пока они сами не выйдут оттуда. Мария молча начала убирать со стола и мыть посуду. Дети рассосались по комнатам, не понимая причины резкого изменения настроения матери. Они хорошо знали. Лучше сидеть тише, пока родители не поговорят. И мама не остынет после этого. Обижаться она будет еще долго, но хоть не будет раздражаться на всякого, кто к ней подойдет, чего нельзя было сказать о данном моменте. Шли дни. Артур устал лежать в постели. Он все чаще поговаривал о том, чтобы выйти на работу. Самое страшное для него было оставаться наедине с собой. И он делал все, чтобы избежать этого неприятного общения. От телевизора болела голова. Долго читать он также не мог. А потому по телефону решал множество производственных вопросов. Так что Сергей скоро, как и прежде, перестал появляться в офисе. Сергея никогда не хватало надолго. Он уставал от необходимости приходить на работу, но еще больше – от трудных переговоров с клиентами. Артур же, напротив, спокойно делал все это. Во время болезни он не являлся в офис, поскольку большинство клиентов и исполнителей не нуждались в его личном присутствии. Он вообще был уверен, что в мире 99% вопросов можно решить по телефону. Так что дни у него проходили довольно быстро. Но наступал вечер, и становилось сложно не думать о жизни, настоящей, прошлой, и не задумываться о будущем. На работе все было проще и яснее. Трудись хорошо, умей разговаривать с людьми, и будешь успешен. В личной жизни все обстояло гораздо сложнее. Нередко вечерами Мария Августовна садилась у постели Артура или у кресла, в котором он располагался, и брала в руки пяльца с вышивкой. Неизвестно, когда она научилась вышивать крестиком, но в ее коллекции уже накопилось немало больших пейзажей и маленьких портретов. Эти вышивки были настоящими произведениями искусства. Женщина, скользя пальцами по полотну, рассказывала различные истории. Иногда они просто беседовали на бытовые или даже философские темы. И такие часы пролетали незаметно. Самыми неприятными были вечера, когда Мария Августовна уходила домой. Тишина квартиры давила, и Артур ненавидел свою больную голову, которая к ночи особенно остро воспринимала каждый звук. К тому же Артур не мог спать. Он завидовал людям, которые могут отключиться в любое время суток. Хотелось напиться и забыться. И один раз он даже попробовал. На следующий день Артур высказал в неприкрытых выражениях все, что думал о себе и своем необдуманном решении. Казалось, голову весь день сковывали стальные раскаленные обручи. Поэтому он решил, что с алкоголем придется покончить надолго. В тихие одинокие вечера иногда его посещала мысль о скромной девушке с почти детским голосом и немного грустными глазами. Но Артур почему-то всегда пугался этого образа, стараясь забыть. Нет, он категорически не готов. Ни одна женщина не войдет в его жизнь дальше, чем на пушечный выстрел. Ну, кроме, конечно, говорливой старушки, которая всегда чувствует меру во всем. И хорошо, что она старая. В один из вечеров, когда Мария Августовна ушла домой, Артур не выдержал и вышел в парк. Хотелось хотя бы немного отвлечься. Он медленно шел по аллее, непроизвольно обходя то место, где встретился с Павлом, хотя понимал, что тот вряд ли скоро придет туда. Артур не задумывался, куда ведет дорожка. Он спокойно шел, вдыхая ароматы раннего лета. Как вдруг, оглядевшись, понял, что аллея, по которой он шагает, направлена к частному сектору, куда он попал в погоне за Павлом. Выругав себя за глупость, Артур повернул назад и тут же едва не столкнулся с Марией. Она шла ровным деловым шагом навстречу ему. Со стороны сразу можно было понять, что девушка не гуляет, а идет домой с работы или еще откуда-то. Артур растерялся и молча уставился на нее. «Здравствуйте!» Спокойно и, как всегда, немного грустно, улыбнулась Мария.
0: «Здравствуйте!»
1: Растерянно ответил Артур.
0: «Как поживаете?»
1: «Слава Богу, все в порядке!» Привычно ответила девушка. «А как ваша голова?»
0: «Заживает!»
1: Пробормотал Артур, невольно прикасаясь к шву, словно проверяя, на месте ли он. Артур вдруг застеснялся своего вида. Хотелось снять кепку и выбросить. Но он прекрасно понимал, что без кепки лысая голова с пробивающимися волосами будет смотреться еще смешнее. Привыкнув делать прически в дорогих парикмахерских, он за все время болезни даже не вспомнил о своей глупой, как ему казалось, кепке. А здесь вдруг смутился.
0: «Да, устроили вы тогда переполох у нас дома!»
1: Снова улыбнулась Мария. А Артур вдруг покраснел, смутившись от ее улыбки. Ее улыбка странно обескураживала, и молодой мужчина сердился на себя за то, что ему не хватает сил просто развернуться и уйти. Пусть это будет невежливо, главное убежать, уйти, иначе будет поздно. Иначе захочется идти просто так, без всякой цели рядом, радуясь тихой улыбке и глядя в задумчивые глаза, слушать нежный, почти детский голосок и забыть обо всех защитах и запретах на долгие отношения. Забыть о власти, которую эта девочка может получить над ним, если он сейчас не сбежит, не уйдет.
0: «Какой переполох?»
1: — вместо побега спросил Артур.
0: «Сначала вы весь в крови, а на следующий день этот детектив. У нас в доме ничего подобного не бывало, сколько я себя помню. Но родители говорили, что в их жизни тоже такое впервые».
1: «Простите, я не хотел ничего подобного». Он вдруг напрягся. «А тот детектив больше не был?»
0: «Нет, мама его выставила и сказала, чтобы он без доказательств не появлялся».
1: Девушка пожала плечами, и Артур, еще больше рассердившись на себя, отметил, какая красивая линия ее хрупкого плеча. Светлые прямые волосы, немного кокетливо приподнятые по бокам, спускались на плечи легкой волной, подчеркивая нежную кожу шеи. Лицо не было эталоном женской красоты, но оно было удивительно очаровательным. Такое лицо не уродует легкая былинка, опустившаяся на щеку, или пятнышко. Оно становится лишь более прелестным и родным. Красивые руки не блистали холеностью. Они говорили, что хозяйка знакома с физическим трудом, но все же следит за их чистотой и видом. Молодой мужчина вдруг осознал, что, стоя напротив девушки, рассматривает ее. Он забыл, о чем они беседовали минуту назад, и если бы Мария не продолжила после паузы, он не смог бы поддержать разговор.
0: На следующий день мама немного тревожилась, что он действительно вызовет, и жалела о том, что резко с ним поговорила. Ведь она все равно ничего про документы не знала, кроме того, что вы ей сообщили. Но он не пришел и не вызывал.
1: «Это потому, что он от моего шефа приказ получил не трогать вас», — обрадованно вставил Артур. В тот момент, когда он осознал, что теряет нить разговора, Артур твердо решил срочно прощаться. Нужно было уходить как можно быстрее. «Приятно было увидеться», — закончил было он, собираясь идти дальше, как вдруг где-то рядом яростно залаяла собака. Мария вздрогнула. Собачий лай быстро приближался, и девушка растерянно оглянулась. Лай доносился из-за густой живой изгороди, тянувшейся вдоль аллеи. Он уже слышался совсем рядом и вдруг прекратился, перейдя в странное повизгивание. И спустя меньше минуты сменился таким истошным и горестным воплем собаки, что кровь стыла в жилах. Молодые люди переглянулись. «Что это было?» – ошарашенно произнес Артур.
0: «Не представляю», – отозвалась Мария. «Может быть, посмотрим?»
1: «А нужно?» – усомнился Артур.
0: «Я не могу! Она так стонет!»
1: Растерянно и сочувственно отозвалась девушка.
0: «Но я боюсь собак!»
1: «Собак я не боюсь! Хозяева обычно бывают опаснее!» — улыбнулся Артур. И все же они двинулись к тому месту, откуда раздавался вопль пса. Пройдя сквозь высокую живую изгородь, оба закатились от смеха. На дереве, невысоко от земли, согнув передние лапы, висел питбультерьер и истошно, с подвываниями, визжал. На том же дереве, в верхних ветвях, сидела кошка и смотрела вниз на весь этот спектакль. «Похоже, пес так увлекся погоней, что решил влезть на дерево!» — сквозь смех прокомментировал Артур. «Смотрите! Он коленями зацепился. Как же он добрался до этих веток?
0: Это как нужно было мчаться и как нужно было мечтать ее схватить!» – проговорила Мария. «Как же теперь ей помочь?»
1: «Да такой морде я тоже не решаюсь помочь!» Артур критически осмотрел мускулистое тело и широкие челюсти собаки. «Такая тяпнет, полруки отхватит!» Пока молодые люди обсуждали сложившееся положение вещей, подоспела хозяйка пса. Не успев подойти, она закричала: «Что вы это сделали с моей собакой? Я на вас в суд подам! Она стоит бешеных денег! Это специальный бойцовский пес!»
0: «Я же говорил, хозяева бывают опаснее!» — вполголоса заметил Артур Марии. А для хозяйки собаки добавил: «Мы еще ничего не делали с вашей собакой. А если вы поможете, я смогу снять вашего пса».
1: «Как это не делали? А кто его на дерево посадил?» — возмущенно продолжала хозяйка.
0: «Ну уж это вы у кошки спросите и у своего пса, который не может вовремя остановиться», — смеясь, ответила Мария. «Мы пришли на его вопль. Он выигрывает бои именно потому, что ни перед чем не останавливается», — гордо сообщила хозяйка, пытаясь снять пса, обхватив его за живот. Но пес оказался тяжелым, и ей не удалось его освободить. Тогда Артур пришел на помощь, подсадив его под задние лапы. Но удивительное животное, почувствовав опору под задними ногами, попыталась все же достать кошку и предприняла новую попытку влезть на дерево еще выше. Артур со смехом отошел от дерева, поддерживая пса под задние лапы. Наконец пес оказался на земле. И под удивленные возгласы зрителей, забыв о недавней боли, вновь оглушительно залаял и начал прыгать на дерево. Кошка зашипела и влезла выше.
1: «Правильно, подальше от этого упертого сумасброда!» — прокомментировал Артур, забыв о хозяйке, стоящей рядом. «Сам сумасброд!» — — рявкнула та, напомнив молодому мужчине, что домашние питомцы очень часто похожи на своих хозяев. «Пойдемте», — спокойно обратился Артур к своей спутнице. Мария и Артур покинули лужайку под деревом, которая все еще оглашалась громким лаем собаки и возмущением хозяйки. «Это она в качестве благодарности за помощь!» — усмехнулся Артур, у которого разболелась голова от громких звуков и от того, что он поднял тяжелого пса. Немного отойдя в сторону, он невольно взялся за голову. «Никак не привыкну, что мне, как инвалиду, все нельзя!» — возмутился он. «Почему мужчины совсем не умеют болеть?» — улыбнулась Мария. «Наверное, потому что они не умеют быть слабыми», — отозвался Артур. Мария взглянула на искаженное от боли лицо собеседника и предложила. «Давайте зайдем к нам. Я дам вам таблетку от головной боли. До нашего дома 3 минуты ходьбы». «Нет уж, спасибо», — наотрез отказался Артур. И, спохватившись, что обижает девушку ни за что, тут же добавил: «У вас опять будут неприятности, если я появлюсь в вашем доме. Похоже, я приношу вам проблемы, хотя раньше не замечал за собой таких способностей». «Ладно, посидите здесь, на лавочке, я принесу», — предложила Мария. «Спасибо, я действительно с удовольствием посижу, даже если вы не принесете». Слабо улыбнулся Артур и опустился на скамейку. «Но почему я в последнее время не могу спокойно и без приключений прогуляться?» — посетовал он. «Разве собака такое уж страшное приключение?» — удивилась Мария. Артур на мгновение задумался. Он не хотел обидеть девушку, сказав, что самое страшное для него — это встреча с ней, что она слишком хороша, и именно за это он готов возненавидеть ее. Однако ответил: «Головная боль — самое поганое приключение последних дней, и на прогулках она становится просто кошмарной». Это было правдой. А об остальном он просто умолчал. Тем более, что ее присутствие приносило все больше радости. И все запреты и преграды, которые он так тщательно строил много лет, таяли, как под теплым солнцем лед. Когда Мария ушла, Артур облегченно вздохнул. «Вряд ли она придет. Только так, для красного словца, пообещала. Сейчас немного отдохну и пойду домой». Но прошло 5 минут, затем еще 5. А он все сидел и сидел. Вначале просто отдыхал. Затем понял, что может уже идти, но почему-то не вставал. Когда же догадался, что надеется на ее возвращение, то злорадно буркнул себе: «Ну что ж, это хороший способ остыть. Она не придет. Я рассержусь на нее и на себя. Так будет легче забыть ее. Мне что, проблем мало?» Но прошло еще 5 минут. И Мария появилась. Она несла в руках маленькую бутылку минеральной воды. «Извините, что задержалась. Решила, что лучше будет зайти в магазинчик и взять минералку, чем носиться со стаканом». Она протянула пачку баралгина. Артур распечатал пачку, положил в рот таблетку и запил водой. Девушка, между тем, тихо присела на край лавочки. «Большое вам спасибо. Если честно, я думал, вы уже не вернетесь», — усмехнулся он. «Но я же обещала!» — искренне удивилась девушка. «Многие обещают многое, «Но как мало тех, кто исполняет!» — бросил Артур.
0: «Нет, я так не могу!» — спокойно ответила Мария.
1: «Лучше не обещать, чем обещать и не исполнить!» — закончила она.
0: «Мудрые слова!»
1: «Да, мудрые, потому что не мои!» — улыбнулась Мария. «Это Экклесиаст сказал!»
0: «Может быть, я выгляжу необразованным незнайкой? Но можете ли вы рассказать мне, кто такой Экклесиаст?»
1: Немного смутился Артур. «Это одна из книг Библии, книга Экклесиаста или проповедника», ответила Мария и встала.
0: «Надеюсь, вам лучше».
1: Артуру все больше нравилась эта милая девушка, которая удивительно сочетала в себе умение проявлять заботу и не быть навязчивой в своей заботе. Казалось, она, как солнышко, давала свет всем, кто желает, оставляя легко и просто тех, кто больше в нем не нуждается. И он вдруг понял, что, несмотря на все страхи и предположения, не хочет, чтобы она уходила. Но мужчина также понимал, что если просто попросит ее остаться, Мария извинится и уйдет. Скромность или строгое воспитание тому причиной, но девушка ясно понимала границу вежливости и порядочности. Может быть, даже слишком хорошо. Нужна любая веская причина, которая заставила бы ее остаться с ним еще какое-то время.
0: «Будет ли очень невежливо, если я попрошу вас проводить меня немного?» — поинтересовался он.
1: Мария взглянула вокруг, затем на заходящее солнце. Наконец, взгляд ее остановился на бледном лице мужчины. Она явно оценивала обстановку и необходимость своего присутствия, после чего ответила:
0: «Хорошо. Я провожу вас, пока еще не стемнело. Вид у вас действительно неважный».
1: «Спасибо за комплимент», — усмехнулся Артур.
0: «Если бы я хотела сказать вам комплимент, то выбрала что-нибудь на другую тему», — парировала она.
1: По пути к дому Артура молодые люди шли немного быстрее, чем раньше, так как солнце действительно садилось, и деревья в парке уже отбрасывали длинные тени, которые становились все плотнее. По дороге они разговорились, и оба поняли, что им легко и свободно в обществе друг друга. Артур был удивлен, что в девушке почти отсутствует кокетство. Она напоминала ему березку, живущую открыто и просто, но по каким-то неизведанным законам. При всей простоте и открытости Мария была для него полной загадкой. Напротив, девушки, которые пытались обратить внимание мужчин на себя, изображая таинственность и кокетничая с ним, были видны ему как на ладони, и, казалось, все были на одно лицо. Подойдя к подъезду, Артур вспомнил:
0: «Уже поздно. Может быть, я провожу вас?»
1: «Ну, конечно. Теперь вы меня будете провожать. А потом снова я вас», — рассмеялась Мария.
0: «Нет, теперь меня провожать не придется. Ваша таблетка подействовала, и я чувствую себя намного лучше», — ответил Артур.
1: «Нет уж, спасибо. Вам лучше все-таки лечь сейчас. Я прекрасно дойду сама. Мне не привыкать. С молодежных общений я иногда и позже иду», — настояла Мария и попрощалась.
0: «Я вас увижу еще раз?» — спросил Артур.
1: «Не знаю», — уклончиво ответила девушка.
0: «Может быть, вы посетите больного? Ведь вы должны делать добро», —
1: лукаво улыбнулся он. Не надо манипулировать. Мария взглянула прямо в глаза собеседнику.
0: Нет, я почти серьезно. Мне действительно тоскливо весь день сидеть дома или того хуже, лежать в постели. Днем еще ничего. По телефону работаю. А вот после работы полная тоска.
1: Мария задумалась, затем встряхнула головой. Простите, я не могу. Артур вдруг понял, что разучился слышать от людей «нет». Слишком долго он работал на руководящей должности. Ее отказ зацепил за живое.
0: «А на улице встретиться, поговорить можно?» «Если ответите нет, мне придется идти к вам домой», — шутливо пригрозил он.
1: «Судя по вашему виду, долгие прогулки вам не на пользу». «Хорошо, я приду сюда, но ненадолго», — спокойно ответила она.
0: «Завтра».
1: «Нет, завтра я не могу, у нас собрание». «А вот послезавтра можно».
0: «Хорошо, тогда до послезавтра».
1: Артур протянул руку. Она ответила на рукопожатие. Но когда он попытался оставить ее пальцы в своей руке, Мария, словно не заметив его намерения, легко вынула их и спрятала за спину.
0: «Было приятно».
1: Он хотел соврать, что ему было приятно встретиться с ней, но не смог.
0: «Было приятно беседовать с вами».
1: Эта странная девушка жила в правде как-то легко и непринужденно, так же, как ее брат жил во лжи. И Артуру было трудно лгать в ее присутствии, даже ради вежливости. Теперь Артур смог признать себе, что ему было приятно общаться с девушкой, потому что он устал от своих страхов и предположений. И он отдался на волю волн и плыл по течению, как усталый пловец, который, раскинув руки, отдыхает на волнах быстрой реки, стараясь не думать, куда несет его течением.
2: «До послезавтра!»
1: — ответила Мария и, не оглядываясь, быстрым шагом направилась в противоположный конец большого парка. Артур смотрел вслед, мечтая, чтобы девушка почувствовала взгляд и обернулась. Но та скрылась за забором парка, так и не оглянувшись. Он в задумчивости поднялся к себе. Сегодня он не боялся одиночества. Пустив чувства и события на самотек, он не хотел думать, к чему все это приведет. Хотелось просто думать о ней, стараться понять ее необычное поведение. Девушка была проста и доступна в обычном общении и неприступна, как китайская стена. Лишь только он пытался приблизиться к ней больше, чем просто человек. Естественность ее поведения задавала больше загадок, чем любой флирт или игра. С одной стороны, ему казалось, что у него нет ни малейшего шанса на ее внимание и благосклонность. С другой, она не избегала общения и даже продолжения встреч. Трудно было что-либо предполагать наперед, да и не хотелось. Поэтому Артур лег на кровать, не раздеваясь, и предался воспоминаниям. Перед мысленным взором вновь проскользнула ее улыбка, согрев усталое сердце. Пальцы вновь почувствовали тепло ее руки. Хотелось просто продлить эти ощущения, и все. Сейчас ему больше ничего не было нужно. Впрочем, кто заставляет меня заводить долгий роман? Да и кому он нужен? Слегка пожал он плечами. Можно просто наслаждаться тем, что есть. В конце концов, я заслужил это. Я слишком много работал. А у нее в любом случае я не первый и не последний. Она взросленькая девочка. Но я в любом случае добьюсь ее. И если я чего решил, то выпью обязательно. Вспомнил он шутку соседа и вдруг вздрогнул. Перед глазами вновь встал сосед. «Как я ненавижу всех вас!» рявкнул Артур и, ударив по постели кулаком, отвернулся к стене. Светлые приятные видения и чувства исчезли. Осталась тьма и пустота. «Спать! Срочно спать!» «Опять я один на один со всей этой гадостью!» Мария быстрыми шагами мерила дорожку парка. Она спешила, зная, что дома уже волнуется. О молодом человеке она сейчас почти забыла, волнуясь о том, что ее ждет дома. Несмотря на то, что ей уже стукнуло 24, родители все еще относились к ней как к ребенку, не замечая, что их ребенок в том возрасте, когда многие уже заводят своих детей. Иногда Мария возмущалась, пытаясь отстоять право на самостоятельную жизнь. Но Галина Николаевна строго и спокойно отвечала: «Будет своя семья, тогда будешь решать. А сейчас будь добра исполнять правила нашего дома, чтобы была дома не позже 10 зимой и 11 летом. И если где-то задержалась, звони». И Мария, вздохнув, выполняла правила, и не только те, что касались времени возвращения домой. Для нее основательной целью была тишина и мир ее сердца. И ради того, чтобы не идти на конфликт, она была согласна обходить острые углы. Ее не заставляли, как младших, сидеть на всех церковных служениях или участвовать в них. Но она делала это. Девушка замечала, что в матери играет чувство конкуренции, но какой-то странный. Когда Мария записалась в хор, то мать записала всех младших в различные группы хора по возрастам. И Марию расстроила фраза, которую она случайно услышала, когда Галина Николаевна кому-то сказала: «Если даже Мария захотела прославлять Бога пением, то младшим, как говорится, сам Бог велел». Родители любили старшую дочь, но искренне удивлялись тому, что она желает служить Богу и жить в мире с Ним. Ведь, по их мнению, она несла в себе противление Богу, так как родилась она в то время, когда они сами противились Богу. И эта иллюзия родителей не раз ранила нежное сердце девушки. Мария закончила техникум по специальности фотографа и сейчас работала в фотостудии. Добрая и обаятельная, она удивительно хорошо делала снимки непоседливых детей и довольно скоро стала незаменима у себя на работе. Мария от души верила, что дети – особое Божие творение, и имела не только увидеть изюминку в каждом ребенке, но и показать ее на снимке. Ее оригинальные фото уже побывали на конкурсах, занимая не последнее место. После работы девушка занималась в консерватории вокалом. Ей хотелось прославлять Бога так, как Он достоин. Хотя всякий раз Мария вздыхала, что не может выразить того, что хотелось бы. У нее оказался удивительный голос. Очень высокий, но мягкий сопрано. Самые высокие ноты в песнях, где другие голоса уже резали слух, ее голос звучал мягко, как ручеек, восхищая слушателей. Но Мария нередко расстраивала то, что она не могла выразить глубоких чувств, которые рвались из глубины души. Но этот недостаток, как ей казалось, вполне восполняла подруга Кристина, певшая бархатным альтом. Мария любила слушать ее, но, на удивление, их голоса совсем не звучали вместе. Было в них что-то несовместимое, хотя каждый по отдельности звучал прекрасно. Нередко для дуэта с Марией руководитель брал другую девушку из хора, с которой у Марии голос был более созвучен. После нескольких неудачных попыток исполнения песен дуэтом девушки смирились с мыслью, что им не стоит петь вместе. «Ладно, Кристиан, не расстраивайся. Главное, что в жизни наш дуэт звучит», – успокоила подругу Мария.
2: Сегодня прозвучала шестая часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я прочитаю вам последнюю историю из Нового Завета. Иоанн на острове Патмос. На пустынном острове, вдали от дома и друзей, жил старик. В дни молодости он рыбачил на Галилейском море. Но он бросил рыбную ловлю и все, к чему привык и чем жил, чтобы следовать за Иисусом, который стал его самым дорогим другом. С того момента вся его жизнь была посвящена служению Иисусу Христу. Этим стариком был Иоанн, один из 12 апостолов, сосланный на уединенный остров за свою веру в Иисуса Христа. В один прекрасный день Иоанн размышлял о Господе. Это был воскресный день, в который христиане собираются для совместного поклонения Богу. Внезапно он услышал голос, подобный звучанию мощных труб. Голос сказал: «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, запиши в книгу и пошли во все церкви Асии». Иоанн обернулся, чтобы узнать, чей это голос, и увидел он 7 золотых светильников, а посреди этих светильников подобного Сыну Человеческому. Но никогда прежде Иоанн не видел своего учителя в таком виде. Иисус был облачен в длинное царское одеяние, опоясан золотым поясом. В правой руке он держал 7 звезд. Лицо его сияло подобно солнцу в полдень, а голос звучал, как могучий поток вод. Иоанн пал к ногам Иисуса. Иисус склонился и, прикоснувшись к нему рукой, сказал: «Не бойся! Я есмь первый и последний, и живой. Я был мертв, а теперь жив во веки веков. Аминь. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». И сказал Иисус Иоанну, что 7 золотых светильников олицетворяют 7 церквей, а 7 звезд священнослужащих.

жителей этих церквей, которым Иоанн должен был написать послание. Одно послание предназначалось для церкви Ефеса, где когда-то проповедовал Евангелие апостол Павел. Иоанн написал в посланиях то, что сказал ему Иисус. Церкви сохранили эти послания, и они собраны в последней книге Библии, которая называется «Откровение святого Иоанна Богослова». Далее Иоанн рассказывает о другом своем видении. Через распахнутую в небеса дверь он увидел престол Божий и услышал голос, подобный звуку трубы, призывающий его приблизиться. Вокруг великого престола сидели 24 старца в белых одеяниях и с золотыми венцами на головах. Они вместе с другими небесными существами поклонялись Богу. В руках сидящего на престоле Иоанн увидел книгу, запечатанную семью печатями. Один из ангелов возгласил могучим голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять с нее печати?» Но никто ни на небе, ни на земле, ни под землей не мог раскрыть эту книгу и даже посмотреть в нее. И от того, что не нашлось достойного открыть эту книгу и прочитать, что в ней написано, Иоанн заплакал. Тогда один из старцев, находившихся подле престола, утешил его, сказав, что есть один достойный снять семь печатей. Иоанн понял, что это Сын Божий Иисус, называемый по пророчеству Исаии Агнцем Божьим. Иисус взял книгу, и все небесные существа пали перед Ним и воспели хвалу тому, кто своей жизнью искупил их грехи и открыл им доступ в небо. Когда Агнец Божий снял семь печатей, Иоанну в пророческих видениях открылось много удивительного и таинственного. Апостол записал все виденное, чтобы все люди смогли узнать об этом. «И увидел он новое небо и новую землю, потому что прежняя земля перестала существовать. Он также увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. И услышал он громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Иоанн описывает этот прекраснейший город Божий, превосходящий красотой все, что он когда-либо видел. Жители этого города не нуждались в свете солнца и луны, потому что их светом был Бог. Иоанн увидел, что обитатели этого города были люди всех стран и наречий, но лишь те, чьи грехи были прощены, потому что они уверовали в Иисуса. Иоанн также заметил, что не войдет в него ничто нечистое и никто неправедный, а только те, кто записан у Агнца в книге жизни. И открылась взору Иоанна река, в которой текла кристально-прозрачная вода жизни. По обеим берегам реки росло дерево жизни, 12 раз в году приносящее плоды и с листьями для исцеления людей. После того, как Иоанн все это увидел, он пал к ногам ангела, но ангел сказал ему: «Не делай этого, ибо я лишь служитель, Богу поклонись. Блаженны те, кто соблюдает заповеди Его, ибо только у них есть право на дерево жизни и на вход в город через ворота». И сказал Иисус Иоанну: «Я послал ангела моего засвидетельствовать всем сие. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть пьет воду жизни даром,
ибо приглашаются все, кто слушает Слово Божье и следует Ему». Иисус заканчивает словами: «Ей гряду скоро». И апостол Иоанн, этот состарившийся в ссылке воин Христа, вторит своему Господу: «Ей гряди, Господи Иисусе! Аминь!» Дорогие мои ребята, вот мы и закончили с вами читать библейские истории. Я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений.

0: Хозяин уезжал. Куда и зачем, никто толком не знал, и любопытные слуги много судачили об этом. Владелец имения был молод и холост, и поэтому одни нашептывали, что он едет за невестой, другие высказывали предположение, что это деловая поездка, возможно, даже за море. Это также казалось правдоподобным, ведь шерсть и пшеница, производившиеся в имении, славились по всей стране. Несомненно было лишь то, что хозяин уезжал надолго. Он дал управляющему подробные указания о сборе урожая и стрижке овец. Значит, его не будет до конца лета. Затем он поговорил с главным виноградарем о том, что надо починить давильный пресс и пополнить запас чанов и бочек. Следовательно, к началу осени он тоже не вернется. Кроме того, хозяин еще раз напомнил слугам, какую работу каждый из них должен выполнять по дому. Так что все знали свои обязанности, и жизнь в имении в отсутствии владельца должна была идти своим чередом. Хозяин отправился в путь ясным весенним утром, на прощание пообещав скоро вернуться. Когда он верхом на лошади спустился в долину, слуги глядели ему вслед со смешанными чувствами. Хозяин был добрым и справедливым человеком. Все они его очень уважали. Но при нем в имении царила суровая трудовая дисциплина. От каждого требовалось работать, не покладая рук. И теперь кое-кто с наслаждением предвкушал возможность расслабиться и выполнять свои обязанности спустя рукава. Управляющий тоже не отличался особым рвением к работе и не слишком утруждал себя хлопотами о ходе дел в отсутствии хозяина. Когда тот, наконец, скрылся из глаз, слуги вернулись к своим заботам куда медленнее, чем обычно. Лишь один из них с трудом сдерживал слезы, глядя на высокую стройную фигуру, затерявшуюся среди кипарисов в глубине долины. То был Фиделис. Он родился рабом и вырос в доме очень жестокого, бесчеловечного хозяина, где его заставляли работать до изнеможения, морили голодом и часто подвергали телесным наказаниям. Но однажды в дом явился по делам его нынешний господин, которому бросился в глаза изнеможденный мальчик, раб, его покрытое рубцами тело, его затравленный взгляд. Фиделис не мог забыть того смешанного чувства сострадания и ярости, что отразилось на лице незнакомца. Он тут же попросил продать ему ребенка и заплатил за него немыслимую сумму денег. Ибо Фиделис был юн и красив, и потому считался очень ценным товаром. Уезжая, новый владелец бережно поднял трепещущего мальчика и посадил на лошадь впереди себя. Сердечно ободрил и успокоил его. Когда они подъезжали к дому, Фиделис уже любил человека, спасшего его от страданий и унижений. С годами его верная любовь росла. Мальчик выполнял в доме легкую и необременительную работу. Подметал двор, ухаживал за сторожевыми псами и спал возле входной двери на тот случай, если понадобится кому-нибудь ночью отворить. Свои нехитрые обязанности он выполнял от всего сердца, вкладывая в них все возможное усердие и весь пыл. Самой большой радостью для него было находиться рядом со своим избавителем и служить ему. Когда тот был дома, Фиделис чувствовал себя счастливым. Что ж, служить ему он может и сейчас. Недели пролетают незаметно, если ты занят делом. Когда хозяин вернется, во дворе не видно будет ни соринки, а собаки станут еще сильнее, чем прежде. Мальчик засучил рукава и принялся за работу с таким жаром, что кухарка, глядя на него, расхохоталась.
1: «Эй, парень!» — крикнула она ему. «Можно подумать, хозяин вернется сегодня вечером!»
0: Время и в самом деле летело быстро. В положенный срок урожай был собран, овцы острижены, виноградный сок налит в чаны. Приближалась осень. Вечерами, когда уже становилось прохладно, Фиделис спускался по дороге в долину на всякий случай. «Скоро-скоро хозяин должен вернуться!» В последнее время мальчик почти не обращал внимания на споры, то и дело вспыхивавшие среди слуг. В доме постоянно ссорились, бронились, шептались о выгоде, которую управляющий извлек для себя из имения в отсутствии владельца. Самого управляющего даже днем нельзя было найти.
1: Поговаривали, что он перебрался в личные покои хозяина и угощает своих дружков из хозяйских подвалов.
0: Вот уже засветились тусклой осенней позолотой тополя, и осенние дожди наполнили иссохшую за лето землю, а хозяина все не было. Тогда-то и поползли первые слухи. Дороги опустели, и в усадьбе все, не сговариваясь, решили, что если владелец имения и вернется, то не раньше весны. Одни предполагали, что он отправился за океан, откуда в эту пору штормов никакой глупец не пустится в обратное плавание. Другие думали, что он подвергся нападению разбойников, и, возможно, его вообще нет в живых. Люди ходили мрачные, подавленные неизвестностью. Теперь после уборки винограда заниматься было совсем нечем. Слуги разболтались, каждый делал, что хотел, и работал лишь для себя. И только один Фиделис ждал любимого хозяина и трудился для него от всего сердца. Однажды в имении было объявлено, что управляющий приглашает весь штат слуг на банкет, который устраивается в главном зале дома. Это будет что-то вроде праздника. Хотя никто толком не знал, что именно собирается праздновать управляющий, все надеялись узнать это на месте. «Может быть, он получил известие о возвращении хозяина?» — думал Фиделис, и сердце его радостно забилось, когда он с сияющими глазами явился в зал. Там стояли столы, ломившиеся от яств. Фиделис с удивлением увидел даже гору мяса. Две овцы были забиты для пира, и баранину потушили в меду. Все это изобилие было взято, несомненно, из хозяйских запасов. Когда все собрались, управляющий поднялся и, ударив ладонью по столу, потребовал тишины. Среди гробового молчания он объявил, что получил известие о смерти хозяина. И этим банкетом торжественно отмечает свое вступление во владение имением. Он пригласил их всех, чтобы они отпраздновали это событие вместе с ним и засвидетельствовали новому господину свою преданность. К счастью, Фиделис сидел в конце стола среди мелкой прислуги, и никто не заметил, как он выскочил и побежал из зала. У входной двери мальчик бросился на свой соломенный тюфяк и зарыдал. Долго в отчаянии плакал он, пока не выплакал все слезы, но и тогда тело его вздрагивало от рыданий. Огромные и свирепые сторожевые псы, почуяв его горе, подошли и легли рядом с ним на тюфяк, ласково обнюхивая мальчика и прижимаясь к нему. Это немного утешило Фиделиса, ведь они тоже любили хозяина. Доносившийся из зала шум все усиливался по мере того, как тянулись ночные часы, и пирующие слуги опорожняли чашу за чашей. Фиделис все лежал вниз лицом у двери. Неутешимое горе терзало его, и он все пытался решить, что же ему делать дальше. Никогда, никогда не изменит он хозяину, не поклянется в преданности другому человеку. Внезапно лежавший рядом громадный пес насторожился, а другой, примостившийся у ног мальчика, тихонько зарычал и поднял голову. Парнишка сел и прислушался, но ничего не мог разобрать, кроме доносившихся из зала взрывов хохота. И тут псы, словно обезумев, залились лаем и бросились к двери. Фиделис схватил одного из них за хвост и попытался удержать, но руки его были слишком слабы для этого. Собаки неудержимо рвались к выходу. Они услышали в ночи те твердые, уверенные шаги, которые могли принадлежать одному единственному человеку в целом мире. Выбежав во двор, они ринулись вперед и с радостным лаем запрыгали вокруг высокого человека, стоявшего среди залитого лунным светом двора и державшего за повод лошадь. И тут Фиделис тоже узнал его. Он сорвался с места, его весь дух полетел через двор, а добежав, замер перед своим господином, глядя снизу вверх ему в лицо, не в силах вымолвить ни слова. «Смирно, приятели, успокойтесь!» — приказал хозяин псам, и те, припав к земле, животами умолкли, но продолжали радостно махать хвостами. Хозяин взглянул на поднятое к нему залитое слезами детское лицо и понял, что-то случилось. «Здравствуй, Фиделис!» —
1: ласково сказал он мальчику. «Ты один встречаешь меня с дороги? Где же остальные? И что означает весь этот шум и огни в доме?»
0: «Они пируют, хозяин», — прошептал в ответ парнишка. «Они решили, что вы больше не вернетесь».
1: И он спрятал лицо в ладонях. Помолчав, хозяин вновь заговорил, и голос его был печален и серьезен.
2: «Как же это вышло, малыш, что ты один не празднуешь мою смерть?»
0: Фиделис поднял голову, и тут в этом призрачном спокойном лунном свете из сердца его вырвались слова.
3: «Разве вы не заплатили за меня неслыханную цену, господин, и не сделали меня своим доверенным слугой? И разве вы не обещали вернуться? Как мог я поклясться верности кому-нибудь другому, когда я принадлежу вам? Я ваш раб навсегда».
1: Мальчик вдруг почувствовал теплое прикосновение. Лишь мгновение спустя он сообразил, что эта рука господина коснулась его волос.
0: «Ты не раб мой, Фиделис», — услышал он голос хозяина. «Ты сын мой отныне и навсегда. А теперь пойдем».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. В прошлый раз мы закончили знакомиться с пророчествами Иеремии, и сегодня обратимся к небольшой книге, которая называется «Плач Иеремии». Из нее мы узнаем, насколько тяжело давалось пророку его служение. Несколько лет назад я прочел в Reader's Digest статью, где молодым людям советовали заниматься той работой, которая доставляет им больше всего удовольствия. Авторы полагали, что в таком случае способности людей смогут проявляться в полной мере. Если бы Иеремия прочел эту статью и прислушался к ее советам, он, вероятно, занялся бы не пророческим служением, а чем-нибудь другим. Но единственной радостью Иеремии было Слово Божье. В 15 главе книги своих пророчеств, стих 16, Иеремия пишет: «Обретены слова Твои, и я съел их, и было Слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Вот каким удивительным человеком был этот пророк и с какой ответственностью он относился к словам Бога. Сегодня многие молодые люди, даже христиане, ищут себе работу попроще. Им просто хочется отсидеться на работе положенное время, а потом идти домой и смотреть телевизор. Они не испытывают никакого сострадания к грешникам и не хотят нести миру Слово Божье. Я не всегда понимаю Иеремию, но восхищаюсь им и стараясь брать с него пример. Он был нежный, как женщина, но в то же время обладал железной волей, силой характера и отвагой. И ему пришлось вынести очень многое. Иеремия напоминает нам о другой личности, о том, кто плакал у стены Иерусалима. Только когда он смотрел на Иерусалим, город лежал уже в руинах, и храм уже сгорел. А Иисус плакал над тем же городом 6 столетий спустя, предвидя его очередное разрушение. Для Иеремии разрушение Иерусалима было реальностью, а для Иисуса — делом отдаленного будущего. Чтобы вы более отчетливо представляли себе причину, побудившую пророка Иеремию плакать, я прочитаю вам ключевое место этой книги, 18 стих 1 главы. Там сказано: «Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен». Итак, дорогие друзья, давайте приступим к чтению. Вся скорбная песнь пророка звучит в минорной тональности, и это можно предположить уже по той печальной ноте, которой начинается первая глава «Плача Иеремии». Послушайте первый стих. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! Он стал, как вдова, великий между народами, князь над областями сделался данником». Великий город Иерусалим пал. Почему это произошло? Иеремия дает два замечательных заявления, которые помогают нам понять причину этого. Обратите внимание на 8 стих. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад». Тяжко согрешил Иерусалим. Вот основная причина падения города. Все увидели наготу его. А теперь послушайте стих 12. «Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего». Сегодня люди не любят, когда им начинают говорить о гневе Божьем. Проповедники, рассказывающие о спасении Христа, давно уже приучились обходить стороной этот вопрос.
Я специально слежу за религиозными телепередачами, которые ведут так называемые евангельские христиане. Однажды в рождественской телепередаче зрителям сказали, что Христос был рожден от Девы и что Он был Богом во плоти. Это была поистине чудесная весть. Но если рассматривать ту программу целиком, то получится, что ведущие погрешили против истины, потому что дальше они объявили, что Христос принес нам мир и любовь, а это не так. Авторы передачи постарались просто утешить людей и доставить им минутное удовольствие. Многие проповедники отказываются говорить о наказании, ссылаясь на то, что благая весть должна быть принята всем миром. Но ведь пророк Иеремия, книгу которого мы сегодня читаем, тоже старался принести людям веру. Конечно, он не очень-то преуспел в обращении людей к Богу. Однако он, по крайней мере, не искажал Божье послание. Бог осудил Иудею за грехи, и он по-прежнему осуждает грешников. Такова истина Слова Божьего, о которой нельзя забывать. Читаем плач Иеремии дальше. Послушайте 18 стих. «Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен». Только Иеремия оплакивал гибель Иерусалима. Он бродил по пепелищу и плакал. Почему город погиб? Потому что иудеи согрешили. И еще потому, что праведен Господь. Это совершил Бог, а Бог всегда поступает праведно. Эту истину непросто понять, и я должен сказать, что тоже не очень уютно себя чувствую, когда говорю об этом. Я даже не способен прочувствовать скорбь этого человека в полной мере. А вот Иеремия скорбел, понимая две вещи — печальную и радостную. Печальная состояла в том, что жители Иерусалима согрешили. Радостное же в том, что Бог по-прежнему любит Иерусалим. Бог любит свой народ, причем будет любить его вечно. Но он не мог не наказать людей, потому что всегда поступает праведно. Эту истину нам поможет понять высказывание доктора Кэмпбелла Моргана, который так отозвался о Божьем гневе. «Божий гнев совершенно необходим для вселенной. Подобно тому, как тюрьма на земле существует в интересах свободных людей, точно так же ад необходим для безопасности небес. Государство, которое не способно наказывать преступников, обречено. И Бог, который терпит зло, не благ. Если бы в Писании не говорилось о Божьем гневе, я сомневался бы в безопасности вселенной. Но существует престол суда, и на нем восседает тот, чье сердце полно любви. Поэтому я уверен, он не потерпит зла и греха, но уничтожит его и все его орудия ради того, что чисто, возвышенно и благородно. Мы с вами живем во вселенной живого Бога, сердце которого полно любви и заботы о нас. Но я хочу сказать вам следующее. Если вы отвернетесь от Него, Он будет судить вас, несмотря на то, что любит. Он праведный Бог вселенной. Я не уверен, что сам понимаю это в полной мере, но я знаю, что Бог говорит это в Своем Слове. Однажды мы поймем, что ад существует по той простой причине, что наш Бог — это Бог любви и правды. И ад существует потому, что Бог свят. Вся вселенная, в том числе и находящийся в ней сатана, знает, что Бог праведен и справедлив во всем, что Он делает. Друзья мои, Бог так велик, чуден и благ, что мы не можем обманывать Его. Иисус мог сказать религиозным вождям своего времени, фарисеям и книжникам, что они будут осуждены, потому что эти люди лицемерили перед Богом. В частности, они разоряли вдов,
Друзья мои, если ваша вера во Христа не затрагивает вашего сердца, вашей жизни дома и на работе, вашей общественной жизни, то вы лицемер. Это сказал не я, это сказал Христос, и Он плакал над согрешавшими людьми. А мои глаза сухи. Христос же постоянно плачет о нас с вами. Друзья мои, не отворачивайтесь от Бога, который так любит вас, ибо такое ваше поведение поистине трагично. Бог делает то, что делает, потому что Он праведен. Он не может закрывать глаза на происходящее. Когда Его дети не слушаются Его, Он их воспитывает, хотя Ему и больно. И Иеремия показал нам, что чувствует Бог. Когда Иеремия плакал, Бог тоже плакал. Когда Иеремия скорбел, скорбел и Бог. Когда мы не понимаем, что происходит, надо доверяться Богу, который справедлив и праведен во всем. Грехи иудейского народа разбили его сердце, но он был прав, когда позволил врагам захватить свой народ в плен. Иеремия плакал и стенал, ибо он хотел знать, почему все это произошло. И Бог уверил его в своей праведности, в своем правосудии, в том, что он верно поступает с Иерусалимом. И Иеремию волновала и другая мысль, отраженная в 12 стихе, где он восклицал: «Да не будет этого с вами, все проходящие путем». Иначе говоря, пророк призывал людей осознать, что с ними происходит. Людям не хочется верить, что Бог гневается на грешников. Напротив, они напирают на то, что Бог есть любовь. Да, Бог есть любовь, и церковь, конечно же, помнит эту истину и должна нести любовь Божью миру. Но что получается в результате? Люди не видят в верующих Божьей любви, а слышат от них одни лишь пустые разговоры о ней. Мало того, что мы не источаем любовь, так мы еще и представляем им Бога в искаженном свете, забывая напомнить, что Бог справедлив, праведен и свят во всем, что Он делает. А сейчас я хотел бы задать вам такой вопрос. Что вы думаете о своем грехе и о гневе Божьем? Значат ли эти вещи что-нибудь для вас? Иеремия оплакивает свой город, но что-то никто не плачет вместе с ним. Да, из 136-го псалма мы узнаем, что пленные в Вавилоне плакали, когда вспоминали Сион. Они мечтали об отмщении и имели на это полное право. Но раскаялись ли они? Действительно ли вор кается, когда он сожалеет, что его поймали, но при этом не осуждает себя за то, что совершил кражу? Вот так и эти люди, находившиеся в плену, сожалели о своей прошлой жизни, но не о своих грехах. А вот Иеремия не был угнан в рабство, и он плакал среди руины пепла разрушенного города. Он был свободным человеком, но его волновала судьба народа. Ему не было все равно. И снова я приведу в качестве примера религиозные телепередачи нашего времени. Они часто бывают сделаны на высоком профессиональном уровне. Я думаю, это хорошо, что церковь хоть что-то делает профессионально. Но вот в чем беда. В этих профессионально сделанных передачах я уже давно не слышу одного простого слова. Слово «грех». И ведущие в них давно не вспоминают о том, что Бог праведен и должен покарать грешников. Рождение Христа от Девы, Его божественность, Его смерть и воскресение очень важны. Но еще важнее вопрос, почему Он умер, зачем? Во втором стихе 21-го псалма задается вопрос: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Наш Господь произнес эти слова, когда висел на кресте. И ответ мы находим в том же самом псалме в стихе 4-м. «Но ты святый, живешь среди словословий Израиля».
Да, Бог свят, Он праведен, и Христос умер на кресте, потому что мы с вами грешники, обреченные попасть в ад. А Бог хотел избавить нас от этой горестной участи. Друзья мои, мысленно представьте себе Голгофский крест. Христос не должен был умереть на нем, а Он умер там вместо нас. И при этом страдал так, как не страдал ни один человек, поскольку Бог оставил там Христа наедине со всеми нашими грехами. Значат ли эти слова что-нибудь для вас? Имеют ли они для вас какой-нибудь смысл? Обратились ли вы к Иисусу, чтобы получить новую жизнь? Хотите ли вы, чтобы на вашу душу излилась истинная любовь? И чтобы в вашей жизни воцарился мир? Знаете ли вы, почему Он умер на кресте? Слышите ли вы меня, друзья мои? Он умер на кресте, чтобы спасти вас от ада. Святой Дух пришел в этот мир, чтобы засвидетельствовать о Христе как Спасителе и обличить мир во грехе. Не во грехах, а именно во грехе. Что же это за грех такой? Убийство? Воровство? Не совсем. Есть кое-что гораздо хуже. В Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 9, Иисус обличает людей, которые не веруют в Него. Вот тот самый грех, хуже которого не найти. У Бога есть лекарства для убийц и разбойников. Например, разбойник, распятый рядом с Иисусом, был спасен. Я думаю, не будет ошибкой утверждать, что апостол Павел был виновен в убийстве, потому что из-за него погиб Стефан. Но тем не менее, Павел получил спасение. Моисей тоже убивал людей. И Бог способен спасти убийц, обманщиков и грабителей. Но если человек отвергает Иисуса Христа, Бог ничего не может сделать. Это величайший грех на свете. Отказ от Христа — это не разовое действие, это состояние. Может быть, вы никогда не отрекались от Него, но постепенно дошли до такой жизни, в которой Он не имеет для вас абсолютно никакого значения. Жители Иерусалима дошли именно до такой жизни в тот момент, когда Бог сказал Иеремии: «Не беспокойся, что они не слушают тебя». Если бы здесь был Моисей, Илия или Самуил, которые молились бы за них, я все равно не внял бы этим молитвам. Слишком поздно. Они уже перешли черту. Человеческому глазу не под силу увидеть, кто из людей уже перешел эту черту. Ее видит только Бог. Я был свидетелем обращения к Богу людей, которые ранее казались мне безнадежными. Я знал одного преступника, торговца наркотиками из Сан-Франциско, который обратился к Богу и прекрасно ведет себя. Но бывает и противоположное. Мы надеемся на перемены к лучшему у того, кто в глазах Бога уже не имеет никакой возможности спастись. И в таких случаях мы отказываемся понимать Бога, выносящего свой суровый приговор. Именно так и произошло с жителями Иерусалима, надеявшимися на свое спасение. А сейчас, друзья, давайте обратимся ко второй главе книги «Плач Иеремия» и послушаем пятый стих. «Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его и распространил у дщери Иудиной сетование и плач». Да, Бог взял на себя ответственность за все, что совершил Навуходоносор. Бог позволил ему разрушить Иерусалим. И Бог действовал через этого человека, как некогда действовал через ассирийцев, карая Израиль. А вы умеете узнавать, почему Бог иногда посылает каких-то людей, которые вам мешают? Может быть, некоторых из них вы предпочли бы даже никогда не встречать, потому что считаете их своими врагами? А может быть, кто-то огорчает вас, и вы не понимаете, за что вам такое наказание? Но в любом случае помните,
все, что делается в соответствии с Божьим замыслом, делается по воле Божьей, и вам надо научиться узнавать руку Божью в своей жизни. Читаем вторую главу дальше, послушайте седьмой стих. «Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день». Это был тот самый храм, который Бог когда-то благословил. Он дал точные инструкции по его возведению, а по завершении строительства находился в этом храме. Теперь же он отвергает это святилище. Тем из вас, кто ходит в церковь, я рекомендую внимательнее присмотреться к своей жизни. Угодна ли она Богу? А может быть, вы совершаете поступки, которые вредят Божьему делу? Проявляете ли вы доброту к людям или только критикуете всех? Позволяете ли вы Духу Божию действовать через вас? Вопросов много, и ответы на них иногда оказываются не совсем такими, как принято думать. Например, мне кажется, что грехом может стать даже хождение в церковь. Поясню свою мысль. Знаете ли вы, какое место на земле было самым опасным в ту ночь, когда Иисуса схватили? Вы думаете, что это был Гефсиманский сад, где его подстерегали стражники? Совсем нет, друзья мои. Самым опасным местом была та комната, где Христос говорил с учениками. И знаете почему? В ней находился сатана, который проник в сердце Иуды Искариота и внушил ему мысль о предательстве, а также внушил Симону Петру мысль отречься от Иисуса. Так что даже люди, ходящие в церковь, вполне могут оказаться неугодными Богу, если они позволят сатане действовать через них. Читаем далее 10 и 11 стихи. «Сидят на земле безмолвно старцы дщери Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские. Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц». Все эти люди печальны, и их скорбь трогает Иеремию. Глаза его истощились от слез. Он столько плакал, что ничего не видит. Он чувствует себя совершенно больным от волнения. Он страдает всем своим существом, взирая на страдания своего народа. Друзья мои, на этом сегодняшняя беседа завершается. И я надеюсь, что вы, читая про печальную участь великого народа, ставшего посмешищем для язычников, извлекли для себя урок. Задумайтесь о том, желаете ли вы участвовать в исполнении Божьего замысла, и готовы ли вы чем-то жертвовать ради дела Божьего, всецело вручая себя в руки Бога. Ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год. С миссионерских полей. Петр Луничкин. Когда оживает история? Праздник песни и слова. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его, все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовек. Аллилуйя. Псалмы 116:1-2. 14-й международный фестиваль евангельской культуры в Санкт-Петербурге. Этим текстом, призывом Писания, руководствуется оргкомитет и все участники международного фестиваля евангельской культуры «Крещенские вечера». Хвалить Бога, прославлять Его за милость и незаслуженную благодать, явленную через Иисуса Христа, вот основной посыл фестиваля. К этому празднику слова, музыки и песни мы стараемся привлечь не только музыкантов и певцов из России, но и тех, кто проживает за ее пределами. В этом году в концертах принимали участие наши братья и сестры из Финляндии, Эстонии, Швейцарии, Ирландии и Америки. Так что наш фестиваль по праву называется международным. По доброй традиции, один раз в год в январе в течение 8 дней в исторически значимых для евангельских христиан Петербурга местах проходят концерты духовной музыки. В 2018 году это был уже 14-й по счету фестиваль. За прошедшие годы мы научились многому. Если сравнивать первые наши концерты и те, что проходили в этом году, можно отметить, что уровень фестиваля стал более высоким. Хотя нам есть еще куда стремиться, ведь совершенству нет предела. В этом году «Крещенские вечера» стартовали 13 января. По сложившейся доброй традиции, торжественное открытие состоялось в Кафедральном соборе Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии. В первый вечер участвовало 9 хоров. Более 500 человек окунулись в мир церковного пения. Скучающих в зале не было. Но разве только одна старушка? Уснула она. А может, просто прикрыв глаза, представила прославление ангелов. В этот вечер хотелось одного — восклицать: «Велик Господь наш, Ему слава!» Между прочим, так многие и поступали. Крещенские вечера — это хорошая возможность рассказать людям о Боге. Команда миссии «Свет на Востоке» подготовила для раздачи несколько тысяч книг и журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Специально к этому фестивалю в Германии была отпечатана книга воспоминаний графа Корфа о евангельском пробуждении в Санкт-Петербурге. Во все дни нашего праздника не было тех, кто бы отказался от предложенных им книг и журналов. Каждый вечер после концертов мы уходили последними. На улицах мы не видели ни одного выброшенного журнала, хотя раздали более 6000 экземпляров. День второй. Вечер прошел на Выборгской стороне в бывшем особняке Василия Александровича Пашкова, по имени которого «Пашковцы» в первые десятилетия называлось «Движение пробуждения в России». Сейчас в здании располагается средняя школа номер 560. В конце XIX века в этом доме проводились воскресные богослужения с чтением Библии и молитвами на понятном людям русском языке. Здесь Пашков организовал общество поощрения духовно-нравственного чтения. В этом доме также была открыта бесплатная столовая для бедных людей. Пашков был настоящим лидером евангельского пробуждения. Он проповедовал Иисуса Христа.

0: став простой и доступной всем форме, проповедовал не только словами, но и служением своей щедростью. Богатство Пашкова стало богатством Божьим. Василий Александрович не жалел денег на дело благовестия, потому что Божье царство было для него намного важнее и ценнее. Он был удивительно щедрым человеком. На вечере, посвященном Василию Александровичу Пашкову, служители церкви зачитывали небольшие отрывки из книги графа Корфа «При царском дворе». Казалось, что сам граф посетил этот концерт и лично рассказал всем присутствующим о своем друге и брате Василии Пашкове, о его искренней вере и служении. Между чтением отрывков из воспоминаний Корфа музыканты исполняли классические произведения известных композиторов. День третий. Неподалеку от Фонтанки, почти в самом сердце Петербурга, притаилась внешне ничем не примечательная улочка, похожая на многие другие – Маховая. В конце XIX века князь Вячеслав Николаевич Тенишев приобрел здесь земельный участок под строительство частного учебного заведения. Главной целью Тенишевского училища было воспитание нового российского деятеля, высокообразованного, широко мыслящего человека. К сожалению, Вячеславу Николаевичу не суждено было увидеть плодов своего труда. В 1903 году князь Тенишев умер. Вдова князя финансировать училище отказалась, и его руководство, чтобы как-то свести концы с концами, было вынуждено сдавать залы Тенишевского училища в аренду. Стены этого училища слышали проповеди Фетлера, Проханова, Марцинковского, Николаи, Павлова и пение евангельских гимнов в исполнении сводных хоров. Зал, рассчитанный на 500 мест, часто был переполнен. Люди, затаив дыхание, слушали проповедь Евангелия. Последний раз в этом зале евангельские христиане провели собрание в 1922 году. 15 января 2019 года впервые почти за 100 лет в бывшем Тенишевском училище вновь прозвучало Слово Божье. Там прошел третий вечер нашего фестиваля. Мы вновь проповедовали Евангелие и раздавали духовную литературу. День четвертый. «Этот дом принадлежит Господу, а не мне. Я только раба Христова и предверница», — так говорила о себе светлейшая княгиня Наталья Федоровна Ливин. Дом же ее больше походит на дворец. Оформлял его сам Агюст Монферран, архитектор и строитель Исаакиевского собора. После высылки из России Пашкова и Корфа Наталья Федоровна Ливин предоставила для евангельских собраний свой дом, в котором был зал, отделанный малахитом. Один аристократ, посетивший ее, с удивлением спросил: «Наталья Федоровна, почему в вашем доме пахнет конюшней?» «У меня было евангелизационное собрание для конюхов», — спокойно ответила хозяйка. «Хотя роскошный дворец ныне не принадлежит последователям Иисуса Христа, мы рады, что один раз в год можем приходить сюда и проводить не просто концерты духовной музыки, а настоящее богослужение. Здесь у нас была прекрасная возможность раздавать гостям фестиваля изданную нашей миссией книгу «Духовное пробуждение в России», которую в свое время написала София Ливин, дочь Натальи Федоровны. День пятый. В этот вечер мы пришли к Вере Федоровне Гагариной. Княгиня Вера Федоровна Гагарина, сестра моей матери, молодая, красивая, счастливая в браке и обладавшая средствами, казалось бы, имела все, чего человек может пожелать для своей земной жизни. Однако она испытывала нужду в чем-то высшем и вечном, как и самый обездоленный человек. Для меня этот живой пример всегда остается радующим меня доказательством, что Царство Божие нужно людям всех возрастов и положений, а не только престарелым, больным и обездоленным, как часто приходится слышать. Оно является высшим благом, превышающим все богатства сего мира и доступным для всякого искренне ищущего его. Но человек от природы ослеплен наружным блеском. Ему трудно заметить невидимое и предпочесть его земным ценностям, особенно когда они подступают к нему в привлекательном виде или соответствуют его умозрению. «Духовное прозрение человека – это всегда чудо», – пишет София Ливин в своей книге «Духовное пробуждение в России». Дом на улице Большая Морская, 45, был построен еще в 40-х годах XVIII века. Здесь до сих пор сохранилась беломраморная парадная лестница с канделябрами из золоченой бронзы. Изысканный интерьер легендарного дубового зала также украшают резные панно на потолке, шикарный камин и панели из дуба и ореха. Здесь евангелийские христиане, независимо от титулов и званий, проводили свои богослужения. Мы подхватили эту эстафету. Сегодня здесь вновь звучали духовные гимны, написанные Прохановым. Стоит отметить, что практически все участники фестиваля – носители живой евангельской веры. Одаренные Богом музыканты и певцы стараются передать слушателям вечные ценности Евангелия. Пальцы пианиста виртуозно бегают по клавишам. Зал в восторге. Русская балалайка приводит всех в трепетное молчание. Вернее, не сам музыкальный инструмент, а Евгений Жилинский, профессор Государственной консерватории имени Римского-Корсакова, евангельский христианин. Он настоящий виртуоз. Виолончелист Аллар Каазик на фестиваль приехал из Эстонии. А еще в этот вечер славили Бога музыканты из Америки, также являющиеся нашими братьями и сестрами по вере. День шестой. В этот день фестиваль вновь проходил в кафедральном соборе Евангелической-Лютеранской церкви Святой Марии. В большом зале собралось немало любителей органной и камерной музыки. Звуки органа приводили душу в возвышенный благоговейный трепет, камерный оркестр успокаивал душу. После каждого исполненного произведения кто-то громко провозглашал «Слава Богу! Да, Ему одному слава!» День седьмой. В этот день православные христиане отмечали праздник Крещения Господня. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало список мест, оборудованных для крещенских купаний. А мы подготовили для нашего вечера всего одно место – зал Евангелической-Лютеранской церкви Святой Анны. В начале концерта об истории этой удивительной церкви нам рассказал ее настоятель Евгений Раскатов. Здание было построено во времена царствования Екатерины II в 1779 году известным архитектором Юрием Фельтеном. В 1935 году храм был закрыт, и его переделали под кинотеатр, получивший название «Спартак». В 1992 году здесь возобновились регулярные воскресные богослужения. До 2001 года в Анненкирхе, как в народе называют эту церковь, параллельно со служением Богу продолжали демонстрироваться фильмы и даже работал ночной клуб. В 2002 году в Анненкирхе произошел пожар. Говорят, что это был поджог. Власти Санкт-Петербурга распорядились здание церкви полностью передать лютеранской общине. Здесь, в Анненкирхе, вот уже третий год мы проводим один из концертов фестиваля. Несмотря на морозы, на улице минус 17, на этот раз в зале было сравнительно тепло, плюс 10. Центрального отопления в церкви до сих пор нет. На концерт симфонической музыки пришли более 300 человек. На удивление, много было молодежи. Прихожане Анненкирхе очень активно раздавали пригласительные. И в результате переполненный зал. Под руководством дирижеров Владимира Смирнова и Игоря Новицкого симфонический оркестр культурно-досугового центра «Московский» начал свое выступление с произведений Баха и Мендельсона. Академический хор «Гардарика» исполнил Псалом 42. В зале царила тишина. В этот вечер было много неверующих людей. Каждый присутствующий получил от нас подарок духовную литературу и Новые Заветы. Кое-кто даже попросил у нас Библию. Настоятель Евангелической-Лютеранской церкви Святой Анны был особенно благодарен за детский журнал и «Тропинка». Он попросил нас регулярно приносить в их церковь новые номера. Слава Богу, что многим христианским общинам мы оказываем духовную помощь. День восьмой. Торжественное закрытие фестиваля прошло в немецкой Евангелической-Лютеранской церкви святых Петра и Павла, в народе Петрикирхе. Зал на 1500 человек был переполнен. Под руководством художественного руководителя фестиваля Илии Кроитору слаженно играл симфонический оркестр, пели мужской и сводные хоры. Специально на этот галоконцерт приехал Виктор Клименко из Финляндии, Аллар Каазик из Эстонии. Из Москвы прибыли Евгений Гончаренко, Борис Бережной, Оксана Беленькая. В завершении концерта сводный хор исполнил гимн «Великий Бог». По телу пробегали мурашки. Сидеть во время исполнения этого величественного гимна не хотелось. Зал встал. В этот момент мы реально ощутили присутствие Божье. Он велик. Мы верим, что Бог может вновь даровать России время духовного пробуждения. Мы верим, что Бог вчера и сегодня и вовек тот же. В Все 8 дней праздника мы обращали внимание христиан на то, что в конце XIX века наши предшественники, которых коснулся Дух Святой, открывали Богу не только свои сердца, но и дома для собраний многих людей. Мы знаем, что в Санкт-Петербурге есть десятки тысяч домов молитвы, но они для проведения домашних богослужений пока закрыты. Мы верим, что Бог побудит сердца евангельских верующих, и они начнут в своих жилищах регулярно проводить духовные встречи с родными и близкими, друзьями и просто знакомыми. «Мой дом – дом Божий». Такое отношение к служению сегодня крайне необходимо.
1: Письма читателей. Долгих лет журналу. Привет с Чукотки, дорогие издатели журнала «Вера и жизнь». Хочу поблагодарить вас за интересные публикации, особенно за те из них, в которых объясняются истории из жизни людей, упомянутых в Ветхом и Новом Заветах. Здесь, в селе Айон, где я живу, нет такого проповедника, который бы мог объяснить непонятные мне места в Библии. А ваш журнал все объясняет. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас. Желаю вашему журналу долгих и успешных лет. С уважением, Л. Ненальгина. Благодать с вами. Дорогие братья и сестры, вас приветствует церковь ЕХБ города Кострома. Сердечно благодарим вас за ваш труд. Мы читаем ваши журналы «Вера и жизнь», а наши дети любят читать «Тропинку». И еще по «Тропинке» ставятся сценки в детском лагере, а также в интернате для детей. Да благословит вас и ваши семьи Господь! Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами во все дни. С уважением и любовью, Любовь Голошубова. Я перешагнула 95-летний рубеж. Уважаемая редакция, высылаю вам денежное пожертвование. Возможно, оно будет последним, ведь я перешагнула 95-летний рубеж. Живу каждый день как последний, но собрания посещаю регулярно. В церковь меня возят, и я, по милости Божьей, еще славлю Господа через стихи. Это мое служение с 1943 года. Высылайте только журнал «Вера и жизнь». Мария Войтова. Желаю, чтобы мое сердце менялось. Уважаемые редакторы журнала «Вера и жизнь», благодарю за журналы «Тропинка» и «Вера и жизнь», которые вы мне присылаете. Я их очень люблю и всегда с нетерпением жду. Мне в них все нравится. Очень люблю свидетельства, прозу, стихи. Нравится красочное оформление журналов. В каждом номере я нахожу что-то познавательное для себя. Желаю, чтобы мое сердце менялось, чтобы мне быть похожей на нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Хочу быть милосердной ко всем людям. Пусть Господь, наш добрый пастырь, благословит ваш труд. Ваша сестра в Господе Т. Гайдукова. Неожиданная радость. Хочу выразить вам сердечную благодарность за опубликованный кроссворд. Я уже давно писала вам о том, чтобы вы по возможности помещали кроссворды в журнале. Моя мама для развития памяти разгадывает кроссворды, опубликованные в местной газете. А ведь как хорошо и полезно размышлять на библейские темы. Я уже и не надеялась увидеть кроссворд в журнале. И вдруг такая радость. Спасибо вам огромное. С искренним уважением и любовью к вам и вашему труду, Таисия Лежнева.
2: Имею духовную пищу в изобилии. Я благодарю Господа за подаренную мне радость. Нежданно-негаданно я получил от вас журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Я очень удивился, так как в течение многих лет не получал от вас журналов, или же они не доходили до меня. Слава Богу, что все нормализовалось, и что теперь я имею духовную пищу в изобилии. Большое вам спасибо за внимание и заботу, которые вы, по милости Божьей, проявляете ко мне. О себе писать много нечего, поскольку ничего интересного в колонии не происходит. Да и не хочу обременять вас своими проблемами, которые, надеюсь, с Божьей помощью все-таки разрешатся. Да благословит вас Господь! С любовью Христовой к вам, брат во Христе, Аркадий Орлов. Мне недолго осталось жить. Мир вам! Спасибо за ваше письмо. Я рад, что вы меня не забыли. Давно не писал вам, так как более 6 месяцев я очень тяжело болел. Не могу даже ручку держать. Ваши утешения, наставления и оптимизм придали мне сил, и болезнь отступила на время. Но я чувствую, что мне недолго осталось жить. Молюсь, чтобы Бог призвал меня к себе как праведника. На сердце не очень весело. Я как был грешником, так им и остался. У меня нет сил, чтобы освободиться от табачной зависимости. Но я молюсь и прошу Бога избавить меня от козней лукавого. Помолитесь, пожалуйста, обо мне. Игорь Таран. Благодарю Бога за ваше служение. Получил от вас чай, конфеты, вафли, горчицу, уроки по курсу «Быть христианином», книги «Истинные герои», чтение на каждый день, 12 проповедей Сперджена. Спасибо за все. Книги просто замечательные, как раз то, что мне нужно. Они помогают мне возрастать духовно и набираться мудрости. Немногие авторы могут достучаться до людей. Эти книги так прекрасно раскрывают то, что казалось трудным для понимания. Как вам удалось подобрать такие нужные книги? Я благодарю Бога за ваше служение. С молитвой о вас, Аркадий Лаков. Полностью согласен с вами. Прочитав ваше письмо, я был тронут до глубины души. Спасибо, конечно, и за посылку, но содержание письма было выше всех ожиданий. Благодарю вас за такое ясное и понятное объяснение сути смирения. Спасибо также за личный пример из вашей жизни. Молю Бога, чтобы Он послал и мне такую же веру и доверие к Нему. Полностью с вами согласен в том, что когда силы покидают нас, мы должны довериться Богу. Таким образом, мы проявляем смирение. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Рассуждая о духовных дарах, я в течение года задумывался над тем, что такое смирение. И вот Бог так ясно ответил на мой вопрос. По вашему совету, я составил распорядок дня для духовного образа жизни. Утром я возношу свои личные молитвы к Богу, а затем читаю псалмы 14, 22, 50 и 90 из Библии. Днем читаю 3 главы из Нового Завета и закрепляю их притчами Соломона из Ветхого Завета. Просматриваю журналы и читаю книги. Стараюсь запомнить и проанализировать прочитанное. Вечер заканчиваю чтением Библии и молитвой. Живу по этому расписанию вот уже почти месяц. Молитесь за меня. Порой враг подкрадывается у меня, появляются сомнения, приходит апатия, бывает трудно молиться. Но все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Порой получается гнать этого врага подальше. Владимир Коновальчук.
0: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». номер 5 за 2019 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
3: Позор. Мне было около 16. Сидим мы с друзьями на поляне в тени кустов и играем в карты. На деньги. У меня как раз такая полоса пошла. Раз за разом выигрываю. Возбужденные, над нами дым коромыслом от дешевых сигарет «Прима». Не замечаем ничего и никого вокруг. Вдруг тень. Отрываясь от игры, поднимаю голову. Рядом отец стоит. В глазах такая боль, растерянность и, как мне показалось, отчаяние. «Домой!» — прозвучало резко и глухо. Отец пошел домой, не оглядываясь. У меня ноги словно свинцом налились. Отец у меня верующий, проповедник, душепопечитель. К нему люди приходят за духовным советом. Душевную травму излечить, нравственную проблему решить. А я вот сам такая проблема, сам для него такая травма. Опозорил я его. Нет, никто из верующих не видел, не узнал, но Бог все видел. И до сих пор, когда я вспоминаю тот случай, а было это более 50 лет назад, мне сердце сжимает какая-то тоска, становится стыдно, меня бросает в жар. С вами, возможно, такое тоже бывает. Вспоминается что-то из детства, и аж сердце заходится. И это при том, что я знаю, Бог меня простил. Отец годы спустя мои проповеди с радостью слушал, на разборе слова, на мои комментарии одобрительно кивал головой. Но я тогда поступил бесчинно, огорчил Бога и отца, опозорил его звание христианина. А ведь любовь не бесчинствует, никогда так не поступает. Та любовь, которую Бог вложил в наши сердца. Оттого у меня при каждом подобном воспоминании сердце сжимается. Теме «Любовь не бесчинствует» мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что весь этот год мы решили писать о христианской любви. Этой же теме мы думаем посвятить и все выпуски нашего журнала в следующем году. Ждем ваших писем со свидетельствами, рассуждениями, стихотворениями и рассказами. Благословенного вам чтения!
2: В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженнейший Августин. Родник. День пришел на смену ночи. Время – быстрая река. Пейте все, кто только хочет из живого родника. Кто устал, кто мучим жаждой, кто готов бежать из тьмы, приходите, будет каждый петь победные псалмы. День сегодня небывалый, и журчит живой ручей. О, снимите покрывало затуманенных очей, подойдите, люди, ближе к роднику воды живой. Тот, кто в жизни был обижен, может стать на путь иной. Наш родник, Христос Спаситель, говорит нам со креста: дорогие, не хотите ли освежить свои уста? Николай Водневский.
0: Проповедь. Сергей Мороз. Куда пойти? Если вам приходилось менять место жительства, вспомните, чем вы руководствовались при поиске новой церкви. Обычно решению присоединиться к новой общине предшествует знакомство с имеющимися церквами, анализ всех «за» и «против». Давайте представим, что вокруг нас находятся церкви, очень похожие на те, кому апостол Павел писал свои послания. Какую из них вы бы выбрали? Членом какой общины захотели бы стать? Мне близка по духу церковь в Филиппах. Привлекают также общины в Эфесе, в Колоссах. Даже вызывает интерес римская церковь. А вот коринфская община меня привлекает мало. Почему, спрашиваю я себя? Ведь в ней немало активных, способных, талантливых, умных и знатных людей. Как мне видится, основной проблемой верующих коринфской церкви был дефицит любви. Из первого послания апостола Павла мы узнаем, что в Коринфе были одаренные красноречивые христиане, однако это мало помогало в решении их духовных проблем. Недостаток любви часто приводит к возникновению соперничества, гордости и разделения. И апостол Павел прекрасно это знал. Поэтому он написал верующим в Коринфе, в чем заключается истинная христианская любовь агапе, 1 Коринфянам 13. Древнегреческое слово агапе означает высшее, бескорыстное проявление любви. Это слово используется в Новом Завете для описания Божьей любви к человеку, а также жертвенной любви между людьми. Апостол Павел говорит об агапе, что она не бесчинствует. Именно это его утверждение будет предметом нашего особого внимания. Что такое бесчинство? Как оно проявляется? Словари говорят, что бесчинство – это отсутствие чинности, недостойное поведение, невоздержанность, беспорядочность и так далее. Следует заметить, что такое поведение некоторых верующих в Коринфе на общем фоне их общины – являлось скорее исключением, чем правилом. Согласно Новому Завету, любовь и уважение к ближнему были отличительной чертой последователей Иисуса Христа и апостолов. Павел в послании к Галатам пишет: «Знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не в презрении искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божьего, как Христа Иисуса». Галатам 4:13-14. Апостолы были образцом любви, смирения и нежной заботы. Как написано, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, захотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. 1 Фессалоникийцам 2:7-8. О Филимоне, сотруднике Павла Тимофея, сказано: «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобой, брат, успокоены сердца святых». Филимону 1:7. Таким образом, первые христиане в большинстве своем как раз отличались способностью любить, принимать и вмещать других, относиться к людям с должным уважением. Однако бесчинство, подобно сорняку, порой проявляет себя и среди искренних учеников Христа. Именно об этом пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Одной из проблем этой церкви было разделение верующих на группы, соперничество и споры. «Ибо от домашних Хлои сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». 1 Коринфянам 1:11-12. Апостол Павел, провозглашавший в своей проповеди, что воскресший Христос есть истинный Сын Божий, Господь и Спаситель, не мог оставаться равнодушным к разделениям среди верующих. Поскольку возникшие группы в Коринфе провозглашали своими лидерами различных людей, Павел переводит их взгляд на Бога: «И насаждающий, и поливающий – ничто, а все Бог взращивающий». 1 Коринфянам 3:7. В общине Коринфа также имели место тяжбы, и некоторые верующие обращались к мирским судьям. 1 Коринфянам 6. Такая практика не только унижала христианство в глазах мира, но и разрушительно действовала на саму церковь. Павел говорит и о проблеме дискриминации верующих из бедных семей. 1 Коринфянам 11:20-22. «В одних христианских общинах обычные противоречия между господами и рабами, богатыми и бедными, знатными и простыми, теряли свою остроту или вообще исчезали. В других же разногласия еще сохранялись». Очевидно также, что некоторые коринфские верующие не имели близких отношений друг с другом. Порой неуважение проявлялось даже к служителям. Павел увещевает бесчинных такими словами: «Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна, или также голова ногам: вы мне не нужны». 1 Коринфянам 12:21. Похоже, что внешний вид отдельных верующих тоже выходил за рамки приличия. 1 Коринфянам 11:4-16. Апостол в своем письме подробно объясняет, как подобает выглядеть мужу и жене в церкви. Кроме того, поведение некоторых христиан в Коринфе порой граничило с бесчинством. Они перебивали друг друга в церкви, настаивая на своем. 1 Коринфянам 14, 26-35. Эти верующие даже поставили под сомнение апостольство Павла, вынудив его защищаться. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». 1 Коринфянам 9:1-2. Приведенные аргументы свидетельствуют о том, что Коринфская церковь утратила ориентиры благочестия. Это очень напоминает современный либерализм. Все относительно, и каждый сам решает, что есть истина. В итоге церковь все больше страдала от поведения плотских верующих. Думаю, это отзывалось болью в сердце Павла. Ведь он, когда находился с ними, учил их совсем другому, мечтал привести их к истинной святости. Мудрость Павла состояла в том, что он не только обличал коринфян, но и показал путь превосходнейший. Апостол научил их строить новые отношения, основанные на любви. Только любовь агапе – источник всех христианских добродетелей, могла вывести коринфских верующих на правильный путь. Любовь помогала верующим из враждовавших групп примириться друг с другом. Она же ставила заслон нигилизму, оспаривавшему духовные ценности, идеалы, нормы нравственности и культуры. Павел призывает церковь осознать, что любовь агапы выражается в глубоком уважении к ближнему. Она заботится и о бедных, обо всех нуждающихся. Любовь не бесчинствует, то есть не грубит, не совершает дурных поступков, но, напротив, ведет себя прилично, уважительно, учтиво и благопристойно. Такая любовь остается предметом восхищения и в наши дни. Мэтью Генри так описывает любовь агапы. «Любовь остерегается, чтобы не перейти границ приличия. Любовь не бесчинствует. Она не делает ничего, что было бы не к месту или не ко времени, но со всеми учтиво и доброжелательно. Она относится с почтением и уважением к стоящим выше, с милосердием и снисхождением к тем, кто ниже, с вежливостью и доброжелательством ко всем. Она не нарушает порядка, не сводит всех людей к одному уровню или рангу, но соблюдает установленные Богом различия между людьми и ведет себя соответственно своему положению, занимается своим собственным делом и не вмешивается в дела других, не критикует, не унижает поведение других». Дэвид Приор дополняет сказанное выше. «Любовь преодолевает искушение реагировать на несправедливость в грубой или эгоистической манере. Все это свойственно обычному человеку, но Иисус никогда не допускал принуждения или провокации». Что можно сказать о бесчинстве в христианской среде в наши дни? Влияет ли мирской образ жизни на церковь так, как он когда-то влиял на общину в Коринфе? Следует признать, что, к большому сожалению, бесчинство все еще встречается во взаимоотношениях между верующими. Библия объясняет это греховной испорченностью человека, Римлянам 7:18-20. Эгоизм, как проявление этой испорченности, толкает людей к неуважению по отношению к другим. Нападая на ближнего, человек думает, что защищает себя. Бесчинство в виде споров, повышенного тона, непочтительного отношения можно сегодня встретить во время обсуждения верующими организационных и деловых вопросов. Бесчинствующие режут правду матку, энергично жестикулируя, и не подозревают, что ими движет далеко не любовь агапы. Неуважительное действие верующих по отношению друг к другу можно объяснить отчасти влиянием пролетарской культуры советского времени. Коммунистическая идеология, хотя она и перестала господствовать на постсоветском пространстве, не изжита полностью. Последствия ее ощутимы по сей день. Чем громче и жестче человек высказывает свое мнение, тем более уверенным и принципиальным он выглядит в глазах окружающих. Под влиянием советской культуры превратно воспринимается и евангельский тезис о царственном священстве всех верующих. 1 Петра 2:9. Далеко не все христиане отдают себе отчет в том, что поведение царя и священника должно отражать благородство и соответствовать самым высоким стандартам. Пренебрежение этикетом ведет к грубости и другим печальным проявлениям советского безбожного прошлого. Бесчинство всегда токсично. Оно отравляет самого грубияна, разрушает взаимоотношения между людьми, причиняет боль и нравственно травмирует ближних. Как избавиться от этой нечистоты в наших церквах? Ответ очевиден – христианской любовью. Сердце, наполненное агапой, всегда сможет вмещать и принимать другого человека со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками. Любящий человек не только сам не станет поступать бесчинно, но и своим поведением побудит других людей обуздывать уста и вести себя прилично. А обрести такую любовь мы можем только у ног нашего Господа Иисуса Христа. Он стал для нас примером совершенной любви, как написано: «Все преодолеваем силой возлюбившего нас» Римлянам 8:37. Как же реализовать сказанное в практической жизни, на деле явить любовь Иисуса Христа? Прежде всего, необходимо помнить, что каждый человек является образом и подобием Бога. Будем приветливы ко всем. Пусть неподдельная улыбка озаряет наши лица. Будем внимательными слушателями. Порой именно способность слушать облегчает человеку боль. Будем аккуратны в замечаниях к ближним. Если замечание действительно необходимо, его следует сделать наедине, а не прилюдно. Будем готовы извиняться перед ближним за свои проступки. Искренние извинения способны исцелить разрушенные взаимоотношения. Будем благодарными и признательными, щедрыми на добрые слова поддержки и заслуженной похвалы. Будем горячо молиться друг о друге. Будем предлагать ближнему свою поддержку и посильную помощь. Будем исправлять свой характер на основе евангельских ценностей. Поступая так, мы очень скоро увидим, что любовь Иисуса Христа обладает удивительной силой, способной изменять мир. Мы заметим, что наша жизнь постепенно станет более светлой и радостной. И что самое удивительное, люди вокруг нас тоже будут становиться лучше.

0: Герои веры. Пресвитер Сарапик. Воспоминания. Иван Степанович Проханов. С братом Иваном Степановичем Прохановым, ушедшим в вечность, я был знаком с 1901 года. В то время он сравнительно молодой человек, нес служение на собраниях Петербургской общины евангельских христиан. Уже тогда он привлекал к себе всеобщее внимание, был весьма неординарным человеком и одаренным евангелистом. Помимо других талантов, Господь обильно благословил Ивана Степановича даром благовестника. Он старательно готовил свои выступления и проповеди, говорил порою до 2 часов без перерыва. Тем не менее, слушать его было неутомительно. Он знал, как затронуть и заставить зазвучать потаенные струны человеческого сердца. Проханов открывал перед своими слушателями сокровищницу Слова Божьего и полной силой призывал всех к новой, святой жизни по Евангелию. В 1918 году, после признания государством Петербургской общины евангельских христиан, руководителем которой был Иван Степанович, началось наше совместное служение в Божьем винограднике. Сначала мы вместе трудились в братском совете общины, а позднее в организации Всероссийского союза евангельских христиан. Я был одним из ближайших сотрудников брата Проханова. Общие интересы и цели в служении и жизни свели нас, связав братской дружбой. Последние годы моей жизни в России я провел на миссионерском поле вдали от Петербурга на берегах Волги. Однако благодаря регулярной переписке мы не забывали друг друга и при каждом удобном случае встречались лично. В последний раз мне посчастливилось встретиться с Иваном Степановичем в 1926 году на 10-м Всесоюзном съезде евангельских христиан незадолго до того, как он переехал из России на Запад. С тех пор связь мы поддерживали лишь письмами. Когда Господь переселил меня из Советского Союза в августе 1935 года, Иван Степанович тут же написал мне из Берлина в Эстонию. Его последнее письмо я получил в сентябре, незадолго до его отъезда в Болгарию. Оттуда он вернулся тяжелобольным и вскоре ушел в вечность. В этом письме Проханов писал, что мы должны как можно скорее встретиться и обговорить дальнейшие планы по совместной работе во Всемирном союзе евангельских христиан. Однако этому намерению не суждено было исполниться. Господь призвал своего верного слугу прежде, чем наша встреча состоялась. Лишь через 3 месяца мне удалось посетить могилу брата Проханова на кладбище в Берлине. Такова была воля Господа. В декабре 1935 года в Вернигороде, в миссии «Свет на Востоке», состоялась встреча членов и друзей Всероссийского союза евангельских христиан за границей. Целью встречи было обсуждение вопросов, связанных с продолжением работы основателя и руководителя Всероссийского союза евангельских христиан после его смерти. На эту встречу был приглашен и я, как бывший сотрудник Всероссийского союза. И вот по окончании заседаний в Вернигороде я отправился в Берлин, чтобы побывать на могиле моего брата и верного друга Ивана Степановича. В этой поездке меня сопровождали другие его бывшие сотрудники, брат Кифер и сестра Коношевская. Стоя у покрытого цветами и зеленью могильного холмика, мне было трудно смириться с мыслью, что здесь лежит тело человека, наделенного в земной жизни необычайной силой духа, многими дарованиями и способностями для служения в Божьем винограднике. Перед моими глазами предстала картина всего того, что Проханов сделал для распространения Евангелия среди русского народа, и я понял, какой великой потерей стал его уход для всего нашего братства. От этих мыслей боль и тоска наполнили мое сердце,
1: смешиваясь с болью от потери старшего брата и верного друга. С ним я делил не только радость победы Евангелия в России, но страдания и преследования за свидетельство Христово. В 1921 году мы оба сидели в тюрьмах, он в Твери, а я в Симбирске на Волге. Но его больше нет. Теперь его тело — пыль и прах. Тишина кладбища помогала понять, что наш неутомимый и всегда деятельный брат теперь лежит здесь и почиет от трудов. Теперь у него нет больше власти и возможности что-то добавить или изменить в том, что он совершил здесь на земле. Эта ошеломляющая истина заставила нас внутренне содрогнуться и задуматься над прошедшей и будущей жизнью. Мы склонили головы и сердца перед великим Создателем и Судьей, который не смотрит на лицо человека и который воздает каждому по его делам. Затем мы сердечно поблагодарили Господа за его удивительную благодать, которую он явил в жизни почившего брата, за то, что в этом человеке он дал нам пример посвященной Богу и людям жизни. Мы просили Господа, если ему угодно, излить обильно и на нас свою милость, чтобы нам пребывать твердыми в вере, как ушедший в вечность брат, посвятить себя служению, которому был предан своей жизнью и всеми силами Иван Степанович Проханов.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Бог дает благо просящим. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Евангелие от Матфея, 7 глава, 11 стих. В дневнике одного благословенного христианина были записаны такие слова. «Я просил у Бога силы, но Он послал мне немощь, чтобы таким образом научить меня смирению и кротости. Одно время я просил у Бога богатства, чтобы быть счастливым, но Бог послал мне бедность, чтобы я научился мудрости. Я просил у Бога помощи, чтобы совершать великие дела, но Он уничижил меня, чтобы научить меня малость. Я просил Бога о многих других вещах, чтобы наслаждаться жизнью, но Он подал мне благодать переносить невзгоды, которых бывает у меня немало. И спросим Его, я ничего не получил, но я получил все то, в чем я действительно нуждался и что сделало меня благословенным и счастливым человеком. Таким образом, молитвы мои были услышаны, но ответ на них пришел не в том виде, что я по неразумию своему ожидал». Божьи ответы на наши молитвы бывают трех видов: в виде исполнения нашего желания, как бы мы хотели, в виде ответа, но не такого, как бы мы хотели, в виде отказа на нашу просьбу. Ответ «нет» – это ведь тоже ответ. Одно дело просить у Бога благословений на свои планы, и совершенно другое – принять Божьи намерения и затем уже просить благословения на них. В первом случае может получиться так, что мы молимся впустую, во втором получаем ответ на молитвы. Мы не можем порой ожидать скорого ответа на наши молитвы только потому, что забываем. Богу могут потребоваться годы для нашей подготовки нас к получению просимого. Отсрочка не всегда означает отказ. Есть много молитв, которые как бы помечены надписью «Мое время еще не пришло». Всеми возможными способами Бог показывает, что Он милостивый податель благ. Он дает нам свою любовь, являет свое милосердие. И Он не отвечает ни на одну неправильную молитву, исполнение которой принесло бы нам вред.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Иисус и непрошенный посетитель. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Книга Деяний апостолов, 9 глава, с 1 по 4 стихи. Это было давно, когда ваши дедушки и бабушки были еще совсем детьми. В молитвенный дом, стоявший на окраине городка, во время проповеди вошел человек. Те, кто заметил его появление, знали: хорошего не жди. Опять будут неприятности у руководителей церкви и у всех родителей, которые привели детей на богослужение. Свободных мест в зале почти не было. Вошедший сел на крайний стул в последнем ряду возле мальчика лет 4, сидевшего рядом с мамой. В руках у него была машинка, которую он бесшумно катал у себя на коленях. После проповеди и пения хора пастор предложил склонить колени для молитвы. «Дядя, подержите, пожалуйста, мою машинку», — сказал вдруг мальчик. Никто из взрослых не решался начать молитву, а малыш, как ни в чем не бывало, громко начал молиться. «Дорогой Боже, спасибо тебе, что ты любишь нас и этого дядю, которого ты привел сегодня к нам на собрание. Благослови его, чтобы он любил тебя и был с нами на небе. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь». Когда все встали, человека, сидевшего возле мальчика, в зале уже не было. На стуле его осталась лишь игрушечная машинка. Больше этот мужчина здесь никогда не появлялся. К тому же ожидаемых неприятностей после этого собрания не последовало. Было очевидно, что сам Иисус говорил к сердцу непрошенного гостя устами младенца. «Дорогой мой маленький друг, не стесняйся молиться в собрании вслух. Твоя молитва обязательно принесет благословение и тебе, и остальным присутствующим».
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

нити любви. Жена кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Первая книга Царств, 1 глава, 23 стих. В разнообразии Божьих цветов красные, фиолетовые и розовые тона считаются яркими и теплыми. И это самые подходящие цвета для нитей любви, вплетенных в поразительный шедевр смиренной жизни Анны. Родился младенец, и это было необычное рождение. Дитя родилось у Анны, которая долго была бесплодной. У нее появилось дело, с которым надо было справиться, и справиться быстро. Видите ли, у Анны было всего несколько недолгих лет, чтобы воспитать своего сына для Бога. Ведь ее Самуил был не только испрошенным у Бога, таким было значение его имени, и данным Богом, но он был еще и обещан Богу, и поэтому должен был быть отдан Богу. Сколько же лет было у Анны, чтобы воспитать в Божьей истине своего маленького Самуила и излить на него свою любовь? На это у него было всего-навсего 2 или 3 года, до тех пор, пока она кормила его грудью. Вопрос. Как мать во времена Анны или в наши дни воспитывает ребенка для Бога? Ответ. Следуя Божьим наставлениям о воспитании детей. Первое. Любите Господа Бога вашего всем сердцем своим. Второзаконие 6.5. Воспитание ребенка для Бога требует, чтобы вы, дорогая мама или бабушка, любили Бога так, как это только возможно. Второе. Учите своего ребенка Слову Божьему. Второзаконие 6.6-7. Божье Слово будет обучать, обличать, исправлять и наставлять вашего ребенка, когда он вырастет. 2 Тимофея 3.16. 3. Наставляйте своего ребенка на Божий путь. В книге притчей, притчи 22.6, есть такой совет. Наставь юношу при начале пути его. Мать должна, как пишет Моррисон, воспитывать ребенка согласно тому, чего от него требует жизнь, и давать наставление юноше о его пути. Будем же учить наших детей ходить по путям Божьим. 4. Помните о Господе все время. Второзаконие 6.7. Ваша собственная преданность Богу и Его Сыну направляет ваше дитя к вечной жизни. Итак, всегда, каждое мгновение своей повседневной жизни признавайте Божью власть и силу, Его владычество и любовь, Его защиту и заботу. Ваши дети непременно заметят это. И 5. Почитайте Господа. Второзаконие 6.13. Ваша преданность Богу, Христу, подскажет вашему ребенку путь к вечной жизни. Дорогая любящая мать или бабушка, не упускайте ни минуты, принимайте за дело сейчас, делайте все, что можете, сейчас, чтобы воспитать каждого ребенка, с которым вас связала жизнь для Бога, которого вы любите.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

В нашей передаче сегодня вы услышите продолжение книги «Обречены на существование», автор которой Вольфганг Бюнер.

0: Альфонс Беллерт. Водка играла не последнюю роль. Шел 45-й год. Вторая мировая война со всеми ее ужасами окончилась. Следы этой войны, безнадежность, казалось бы, непростые страдания, вопросы, почему и как жить дальше, все это занимало людей. Вокруг развалины и хаос, не только в городах, но прежде всего в сердцах людей. Я хорошо помню, как часто слышал вокруг себя, как мог Бог допустить все это. Несмотря на это, церкви вдруг снова стали полными, люди пытались найти ответ в религии. Большую часть своего школьного периода детства я провел в бомбоубежищах, и потому это были годы, полные тревог и ежедневной борьбы за выживание. Хорошо помню следующий случай. Вместе со своими друзьями я возвращался из школы домой, проделывая 7-километровый путь пешком, потому что транспортная связь была прервана. Вдруг над головой раздался рев штурмовиков. Мы почувствовали себя загнанными кроликами. Чтобы избежать выстрелов из пулемета, мы сделали крюк. Пришедши домой невредимыми, мы еще говорили: «Ну и повезло же нам». Я также хорошо помню, как в те секунды, когда я спасался бегством, пытаясь уцелеть, меня беспокоил вопрос: «А что случится, если меня сейчас убьют?» Чем больше я потом дома размышлял над этим вопросом, тем больше всплывал другой: «А что же такое в сущности жизнь?» Никто не мог мне ответить на этот вопрос, ибо религия, особенно та, в которой вырос я, не могла дать мне на него ответа. Мне было 14 лет, то есть я был в том возрасте, когда возникает много вопросов. Я жил с родителями в небольшом селе вблизи Коблинца на Рейне. Мой брат был еще в плену, и я видел, с каким нетерпением родители ждали его. Когда нам звонили, у них вырывалось: «Не он ли?» Мои родители были самыми хорошими родителями на свете, и я могу твердо сказать, что мы выросли в доме, в котором о нас проявлялось много заботы. Родители любили меня любовью, на которую только были способны. Мне больно, что позже я топтал эту любовь ногами. Мне кажется, никакое поколение не стояло перед лицом смерти так, как наше. Поэтому понятно, почему в каждом из нас так проснулась любовь к жизни. После окончания войны возникла новая проблема выживания – голод. Несмотря на протесты моих родителей, я делал то, что все – тащил все, что плохо лежало. Сначала это меня беспокоило, но потом воровство стало для меня нормой. Так как среди ворованного были не только продукты, но и алкоголь, я уже рано познакомился с ним. Таким образом, внутренне я все больше удалялся от своих родителей. Как должно быть, им было тяжело, когда они видели, что их сын, на которого они возлагали определенные надежды, все больше вставал на путь преступления. Оказавшись на этой наклонной плоскости, я уже не мог остановиться. Я попробовал немного притормозить, начав изучать экспедиторское дело, но тут я попал из огня да в полымя. Каждый день я имел дело с алкоголем. Не проходило и дня, чтобы мне, как ученику, не приходилось ехать за водкой в винную лавку. Эту гадость пили стаканами, и я скоро заметил, что водка отполировала мое воображение. Как только я выпивал, проблемы исчезали, и мир уже не выглядел таким мрачным. Вопрос о смысле жизни получал свой ответ в бегстве от жизни. Я быстро обнаружил, что находился в кругу, из которого не мог выбраться. Взрослые, окружавшие меня, не имели страха. Они только ругали так низко опустившуюся молодежь. Работа и труд — вот что составляло их жизнь. А потом все равно когда-нибудь придет конец. И сегодня еще на многих надгробных памятниках написано: «Он трудился для ближних». Это можно было бы с успехом написать и на памятнике лошади. Поэтому мое решение было неуклонным. С меня хватит. Я хочу жить, какой бы короткой жизнь ни оказалась. Так называемая судьба заставила меня искать ответ на вопрос о жизни в религии. С большим вдохновением я увлекся римско-католическим мистицизмом. Всеми средствами, медитацией в монастырях, курением фимиама, буквально всем, что могло воздействовать на мои чувства, я пытался добраться до Всевышнего. Я воздвиг себе религиозную лестницу, ступеньками которой служили мои добрые дела, однако внутренне я оставался не только пуст, но еще более надорван, превратившись в результате самобичевания в развалину самого себя. Я пришел к выводу: это не жизнь. Итак, где же жизнь? Не иначе, как в бьющей ключом жизни большого города. не достигши 18 лет, я переселился туда. Чтобы хоть в чем-то соблюсти форму, я стал студентом Академии международной торговли. Я выбрал важные для меня предметы, но не посетил ни единой лекции. В Академии меня видели только в день зачисления. Я нашел себе работу, с которой справлялся, по крайней мере, в начале. Мои знания английского очень быстро помогли мне найти контакт с американскими военнослужащими. Тогда было много американских ночных баров, в которые можно было попасть только в сопровождении американских солдат. Алкоголь был мне уже известен. В этих барах к нему прибавились наркотики, в том числе и марихуана, сравнительно слабый, но коварный наркотик. Чтобы приобрести его, нужны были деньги. Воровство тоже не было для меня чем-то новым. Новым для меня была только торговля наркотиками. Со временем я так попался в эту сеть, что мне приходилось все время скрываться от военной полиции. Днем я по возможности отсыпался, а вечером отправлялся в бары. Ко всему прочему, прибавился секс. И здесь я быстро обнаружил, что на этом можно сделать деньги, поэтому женщины интересовали меня не как объект моих вожделений, а как источник раздобыть деньги. Сейчас я считаю это самым ужасным преступлением, на которое может пойти человек. Это грубая, жестокая торговля рабами, человек становится товаром. Я скрупулезно обходил все установленные человеком правила, чтобы достичь только одной цели – денег. Ночи стоили дорого, много денег шло на друзей, которые требовались мне для прикрытия. У меня сложилось впечатление, что чем больше денег я получал, тем больше мне было нужно. Сатанинский круг, из которого не было видно выхода. Но внутри моей души все кричало. Несмотря на все, что я мог себе позволить, несмотря на множество людей, окружавших меня, я был бесконечно одинок. Я ощущал грязь моей жизни. Помню, как утром, возвращаясь из бара, я разыскивал баню, чаще всего у железнодорожного вокзала, чтобы смыть следы ночи. Прибегнув к хитрости, я снял квартиру, в которой с трудом можно было предположить проживание преступника. Для отвода глаз я переехал в дом Колпинга, заведение католического ордена. С 50-го года контроль полиции усилился, так как все больше полицейских участков во Франкфурте было передано теперь в руки немецкой полиции. Тут нам не раз пришлось сожалеть о тщательности немцев. Как и следовало ожидать, я становился все более известным полицейским кругом. Со временем я потерял свои документы. Источники денег прикрылись, долги возросли, паспорт и студенческое удостоверение находились в различных ночных заведениях. Меня искала теперь уже не только полиция, но и владельцы заведений. По телефону брат пообещал мне помочь и переслать телеграфом крупную сумму денег. Этим самым брат хотел предотвратить мое поступление в иностранный легион. Что же я сделал после этого звонка? Я пошел в отель, и, несмотря на то, что и там задолжал, заказал бутылку шампанского. Кёльнер знал о моих долгах и не хотел мне ничего давать. У меня хватило еще нахальства пожаловаться на него шефу. Через некоторое время я уже был на празднестве по случаю помолвки моего брата. Я хотел удивить молодую пару. Поставив чемодан возле двери, я вскарабкался по стене к веранде. Рывком я хотел подтянуться к балкону, но он был свежевымыт и скользок. Я упал оттуда в сад, стукнувшись позвоночником о камни, воткнутые в грунт. Лишь только когда один из соседей сообщил моему брату, что у его двери стоит чемодан, меня начали искать и обнаружили в саду. И вот я лежал с ног до головы в гипсе и мог теперь поразмыслить о своей жизни. В течение 4 недель у меня не было рефлексов в ногах и желудке, значит, у меня все же был поперечный паралич. Сегодня я вспоминаю, что в то время я часто думал о Боге. Он был для меня очень далеким Богом, и я не знал, что мне с ним делать. В те ночи, когда я не мог спать, мне казалось, будто этот Бог совсем рядом со мной. Но я еще не был готов к тому, чтобы искать вину в самом себе. Виноваты были все, только не я. Я обвинял даже тех, которые всегда с любовью заботились обо мне. Однажды утром после обследования врач сказал: «Господин Беллерт, вам повезло. Ваши рефлексы возвращаются, и через несколько месяцев вы снова сможете ходить». Несмотря на это сообщение, я не почувствовал внутренней радости, ибо знал, что проблема была не в этом, она лежала гораздо глубже. Вокруг себя я видел молодых людей, которые, как мне казалось, шли по жизни совершенно довольные, молодые люди, державшие жизнь в руках, как мне, по крайней мере, казалось. К этим молодым людям, всегда рисовавшим свою жизнь в розовых красках, я обращался с вопросами. Все шло хорошо в наших беседах, пока мы не доходили до пункта «А что дальше?». Ведь жизнь должна же иметь какой-то более глубокий смысл, чем только счастливый брак и надежная работа. Если все же существует Бог-творец, то у этого Бога в своем плане для людей должна быть какая-то цель. Я замечал, что это было камнем преткновения для этих людей. Они не желали заниматься глубоким вопросом о смысле жизни. Спустя некоторое время я еще раз попробовал поговорить с католическим священником. Единственное, что он мог мне предложить, было: «Попробуй-ка жить с грехом пополам, верь в церковь. Тогда все как-нибудь пойдет». Но мне сразу же стало ясно, это не истина. Теперь я стал ненавидеть людей изо дня в день посещающих церковь. Они казались мне откормочным мясным скотом, идущим на свой же убой. После того, как мне сказали, что я снова буду здоров, я постепенно запасся снотворными таблетками, частью накопленными, частью стащенными с подноса медсестры, чтобы заснуть и больше никогда не проснуться. Но моя попытка самоубийства была замечена. После того, как я не отзывался на вопросы соседа, да и не мог уже отзываться, он позвал врача. Для врачей это было уже слишком, ведь они считали, что дали мне положительный ответ: «Ты выздоровеешь», а тут такое. Я посвятил врача в свою проблему, но не получил ответа. С момента неудавшегося самоубийства меня занимало лишь одно: «И все же тебе это удастся». Когда меня выписали из больницы, я был полон ненависти к моему окружению, к себе, ко всему. Первым делом я отправился в пивнушку. Так хотелось напиться, обо всем забыть. Но уже когда я пил, мне стало ясно, что это забытье только на короткое время. Родители с радостью приняли меня, и я решил относиться к ним более приветливо и дружелюбно. Фактически я жил двойной жизнью. Дома я пытался разыграть доброго парня, а в пивнушках продолжал жить старой жизнью. И вот я предпринял попытку попробовать философию и дальневосточные религии. На некоторое время алкоголь был отставлен, но то, что я пережил за это время, я не желал бы и своему злейшему врагу. По сравнению с этим алкоголь был детской игрой. Ночью я больше абсолютно не мог спать. Сначала я думал, что нахожусь в каком-то бреду, но потом установил: нет, это то, чем ты занимаешься. Все чаще стали приходить мысли о самоубийстве. Я вспомнил свою первую неудачную попытку в больнице. Тогда я опять запасся таблетками и решил: если запить их алкоголем, то таблетки будут иметь такой же эффект, как и наркотик. Сделав это открытие, я быстро забыл о своем намерении закончить жизнь самоубийством и, подобно фармацевту, стал теперь экспериментировать с таблетками. Началась опасная игра. Сначала мне нравилось пробовать, сколько снотворных и болеутоляющих таблеток я мог вынести, запивая алкоголем. Мне стало ясно, что если я перешагну границу, то проснусь снова в больнице. Чтобы предотвратить это, я ходил в лес, чтобы меня никто не нашел. Теперь я был не только частым посетителем пивнушек, но и аптек. Стоило мне хоть раз не принять таблетки, как начинался ад. Сначала я дрожал всем телом, потом выступал пот, я царапал стену пальцами. По утрам кончики пальцев часто были в крови, и кровь навела меня еще на одну мысль. Я взял лезвие и вдоль и поперек изрезал им грудь. Тогда дрожь прекращалась. Переставал течь пот. Для врачей это было феноменом. Я все больше и больше отмежевывался от общества и стал одиночкой. Но, оказавшись в этой крайности, я знал, что должно быть что-то, называющееся жизнью. Я пишу все это не для того, чтобы перечислить все мои постыдные поступки. Какую славу я извлек бы из этого? Ибо кто любит признаваться в своем падении, кто охотно вскрывает свои пороки? Я должен написать обо всем этом, чтобы вывести на свет истину и показать, как лукав сатана. Он всегда придерживается одной тактики. Он показывает тебе, что он может предложить: алкоголь, наркотики, секс и так далее. Но все это лопается в твоей руке, как мыльный пузырь, и ты ищешь чего-то другого. Эти мыльные пузыри становятся все более переливчатыми, но и более опасными. Без ответа на вопрос о смысле жизни безразлично, идешь ли ты по жизни порядочным супругом или преступником. Мой первый психолог сказал мне, тебе следует просто все забыть и начать все сначала. Но на мой вопрос, на каком же фундаменте мне снова тогда строить, у него не нашлось ответа. Он сказал, не обращай внимания на грех, греха не существует, все это фантазия. Так что же, неужели все то, что на протяжении моей жизни мучает меня, не давая покоя, является только фантазией? Грех стоял передо мной, словно гора, и в любую минуту она могла стереть меня в порошок. Неужели все это игра воображения? Оставались еще нерешенные вопросы. После этого я попробовал идеологии. Мне было все равно, какие. Мне казалось, что Маркс и Ленин были из тех, которые нашли ответ на вопрос о смысле жизни. Но после некоторого изучения их работ я заметил, что они ощупью брели в той же темноте, что и я. Моя нынешняя работа позволяет мне беседовать на улице со многими молодыми людьми, которые почти всегда признаются мне в том, что не имеют цели. Несколько лет тому назад один молодой человек на улице сказал мне, «Отвяжись, я охотнее поговорю с вором, чем с религиозным типом». На это я сказал, «Я тоже так считаю, потому я и заговорил с тобой». Но вернемся снова к тому, как дальше складывалась моя жизнь. Постепенно жизнь в пивнушках мне опротивила, и я снова уединился. Мне просто не хотелось больше видеть людей, я ненавидел их, потому что никто не отвечал на мою скорбь и нужду. В состоянии такой безнадежности и одиночества я построил себе свое маленькое царство, в котором господствовал алкоголь и таблетки. Я точно знал, сколько мне требуется в день, а поэтому весь день мною владела одна мысль – как мне добраться до своего зелья. Я так хорошо прятал его, что часто сам не знал, где его искать. Случалось, что ночью бегал по саду в спальном костюме и искал в земле свои мнимые сокровища. Дрожа, я радовался, когда обнаруживал их снова и возвращался в комнату. Велико было разочарование, когда я ничего не мог найти, потому что я знал, что придется пережить ужасные часы, пока, наконец, не откроются аптека или киоск. Совсем плохо стало тогда, когда меня уже знали в окрестных аптеках и больше не хотели мне ничего давать. Поэтому я иногда проделывал километры или ехал на велосипеде в аптеку подальше. Часто я долго стоял перед аптекой, пока продавец, который знал меня, не уходил с рабочего места. Тогда я врывался в аптеку и пытался купить таблетки у другого продавца. Не успевал я выскочить из аптеки, как 10 снотворных таблеток были уже во рту. Есть их было противно, желудок буквально переворачивался. Только бы не стошнило, ведь тогда все было напрасно. Теперь я знал, что не позднее, чем через полчаса, я должен принять по меньшей мере 8 болеутоляющих таблеток, чтобы действие снотворных приняло другое направление. Нетрудно предположить, каково было мое состояние здоровья уже через короткое время. Более того, многие жалели меня, потому что только некоторые знали, почему я так страшно выглядел. А потому кончилось тем, чем и должно было кончиться. Меня доставили в больницу с коллапсом кровообращения. Позднее врач сказал мне, мы уже не надеялись спасти тебя. То, что ты опять пришел в себя, граничит с чудом. Это стало для меня ключевым словом. Несмотря на частые видения, наступившие в результате воздержания, у меня было время поразмыслить над своей жизнью. Я еще раз мысленно прошел все отдельные этапы своей жизни, и меня вдруг поразило следующее, одно чудо за другим. Фактически, меня уже давно не должно быть тут. Выражение «повезло» казалось мне слишком дешевым. Снова всплыл сверлящий вопрос, нет ли тут вмешательства высшего существа, не существует ли все же Творец, который вовлекает тебя в свои чудесные планы, нет ли у этого Творца особого плана, смысла для твоей жизни? Перед окном моей больничной палаты стояло дерево. Меня все время тянуло смотреть в ту сторону. Неужели это только дело случая, что оно стоит здесь в своей красоте цветения? Не стоит ли за этой чудесной картиной Творец? Ведь если этот Творец являет так много своей любви и величия в этом дереве, не занимается ли он и мной, ибо, будучи человеком, я должен бы значить для него гораздо больше? В те дни я был очень близок к тому, чтобы исполнились мои сердечные желания. Я также пробовал молиться, ибо мне хотелось приблизиться к этому Богу известным мне религиозным способом. Я обещал исправиться, хотя тут же признавал, это невозможно. По ночам я часто просыпался. Мне казалось, будто я тащу на гору тяжелый груз, и снова ты не сможешь. Как же быть с твоей виной? Тогда я попытался свалить с себя вину. Я поделил ее. Одна часть пришлась на общество, а другую часть я взвалил на мое окружение, которое, по моему мнению, действительно было виновато. Я искал вину в каждом и во всем, только не в себе. Через несколько недель я, по крайней мере, физически окреп в такой мере, что с самыми лучшими намерениями смог отправиться домой. К моему удивлению, мне удалось приобщиться к обществу. Я нашел себе друзей и жил, в общем-то, совсем нормально. Таблетки я отставил, пытался обойти углы с помощью алкоголя. Как известно, употребление небольшого количества алкоголя не бросается в глаза и даже считается в наши дни хорошим тоном. Однажды вечером я пошел со своими друзьями на танцы и познакомился с девушкой, которая мне тотчас понравилась, да и она меня не сторонилась. Мы встречались несколько дней, но тут в ход пошли старые воровские проделки и заняли все мое время. Для прикрытия я занимался политикой. Так я, по крайней мере, выглядел приличным алкоголиком. Но поскольку со временем мне все это тоже надоело, я вышел из игры. Прошел ровно год, как на одном вечере я снова увидел эту девушку, и началась наша дружба. Каждый человек в той или иной мере обладает артистическим талантом. Я тоже не являюсь исключением. Мне удалось обмануть мое новое окружение, в том числе и девушку. На Рейне любят жизнерадостных типов. Немного выпив, я был неплохим компаньоном с интересными идеями, поэтому никто не возражал, когда я пожелал жениться на своей подруге. Бурным ноябрьским днем 57-го года мы поженились. И каков был тот день, такими стали и первые 10 лет нашей супружеской жизни. До того времени я коверкал свою личную жизнь. Теперь же я начал втягивать в этот хаос жену и семью. Через несколько недель после свадьбы внешнее приличие спало, ибо у меня не было столько сил, чтобы сохранить лицо. Пивнушка стала моим домом, там были мои друзья, домой я приходил только лишь поесть, а так как ел я мало, я, соответственно, был мало дома. Когда мы ждали первого ребенка, у нас затеплилась надежда, теперь все пойдет на лад. Открывались новые перспективы, у жены появилась новая надежда. Но оковы пьянства были сильнее, чем я думал. Когда совесть перегружена, требуется отдушина. Этой отдушиной для меня был алкоголь. Как раз в это время у меня состоялась беседа со своим врачом. Мы говорили и о вере. Но как может кто-нибудь оказать помощь другому, если сам не получил ее? Он сказал мне, я верю только в то, что вижу. Я ответил ему, а я знаю, что существует совесть, но я уже не вижу ее. Таким образом, аргумент насчет видения просто несостоятелен. Просто не совсем логично заявлять «я верю только в то, что вижу». Я сказал врачу, зайдите ко мне когда-нибудь утром, когда я не так пьян и совесть начинает заявлять о себе. Тогда я могу доказать факт, что существует совесть. Беседа принесла кое-какие положительные результаты. Мне стало ясно, что-то в тебе кричит об освобождении. Совесть не только твой судья, всегда предъявляющий тебе приговор. Можно обмануть весь мир, но только не этого личного судью. В январе 63-го года у нас родилась еще одна девочка. Это на некоторое время приподняло настроение в нашей семье, но скоро дела снова резко пошли по наклонной плоскости. Мне больше не нужно было скрывать свое пристрастие к спиртному. Мне можно было теперь свободно говорить об этом. На помощь мне пришла больничная касса. Она пришла к выводу, что алкоголизм – заболевание. Теперь я был под защитой. Я был несчастным больным. Меня везде жалели. Поскольку я болел, мне нужно было лекарство, которое я систематически принимал. Каждый вечер – бутылка водки. Теперь для нашей семьи начался период странствий. Несмотря на то, что я был экономистом-экспедитором, я часто терял работу из-за выпивки. Поменяв место работы, я опять переехал на родину, но в то время как раз была сильная безработица, и я целый год был безработным. Все мои мысли вертелись вокруг зелья. Для моих ближних это был ад. Когда я утром уходил из дому, никто не знал, приду ли я еще раз домой живым. Из больницы я не выходил из-за постоянных аварий, случавшихся со мной. Однажды я упал с велосипеда и, по словам полиции, целый час лежал головой на проезжей дороге, а телом в канаве. Меня нашли и доставили в больницу. Обезболивающего укола делать не пришлось, потому что степень опьянения была так высока, что я не чувствовал, как мне зашивали раны на голове и лице. Таким меня знали врачи. Когда меня привозили в больницу, они говорили: «Этот оборванец все еще жив». Здесь мне бы хотелось упомянуть об одном событии, которое показывает, к чему приводит пьянка. Я все чаще посещал могилу отца. Соседи удивлялись этому, ибо не знали, почему я делал это. Дело было в том, что под памятником я устроил себе настоящий бар-аптеку. Я сидел на могиле и был один в своем царстве, часто до поздней ночи. Моя мать, которую разбил паралич, часто давала мне деньги, чтобы купить свежие цветы на могилу отца. Однако большинство этих денег превращалось в алкоголь и таблетки. В доме росла нужда и нищета. У жены едва хватало денег на хлеб, не говоря уже о том, чтобы купить что-нибудь для детей. Только в редкие часы отрезвления я осознавал нужду и видел свою полную неспособность изменить что-либо в этой ситуации. Я запланировал самоубийство. В амбаре возле дома я проверил балки и убедился, что они выдержат мой небольшой вес. Потом я запасся веревкой и положил ее рядом с балкой, проверил высоту, поставил рядом ведро, которое должен был оттолкнуть ногой. После этого я спокойно возвратился домой и лег в постель. В ту памятную ночь я не сомкнул глаз, и передо мной прошла вся моя жизнь, все ее этапы. Я проплакал всю ночь, но что было толку от слез? Дети спали вместе. Спали ли они? Сколько бессонных ночей я доставил своей жене и детям? Той ночью я знал: сатана предъявляет тебе счет. Библия говорит: плата за грех – смерть. А теперь дошло до этого, обратного пути нет. Сейчас мне предстояло отправиться в ту темноту, перед которой я всегда испытывал такой страх. Значит, придется расстаться с жизнью, не получив ответа на вопрос, что же после смерти. Я утешал себя тем, что скоро узнаю об этом. Если никто не хочет сказать мне об этом здесь, то я сам все узнаю. Поднявшись совсем рано, я пошел в амбар. В доме стояла глубокая тишина. Как раз то, что мне было нужно. Я просунул голову в петлю, прикрепленную к балке, не раздумывая ни над чем, совершенно трезво я встал на ведро и опрокинул его. Петля сдавила горло, в глазах потемнело, в голове прокрутилось несколько ужасных картин из моей жизни, возможно даже, что это был весь фильм моей исковерканной жизни. Но вновь должно было произойти чудо, а именно, как я позже узнал, произошло следующее. После того, как я вышел в амбар, за мной вышел мой 7-летний сын и увидел отца, висящего на веревке. Ему удалось перерезать веревку, и я упал на пол. Потом он позвал мою жену, и меня отнесли в дом. Невозможно описать, каким шоком это было для моего сына, а в особенности для жены. Как часто приходится слышать в наше время, что многие люди кончают самоубийством или предпринимают попытки сделать это. Чаще всего считают, что такое решение принимается быстро. Я же знаю, что в большинстве случаев это действие является запланированным. Мне стало тогда ясно, что высшее существо предотвратило мои намерения. Так как мои религиозные старания ни к чему не привели, вмешательство в мою жизнь пришлось совершить этому незнакомцу. Я упоминал о сверхчеловеческой любви и терпении ко мне моей жены и детей. Но когда-то всему приходит конец. Так было и у нас. Шел 67-й год, и нужда в нашей семье все возрастала. Безработное пособие было невелико, да и из него большую часть израсходовал я. Душевная скорбь моей жены и детей достигли высшей точки. Моя жена предъявила мне ультиматум. Она сказала: если ты не предпримешь длительного противоалкогольного лечения, мне придется подать на развод. Слово «развод» подействовало на меня уничтожающе. Я знал, что если потеряю семью, тогда для меня действительно все кончится. Я выворачивался как мог, опять обещал, что сам брошу пить, но теперь никакие уговоры мне не помогли. Вместе с женой я отправился к врачу. В кабинете произошла веселая сценка. Врач спросил меня, что меня беспокоит. Я ответил: «Господин доктор, что-то с желудком не в порядке. Чем же вы лечитесь?» «Да вот, выпью в день по 3 маленьких Боннекамп». Он спросил: «3 маленьких бутылочки?» «Нет, 3 упаковки, то есть 9 штук». Он только ухмыльнулся и заметил: «Тогда ваш желудок уже, наверное, растворился». Он сидел напротив меня и вынул себе сигарету. Я как раз курил, поэтому он сказал: «Дайте, пожалуйста, прикурить». То, что случилось потом, было комично. Моя рука так дрожала, что я возился со своей сигаретой возле его лица, а он водил головой за сигаретой. И, наконец, он рассмеялся и сказал: «А, вы дипломированный алкоголик». Таков был его диагноз. Мне было прописано лечение. Как алкоголика тебя уже, естественно, не считают членом общества. И я почувствовал это на себе еще за эти полгода. Начались обследования. У нас был врач-невропатолог, который, на мой взгляд, сам нуждался в лечении. После всего того, что ему пришлось пережить, я просто не мог на него обижаться. Раздетый, я стоял возле его стола. Сначала он сказал: «Встаньте на коврик». Через минуту: «Сколько раз вам говорить, чтобы вы не вставали на коврик?» И так несколько раз подряд. Целыми часами меня допрашивали о том, как я провел свои молодые годы. Он сказал: «Вы, конечно, выросли в плохой семье». Я ответил: «Нет, наша семья была очень благополучной». Его реакция на это: «Вы с ума сошли? Как вы смеете противоречить мне? Я врач и лучше знаю, откуда начинается алкоголизм». «Конечно, если вы так считаете, мне все равно. Полгода — это еще не пожизненно». Я рассчитывал, что как экономисту мне дадут работу в конторе. Но я глубоко ошибся. Мне поручили убирать за свиньями и коровами в хлеву. Сначала я был шокирован, но потом остался вполне довольным. Оказалось, что коровы и свиньи — очень приятные животные. Они, по крайней мере, не задают глупых вопросов. Именно тогда я понял смысл поговорки «Кто узнает людей, тот полюбит животных». Так проходило время групповой терапии и аутогенной тренировки. Через 6 недель по воскресным дням нам стали давать увольнительную с 13 до 17. Со смешанными чувствами мы шли к автобусу, чтобы поесть в городе. Первый раз в так называемом приличном обществе, которое все мы так любили. Хочу рассказать об одном случае. От одного мужчины из нашей группы всегда пахло одеколоном. Я сказал: «Послушай, Рудольф, чего ты здесь так душишься? Ведь тут все свои». На это он ответил: «Пошли-ка, я тебе что-то покажу. Секрет, только никому не говори». Я последовал за ним, и скоро я знал причину исходившего от него запаха. Каждое утро он выпивал 2 маленьких флакона чистого одеколона. Он сказал: «Ведь в нем алкоголь, и этого мне хватает на целый день». Приближался день моей выписки. Я знал только одно: если снова начнешь, пропадешь физически. Мне было немного жаль сотрудников, потому что они действительно сделали все, что могли, чтобы лечение было эффективным. Мы приехали на Рейн к теще, и я отправился искать работу. Но это было совсем непросто. После нескольких переездов мы получили квартиру, по соседству с которой «Синий крест» организовывал приют для алкоголиков. Должен признаться, что к этому времени я снова стал экспериментировать с медикаментами. Однажды вечером, больше по настоянию жены, чем по своему желанию, мы пошли на богослужение. Все, о чем там говорилось, показалось мне немного странным. Говорилось о Боге, об Иисусе Христе, о Библии. Хотя я и поразмыслил над услышанным, я скоро все опять забыл. Но эта первая встреча с понятиями «Бог» и «Иисус Христос» была началом. Однако я снова запил. Сегодня я знаю, что сатана не отпускает так быстро. Через неделю после посещения «Синего креста» меня буквально трясло, когда я ходил по городу, и я почувствовал, надо выпить. Чего я не пробовал раньше, то я делал теперь все чаще. Однажды я подошел к какому-то мужчине и попросил у него денег. Мужчина был очень любезным. От него исходило нечто, чего я не знал. Я не мог оторваться от его лица и даже забыл, о чем спросил. Он посмотрел на меня и сказал: «Расскажи мне, пожалуйста, о себе. Ведь ты, как я вижу, в беде». На это я ответил ему: «Вы правы, и я думаю, что вы можете мне помочь. Пожалуйста, дайте мне 5 марок». В ответ мужчина сказал: «Я мог бы дать их тебе, но они же так быстро кончатся. Не рассказать ли тебе о богатстве, которое никогда не кончается? Вот здорово, — подумал я, — всегда иметь деньги для выпивки». Затем я рассказал ему о своей жизни. Все было совсем не так, как у невропатолога в санатории. Я посмотрел на мужчину и увидел слезы в его глазах. Подумать только, обо мне плачут. Он обнял меня, и я вдруг почувствовал, что никогда еще мною не овладевали такое спокойствие и надежда. Я уцепился за него и почти закричал: «Перестань плакать, лучше скажи мне, что такое жизнь, в чем смысл жизни, что ждет нас после смерти?» Совершенно спокойно, с сияющим лицом он сказал мне: «Иисус Христос говорит: „Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня“». Затем последовали слова, которых я никогда не забуду, слова от простого сердца. Передо мной стоял не врач, не философ, не профессор, а простой человек, который сказал мне: «Тебе нужен Иисус». Это было слишком. Я не знаю, что произошло со мной. Может быть, то была злость, а может, то, что его слова попали в цель. Неважно что, во всяком случае, я убежал. Но стрела сидела. Библия говорит: «Слово Божие не возвращается без плода». Я побежал домой и рассказал о своем переживании. Я продолжал твердить: «Не может быть! Неужели мне приснилось? Может быть, это мне чудится?» Тем не менее, я лег в постель, но нечего было и думать о сне. Из головы не выходили 3 слова: «Тебе нужен Иисус». На следующий день после бессонной ночи я встал и пошел по улицам с одной только мыслью: «Ты должен разыскать этого мужчину». Я долго безуспешно искал его. Но вдруг я увидел его и сразу же подошел. Он не удивился, наоборот, мне показалось, что он рассчитывал на эту встречу. Я спросил: «Где вы были все это время?» Он ответил: «Я молился о тебе». Тогда я, естественно, еще не мог понять этого, но сейчас я знаю, какой груз лежал на нем и как он принес этот груз пред Господом Иисусом. Я пошел с ним домой, и он рассказал мне о Сыне Божием, пришедшем на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он рассказал мне, что Иисус Христос умер за меня на Голгофском кресте. В своем отчаянии я вдруг закричал: «Да, возможно, Иисус Христос пострадал за всех людей и умер на кресте за всех других людей. Но если бы ты знал, какая вина лежит на мне, если бы ты знал, что я за человек, то ты тут же вышвырнул бы меня из дома. Меня никто не может любить, никто не может меня спасти». Но мужчина не выгнал меня, наоборот. Со слезами на глазах он сказал: «Именно за тебя, Альфонс, и умер Иисус Христос. Если бы ты был один на этой земле, то он пришел бы сюда ради тебя одного, чтобы искупить твою вину на кресте, взять твои грехи, чтобы ты мог прийти к Богу». Во мне все неистовствовало. Неужели свершилось невозможное, что я теперь действительно могу получить ответ на самый главный вопрос? Я сказал: «Но послушай, ты говоришь, что он Сын Божий, а я опустившийся человек, грешник. Как это подходит одно к другому? Чтобы снова иметь контакт с Богом, я должен что-то сделать, я должен усовершенствоваться, я должен сначала очиститься». Ибо мне было ясно, что святой Бог не может иметь общения с грешником. Сначала надо было выяснить вопрос о моей вине. Он ответил: «Подумай-ка, как ты освободишься от вины? Как раз это и было моей проблемой. Все мои религиозные потуги ни на 1 миллиметр не привели меня ближе к Богу. Наоборот, во всех этих усилиях я убедился в своей несостоятельности. Я почувствовал, что этот человек говорит истину, хотя и не мог объяснить, почему». Но была еще одна загвоздка. В своей жизни я прошел через многое, и я хотел, наконец, иметь под собой фундамент. Но как? На свои чувства я не мог положиться. Мне нужен был фундамент, сотворенный не людьми, а Богом, поэтому я сказал ему: «Друг, мне нужен фундамент, основанный не на чувствах». Сегодня я знаю, как обрадовался тот человек, когда я открыл ему это. Он объяснил мне, что самым надежным фундаментом является Слово Божие. Он дал мне в руки Библию, и я впервые в жизни мог сам открыть эту книгу. Сначала он показал мне, что я грешник. Что ж, это было мне ясно. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Два понятия были для меня особенно важными. Во-первых, даром, и во-вторых, по благодати. Кто же даст мне гарантию, что Он примет меня? Может быть, моя вина все же была слишком велика? Мужчина читал: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, говорит Господь, и приходящего ко мне не изгоню вон». Я сказал ему: «Хорошо, но посмотри, ведь я христианин, раз был крещен ребенком. Я же не язычник, я принадлежу к религиозному обществу». Он не стал долго говорить об этом, а только спросил: «Ты принял в свою жизнь Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Ты уже когда-нибудь представал перед Богом как грешник, признающий всю свою вину? Ты уже когда-нибудь осознал, что никогда не можешь прийти к Богу без Иисуса Христа?» «Но я уже часто молился молитвой «Отче наш».» «Послушай, как же ты можешь называть Бога своим отцом, если ты не принят им как дитя?» И он открыл мне место из Иоанна: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Хотя ты и являешься Божьим творением, но ни в коем случае не дитем Божиим. Это мне было понятно. Я был рад, что у этого человека было время объяснить мне весь план Божьего спасения. С каждым словом, которое он читал из Библии, я знал, это правда. Поэтому я сказал ему: «Да, я признаю, что я грешник, что мне нужен Спаситель Иисус Христос, чтобы получить прощение моей вины. Я хочу принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя». В тот день мы еще долго сидели вместе, и он рассказывал и читал мне из Библии. Радость и мир наполнили мое сердце. В своей великой любви во Христе Иисусе Бог принял меня. Сегодня я знаю, что возможна безусловная отдача Господу. Он хочет, чтобы мы всецело принадлежали Ему. Я начал посвящать свое время Господу. Господь тут же ответил на этот шаг веры. Ибо моя дочь тоже уверовала. И теперь мы представляли небольшую миссионерскую группу. Бог подарил нам еще несколько молодых людей, и мы каждый вечер собирались вокруг Библии, а по субботам отправлялись в села, чтобы рассказать людям о Господе. Даже сейчас, когда прошло уже 7 лет, улица является нашей кафедрой. Мы часто снимаем помещение, чтобы свидетельствовать людям о том, что сказал мне тогда тот мужчина, и что мне хотелось бы, дорогой читатель, заложить в твое сознание. Тебе нужен Иисус.
1: Сегодня вы услышали заключительную часть книги «Обречены на существование».

Дорогие друзья, если, слушая передачу «В руках врача», вы поняли, что вы нуждаетесь в небесном враче, не медлите и прямо сейчас просите Бога, чтобы Он помог вам оставить все греховное. Табак, алкоголь, наркотики, сквернословие, нехорошие привычки и многое другое. Обратитесь к Богу о помощи, своими силами вы не сможете от этого полностью освободиться. Сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря в Евангелии от Матфея, 11 главе, 28 стихе, «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вы можете обратиться к Нему так. «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня, прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства. Омой меня святой, пречистой кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь. Будь Ты моим полноправным господином и веди по жизни, пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь. Да благословит вас в этом Господь, который любит всякого грешника, но не любит грех и очень желает каждому освобождения от греха и всякой зависимости. Передача была подготовлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмалт, Германия.

Сегодняшнего нашего служения мы начинаем исследование истории величайшего царя Израиля, царя Давида. И тема, которую мы выбрали для того, чтобы смотреть на жизнь этого царя, это «Муж по сердцу Божьему». Мы хотим смотреть на эту историю для того, чтобы не просто исследовать хронологию, порядок, какие-то события, которые описаны. Мы хотим брать уроки с этой истории. Мы хотим смотреть на те духовные истины, которые открываются, для того, чтобы каждый из нас мог понять, научиться и принять решение, что значит быть мужем по сердцу Божьему. Кстати, если вы хотите более внимательно изучать вот вместе с нами, есть такие конспекты. И даже сегодня, если кто-то желает, братья могут пройти и раздать. И здесь есть пропущенные основные мысли для того, чтобы это лучше запоминалось. Вы можете взять ручку, карандаш, и когда вы будете слышать или видеть на экране те моменты, которые мы будем говорить, вы можете вписывать себе для того, чтобы лучше запомнить то, о чем мы будем говорить. Итак, мы сказали, что мы начинаем исследование жизни великого царя Израиля. Я хочу задать вопрос, хотели ли бы вы стать великим? Наверное, немножко нескромный вопрос, правда? Какой-то он такой амбициозный, и мы начинаем думать о каком-то таком величии, и, скорее всего, мы начинаем думать о величии мирском, о величии, которое предлагает этот мир. И когда мы думаем о величии, которое этим миром предлагается, конечно, это не для нас, это не для христиан. Но когда мы думаем о том величии, которое в Библии нам открывается, тогда перед нами предстает совершенно другая картина. Вы помните, сам Иисус Христос сказал, что кто нарушит заповедь, одну из заповедей, тот малым наречется в Царстве Божьем, а кто сотворит одну из заповедей, тот великим наречется. В другой момент Иисус Христос сказал, кто из вас хочет быть первым, тот пусть будет рабом. То есть Христос показывает совершенно другое величие, не то величие, которое мир этот предлагает. Он предлагает величие, которое Писанием оправдывается. И вот как раз для того, чтобы мы увидели это настоящее величие, нам важно понять это определение, что значит быть мужем по сердцу Божьему. На этой иллюстрации вы видите гробницу царя Давида в Иерусалиме. Она находится на краю Иерусалима, в городе Давида, в Сионе, хотя большинство историков говорят, что они сомневаются о том, что Давид действительно похоронен в этом месте, но тем не менее, каждый год миллионы туристов приезжают, они идут туда, в город Давида, в это место, где похоронен Давид, они подходят к этой гробнице, они смотрят на это место, и они вспоминают о тех великих подвигах, которые совершил Давид. Давид, который является героем не только в христианстве, в иудаизме и у мусульман, он является героем, и все воспринимают его как великого царя, как великого героя, как того, кто совершил великие подвиги и великие дела, которые записаны в истории, которые записаны в Священном Писании. Мы смотрим с вами на царя Давида. Имя Давид означает «возлюбленный». Именно так назвал его отец в свое время, и так этот муж Божий и остался на страницах Священного Писания. Он родился примерно в 1040 году до Рождества Иисуса Христа. Это был второй царь Израиля, как мы знаем, который царствовал 40 лет, 7 лет и 6 месяцев. Он был царем Иудеи со столицей в Хевронии, и потом 33 года он царствовал в объединенном царстве Иудеи и Израиля со столицей в Иерусалиме. И вот образ царя Давида на страницах Писания показан как образ идеального царя, самого лучшего царя, который сделал то, что необходимо для своего народа, для своей страны, который правил, который завоевывал. Но, как я сказал, для нас он не этим интересен. Для нас царь Давид интересен его взаимоотношениями с Богом. Как строились эти взаимоотношения? Что привело к тому, что Давид стал отличаться от всех других царей, от всех других героев Ветхого Завета. И с одной стороны, когда вот мы смотрим, читаем повествование Ветхого Завета, мы не находим

0: в Ветхом Завете что-то особого, что могло бы впечатлить нас, когда мы первоначально, вот первый раз встречаемся с царем Давидом. Ничего такого нету, что, прочитав вот об этом мальчике, об этом юноше, мы бы как-то воскликнули: «Вот это он! Вот это действительно муж по сердцу Божьему!» Обычный юноша, обычный мальчишка, который выполняет те обязанности, которые поручил ему отец. Когда Самуил увидел Давида, мы читаем в 16 главе 1 книги Царств, он записал, сказано: «Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом». Это единственное внешнее описание Давида, как Слово Божие говорит о нем. Он был красив, так об о нем сказано, но он был просто красивым, простым пастушком. И ничего особого не было. Он жил в маленькой деревне Вифлеем, которая тоже как бы особым ничем не выделялась. Но Бог что-то увидел в нем. Бог определил особое его состояние. Бог определил его особое положение. И несмотря на то, что если бы мы с вами жили в то время рядом с домом или с имением Иессея, скорее всего, мы бы даже не знали, как зовут этого младшего сына, этого мальчишку, который где-то все время проводит на поле. Но Бог что-то увидел в нем. И вот для нас как раз и важно понять, что именно Бог увидел в нем, что определило Давида как мужа по сердцу Бога. И мы читаем его историю, мы видим, что он не был совершенным. Давид не был безгрешным, но это не стало препятствием для достижения вот этого высокого положения, которое сказал Господь. И несмотря на ошибки, несмотря на грехи, которые совершал Давид, он принимал решения в нужный момент, которые приводили его к истинному величию в глазах Бога, которые определили и сделали его этим великим царем Израиля. Вот для нас как раз и важно увидеть, почему именно этот человек, единственный человек во всей Библии, который назван мужем по сердцу Божьему. Давайте мы прочитаем текст Писания, и мы вначале прочитаем из Нового Завета, потому что именно в Новом Завете мы находим это определение. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, с 21 стиха. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, с 21 по 23 стихи. «Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвигнет Израилю Спасителя Иисуса». Вот в этом новозаветнем тексте мы находим это указание, которое взято с Ветхого Завета, и мы будем касаться этого ветхозаветнего текста, но мы видим, в Новом Завете берется цитата, в которой сказано о Давиде, когда Бог свидетельствует и говорит: «Нашел я мужа по сердцу моему». И этими словами как бы мы видим вот это отношение. Господь говорит: вот именно он, вот именно Давид, он действительно угоден мне. Он действительно тот, кто нужен мне. И когда мы читаем эти слова, мы видим не только отношение Бога к Давиду, мы видим сердце Бога. И это тоже очень интересная фраза. «Давид – это муж по сердцу моему», говорит Господь. Когда мы думаем о том, что это значит, мы видим, в этом тексте дается объяснение, потому что сказано: это Давид, сын Иессеев, который исполнит все хотения мои. Когда в Ветхом Завете сказано о сердце Бога, этим самым речь идет о воле Господа, о желании Бога, о том, что Господь желает, чтобы было совершено на земле или в жизни любого из нас. Этим самым выражается сердце Божие, то есть его воля, которая определяется в отношении всякого человека. И Господь увидел Давида. Он говорит: это муж по сердцу моему. Почему? Потому что он исполнит все хотения мои. Он будет знать мою волю. Он выполнит мою волю. И мы видим, что сердце Бога расположено именно к Давиду. Мы читаем Священное Писание, мы видим, что Давид был очень талантливым. Он был и поэтом, он был музыкантом. И когда мы читаем псалмы Давида, мы видим его сердце, мы видим его душу. Мы видим этого человека без всяких прикрас. Мы видим его таким, каким видел его Бог. Он открывает свое сердце. Он открывает перед нами в псалмах, в молитвах свою душу, и мы видим, кто он есть на самом деле. Вы помните, в 24-м псалме Давид спрашивает, Давид говорит: «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Он пишет о самом себе. И он говорит, что Господь открывает боящимся тайну свою. И вот когда мы смотрим, читаем об этом, наверняка у нас возникает желание: я хочу быть таким человеком. Я хочу таким человеком быть, которому Господь открыл свою тайну, которому Господь давал бы свое откровение. Я хочу быть человеком, о котором бы сам Бог сказал: это муж по сердцу моему, это тот человек, который угоден мне, это тот человек, который исполнит мою волю, это тот человек, который действительно живет так, как это угодно мне. И для нас очень важно задать вопрос, как достигнуть этого положения, как стать таким мужем по сердцу Божьему. История Давида, она знакома для каждого из вас, из нас, она очень близка. И наверняка многие из нас с детства читали эти истории, слышали эти истории о Давиде, и как-то с детства они очень близко были к сердцу нашему. И это очень важно, потому что эти истории написаны именно для того, чтобы каждый из нас поставил себя на место Давида. Мы читаем о его заслугах, о его подвигах и о его падении. И все это написано для того, чтобы мы поняли: Давид – это каждый из нас. Бог желает, чтобы мы встали на место Давида, и читая его историю, мы бы поставили себя на его место и увидели этот путь, как достигнуть этого положения мужа, который живет по сердцу Божьему. И поэтому каждому из нас важно увидеть себя в истории Давида с нашими проблемами, с нашими грехами, с нашими падениями и с нашим покаянием, и с нашим взаимоотношением с Богом, и с нашим служением Господу, и победами, которые Господь давал бы для каждого из нас. И поэтому, когда мы смотрим на историю Давида, мы должны смотреть как в зеркало. Мы смотрим и видим себя. И мы можем сказать, что если Бог мог использовать такого человека, как Давид, Бог может использовать меня. Если Бог мог менять такого человека, воспитывать и делать таким великим царем, Бог может меня использовать для этого. Он может меня простить, укрепить и сделать таким героем. И поэтому мы понимаем, что в нашей жизни сегодня, вот на этом пути к этому библейскому величию, на этом пути к этому положению мужа по сердцу Бога, есть очень много препятствий. И эти препятствия – это то величие, которое предлагает этот мир. Мир предлагает свое величие. Мир предлагает, чтобы мы стали героями, как этот мир представляет себе. И эти препятствия – это деньги, слава, власть, положение, красота. Потому что мир, в котором мы живем, оценивает современных героев именно по этим качествам. Кто больше заработал, кто достигнул славы, кто стал известным спортсменом, кто стал известным музыкантом или певцом. Мир оценивает качество человека, и все эти оценки, они влияют на нас, когда мы думаем о том, какими мы должны стать в этой жизни. Но Бог дал нам жизнь для чего-то более важного, для чего-то более значимого. Бог сотворил нас, чтобы мы служили и поклонялись Ему. Это цель нашего творения. Это то, для чего Господь создал нас. И мы можем сказать, что такие великие люди есть сегодня. Люди, которые не поддадутся вот на эти дешевые подделки этого мира, на эти искушения мнимого величия. Но вместо этого они будут стремиться к истинному величию. Они будут являться настоящими героями. Они будут жаждать, чтобы однажды услышать слова: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Это настоящее геройство. Это настоящее величие, которое предлагает нам Писание. И вот история Давида как раз и показывает нам именно
1: это величие. Сегодня мы коснемся только начала этой истории, мы не будем даже подробно касаться моментов, хотя мы затронем некоторые события его жизни. Но сегодня наша тема, которую мы коснемся вот из этих уроков истории жизни Давида, это тема «Вступай в битву». Если мы хотим быть героями, если мы хотим быть великими, если мы хотим стать мужем по сердцу Бога, нам важно из этой истории Давида услышать этот призыв вступать в битву. Потому что настоящее величие мужа по сердцу Бога, оно открывается только на поле сражения. Только на поле битвы мы можем стать тем мужем, которым стал Давид. Нам важно и нужно понять необходимость вступить в битву. И мы читаем Священное Писание и видим, что с начала грехопадения и даже до сегодняшнего дня каждый рожденный в этом мире, он приходит в мир войны. Когда Бог создал первого человека Адама и Еву, Бог знал, что помещая человека в сад Едемский, в это время уже вокруг присутствует дьявол, присутствуют бесы, это уже враждебная обстановка. И Бог помещает человека, и мы читаем с вами, что Господь дает повеление Адаму, чтобы он возделывал этот сад и хранил его. И слово «хранил» – это какой-то военный термин. Это значит, что нужна какая-то защита, нужна какая-то битва. И поэтому с начала грехопадения, когда дьявол ополчился вначале на Адама и Еву, и сегодня до нашего дня эта война продолжается, и Священное Писание побуждает каждого из нас вступать в эту битву, быть на этом поле сражения. И мы понимаем, что только на поле сражения мы можем достигнуть этого истинного величия и понимания, что значит быть мужем по сердцу Божьему. И как только мы уходим с поля сражения, мы забываем, кто мы есть. Мы забываем, для чего мы созданы. Мы забываем, где мы находимся. Именно вот эту истину мы находим в жизни Давида. Потому что характер Давида, его мотивы внутренние, его личностные качества, они проявляются не сразу. Давид не сразу стал великим царем. Он не сразу стал вот этим мужем, героям, завоевателям. Но когда мы смотрим на жизнь Давида, мы видим, что он становился мужем по сердцу Бога тогда, когда этого никто не видел, тогда, когда он был один на поле, как пастух. Вот именно там было начало его величия. Именно там было начало его геройства. Именно там Бог начал работать над ним, для того, чтобы привести его к должному состоянию, к должному положению. Он стал воином задолго до того, как пошел на настоящую войну. Он подвергал свою жизнь опасности со львом, с медведем, потому что он ценил жизнью каждого ягненка, которого доверил ему отец. И это особо проявилось, вы помните, когда он предстал пред царем Саулом, и мы читаем 1 книга Царств, 17 глава, здесь так написано: «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. Если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его, и льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Давид стал тем, кем он стал, задолго до того, как это увидели люди. Тогда, когда он был сам по себе, и никто его не видел, и ни перед кем он себя не показывал, там, на поле, где приходили львы и медведи, он становился уже героем. Уже там он проявлял эти качества, которые нужны будут ему позже. Он вступал в битву, когда он пас овец. Именно там начиналось его геройство. И поэтому, когда наступил момент, и когда солдаты армии Израиля в страхе тряслись перед Голиафом, молодой воин Давид вышел вперед, потому что он научился доверять Господу, тогда, когда этого никто не видел, тогда, когда этого никто не замечал. И вот в нашей жизни есть эти битвы. Они могут быть большие битвы, или они могут быть маленькие битвы, но для Давида это были одни и те же битвы. Это была битва со львом, это была битва с медведем, и когда наступил момент, это стала битва с Голиафом. Он учился с самого начала доверять Господу и вступать в эту битву. И мы видим, что он вступал в эту битву с медведем и со львом, потому что он пообещал отцу заботиться об овцах. И когда он вышел на битву с Голиафом, он знал, что он в завете с Богом, и он был уверен, что Господь останется верным этому завету. И он смело шел на эту битву с Голиафом, потому что он знал, что Бог тоже будет верен своему слову, и Бог даст ему победу. И таким образом мы видим, что Давид победил Голиафа, он одержал эту победу, и мы видим, что это и есть быть мужем по воле Божией, по сердцу Господа. Я сказал, что наша культура сегодня возводит на пьедестал героев, которые развлекают нас. Это герои современные, это те кумиры, перед которыми преклоняется молодежь. Люди, которые развлекают, артисты, музыканты, спортсмены, это герои современности, это те, перед которыми преклоняются люди сегодня и считают их современными кумирами. Но во время Давида герои определялись на поле битвы. Герои определялись там, где идет война. И простой пастушок, который победил врага и дал свободу своему народу, вот именно он стал настоящим героем. И вы помните, самая популярная песня, которая была в то время, которую пели все, это была песня со словами «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Он стал героем, он стал национальным героем. Он проявил себя, он показал это величие, он стал этим мужем по сердцу Божию. И мы можем сказать, что величие Давида проявилось в то время, когда он был в битвах, поражая врагов Божьих. Это урок для нас. Наше истинное величие проявляется тогда, когда мы в битве одерживаем победу над врагами Бога. Это истинное библейское величие. Когда мы в битве, и мы видим, что Давид дает пример для нас сегодня, и хотя мы сегодня не ведем битву или войну с прощой в руках, но во всех областях нашей жизни идет эта война. И нам нужно вступать в битву. Это наше место, это наше состояние, это то, что Бог желает, чтобы мы осуществляли. Это война за души наших детей, за души наших жен, за наши семьи. Это битва, которую мы ведем с современным Голиафом. И если мы это понимаем, мы будем вступать в битву. Мы будем приготовлены к этой войне. Мы будем в этом состоянии одерживать победу. Именно результаты этой битвы, они определяют наше истинное величие. Они делают нас мужами по сердцу Божьему. И мы видим, что после победы над Голиафом, вот это величие Давида, оно стало возрастать больше и больше. И с этим величием Давида стало укрепляться и величие всего Израиля, всего народа. Поэтому, когда мы смотрим на Давида и задаем себе вопрос, хотите ли вы стать мужем по сердцу Божьему, вы можете им стать только на поле битвы. Если наше настоящее величие сегодня, оно определяется только нашим служением Иисусу Христу, и битвой с врагами. Только в этом наше истинное величие, только в этом наше положение быть мужем по сердцу Господа. Поэтому, когда мы смотрим с вами на историю Давида, мы можем прийти к этому выводу. Мы сотворены для поля битвы, а не для кровли. И здесь мы сразу переходим к другой истории Давида. Если первая история была на поле битвы, которая определяла его как героя, то мы находим в Священном Писании другую историю, которая произошла не на поле битвы, а которая произошла на кровле дома. Лучшие годы Давида – это были годы сражений. Именно в сражении он проявлял победу от Господа. Но мы читаем, что даже Давид не всегда был верным. И мы читаем, что однажды Давид решил не пойти на битву. Мы читаем об этом, вторая книга Царств, 11 глава, с 1 стиха написано: «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву, Давид же оставался в Иерусалиме». 65 километров от Иерусалима армия завоевывает аммонитян и осаждает Раву. И в это время, как мы прочитали, в этот вечер Давид встает с постели, и вместо похода, вместо выхода на битву, он оказывается на кровле дома. Он оказывается на крыше своего дворца. И вот оттуда он увидел купающуюся женщину, которая была очень красива. Мы читаем, как продолжается эта история с 3 стиха. «И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему: это Версавия, дочь Ильяма, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда жена очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря: я беременная». Это был грех Давида. Это было падение Давида. Великий царь Израиля совершает грех. И как мы видим, что грех Давида начался не на крыше дома. Грех Давида начался тогда, когда он решил не пойти на войну. Когда он отказался пойти на битву. Когда он решил остаться дома вместо поля сражения. Вот там начало его падения. И вот там начало этого греха. И текст, который мы прочитали, говорит, это было время, когда цари выходят в походы. И Давид был царем, но он не пошел на войну. Он не пошел в этот поход. Он не был пожилым. История говорит, в это время Давиду было примерно 58 лет. Он мог воевать. Он должен был вести свою армию в бой, но он остался дома. И последствия вот этого решения не пойти на битву, они намного больше, нежели прелюбодеяние и убийство, которое было совершено позже. Последствия – это проблемы, которые начались в его семье и во всем народе. Мы видим, что Давид принимает еще одно ужасное решение. Он решает скрыть свой грех. И поэтому он вызывает с поля сражения Урию, мужа Версавии. Это не срабатывает. Урия отказывается ночевать дома, когда его товарищи были на поле битвы. И когда мы читаем слова Урии, посмотрите, 11 глава, 11 стих, это слова настоящего воина. Эти слова Урия тоже дают нам пример, что значит быть настоящим воином, который понимает свое место в битве. И сказал Урия Давиду: «Ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иав, и рабы господина моего пребывают в поле. А я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою, клянусь своей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». Это слова настоящего воина, который понимает важность битвы, который понимает, что происходит в настоящий момент. Но в этих словах звучит вопрос к Давиду: как мог сам Давид в это время наслаждаться время пребыванием дома, грешить с другой женой, когда его воины, когда его армия, когда его солдаты сражались и в это время умирали на поле битвы. И мы видим, впоследствии Давид принимает разные пути в отношении с Урией, но все без результата. И тогда он отправляет его на поле битвы, посылает письмо военачальнику своему Иаву. И в этом письме он говорит: «Поставь Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». И мы видим, что этот приказ Давида, он затронул не только Урию. И когда мы читаем, что произошло по этому приказу, сказано: «И вышли люди из города и сразились с Иавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидовых был убит также и Урия Хитиянин». Приказ Давида – это смерть не только Урии, но и тех верных солдат, которые сражались за Давида. По приказу это отступление привело к тому, что, как здесь сказано, некоторые из народа, из этих
0: солдатов, из этих верных воинов, они тоже погибли в этом сражении. Именно поэтому в 27 стихе сказано: «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господних». Мы видим, что, сделав это дело, Давид думал, что он скрыл свой грех. И вы помните, что после этого приходит пророк Нафан. Нафан, который рассказывает Давиду притчу об овечке у бедняка, как богатый человек пожалел своих овец и забрал эту единственную. И когда Давид услышал эти слова, мы видим, сказано, сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить четверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». Давид думал, что он скрыл это преступление. И весь этот отрывок, вся эта притча показывает, что Господь сделал с Давидом. Давид принял неверное решение, он не пошел на битву, и Бог позволил ему это. Бог позволил ему не пойти на войну тогда, когда нужно было идти. Бог позволил ему совершить и другие грехи, которые совершил Давид. Но своими же словами Давид вынес себе приговор. Он сказал: «Достоин смерти человек этот, и за овечку он должен заплатить четверо». И мы знаем, что после того, когда он раскаялся перед Нафаном, Господь снял смертный приговор. Но тем не менее, это была высокая цена за грех. Бог снял с него приговор смерти, но четверо из детей Давида умрут. И за овечку он должен заплатить вчетверо, и четверо детей Давида впоследствии умерли в различных обстоятельствах. Это была высокая цена, который Давиду пришлось заплатить за этот грех. Царь Давид, он был великим царем на войне, но грешником на кровле своего собственного дома. И мы задаем вопрос, почему он не пошел на битву? Вот ответ на этот вопрос, он покажет нам те обычные оправдания, которые возникают в нашей жизни. Почему мы отказываемся от этой битвы? Почему мы не вступаем в битву, в которой мы должны быть, вести эту войну, понимать эту опасность? Почему иногда мы отказываемся вместо того, чтобы пойти в поход и участвовать в сражении? Почему мы иногда оказываемся на кровле дома? Почему мы уходим с поля битвы и теряем эту цель быть мужем по сердцу Божьему? Мы посмотрим с вами на три лжи. Три лжи отказа от битвы. Мы уходим с поля сражения, потому что мы начинаем верить лжи. Сатана делает все необходимое, чтобы мы ушли с поля сражения. Он делает все необходимое, чтобы мы оказались на кровле дома. Он посылает ложь, и когда мы начинаем верить этой лжи, тогда мы уже не сражаемся в битве, мы оказываемся на кровле этого дома. Итак, мы видим, что после стольких лет блестящих сражений Давид оказался дома. Первая ложь, которой, возможно, поверил Давид. Первая ложь, которой, возможно, мы иногда верим, потому что сатана посылает нам эту ложь, чтобы мы не пошли на сражение. И первая ложь – ты заслужил остаться дома. Верный и храбрый воин – он может дойти до такого успеха в битве, что ему покажется, уже можно отдохнуть. Уже достаточно. И, возможно, Давид подумал в этот момент, что царство его установлено, уже можно остаться и дома. Многие христиане сегодня поддаются этой лжи. Вы знаете, что такое американская мечта? Американская мечта – это состояние, которого должен достигнуть житель Америки, когда он заработал себе достаточное состояние, когда у него есть собственный дом, выкупленный дом, когда у него достаточные сбережения в банке, когда ему уже можно не работать, когда он от всего освободился, когда он расслабился, когда у него есть достаточно время для отдыха, он купил себе место, он сидит на пляже, и он ничего не делает, у него с ним семья и дети, и это американская мечта.
1: когда можно расслабиться, когда можно отдохнуть. И мы видим, что в Библии нету понятия пенсии. Мы видим, что Священное Писание не показывает нам, что мы можем достигнуть этого состояния духовной американской мечты, когда мы всю жизнь служили Господу. Мы были в этой духовной битве, мы сражались против духовного врага, и мы такого результата и успеха достигли, что теперь можно расслабиться, теперь можно выйти на духовную пенсию, теперь можно перестать участвовать в этой битве. Если мы поддаемся этому, это первая ложь, которая побуждает нас поверить сатана. Ты заслужил того, чтобы остаться дома. И когда Давид остался дома, мы уже говорили, что он не был слишком стар. Но он мог подумать, что у меня достаточно золота, у меня достаточно серебра, я уже могу отдохнуть. У меня достаточно запасов. И он мог сказать, что у меня есть все, что нужно. Мне не нужна больше битва. Мне не нужно больше завоевывать другие места. Мое царство достаточно распространено. Я могу остаться дома. Мы понимаем, что наша главная битва – это битва против сатаны. Это духовная война, в которой мы должны участвовать. Мы читаем с вами послание Ефесянам, 6 главе. Сказано так: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». И следующего стиха здесь нет, который говорит: но когда вы достигнете пенсии, вы можете расслабиться. Этот текст говорит, что наша война, она начинается сначала, и она до смерти. Наше противостояние вот всем этим духом злобы поднебесной, оно постоянное. И нету такого момента в жизни христианина, когда он может расслабиться, когда вместо того, чтобы пойти в поход на войну против дьявола, мы оказываемся на кровле дома и расслабляемся, и думаем, что с меня достаточно. Если мы избегаем этой битвы и находим это место на крыше дома, это начало нашего поражения. Это начало, когда мы даем место для сатаны поразить нас. Именно на поле битвы с врагом мы показываем себя как мужи Божьи. Именно на крыше мы теряем этот статус, когда избегаем этой битвы. И где бы мы ни были, и что бы мы ни делали, мы не можем получить отпуск от Бога. Потому что если мы уехали в отпуск от Бога, мы проводим этот отпуск с дьяволом. Это два выбора, которые мы должны предпринять. И если мы с Господом находимся, мы в постоянной битве находимся против дьявола. И поэтому мы видим, что грех Давида, он повлиял на всю его семью, на поколения. На протяжении всего времени лучшие годы Давида – это было время в битве. Худшее время Давида – это было тогда, когда он не был в битве. Вторая ложь, которую мы можем поверить, вторая ложь, которую посылает нам дьявол – ты можешь скрыть планируемый грех. Возможно, что Давид уже как-то планировал тот грех, который он совершил. Мы не знаем этого. Библия не говорит об этом. Версавия купалась недалеко от дворца, мы не знаем, было ли это первый раз, или, возможно, это было уже до этого момента. Возможно, он видел ее уже не первый раз, может быть, у него уже созрел план, что нужно сделать. И мы видим, что он совершил этот грех. И видим, что тот ущерб, который ему не принесли львы, медведи и даже Голиаф, принесла эта женщина, этот грех, который был совершен. Планируемый грех – он удерживает многих от участия в битве. Когда мы замышляем грех, когда мы планируем совершение греха, если дьявол не может поразить нас в битве, он будет стремиться поразить нас Версавией или кем-то другим. Он будет посылать нам желание спланировать грех, и как только это желание поселяется в сердце нашем, мы уже перестаем быть мужами по сердцу Божьему, потому что мы начинаем планировать грех. Сегодня есть отцы, которые в данный момент не на поле битвы, который в данный момент на кровле дома. Этой кровлей может быть сегодня быть порнография, блуд или какой-либо другой грех. Но проблема, что они находятся там, потому что они выбрали это место. Потому что они приняли это решение, потому что они спланировали этот грех. Они рассуждали, они думали, они шли к этому, они хотели этого. Вместо участия в битве, в духовном сражении, они приняли решение оказаться там, на крыше, спланировав этот грех. Я хочу сказать, что на крыше вы найдете только тех людей, которые находятся с вами вместе на крыше. И поэтому для нас сегодня очень важно задать вопрос, с кем мы общаемся. Это воины, которые ведут битву? Это христиане, которые понимают опасности этого духовного мира? Это люди, или это люди, которые пребывают на крыше, которым нравится грех, которые сами планируют грех и живут этим грехом? Наше окружение, оно только подтверждает, в каком месте мы находимся и каково наше положение. И Писание говорит Римлянам 6:23, «Ибо возмездие за грех – это смерть, нету другого пути. Планируемый грех не освобождает нас. Это ложь, когда сатана говорит, ты можешь скрыть планируемый грех». И Давид думал, что он может скрыть этот грех, но Господь открыл это. Господь сказал, это станет явно, это станет известно всем. Сатана сегодня знает слабости каждого из нас. И он знал, что слабость Давида – это сексуальный грех. И он поразил его именно этим. И сатана знает слабости каждого из нас. Он знает, чем именно поразить нас, какое именно искушение послать в нашей жизни, чтобы отвратить нас от битвы, чтобы увести нас от сражения, чтобы поместить нас на кровлю дома. Он знает наши желания. И поэтому мы должны помнить, что поражение всегда придет, если мы оказались на кровле дома. Но наша победа и наше состояние, величие, оно только когда мы пребываем на поле сражения. Только на поле битвы Бог делает нас мужами по сердцу Божьему. Третья ложь. Ты не можешь всегда побеждать. Сатана посылает эту ложь. И, возможно, Давид в какой-то момент он почувствовал какой-то страх. Я думаю, что в этот момент, когда происходили эти события с Версавией, он был великим царем, и множество из его врагов хотели поразить его. И многие мечтали, что если мы поразим Давида, мы разрушим его царство, мы разрушим его завоевания, мы захватим его в плен, и, возможно, какое-то чувство страха, оно пробралось в сердце Давида, потому что он поверил этой лжи. Ты не можешь всегда побеждать. Когда-то придет момент, и ты проиграешь. Когда-то придет момент, и стрела прилетит в твое сердце. Когда-то придет момент, и ты будешь поражен. Страх удерживает многих от участия в битве. Страх удерживает многих от участия в служении Богу. Самого различного служения. Здесь, за кафедрой, в хору, там, где люди неверующие. Сатана посылает страх, чтобы мы не начали служение Богу. Я знаю, что каждый проповедник, который выходит сюда за кафедру, многие молодые братья выходят, у них есть этот страх. Я помню себя, когда я первый раз выходил проповедовать, у меня был этот страх выйти сюда, выйти за кафедру, говорить Слово Божие. Я хочу вам сказать, что я по-прежнему имею этот страх. Но нам важно понять, что когда у нас есть мужество. Мужество – это не означает отсутствие страха. Мужество означает решение, несмотря на страх, надеясь на Бога, делать правильное дело и участвовать в битве. Именно поэтому в Священном Писании много этих побуждений, которые Господь говорит, «Будь тверд и мужественен, потому что я с тобою». Несмотря на то, что есть страх, ты идешь в эту битву, ты совершаешь это сражение, потому что ты знаешь, что Господь с тобою, и Господь даст тебе силы. И поэтому смелые солдаты, они остаются на поле битвы, несмотря на желание убежать оттуда, несмотря на желание покинуть это. Мужественный воин, он готов воевать, потому что это его долг. И он знает, что дома его семья, его дети,
0: Ему нужно совершать это, потому что Бог призвал его к этому. Мужественный отец, мужественный муж, он в этой битве участвует, несмотря на страх, потому что он знает, Бог поставил его в это сражение. Бог дает ему победу, Бог дает ему силу. Поэтому каждый возрожденный христианин, он имеет это мужество внутри себя, которое дает Господь.
1: Если, возможно, вы сегодня увидели, что вы по-прежнему на крыше, на кровле, Господь дает вам мужество сегодня признать это и спуститься с крыши и вступить в эту битву. И стать этим героем, и стать этим воином. И мы читаем послание Иакова, 4 глава, в 7 стихе сказано: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Вступите в эту битву, станьте этим воином. Начинайте это сражение. И Писание говорит: «И он убежит от вас». Если в плане сатаны утянуть нас с поля битвы и поместить нас на крышу для греха, то воля Божья в том, чтобы мы пребывали на поле сражения, воля Божья, чтобы дать нам мужество и дать нам силу. И когда мы думаем о всей этой лжи, мы должны прийти к выводу, что битва, в которой мы сегодня участвуем, это прежде всего битва в наших мыслях. 2 Коринфянам 10 глава написано так: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Мы видим, что основная битва мужа Божьего, она происходит в мыслях. Искушения приходят ко всем. Похоти приходят ко всем. И нам важно понять, что происходит в наших мыслях. Одерживаем ли мы победу в наших мыслях? Давид сделал неверный выбор, и он проиграл эту битву. Он оказался в составе пораженных. Но мы сегодня должны вести эту битву, потому что это самое сильное оружие сатаны – это наши мысли. И одно из сильнейших оружий, которым действует сатана сегодня, это сексуальные грехи. Это проблема порнографии, это реальное искушение сегодня. И для мужчин, и для женщин. И интернет – это тот инструмент, который использует сегодня дьявол для достижения этой цели. И поэтому мы должны сегодня видеть эту битву, которая происходит в нашем разуме, в наших мыслях. Давид думал, что он царь, он думал, что он может скрыть этот грех, но Бог открыл его преступление. И сегодня многие христиане, они думают, что они могут скрыть свои грехи, они показывают себя как христиане, но на самом деле они находятся на кровле, они находятся на крыше, и Бог однажды откроет их преступление. И поэтому, если такой воин, как Давид, упал, это может произойти с каждым из нас. И мы должны, понимая эту опасность, научиться этим урокам. Нам нужно быть честными пред Богом и честными пред самим собой. Нам нужна искренность, если мы действительно желаем быть мужем по сердцу Божьему. Вы никогда не одержите победу в этой жизни, пока вы не одержите победу над вашими мыслями. Наконец, последний текст, который мы прочитаем. Нам важно сегодня принять решение, потому что Библия говорит, что настоящие герои – это те, кто служат Иисусу Христу. Настоящие герои – это те, кто ведут битву с грехом. Если ваше место сегодня на крыше, но вы желаете стать мужем по сердцу Божьему, тогда это ваше решение, вы должны признать, что вы бросили битву. Вы бросили это сражение. Нужно спуститься с крыши и вновь вступить в это сражение. Нужно принять это решение, что я буду сражаться, и с помощью Бога я одолею этого великана, я одержу эту победу. Нужно сказать, как Давид некогда сказал этими словами в 17 главе 1 книги Царств: «Я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сом,
0: что ни мечом и ни копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Апостол Павел называет Тимофея «добрый воин Иисуса Христа». И сегодня Писание призывает нас, чтобы мы стали этим добрым воином Иисуса Христа. И в нашем желании и стремлении научиться от Давида быть мужем по сердцу Божьему, давайте мы сегодня уясним этот важный урок. Нам нужно быть в битве. Нам нужно сражаться. Нам нужно побеждать с той силой и помощью, которую дает нам Господь. И помоги нам в этом, Господь. Аминь.
2: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Он, как обычно, в море уходил, обнял жену, на руки сына взял. «Прости, большой, как я ему сказал», и твердым шагом за порог ступил.

день газету принесли. На море сильный шторм, писали в ней. Погибло там немало кораблей, и никого не удалось спасти. Перед глазами встала страшная картина, и зарыдала мать, к себе прижавши сына. А он ей: «Мама, надо Богу помолиться, увидишь, он поможет папе возвратиться». И хоть не верит,

Прошло два дня, на третий словно сон звонок в дверях встревожил тихий дом. Жильцы на выход бросились бегом. «Вам телеграмма», — молвил почтальон. Рукой дрожащей телеграмму мама взяла, с большим волнением она ее читала. «Мои родные, чудом жив я, слава Богу! До скорой встречи с вами, тороплюсь в дорогу!» И скоро вся семья пред Господом стояла и от души его за помощь прославляла. А что было потом, няню благодарил весь дом. Она в ответ лишь улыбалась и детской верой восхищалась. С тех пор всегда они молились у порога.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Качество Валаама. Валаам, прорицатель месопотамский, упоминается в 4 книгах Ветхого Завета и в 3 книгах Нового Завета. Если в Библии ему уделено столько места, то и мы уделяем для него 2 беседы. В первой говорилось о его действиях и его конце, а теперь обратим внимание на его качество. Ведение. В заключительном пророчестве Валаам так сказал о себе. «Говорит, имеющий ведение от Всевышнего». Свое знание он приписывал не врожденному чутью, не приобретенному в той или другой школе, а исключительно дару Божию, хотя, возможно, с некоторым чувством своего превосходства над другими. Из его изречений видно, что он имел правильное представление о Боге. Через пророка Михея Бог напомнил Израилю о беседе, какая состоялась между Валаамом и Валаком, царем Моавитским. Валак спросил, «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли мне пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» На это Валаам ответил, «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Михея 6:5-8. Национальным богом моавитян считался Хамос, 3 царств, 11:7. Но Валак знал, что израильский бог называется Господь, Яхве или Иегова, и ему он хотел бы принести жертву, только не знал какую. Валаам ответил, что Господь этого не желает, а только требует справедливого и милостивого отношения к людям и смирения перед Богом. Потом в одном из своих прорицаний Валаам сказал, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Чисел 23:19. Этим Валаам напомнил Валаку и находившимся при нем князьям, что Божье слово неизменно, что Бог лгать не может, и что Бог силен исполнить то, что сказал. Он правильно верил. Сила. Валаам знал силу молитвы. Когда к нему прибыло посольство в первый и второй раз, он сообщил им о своем решении только после того, как получил ответ от Бога. Он умел выпрашивать. Перед тем, как произнести проклятие на Израиля, он отходил для встречи с Богом. Через Иисуса Навина Бог открыл Израилю, в чем заключалась сущность этих встреч, сказавши, «Я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из руки его». Навина 24:10. Валаам был очень силен в молитве к Богу, но его мольбы о разрешении проклясть Израиля Бог отверг и еще принудил его произнести благословение. Во всяком случае, он получал ответ на свои молитвы. Прозорливость. Это особенный дар исключительных личностей видеть через время и пространство. В своем заключительном пророчестве, глядя через ряд веков, Валаам сказал Валаку, «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Чисел 24:16. Это пророчество было сказано около 1400 лет до Рождества Христова, интересно и важно знать, что не только христианские богословы относят это пророчество Валаама к пришествию Христа, звезду которого мудрецы видели на востоке и пришли поклониться ему, от Матфея 2:1-2, но есеи или есены, наиболее набожные из всех еврейских сект, относили это пророчество к пришествию Мессии. Доказательным чего является свидетельство, подбор библейских текстов, относящихся к Мессии, найденные в 1952 году в Кумранской пещере номер 4, близ Мертвого моря. Валаам хорошо видел и правильно предсказал пришествие Иисуса Христа. Относительно еврейского народа Валаам так пророчествовал: «С вершины скал вижу его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится». Чисел 23:9. С тех пор прошло более 3000 лет. А факт остается фактом. Еврейский народ живет отдельно. В старых справочниках и энциклопедиях, в описаниях городов и местечек почему-то указывалось число живущих там евреев. От 70-го года по Рождестве Христовом до 1948 года не было еврейского государства, между народами евреи не числились, а сохранились до настоящего времени. Удивительным еще является и то, что на протяжении всех былых веков, где только евреи хотели ассимилироваться, то есть слиться с местным населением, там вдруг против них возникала особенная вражда, и их совершенно изгоняли из своей среды. Пророчество Валаама остается в силе. Еврейский народ живет отдельно. Корыстолюбие. При таких удивительных качествах, как истинное боговедение, как сила в молитве, как видение отдаленного будущего, Валаам имел одну слабость, а именно – любовь к золоту и серебру. Хотя он заявлял валаковым послам, а потом и самому Валаку: «Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господня, чтобы сделать что-либо худое или доброе по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить». Чисел 24:13. Эти слова не были выражением его чувств, а только набожной фирмой, за которой пряталось корыстолюбие. Когда Валаам не мог проклясть Израиля, а еще благословил его, то разгневанный Валак прогнал его: «Беги в свое место». Это было только полбеды, потому что приходившее к нему посольство приходило не с пустыми руками. Принесенные ими дары остались в доме Валаама. Во Второзаконии 23:4 написано, что моавитяне и аммонитяне наняли Валаама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, проклясть Израиля. Об этом же упоминается в книге Неемии 13:2. Нанимая, послы не только указали, что Валаам должен для них сделать, но и сказали, что он за это получит. Апостол Петр во втором послании 2:15 написал, что Валаам возлюбил мзду неправедную, а апостол Иуда написал, что Валаам предался обольщению мзды. 1:11. Плененный блеском золота и серебра, уходя от Валака, Валаам думал не о том, что Господь сказал ему и через него, а о том, как получить обещанную плату за причиненный вред Израилю. В послании к Пергамской церкви Христос сказал, что Валаам научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. Откровение 2:14. Моисей сказал Израилю, что мадиамские женщины по совету Валаама были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Чисел 31:16. Это дает нам основание допускать, что, уйдя от разгневанного Валака, Валаам задержался у князей мадиамских, которые в сущности были шейхами кочующих племен, рассказал им, за что и как Бог может погубить Израиля, а они передали этот совет Валаку, который, как царь Моава и находившихся на его территории мадианитян, издал приказ устроить празднество в честь Баал-Пеора, бога размножения и распутства. Израиль попал в сети нечестия. Кара Божья немедленно обрушилась на Израиля. Апостол Павел написал, что в один день в стане израильском погибло 23 тысячи, 1 Коринфянам 10, 8. Только ревность Моисея и Финиеса, Псалом 105, 28, 31, остановила поражение и окончательную гибель народа. Валаам же, остававшийся с князями мадиамскими, окруженный почетом и богатством, неожиданно погиб от карательной экспедиции, посланной Моисеем, чисел 31, 8, Иисуса Навина 13, 21, 22. Желавший себе смерти праведников, погиб вместе с нечестивыми. История Валаама является предупреждением для всех христиан, а особенно для служителей, помнить слова Христовы. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? От Матфея 16, 26.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год. С миссионерских полей. Петр Луничкин. Когда оживает история? Праздник песни и слова. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его, все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовек. Аллилуйя. Псалмы 116.1.2. 14-й международный фестиваль евангельской культуры в Санкт-Петербурге. Этим текстом, призывом Писания, руководствуется Оргкомитет и все участники международного фестиваля евангельской культуры «Крещенские вечера». Хвалить Бога, прославлять Его за милость и незаслуженную благодать, явленную через Иисуса Христа – вот основной посыл фестиваля. К этому празднику слова, музыки и песни мы стараемся привлечь не только музыкантов и певцов из России, но и тех, кто проживает за ее пределами. В этом году в концертах принимали участие наши братья и сестры из Финляндии, Эстонии, Швейцарии, Ирландии и Америки. Так что наш фестиваль по праву называется международным. По доброй традиции, один раз в год в январе в течение 8 дней в исторически значимых для евангельских христиан Петербурга местах проходят концерты духовной музыки.

Скучающих в зале не было. Но разве только одна старушка? Уснула она. А может, просто прикрыв глаза, представила прославление ангелов. В этот вечер хотелось одного — восклицать: «Велик Господь наш, Ему слава!» Между прочим, так многие поступали. Крещенские вечера — это хорошая возможность рассказать людям о Боге. Команда миссии «Свет на Востоке» подготовила для раздачи несколько тысяч книг и журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Специально к этому фестивалю в Германии была отпечатана книга воспоминаний графа Корфа о евангельском пробуждении в Санкт-Петербурге. Во все дни нашего праздника не было тех, кто бы отказался от предложенных им книг и журналов. Каждый вечер после концертов мы уходили последними. На улицах мы не видели ни одного выброшенного журнала, хотя раздали более 6000 экземпляров. День второй. Вечер прошел на Выборгской стороне в бывшем особняке Василия Александровича Пашкова, по имени которого «Пашковцы» в первые десятилетия называлось «Движение пробуждения в России». Сейчас в здании располагается средняя школа номер 560. В конце XIX века в этом доме проводились воскресные богослужения с чтением Библии и молитвами на понятном людям русском языке. Здесь Пашков организовал общество поощрения духовно-нравственного чтения. В этом доме также была открыта бесплатная столовая для бедных людей. Пашков был настоящим лидером евангельского пробуждения. Он проповедовал Иисуса Христа в простой и доступной всем форме, проповедовал не только словами, но и служением своей щедростью. Богатство Пашкова стало богатством Божьим. Василий Александрович не жалел денег на дело благовестия, потому что Божье царство было для него намного важнее и ценнее. Он был удивительно щедрым человеком. На вечере, посвященном Василию Александровичу Пашкову, служители церкви зачитывали небольшие отрывки из книги графа Корфа «При царском дворе». Казалось, что сам граф посетил этот концерт и лично рассказал всем присутствующим о своем друге и брате Василии Пашкове, о его искренней вере и служении. Между чтением отрывков из воспоминаний Корфа музыканты исполняли классические произведения известных композиторов. День третий. Неподалеку от Фонтанки, почти в самом сердце Петербурга, притаилась внешне ничем не примечательная улочка, похожая на многие другие — Маховая. В конце XIX века князь Вячеслав Николаевич Тенишев приобрел здесь земельный участок под строительство частного учебного заведения. Главной целью Тенишевского училища было воспитание нового российского деятеля, высокообразованного, широко мыслящего человека. К сожалению, Вячеславу Николаевичу не суждено было увидеть плодов своего труда. В 1903 году князь Тенишев умер. Вдова князя финансировать училище отказалась, и его руководство, чтобы как-то свести концы с концами, было вынуждено сдавать залы Тенишевского училища в аренду. Стены этого училища слышали проповеди Фетлера, Проханова, Марцинковского, Николаи, Павлова и пение евангельских гимнов в исполнении сводных хоров. Зал, рассчитанный на 500 мест, часто был переполнен. Люди, затаив дыхание, слушали проповедь Евангелия. Последний раз в этом зале евангельские христиане провели собрание в 1922 году. 15 января 2019 года впервые почти за 100 лет в бывшем Тенишевском училище вновь прозвучало Слово Божье. Там прошел третий вечер нашего фестиваля. Мы вновь проповедовали Евангелие и раздавали духовную литературу. День четвертый. «Этот дом принадлежит Господу, а не мне. Я только раба Христова и предверница», — так говорила о себе светлейшая княгиня Наталья Федоровна Ливин. Дом же ее больше походит на дворец. Оформлял его сам Агюст Монферран, архитектор и строитель Исаакиевского собора. После высылки из России Пашкова и Корфа Наталья Федоровна Ливин предоставила для евангельских собраний свой дом, в котором был зал, отделанный малахитом. Один аристократ, посетивший ее, с удивлением спросил: «Наталья Федоровна, почему в вашем доме пахнет конюшней?» «У меня было евангелизационное собрание для конюхов», — спокойно ответила хозяйка. «Хотя роскошный дворец ныне не принадлежит последователям Иисуса Христа, мы рады, что один раз в год можем приходить сюда и проводить не просто концерты духовной музыки, а настоящие богослужения. Здесь у нас была прекрасная возможность

0: раздавать гостям фестиваля изданную нашей миссией книгу «Духовное пробуждение в России», которую в свое время написала София Ливен, дочь Натальи Федоровны. День пятый. В этот вечер мы пришли к Вере Федоровне Гагариной. Княгиня Вера Федоровна Гагарина, сестра моей матери, молодая, красивая, счастливая в браке и обладавшая средствами, казалось бы, имела все, чего человек может пожелать для своей земной жизни. Однако она испытывала нужду в чем-то высшем и вечном, как и самый обездоленный человек. Для меня этот живой пример всегда остается радующим меня доказательством, что Царство Божие нужно людям всех возрастов и положений, а не только престарелым, больным и обездоленным, как часто приходится слышать. Оно является высшим благом, превышающим все богатства сего мира и доступным для всякого искренне ищущего его. Но человек от природы ослеплен наружным блеском. Ему трудно заметить невидимое и предпочесть его земным ценностям, особенно когда они подступают к нему в привлекательном виде или соответствуют его умозрению. «Духовное прозрение человека – это всегда чудо», пишет София Левин в своей книге «Духовное пробуждение в России». Дом на улице Большая Морская, 45, был построен еще в 40-х годах XVIII века. Здесь до сих пор сохранилась беломраморная парадная лестница с канделябрами из золоченой бронзы. Изысканный интерьер легендарного дубового зала также украшают резные панно на потолке, шикарный камин и панели из дуба и ореха. Здесь евангелийские христиане, независимо от титулов и званий, проводили свои богослужения. Мы подхватили эту эстафету. Сегодня здесь вновь звучали духовные гимны, написанные Прохановым. Стоит отметить, что практически все участники фестиваля – носители живой евангельской веры. Одаренные Богом музыканты и певцы стараются передать слушателям вечные ценности Евангелия. Пальцы пианиста виртуозно бегают по клавишам, зал в восторге. Русская балалайка приводит всех в трепетное молчание. Вернее, не сам музыкальный инструмент, а Евгений Жилинский, профессор Государственной консерватории имени Римского-Корсакова, евангельский христианин. Он настоящий виртуоз. Виолончелист Аллар Каазик на фестиваль приехал из Эстонии. А еще в этот вечер славили Бога музыканты из Америки, также являющиеся нашими братьями и сестрами по вере. День шестой. В этот день фестиваль вновь проходил в Кафедральном соборе Евангелической-Лютеранской церкви Святой Марии. В большом зале собралось немало любителей органной и камерной музыки. Звуки органа приводили душу в возвышенный благоговейный трепет, камерный оркестр успокаивал душу. После каждого исполненного произведения кто-то громко провозглашал «Слава Богу! Да, Ему одному слава!» День седьмой. В этот день православные христиане отмечали праздник Крещения Господня. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало список мест, оборудованных для крещенских купаний. А мы подготовили для нашего вечера всего одно место – зал Евангелической-Лютеранской церкви Святой Анны. В начале концерта об истории этой удивительной церкви нам рассказал ее настоятель Евгений Раскатов. Здание было построено во времена царствования Екатерины II в 1779 году известным архитектором Юрием Фельтеном. В 1935 году храм был закрыт, и его переделали под кинотеатр, получивший название «Спартак». В 1992 году здесь возобновились регулярные воскресные богослужения. До 2001 года в Анненкирхе, как в народе называют эту церковь, параллельно со служением Богу продолжали демонстрироваться фильмы и даже работал ночной клуб. В 2002 году в Анненкирхе произошел пожар. Говорят, что это был поджог. Власти Санкт-Петербурга распорядились здание церкви полностью передать лютеранской общине. Здесь, в Анненкирхе, вот уже третий год мы проводим один из концертов фестиваля. Несмотря на морозы, на улице минус 17, на этот раз в зале было сравнительно тепло, плюс 10. Центрального отопления в церкви до сих пор нет. На концерт симфонической музыки пришли более 300 человек. На удивление, много было молодежи. Прихожане Анненкирхе очень активно раздавали пригласительные. И в результате переполненный зал. Под руководством дирижеров Владимира Смирнова и Игоря Новицкого симфонический оркестр культурно-досугового центра «Московский» начал свое выступление с произведений Баха и Мендельсона. Академический хор «Гардарика» исполнил Псалом 42. В зале царила тишина. В этот вечер было много неверующих людей. Каждый присутствующий получил от нас подарок духовную литературу и Новые Заветы. Кое-кто даже попросил у нас Библию. Настоятель Евангелической-Лютеранской Церкви Святой Анны был особенно благодарен за детский журнал «И тропинка». Он попросил нас регулярно приносить в их церковь новые номера. Слава Богу, что многим христианским общинам мы оказываем духовную помощь. День восьмой. Торжественное закрытие фестиваля прошло в немецкой Евангелической-Лютеранской Церкви Святых Петра и Павла, в народе Петрикирхе. Зал на 1500 человек был переполнен. Под руководством художественного руководителя фестиваля Илии Кроитору слаженно играл симфонический оркестр, пели мужской и сводные хоры. Специально на этот галоконцерт приехал Виктор Клименко из Финляндии, Аллар Каазик из Эстонии. Из Москвы прибыли Евгений Гончаренко, Борис Бережной, Оксана Беленькая. В завершении концерта сводный хор исполнил гимн «Великий Бог». По телу пробегали мурашки. Сидеть во время исполнения этого величественного гимна не хотелось. Зал встал. В этот момент мы реально ощутили присутствие Божье. Он велик. Мы верим, что Бог может вновь даровать России время духовного пробуждения. Мы верим, что Бог вчера и сегодня и вовек тот же. Все 8 дней праздника мы обращали внимание христиан на то, что в конце XIX века наши предшественники, которых коснулся Дух Святой, открывали Богу не только свои сердца, но и дома для собрания многих людей. Мы знаем, что в Санкт-Петербурге есть десятки тысяч домов молитвы, но они для проведения домашних богослужений пока закрыты. Мы верим, что Бог побудит сердца евангельских верующих, и они начнут в своих жилищах регулярно проводить духовные встречи с родными и близкими, друзьями и просто знакомыми. Мой дом – дом Божий. Такое отношение к служению сегодня крайне необходимо.
1: Письма читателей. Долгих лет журналу. Привет, Щукотки, дорогие издатели журнала «Вера и жизнь». Хочу поблагодарить вас за интересные публикации, особенно за те из них, в которых объясняются истории из жизни людей, упомянутых в Ветхом и Новом Заветах. Здесь, в селе Айон, где я живу, нет такого проповедника, который бы мог объяснить непонятные мне места в Библии. А ваш журнал все объясняет. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас. Желаю вашему журналу долгих и успешных лет. С уважением, Л. Ненальгина. Благодать с вами. Дорогие братья и сестры, вас приветствует церковь ЕХБ города Кострома. Сердечно благодарим вас за ваш труд. Мы читаем ваши журналы «Вера и жизнь», а наши дети любят читать «Тропинку». И еще по «Тропинке» ставятся сценки в детском лагере, а также в интернате для детей. Да благословит вас и ваши семьи Господь! Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами во все дни. С уважением и любовью, Любовь Голошубова. Я перешагнула 95-летний рубеж. Уважаемая редакция, высылаю вам денежное пожертвование. Возможно, оно будет последним, ведь я перешагнула 95-летний рубеж. Живу каждый день как последний, но собрания посещаю регулярно. В церковь меня возят, и я, по милости Божьей, еще славлю Господа через стихи. Это мое служение с 1943 года. Высылайте только журнал «Вера и жизнь». Мария Войтова. Желаю, чтобы мое сердце менялось. Уважаемые редакторы журнала «Вера и жизнь», благодарю за журналы «Тропинка» и «Вера и жизнь», которые вы мне присылаете. Я их очень люблю и всегда с нетерпением жду. Мне в них все нравится. Очень люблю свидетельства, прозу, стихи. Нравится красочное оформление журналов. В каждом номере я нахожу что-то познавательное для себя. Желаю, чтобы мое сердце менялось, чтобы мне быть похожей на нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Хочу быть милосердной ко всем людям. Пусть Господь, наш добрый пастырь, благословит ваш труд. Ваша сестра в Господе Т. Гайдукова. Неожиданная радость. Хочу выразить вам сердечную благодарность за опубликованный кроссворд. Я уже давно писала вам о том, чтобы вы по возможности помещали кроссворды в журнале. Моя мама для развития памяти разгадывает кроссворды, опубликованные в местной газете. А ведь как хорошо и полезно размышлять на библейские темы. Я уже и не надеялась увидеть кроссворд в журнале. И вдруг такая радость. Спасибо вам огромное. С искренним уважением и любовью к вам и вашему труду, Таисия Лежнева.
2: Имею духовную пищу в изобилии. Я благодарю Господа за подаренную мне радость. Нежданно-негаданно я получил от вас журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Я очень удивился, так как в течение многих лет не получал от вас журналов, или же они не доходили до меня. Слава Богу, что все нормализовалось и что теперь я имею духовную пищу в изобилии. Большое вам спасибо за внимание и заботу, которые вы, по милости Божьей, проявляете ко мне. О себе писать много нечего, поскольку ничего интересного в колонии не происходит. Да и не хочу обременять вас своими проблемами, которые, надеюсь, с Божьей помощью все-таки разрешатся. Да благословит вас Господь! С любовью Христовой к вам, брат во Христе, Аркадий Орлов. Мне недолго осталось жить. Мир вам! Спасибо за ваше письмо. Я рад, что вы меня не забыли. Давно не писал вам, так как более 6 месяцев я очень тяжело болел. Не могу даже ручку держать. Ваши утешения, наставления и оптимизм придали мне сил, и болезнь отступила на время. Но я чувствую, что мне недолго осталось жить. Молюсь, чтобы Бог призвал меня к себе как праведника. На сердце не очень весело. Я как был грешником, так им и остался. У меня нет сил, чтобы освободиться от табачной зависимости. Но я молюсь и прошу Бога избавить меня от козней лукавого. Помолитесь, пожалуйста, обо мне. Игорь Таран. Благодарю Бога за ваше служение. Получил от вас чай, конфеты, вафли, горчицу, уроки по курсу «Быть христианином», книги «Истинные герои», чтение на каждый день, 12 проповедей Сперджена. Спасибо за все. Книги просто замечательные, как раз то, что мне нужно. Они помогают мне возрастать духовно и набираться мудрости. Немногие авторы могут достучаться до людей. Эти книги так прекрасно раскрывают то, что казалось трудным для понимания. Как вам удалось подобрать такие нужные книги? Я благодарю Бога за ваше служение. С молитвой о вас, Аркадий Лаков. Полностью согласен с вами. Прочитав ваше письмо, я был тронут до глубины души. Спасибо, конечно, и за посылку, но содержание письма было выше всех ожиданий. Благодарю вас за такое ясное и понятное объяснение сути смирения. Спасибо также за личный пример из вашей жизни. Молю Бога, чтобы Он послал и мне такую же веру и доверие к Нему. Полностью с вами согласен в том, что когда силы покидают нас, мы должны довериться Богу. Таким образом мы проявляем смирение. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Рассуждая о духовных дарах, я в течение года задумывался над тем, что такое смирение. И вот Бог так ясно ответил на мой вопрос. По вашему совету, я составил распорядок дня для духовного образа жизни. Утром я возношу свои личные молитвы к Богу, а затем читаю псалмы 14, 22, 50 и 90 из Библии. Днем читаю три главы из Нового Завета и закрепляю их притчами Соломона из Ветхого Завета. Просматриваю журналы и читаю книги. Стараюсь запомнить и проанализировать прочитанное. Вечер заканчиваю чтением Библии и молитвой. Живу по этому расписанию вот уже почти месяц. Молитесь за меня. Порой враг подкрадывается у меня, появляются сомнения, приходит апатия, бывает трудно молиться. Но все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Порой получается гнать этого врага подальше. Владимир Коновальчук.
0: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2019 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
3: Позор. Мне было около 16. Сидим мы с друзьями на поляне в тени кустов и играем в карты. На деньги. У меня как раз такая полоса пошла. Раз за разом выигрываю. Возбужденные, над нами дым коромыслом от дешевых сигарет «Прима», не замечаем ничего и никого вокруг. Вдруг тень. Отрываясь от игры, поднимаю голову. Рядом отец стоит. В глазах такая боль, растерянность и, как мне показалось, отчаяние. «Домой!» — прозвучало резко и глухо. Отец пошел домой, не оглядываясь. У меня ноги словно свинцом налились. Отец у меня верующий, проповедник, душепопечитель. К нему люди приходят за духовным советом. Душевную травму излечить, нравственную проблему решить. А я вот сам такая проблема. Сам для него такая травма. Опозорил я его. Нет, никто из верующих не видел, не узнал, но Бог все видел. И до сих пор, когда я вспоминаю тот случай, а было это более 50 лет назад, мне сердце сжимает какая-то тоска, становится стыдно, меня бросает в жар. С вами, возможно, такое тоже бывает. Вспоминается что-то из детства, и аж сердце заходится. И это при том, что я знаю, Бог меня простил. Отец годы спустя мои проповеди с радостью слушал, на разборе слова, на мои комментарии одобрительно кивал головой. Но я тогда поступил бесчинно, огорчил Бога и отца, опозорил его звание христианина. А ведь любовь не бесчинствует, никогда так не поступает. Та любовь, которую Бог вложил в наши сердца, оттого у меня при каждом подобном воспоминании сердце сжимается. Теме «Любовь не бесчинствует» мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что весь этот год мы решили писать о христианской любви. Этой же теме мы думаем посвятить и все выпуски нашего журнала в следующем году. Ждем ваших писем со свидетельствами, рассуждениями, стихотворениями и рассказами. Благословенного вам чтения!
2: В главном – единство – во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженнейший Августин. Родник. День пришел на смену ночи. Время – быстрая река. Пейте все, кто только хочет из живого родника. Кто устал, кто мучим жаждой, кто готов бежать из тьмы, приходите, будет каждый петь победные псалмы. День сегодня небывалый, и журчит живой ручей. О, снимите покрывало затуманенных очей, Подойдите, люди, ближе к роднику воды живой. Тот, кто в жизни был обижен, может стать на путь иной. Наш родник, Христос Спаситель, говорит нам со креста: дорогие, не хотите ли освежить свои уста? Николай Водневский.
0: Проповедь. Сергей Мороз. Куда пойти? Если вам приходилось менять место жительства, вспомните, чем вы руководствовались при поиске новой церкви. Обычно решению присоединиться к новой общине предшествует знакомство с имеющимися церквами, анализ всех «за» и «против». Давайте представим, что вокруг нас находятся церкви, очень похожие на те, кому апостол Павел писал свои послания. Какую из них вы бы выбрали? Членом какой общины захотели бы стать? Мне близка по духу церковь в Филиппах. Привлекают также общины в Эфесе, в Колоссах. Даже вызывает интерес римская церковь. А вот коринфская община меня привлекает мало. Почему, спрашиваю я себя? Ведь в ней немало активных, способных, талантливых, умных и знатных людей. Как мне видится, основной проблемой верующих коринфской церкви был дефицит любви. Из первого послания апостола Павла мы узнаем, что в Коринфе были одаренные красноречивые христиане, однако это мало помогало в решении их духовных проблем. Недостаток любви часто приводит к возникновению соперничества, гордости и разделения. И апостол Павел прекрасно это знал. Поэтому он написал верующим в Коринфе, в чем заключается истинная христианская любовь агапе, 1 Коринфянам 13. Древнегреческое слово «агапе» означает «высшее, бескорыстное проявление любви». Это слово используется в Новом Завете для описания Божьей любви к человеку, а также жертвенной любви между людьми. Апостол Павел говорит об агапе, что она не бесчинствует. Именно это его утверждение будет предметом нашего особого внимания. Что такое бесчинство? Как оно проявляется? Словари говорят, что бесчинство – это отсутствие чинности, недостойное поведение, невоздержанность, беспорядочность и так далее. Следует заметить, что такое поведение некоторых верующих в Коринфе на общем фоне их общины являлось скорее исключением, чем правилом. Согласно Новому Завету, любовь и уважение к ближнему были отличительной чертой последователей Иисуса Христа и апостолов. Павел в послании к Галатам пишет: «Знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не в презрении искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божьего, как Христа Иисуса». Галатам 4:13-14. Апостолы были образцом любви, смирения и нежной заботы, как написано: «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, захотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». 1 Фессалоникийцам 2:7-8. О Филимоне, сотруднике Павла и Тимофея, сказано: «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобой, брат, успокоены сердца святых». Филимону 1:7. Таким образом, первые христиане в большинстве своем как раз отличались способностью любить, принимать и вмещать других, относиться к людям с должным уважением. Однако бесчинство, подобно сорняку, порой проявляет себя и среди искренних учеников Христа. Именно об этом пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Одной из проблем этой церкви было разделение верующих на группы, соперничество и споры. «Ибо от домашних Хлои сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». 1 Коринфянам 1:11-12. Апостол Павел провозглашавший в своей проповеди, что воскресший Христос есть истинный Сын Божий, Господь и Спаситель, не мог оставаться равнодушным к разделениям среди верующих. Поскольку возникшие группы в Коринфе провозглашали своими лидерами различных людей, Павел переводит их взгляд на Бога. «И насаждающий, и поливающий – ничто, а все Бог взращивающий» – 1 Коринфянам 3:7. В общине Коринфа также имели место тяжбы, и некоторые верующие обращались к мирским судьям – 1 Коринфянам 6. Такая практика не только унижала христианство в глазах мира, но и разрушительно действовала на саму церковь. Павел говорит и о проблеме дискриминации верующих из бедных семей – 1 Коринфянам 11:20-22. В одних христианских общинах обычные противоречия между господами и рабами, богатыми и бедными, знатными и простыми теряли свою остроту или вообще исчезали. В других же разногласия еще сохранялись. Очевидно также, что некоторые коринфские верующие не имели близких отношений друг с другом. Порой неуважение проявлялось даже к служителям. Павел увещевает бесчинных такими словами: «Не может глаз сказать руке: „Ты мне не надобна“, или также голова ногам: „Вы мне не нужны“» 1 Коринфянам 12:21. Похоже, что внешний вид отдельных верующих тоже выходил за рамки приличия. 1 Коринфянам 11:4-16. Апостол в своем письме подробно объясняет, как подобает выглядеть мужу и жене в церкви. Кроме того, поведение некоторых христиан в Коринфе порой граничило с бесчинством. Они перебивали друг друга в церкви, настаивая на своем. 1 Коринфянам 14, 26-35. Эти верующие даже поставили под сомнение апостольство Павла, вынудив его защищаться. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе. 1 Коринфянам 9:1-2. Приведенные аргументы свидетельствуют о том, что Коринфская церковь утратила ориентиры благочестия. Это очень напоминает современный либерализм. Все относительно, и каждый сам решает, что есть истина. В итоге церковь все больше страдала от поведения плотских верующих. Думаю, это отзывалось болью в сердце Павла. Ведь он, когда находился с ними, учил их совсем другому, мечтал привести их к истинной святости. Мудрость Павла состояла в том, что он не только обличал коринфян, но и показал путь превосходнейший. Апостол научил их строить новые отношения, основанные на любви. Только любовь агапе – источник всех христианских добродетелей. Могла вывести коринфских верующих на правильный путь. Любовь помогала верующим из враждовавших групп примириться друг с другом. Она же ставила заслон нигилизму, оспаривавшему духовные ценности, идеалы, нормы нравственности и культуры. Павел призывает церковь осознать, что любовь агапы выражается в глубоком уважении к ближнему. Она заботится и о бедных, обо всех нуждающихся. Любовь не бесчинствует, то есть не грубит, не совершает дурных поступков, но, напротив, ведет себя прилично, уважительно, учтиво и благопристойно. Такая любовь остается предметом восхищения и в наши дни. Мэтью Генри так описывает любовь агапе. «Любовь остерегается, чтобы не перейти границ приличия. Любовь не бесчинствует. Она не делает ничего, что было бы ни к месту или ни ко времени, но со всеми учтиво и доброжелательно. Она относится с почтением и уважением к стоящим выше, с милосердием и снисхождением к тем, кто ниже, с вежливостью и доброжелательством ко всем. Она не нарушает порядка, не сводит всех людей к одному уровню или рангу, но соблюдает установленные Богом различия между людьми и ведет себя соответственно своему положению, занимается своим собственным делом и не вмешивается в дела других, не критикует, не унижает поведение других». Дэвид Приор дополняет сказанное выше. «Любовь преодолевает искушение реагировать на несправедливость в грубой или эгоистической манере. Все это свойственно обычному человеку, но Иисус никогда не допускал принуждения или провокации. Что можно сказать о бесчинстве в христианской среде в наши дни? Влияет ли мирской образ жизни на церковь, так как он когда-то влиял на общину в Коринфе? Следует признать, что, к большому сожалению, бесчинство все еще встречается во взаимоотношениях между верующими. Библия объясняет это греховной испорченностью человека, Римлянам 7:18-20. Эгоизм, как проявление этой испорченности, толкает людей к неуважению по отношению к другим. Нападая на ближнего, человек думает, что защищает себя. Бесчинство в виде споров, повышенного тона, непочтительного отношения можно сегодня встретить во время обсуждения верующими организационных и деловых вопросов. Бесчинствующие режут правду матку, энергично жестикулируя, и не подозревают, что ими движет далеко не любовь агапы. Неуважительное действие верующих по отношению друг к другу можно объяснить отчасти влиянием пролетарской культуры советского времени. Коммунистическая идеология, хотя она и перестала господствовать на постсоветском пространстве, не изжита полностью. Последствия ее ощутимы по сей день. Чем громче и жестче человек высказывает свое мнение, тем более уверенным и принципиальным он выглядит в глазах окружающих. Под влиянием советской культуры превратно воспринимается и евангельский тезис о царственном священстве всех верующих. 1 Петра 2:9. Далеко не все христиане отдают себе отчет в том, что поведение царя и священника должно отражать благородство и соответствовать самым высоким стандартам. Пренебрежение этикетом ведет к грубости и другим печальным проявлениям советского безбожного прошлого. Бесчинство всегда токсично. Оно отравляет самого грубияна, разрушает взаимоотношения между людьми, причиняет боль и нравственно травмирует ближних. Как избавиться от этой нечистоты в наших церквах? Ответ очевиден – христианской любовью. Сердце, наполненное агапой, всегда сможет вмещать и принимать другого человека со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками. Любящий человек не только сам не станет поступать бесчинно, но и своим поведением побудит других людей обуздывать уста и вести себя прилично. А обрести такую любовь мы можем только у ног нашего Господа Иисуса Христа. Он стал для нас примером совершенной любви, как написано: «Все преодолеваем силой возлюбившего нас». Римлянам 8:37. Как же реализовать сказанное в практической жизни, на деле явить любовь Иисуса Христа? Прежде всего, необходимо помнить, что каждый человек является образом и подобием Бога. Будем приветливы ко всем. Пусть неподдельная улыбка озаряет наши лица. Будем внимательными слушателями. Порой именно способность слушать облегчает человеку боль. Будем аккуратны в замечаниях к ближним. Если замечание действительно необходимо, его следует сделать наедине, а не прилюдно. Будем готовы извиняться перед ближним за свои проступки. Искренние извинения способны исцелить разрушенные взаимоотношения. Будем благодарными и признательными, щедрыми на добрые слова поддержки и заслуженной похвалы. Будем горячо молиться друг о друге. Будем предлагать ближнему свою поддержку и посильную помощь. Будем исправлять свой характер на основе евангельских ценностей. Поступая так, мы очень скоро увидим, что любовь Иисуса Христа обладает удивительной силой, способной изменять мир. Мы заметим, что наша жизнь постепенно станет более светлой и радостной. И что самое удивительное, люди вокруг нас тоже будут становиться лучше.

0: Герои веры. Пресвитер Сарапик. Воспоминания. Иван Степанович Проханов. С братом Иваном Степановичем Прохановым, ушедшим в вечность, я был знаком с 1901 года. В то время он сравнительно молодой человек, нес служение на собраниях Петербургской общины евангельских христиан. Уже тогда он привлекал к себе всеобщее внимание, был весьма неординарным человеком и одаренным евангелистом. Помимо других талантов, Господь обильно благословил Ивана Степановича даром благовестника. Он старательно готовил свои выступления и проповеди, говорил порою до 2 часов без перерыва. Тем не менее, слушать его было неутомительно. Он знал, как затронуть и заставить зазвучать потаенные струны человеческого сердца. Проханов открывал перед своими слушателями сокровищницу Слова Божьего и полной силой призывал всех к новой, святой жизни по Евангелию. В 1918 году, после признания государством Петербургской общины евангельских христиан, руководителем которой был Иван Степанович, началось наше совместное служение в Божьем винограднике. Сначала мы вместе трудились в Братском совете общины, а позднее в организации Всероссийского союза евангельских христиан. Я был одним из ближайших сотрудников брата Проханова. Общие интересы и цели в служении и жизни свели нас, связав братской дружбой. Последние годы моей жизни в России я провел на миссионерском поле вдали от Петербурга на берегах Волги. Однако благодаря регулярной переписке мы не забывали друг друга и при каждом удобном случае встречались лично. В последний раз мне посчастливилось встретиться с Иваном Степановичем в 1926 году на 10-м Всесоюзном съезде евангельских христиан незадолго до того, как он переехал из России на Запад. С тех пор связь мы поддерживали лишь письмами. Когда Господь переселил меня из Советского Союза в августе 1935 года, Иван Степанович тут же написал мне из Берлина в Эстонию. Его последнее письмо я получил в сентябре, незадолго до его отъезда в Болгарию. Оттуда он вернулся тяжелобольным и вскоре ушел в вечность. В этом письме Проханов писал, что мы должны как можно скорее встретиться и обговорить дальнейшие планы по совместной работе во Всемирном союзе евангельских христиан. Однако этому намерению не суждено было исполниться. Господь призвал своего верного слугу прежде, чем наша встреча состоялась. Лишь через 3 месяца мне удалось посетить могилу брата Проханова на кладбище в Берлине. Такова была воля Господа. В декабре 1935 года в Вернигороде, в миссии «Свет на Востоке», состоялась встреча членов и друзей Всероссийского союза евангельских христиан за границей. Целью встречи было обсуждение вопросов, связанных с продолжением работы основателя и руководителя Всероссийского союза евангельских христиан после его смерти. На эту встречу был приглашен и я, как бывший сотрудник Всероссийского союза. И вот по окончании заседаний в Вернигороде я отправился в Берлин, чтобы побывать на могиле моего брата и верного друга Ивана Степановича. В этой поездке меня сопровождали другие его бывшие сотрудники, брат Кифер и сестра Коношевская. Стоя у покрытого цветами и зеленью могильного холмика, мне было трудно смириться с мыслью, что здесь лежит тело человека, наделенного в земной жизни необычайной силой духа, многими дарованиями и способностями для служения в Божьем винограднике. Перед моими глазами предстала картина всего того, что Проханов сделал для распространения Евангелия среди русского народа, и я понял, какой великой потерей стал его уход для всего нашего братства. От этих мыслей боль и тоска наполнили мое сердце,
1: смешиваясь с болью от потери старшего брата и верного друга. С ним я делил не только радость победы Евангелия в России, но страдания и преследования за свидетельство Христово. В 1921 году мы оба сидели в тюрьмах, он в Твери, а я в Симбирске на Волге. Но его больше нет. Теперь его тело — пыль и прах. Тишина кладбища помогала понять, что наш неутомимый и всегда деятельный брат теперь лежит здесь и почиет от трудов. Теперь у него нет больше власти и возможности что-то добавить или изменить в том, что он совершил здесь на земле. Эта ошеломляющая истина заставила нас внутренне содрогнуться и задуматься над прошедшей и будущей жизнью. Мы склонили головы и сердца перед великим Создателем и Судьей, который не смотрит на лицо человека и который воздает каждому по его делам. Затем мы сердечно поблагодарили Господа за его удивительную благодать, которую он явил в жизни почившего брата, за то, что в этом человеке он дал нам пример посвященной Богу и людям жизни. Мы просили Господа, если ему угодно, излить обильно и на нас свою милость, чтобы нам пребывать твердыми в вере, как ушедший в вечность брат, посвятить себя служению, которому был предан своей жизнью и всеми силами Иван Степанович Проханов.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Овида от Руфи. Овид родил Иисея. Иисей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона от бывшей за Уриею. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Ассу. Асса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иоафама. Иоафам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию. Манассия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима. Иоаким родил Иехония.

Зар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус.

Евангелие от Матфея, глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем
наречется.

Евангелие от Матфея, глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он Тот, о Котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

когда-то, осужденные за веру в Иисуса братья, пели эту песню в полголоса на нарах.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, Вильгельм Бош написал книгу «Приди домой», где описал любовь Божию к человеку. Сегодня вы услышите первую часть «Приди домой».

У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец

Боя. Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, 15 глава. Большое открытие. Еще сказал: у некоторого человека было два сына. Апостол Павел однажды выразил суть Евангелия такими странными словами: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку». 1 Коринфянам 2:9. То есть Евангелие не представляет собой какие-либо догмы, выдуманные церковью, которые она упрямо и настойчиво пытается навязать другим. Напротив, в Евангелии речь идет о новых, неслыханных вещах. Не о вещах, открытых глазом исследователя, не о вещах, услышанных каким-либо любопытным ухом, не о вещах, выдуманных сердцем человека. Евангелие говорит о совершенно неслыханных вещах, можно сказать, об открытиях, разоблачениях. Если где-то что-то раскрыли, значит, сначала там что-то скрывали. Там, где раскрыли растрату, сначала что-то скрывали, утаивали. Поэтому разоблачения могут быть очень неприятными. Думаю, что люди потому ненавидят Библию, что им неприятны ее разоблачения. Сегодня я прочитал лишь один стих из Библии, но какие великие истины содержатся в нем. Большое сокрытие. Библия говорит нам, что после грехопадения состоялось всеобщее сокрытие. Суть греха состоит в том, что он окутывает все тайной и мраком. До грехопадения все было светлым, ясным и ярким. Но потом произошло грехопадение. Все было окутано мраком. Причем страшно то, что сам Бог участвовал в этом. До грехопадения мы читаем, что Бог открыто ходил среди людей. Но грех привел к тому, что Бог сокрылся, стал невидимым Богом. Да, Он невидимый Бог. Люди ищут Его под разными масками. Бог в природе, но Он не там. Он наверняка в больших международных событиях. Но там совсем иные силы. Во мне самом Бог, но в себе самом найдешь все, что угодно, только не Бога. Бог сокрыт. И там, где Он появляется, это происходит в столпе облачном, который также скрывает Его. Даже когда Он явился в Сыне, то Сын Божий был сокрыт в образе раба, и разум Его не познает. Но не только Бог сокрыт, сатана тоже. Он не может скрываться как Бог, поэтому он прикрывается маской. Библия говорит: сатана принимает вид ангела света. Он говорит о религии. Он утверждает, что хочет дать людям истинную свободу и человеческое достоинство. Но после того, как он отнимет у человека всякую опору, сделает его распущенным и безбожным, человек воскликнет, подобно героине Фаусте: «Но все, что у меня к этому толкало, Боже, было так хорошо, ах, так приятно». Но не только Бог и ад занимаются маскировкой, но прежде всего человек. После грехопадения Адам спрятался за кустами в саду. Это было еще примитивно. Теперь мы научились маскироваться лучше. Безбожник говорит о новых научных и религиозных познаниях. Жадный утверждает, что он экономный. Ленивый говорит: «Не хочу быть карьеристом». Бессердечный, черствый человек говорит, что его неправильно понимают. Порочный хвалится своей витальной человечностью.
Клеветник называет себя

0: кругом истины. Грешник лжет, его девиз «Я поступаю правильно и никого не боюсь». Постоянно озабоченный говорит, что он, мол, надежный и верный в земных делах. Какой карнавал, какой маскарад. Впервые поняв это, кажется, что должен просто задохнуться в этом мире красок и притворств. Где же истина? Где свет? Скажу вам где. В Слове Божьем. Слово Божье означает большое открытие. В нем открывается Бог и сатана, и человек. Это Слово Божье, и читающий его ликует. Твое Слово дает мне познание. И в твоем свете мы видим свет. Бог раскрывает себя. Отец имел двух сыновей. В одном этом слове раскрывается Бог. Кто есть Бог? Бог – это не высшее существо или судьба, или провидение, сила природы. Бог – это Отец. Ни один человек не познал этого сам. Евангелие раскрывает это. Бог – это Отец. Как пояснить значение этого слова? Мы знаем только земных отцов, и по сравнению с Богом это лишь плохие отцы. Сидя однажды в тюрьме, я успокоил свое сердце в сильной борьбе. Было тихо вокруг и тихо во мне. Вдруг я услышал на улице горький плач ребенка. Я не видел его. Я только слышал его. По ошибке я подумал, что это один из моих детей. Внутренний покой был нарушен, сердце бушевало во мне. И в этот момент я понял, что означает «отец». Это когда твое сердце пылает любовью к детям. Когда любишь их больше всего на свете. Бог – отец, а мы его дети. Его злые дети. Убежавшие от него дети, но его дети. Какое блаженное открытие Евангелия. Дети могут уйти от своих родителей. Мужья, как это ни прискорбно, оставляют своих жен. Друг может покинуть друга. Но может ли отец оставить своего ребенка? Библия рассказывает потрясающую историю об Авессаломе, восставшем против своего отца Давида. Давиду пришлось бежать, состоялась ужасная борьба. И в этой борьбе Авессалом погиб. Получив весть об этой победе, Давид не почувствовал и капли радости. Он горько заплакал и запричитал: «О, сын мой, Авессалом, Авессалом, сын мой! Кто дал бы мне умереть вместо тебя?» И Бог – это Отец. Совсем другой Отец, чем мы это понимаем. Знаете, почему мир такой несчастный? Потому что он пытается жить без Отца. Посмотрите на Голгофу. Заблудившееся дитя Божье, посмотри в умирающее лицо Спасителя. И ты увидишь, как сердце Божье болит за тебя. Блажен, кто может петь со святыми. О сердце Отцова, о свет и жизнь, о верный пастырь Эммануил. Я не хочу больше сам управлять собою, пусть Отец ведет свое дитя. Разоблачение человека. Да, эта история разоблачает и человека, меня и тебя. У некоторого человека было два сына. Эти два сына представляют собой все человечество. Каждый найдет свое изображение в одном из обоих сыновей. Что же такое человек? Бог – это истинный Отец. Являемся ли мы истинными детьми? Нет. Оба сына злые, черствые, отпавшие дети. У обоих сломанные отношения с отцом. Они видят в нем лишь врага или обузу. Таковы мы. Бог для нас обуза. Нам было бы приятнее поделить мир без него. Есть только два сына. Только два сорта людей. Один сын убегает и живет легкомысленно без отца, второй остается дома. Но для него важен не отец, а вознаграждение. Таковы мы. Такими разоблачает нас Библия. Здесь одновременно разоблачается существо мира. Что такое мир? Ужасно разрушенная семья Божья. Каждая газета представляет собой сообщение о разрушенной семье Божьей. Возможно, кто-нибудь спросит: это и есть Евангелие? Это тяжелая, невыносимая истина о том, что мы разрушенная семья Божья, в которой отец прячется и маскируется, а дети погибают в горе, страданиях и грехе. О нет же! Евангелие говорит больше. Оно возвещает: Бог открылся нам. Отец послал своего первородного сына, чтобы он сжалился над нами. Поэтому Иисус пришел в мир, умер и воскрес, чтобы восстановить разрушенную семью Божью. Оставьте свое упрямство, свое сопротивление. Вернитесь домой и верьте в Сына Божьего. О том, кто верит в Сына, можно сказать: теперь он в семье Божьей больше не чужой и не пришелец, а член семьи. Поэтому Церковь Иисуса имеет такое большое значение в мире, потому что она является новым началом семьи Божьей. Она является большим обетованием будущего во всем горе и нуждах мира. У некоторого человека было два сына. О, если бы мы стали истинными детьми Божьими, смиренными, но исцеленными, полными раскаяния, но вернувшимися домой, некогда заблудившимися, но теперь возвратившимися к пастырю и блюстителю душ наших. Удаление от отца. «И сказал младший из них отцу: Отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно». Очень часто в нашей жизни причины и последствия настолько тесно связаны друг с другом, что если наступит первое, то за этим обязательно последует второе. Если кто-то на пляже неразумно лежит на солнце, желая во что бы то ни стало загореть, то он просто должен получить ужасный ожог. И если кто-то не умеет обходиться с деньгами, то в конце месяца должен будет голодать. Знаете ли вы, что Слово Божье тоже говорит о таком законе взаимодействия причины и следствия? В книге пророка Иеремии 2:19 мы читаем: «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». Это слово можно применить к миру. Как часто мне задают вопрос: как может Бог допускать все эти страдания и бедствия в мире? На это есть только один ответ. Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. Это слово можно применить к нашему народу, и тогда становится жутко. Но применим это слово к самим себе. Это всегда приносит самые лучшие результаты при изучении Слова Божьего. Наш текст повествует в трех актах о том, что происходит, если мы оставляем Господа, Бога нашего. Акт 1. «И сказал младший из них отцу: Отче, дай мне следующую мне часть имения». Это слово показывает нам плотского человека в его нормальном состоянии, в котором он еще верит в Бога и еще имеет религию. Но он ничего не знает ни о спасении Божьем в Иисусе, ни о возрождении, ни о жизни с Богом. Уверен, что многие из нас увидят в нем самого себя. Сын находится еще у отца, подобно тому, как и плотской человек рождается в близости Божьей. Библия говорит, что Бог недалеко от каждого из нас. Деяния 17:27. Сын даже говорит с отцом, но какая это жалкая молитва: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Мы ощущаем здесь ледяную холодность. Так невозрожденный человек стоит перед своим Богом, холодный как лед. Я видел людей, как они ужасно горевали, потеряв собачку или попугайчика. Но о Боге они не проронили ни одной слезы. Я видел людей, сияющих как новый пятиалтынный, потому что им повысили зарплату. Но любовь Бога Отца еще никогда не заставляла трепетать их сердце. Проверьте себя, друзья, может быть, вы тоже такие же холодные. Тогда вы, несмотря на всю вашу религию, являетесь блудным сыном. Как он молится? «Отче, дай мне». Да, невозрожденный человек тоже молится. Но как же жалко он молится. В этой молитве нет никакой благодарности за всю доброту отца. Эта молитва не выражает сердечной любви. О нет! Отче, дай мне! Отец нужен только, если от него что-то хочешь. Ты обращаешься с Богом, как с официантом. Не правда ли, к официанту ты равнодушен? Главное, чтобы он принес тебе что-нибудь хорошее покушать. Так ты поступаешь и с Богом. Ты хочешь от него что-то получить, но не хочешь его самого. «Дай мне», — говорит сын, — и обнаруживает свое сердце. Да, таково наше сердце, нам важны только мы. Какое мне дело до отца, — думает сын, — и какое мне дело до брата? Я хочу получить мою часть. Отче, дай мне. Это я, желающее настоять на своем, принесло сыну бедствие. Отсюда все наши беды, наше беспокойство и наши раздоры. О, блаженное спасение, когда наше упрямое «я» распято со Христом на кресте. Отче, дай мне. Смотрите, эта притча – невероятная история. Земной отец наверняка отказал бы своему сыну в такой просьбе. Но Бог, он другой. Он позволяет людям идти своим путем, и поэтому он дает. Да, Бог дает беспрерывно. Жизнь, здоровье, деньги, имущество, еду, хорошую погоду, одежду, солнце, дождь. Он дает даже своего сына, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. И тот сын берет. Я нигде не вижу, чтобы он сказал спасибо. Вот каковы мы. Акт 2. И пошел в дальнюю сторону. В описанном до сих пор состоянии человек не может оставаться навсегда. Религия должна быть, говорят люди. И они имеют в виду. Неплохо, когда ты знаешь такого Бога в качестве убежища и утешения. Но Бог теперь требует, чтобы мы соблюдали Его заповеди, почитая отца и мать. Помни день субботний, чтобы светить его. Не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Это начинает обременять сына. Не хочешь ведь постоянно видеть полные упрека глаза, если выйдешь немного из рамок дозволенного. Не хочешь ведь, чтобы тебя постоянно мучила совесть. Однажды кто-то сказал: «Я выполняю свой долг». А если Бог требует большего, то Он какой-то мелочный Бог. Так говорит плотский человек, которому вблизи Бога становится тесно. Тогда он принимает решение. Не сразу. Вначале он сам напуган. Мы читаем: «По прошествии немногих дней». Непростое дело отвернуться от своего Бога. Но потом он все же уходит. Пошел в дальнюю страну. Да, мир без Бога дальний и широкий. Миллионы людей живут там без Него, и они счастливы и свободны. Что же еще? Зачем еще дольше держаться за этот отсталый отцовский дом? Надо же идти в ногу со временем. Господь Иисус рассказал эту историю в иудейской стране. Поэтому нам нужно обратить внимание на одно примечательное обстоятельство. В стране Иисуса свиньи считались нечистыми животными. В дальней стране, куда пошел блудный сын, выращивались свиньи. Там не делалось различия между чистыми и нечистыми животными. И это притягивало молодого человека. «Прекрасно», — подумал он, — «страна без ограничений». Там молодые люди имели подругу, и никто не видел в этом ничего дурного. Там можно было лгать, и лгуна считали ловким. Можно было ссориться, сквернословить, жить как хочешь. И так он ушел. Нет, он незаметно удалился. Вдаль от отца. Как много людей уходят, так от Бога. Если здесь есть кто-либо, который как раз собирает свои пожитки, то я хочу сказать ему. С настоящего момента над жизнью молодого человека стояло слово. «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего». Акт 3. Там расточил имение свое, живя распутно. Удивительно, как Иисус рассказывает. Не правда ли, нам хотелось бы поподробнее узнать об этом периоде жизни молодого человека? Но такова Библия. Говоря о грехе, она использует только одно предложение. Он расточил имение свое, живя распутно. Библии не нужно рассказывать нам о жизни без Бога. Мы и так ее сами знаем. Итак, молодой человек жил, как будто мог прожить так всю вечность. Но так не может продолжаться без конца. Так и с нами. Человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Оставим блудного сына и вернемся еще раз к отцу. Что делал отец? С того часа, как сын ушел, он начал ждать, не вернется ли блудный сын. Потоки любви посылал он ему вслед. «Целый день я простирал руки мои», — говорит Бог в своем слове. Есть потрясающая картина Бурнанда. Отец стоит на крыше своего дома и высматривает сына. Заслонив глаза рукой, он всматривается вдаль. Он полон тоски, любви и ожидания. Знаешь ли ты, что Бог так высматривает тебя? Он делает еще намного большее. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Жизнь вдали от Бога. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Во многих моих беседах с людьми о спасении души я часто сталкиваюсь с роковой ошибкой. Невозрожденный человек говорит так: «Я тоже верю в Бога». О, мои милые друзья, если бы дело было в этом. Блудный сын тоже верил в отца. Он ни секунды не сомневался в том, что где-то вдали существует отец. Но все его несчастья возникли потому, что он был далеко от отца. Так же обстоит дело и с нами. Верим ли мы в существование Бога или не верим, это совершенно не важно. Перед нами стоит один вопрос. Имеем ли мы мир с Богом? Живем ли мы с Богом и силою Божьей? Наш текст показывает нам жизнь вдали от Бога. Вернее, наш текст показывает нам, куда ведет жизнь вдали от Бога. Жизнь вдали от Бога имеет также и веселую, и радостную сторону. Об этом рассказывается в начале. «Пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Там жизнь била ключом. И весело правили три истинных властелина мира. Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, высокомерие. Но это длилось лишь короткое время. Потом обнаружилось, что в действительности означает жизнь вдали от Бога. Я слышал об одной семье, пережившей то же, что и блудный сын. Они жили прекрасно. И когда однажды один верный ученик Иисуса сказал им, что они должны принять Иисуса в свое сердце и в свой дом, они высокомерно улыбнулись. Мужчина сказал: «О, мы и так справимся, мы же просвещенные люди». Несколько лет спустя их сын в ссоре ушел из дома. Мать лежала, страдая, на одре болезни. Она звала к себе дочь, но той никогда не было дома. Она всегда искала развлечений. Отец в отчаянии сидел в своем кабинете, пытаясь спасти фирму от надвигающегося краха. «Вот, теперь ищите в своем просвещении силу, утешение и надежду», — насмехался сатана. И они начали нуждаться. Но это не всегда материальная нужда. Вспомните Закхея, сидевшего с голодным сердцем на смоковнице. У него были и деньги, и имущество, но его бедная душа изнывала. Известный римский оратор Цицерон как-то сказал: «Я все испробовал и не могу найти ничего, что дало бы мне покой». А как обнаруживается эта нужда на смертном одре? Скажи, что утешит тебя, когда ты будешь умирать. Пережитые наслаждения? Они будут только обвинять тебя. Твои деньги? Их тебе придется оставить. Твой исполненный долг? Он не приведет тебя на небо. Безбожный английский король Генрих VIII, выпив перед смертью последний бокал вина, сказал: «Вот так, господа, теперь все кончено. Королевство, душа, тело и жизнь». О блудном сыне говорится: он начал нуждаться. Но разве это было так страшно? Разве он не жил в богатой большой стране? Он осмотрелся вокруг и вдруг увидел эту страну в новом свете. В ней, оказывается, был и голод. Да, так это происходит. Сначала мир кажется таким прекрасным, но когда нужда коснется души, тогда замечаешь, этот мир тоже голодает. Вокруг одни умирающие, голодающие души. Душа живет только Словом Божьим и Спасителем душ, который сказал «Я хлеб жизни». Но эту пищу мир отверг. Неудивительно, что теперь настал духовный голод. И настал великий голод в той стране. Этот голод начался. Мы читаем о нем в книге пророка Амоса, 8 глава. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши. Жалкий мир. Как хорошо детям Божьим. Праведник ест до сытости, притчи 13:25. Они имеют хлеб жизни, Иисуса. И они радуются. Господь, крепость моя и щит мой, на него уповало сердце мое, и он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю его песню моею. Псалом 27:7. Жизнь в унижении. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Это был не сладкий путь для избалованного молодого человека, но так происходит. Кто отвергает любовь отца, тот познает холодность людей. Кто не хочет идти к Господу, тот должен пристать к людям и стать рабом человеков. Тот послал его на поля свои пасти свиней. Там не было длинных речей и просьб. Там существовала лишь жесткая необходимость. Да, мир был его другом. Ради этого друга он покинул своего Бога и Отца. А теперь мир по-своему обращается с ним. «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил, Господа Бога твоего». А жители этой далекой от Бога страны, которому нанялся блудный сын, нужно сказать несколько слов. Известный проповедник Теремин сказал о нем как-то так. «Кто он, этот житель? Это личность, по поводу которой Христос намеренно оставляет нас в неизвестности. Этот человек, живущий в стране изнуряющего вечного голода. Этот господин, к которому нанимаются те, кто оставил служение Божье. Не будем называть его. Примем, однако, решение избегать греха, через который этот так называемый житель – смог бы господствовать над нами. А тот послал его на поля свои пасти свиней. Иисус рассказал эту историю в стране, в которой свиньи считались крайне нечистыми животными. Каждый понимал намек. Теперь сын полностью перешел в мир нечистоты. Теперь он должен служить ему. Так происходит с грехом. Сначала мы играем с ним, потом он господствует над нами и унижает нас. Сначала мы хотим, потом мы должны. Сатана сначала всем обещает свободу, потом заковывает в цепи. Что толку от того, что блудный сын скрежещет зубами о своем унижении? Он должен жить в мире нечистоты. Хамберг как-то сказал, «Не только ад печален, но и путь в него». Сколько людей, которые могли бы прекрасно жить в доме отца и которые ощутили однажды мир с Богом, живут собачьей жизнью, превратившейся для них в ад на земле. Иной брак, иная семейная жизнь, иные мучения на работе дают почувствовать влияние ада на жизни людей. Жизнь без Бога – это жизнь в унижении. И напротив, жизнь с Богом, жизнь в благодати – это возвышенная свободная жизнь. В псалме хваления Анны говорится – «Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им наследие». Первая книга Царств, 2 глава, 8 стих. Жизнь в одиночестве. Здесь написано потрясающее слово «никто». И никто не дал ему. «О, молодой человек, где твои недавние друзья? Где они?» Замечаешь ли ты теперь, что у тебя вовсе и нет друзей? А того, кто желал тебе добра, того ты оставил. Видишь ли, что твои друзья вовсе не были заинтересованы в тебе? Они только хотели что-то поиметь от тебя. Ты сам их не интересовал. Теперь ты совершенно одинок. Видели ли вы когда-нибудь гравюру на меди молодого Дюрера о блудном сыне? На ней изображены большая усадьба и просторные поля, но вокруг ни души. Только блудный сын. Он стоит на коленях, ломая в отчаянии руки, посреди хрюкающих свиней. Совершенно одинок. Жизнь без Бога делает совершенно одиноким. Это действительно так. Вспомните одинокий конец Иуды. Совсем иначе выглядит жизнь в доме отца. Друзья, у меня были времена, когда я днями не видел ни одного человека, но я убедился, Иисус сдерживает свое слово. «Се я с вами во все дни до скончания века» Евангелие от Матфея 28:20. Я пережил общение в Духе Святом с торжествующей церковью, с братьями и сестрами борющейся церкви. О, как люблю я, Господи, Твоих детей, ищущих Тебя и любящих Тебя! Пробуждение, часть первая. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Есть такой немецкий детский стишок. «Я маленький ребенок, и у меня мало сил. Я хотел бы быть спасенным, и не знаю, как это сделать». Думаю, очень многие люди испытывают подобное. Им хотелось бы быть спасенными. Они хотели бы иметь мир с Богом, хотели бы попасть на небо, но не знают, как это сделать. Таких людей я прошу хорошо прислушаться и открыть свое сердце и уши Слову Божьему, так как в этих и последующих стихах Господь Иисус весьма точно показывает путь к вечному спасению. Когда мой отец лежал при смерти, он однажды весело пробормотал: «Я хотел бы быть спасенным и знаю, как это сделать. Как я хотел бы, чтобы все мы были такими людьми, чтобы все мы могли сказать подобное». Первый шаг в этом направлении – это пробуждение. Начинаешь понимать свое жалкое состояние. «А я умираю от голода», – говорит блудный сын. Человек без спасителя так ужасно жалок. Ужасно жалок уже в жизни, а тем больше на смертном одре и прежде всего перед судом Божьим. Везде слышится «я умираю». Как случилось, что блудный сын дошел до такого состояния? Вся его жизнь ориентировалась только на одно – «хочу удовлетворить свои желания». Сначала это было желание увидеть мир. Он пошел в дальнюю страну. Затем были весьма низменные страсти. Мы слышим только три предложения о жизни молодого человека, и все они свидетельствуют о том, что он стремился только к одному – удовлетворить свои желания. Расточил имение свое, живя распутно. Он расточил свое имение с блудницами. Он хотел наполнить свое чрево рожками, которые ели свиньи. Желание, желание. А конец всех стараний удовлетворить желание – «Я умираю от голода». Вот вам картина плотского человека, который ничего не знает о жизни силою Божьей. У греков были странные представления о мире мертвых. Но в этих представлениях скрывается какая-то доля истины. Так, например, они рассказывают о Данаидах. Те должны были в преисподней наполнять бочку. Но бочка была бездонная. Все снова из нее вытекало. А они все работали и мучились, но все старания были напрасны. Так и человек, стремящийся удовлетворить свои желания. И все же он пытается делать это, не переставая, до вечной погибели. Неужели никто не может прекратить эти мучения? Может. Святой Дух может. Он может привести людей к тому, чтобы они прервали свои бесполезные дела. Это пробуждение. Тогда пробуждаешься. И видишь свое жалкое состояние, а я умираю от голода. Начинаешь тосковать по отцу. Замечательно, когда человек осознает, как жалок он без Иисуса. Но для пробуждения этого мало. Многие люди осознали свое жалкое положение и все же не продвинулись дальше этого. Упомяну безбожного философа Вольтера, с которым часто общался Фридрих Великий. Вольтер сказал: «Я желал бы никогда не рождаться». А Гёте, имевший все, чего душа пожелает, богатство, славу, почет, сказал Экерману: «В принципе, моя жизнь состояла только из труда и хлопот. Могу сказать, что за мои 75 лет у меня не было и 4 недель постоянного настоящего удовольствия. Было вечное скатывание камня, который нужно было вновь и вновь поднимать. Это подобно тому, что говорит блудный сын: «Я умираю от голода». И все же эти люди не продвинулись вперед. Потому что они не задались вопросом: почему я такой несчастный? О, беспокойное, лишенное мира человеческое сердце! Спросил ли ты себя когда-нибудь, почему я такой несчастный? Блудный сын знал ответ: потому что я так далеко от отца. Он сказал: «Сколько наемников, в доме отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». Настоящее пробуждение – это когда человек начинает тосковать по своему Спасителю. Приходилось ли вам когда-нибудь тосковать по кому-либо? Думаю, что наше суровое время почти не знакомо с этим чувством. Когда я был еще маленьким мальчиком, родители моего друга пригласили меня провести каникулы в их загородном доме. С большой радостью я поехал с ними. Приехав туда, я начал скучать по дому. Как они только не старались обрадовать и развлечь меня, но ничто не помогло. Однажды по дороге в церковь почтальон вручил мне письмо. Оно было от моей младшей сестренки. Она еще толком не умела писать и написала лишь 2 строчки с буквами «И» и «Е». Но это жалкое письмецо потрясло меня. Я сидел в церкви и горько плакал. Так происходит с пробудившимся сердцем. Раньше человек, может быть, дискутировал о христианстве и говорил очень много умного. Но сердце оставалось холодным. Но если сердце пробудилось, тогда знаешь только одно. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Тогда каждый зов, каждое движение доброго пастыря волнует сердце. Если такое сердце наполнится тоскою по Иисусу, тогда мир пытается отвлечь нас и утешить. Горе нам, если ему это удастся. Блаженная тоска по Иисусу. Блажен тот, кто испытает такое пробуждение. Он находится на правильном пути. Там, где сердце испытывает тоску по Иисусу, там начинается жизнь. Такое сердце вселяет надежду. Узнаешь своего злейшего врага. Пережив пробуждение, блудный сын сделал ужасное открытие. Он заметил, что до сих пор он мирно жил со своим злейшим врагом. Этим врагом был он сам. До сих пор он считал врагами самых разных людей: отца, неверных друзей, жестокого фермера-свиновода. В своем непробужденном состоянии он поступал, как и все мирские люди. Он ополчался на всех. Но теперь было все по-другому. Теперь он ударял себя в грудь. Теперь он имел дело с самим собой. Теперь он увидел, в чем источник всех бед. В его собственном необратившемся, непокаянном сердце. Он ударил себя в грудь. Это был сильный удар. Он нокаутировал свое собственное «я». Дорогие друзья, как мы обращаемся с самими собою? Пока мы не перестанем нравиться сами себе, пока не перестанем себя оправдывать, ласкать, любить, нам невозможно помочь. Пробужденный бьет себя в грудь. Он познает, что значит отдать себя на смерть вместе с Иисусом Христом, чтобы жить с Ним новой жизнью. Пробуждение, часть 2. Пришед же в себя. Как часто мы переживали это во время последней войны. Темная ночь. Все погрузилось в сон. Внезапно вдали раздается грохот, зенитная пушка. И потом отовсюду пронзительный вой сирен. Некоторые все равно продолжали спать, но большинство людей просыпалось. Такое пробуждение, хотя крайне неприятно, но оно помогало спасти жизнь многим. В духовной жизни тоже есть пробуждение. Библия сравнивает состояние невозрожденного человека со сном и даже со смертью. Плотский человек для Бога мертв. Он мертв в грехах и уверенности в собственной правоте. Если мы не пробудимся, то останемся навеки погибшими. Но, слава Богу, еще звучит сирена Слова Божьего. Хотя многие хотят ее заглушить, потому что она мешает им спать. Но блаженны мы, если наш сон будет нарушен. Блаженны мы, если пробудимся. Даже если от этого больно, но это ведет к жизни. Наш текст описывает следующее пробуждение. Он пришел в себя. Мартин Лютер перевел, бил себя в грудь. Дословный перевод греческого текста гласит «Он пришел в себя». И тут я бы хотел обратить ваше внимание сначала на эти два слова «в себя». Человек ко всякому приходит, только не в себя. Для всего он находит время, только не для себя. У тебя есть время для специальности, время для общественной работы, время для чтения газет, для пивной, для разных кружков. Есть время для болтовни, для кинотеатров. А когда у тебя будет время для самого себя? О, скажешь ты, у меня есть время и для самого себя. Верно, у тебя есть время для себя. И что ты тогда делаешь? Ищешь, чем бы развлечься. Хамберг говорит в своем толковании этого текста. Подумаем, что означает слово «развлечься» или «рассеяться». Подобно тому, как рассеиваются зерна по воздуху, так и люди пытаются рассеяться. Тогда не остается времени подумать, поразмыслить о самом себе. Некоторые люди рассеиваются с таким успехом, что больше не могут собраться до самого смертного часа. Потом видишь, как они ищут и не могут собраться. Все у них разбегается. Пусть никто не думает, что он еще сможет потом покаяться. Так человек приходит в самые разные места. Многое видит, многое познает. Только в себя он никогда не приходит. Прекрасно, если это происходит. У блудного сына это произошло. Он пришел в себя. Он пришел к себе домой. Но как там все выглядело? Там была безграничная нищета. Я умираю от голода. Там были развалины греха. Дорогие слушатели, когда вы придете в себя? У вас было время для многих вещей. Когда вы проведете внутреннюю инвентаризацию? Результат будет потрясающим. Поэтому не откладывайте все это в долгий ящик. Когда вы хотите уделить время заботе о себе, подумайте об этом. Не о пище и одежде, нет, о спасении вашей души. О мире с Богом, о том, что будет с вами после вашей смерти. Тарсергент говорит, оставь неважное, делай важное. Он пришел в себя. Подчеркнув слова «в себя», я бы хотел теперь рассмотреть все предложение целиком. Он пришел в себя. Может быть, нам приходилось уже будить человека, спящего сладким сном. Тогда мы знаем, что означает «он пришел в себя». Большинство людей спят. Их жизнь подобна запутанному беспорядочному сну. Моисей уже в свое время сказал «Они как сон» Псалом 89. В одной старой солдатской песне есть такие слова. Он говорил, что жизнь – это всего лишь сон. Блудного сына пробудила нужда. Однажды некто сказал «Все беды – это черная собака Бога, которая будет спящих, заблудившихся овец и приводит их назад к стаду Иисуса. Если это произойдет, тогда всякая нужда достигла своей цели. Но у Бога есть и другие средства для пробуждения людей. Главное, чтобы пробуждение состоялось. Он пришел в себя. Недавно я прочитал об одном сверх меры выпившем человеке. Будучи пьяным, он поссорился с другом и убил его. Вот тут он пришел в себя». Невозрожденный человек всегда живет в опьянении. Ему это нужно, иначе он просто не выдержит. У него есть много средств для опьянения. У одного это алкоголь, у другого его влечения и страсти. Третий опьянен деньгами, четвертый – властью, пятый – политическими событиями, шестой – постоянными заботами, как бы чего не упустить. У седьмого – опьянение фильмами и так далее. Однажды я прочел биографию человека по имени Пауло Шварц. Он, как эльзасец, был приговорен французами к ссылке на пожизненное поселение в Каену. Он рассказывает. «Мы были в лагере в Марселе. Потом мы увидели, как прибыл так называемый смертный корабль, который должен был отвезти нас на чертовы острова. Тогда всех охватило страшное отчаяние. Все продавали последнее, что у них еще было, и покупали водку. А потом все утонуло в массовом опьянении. Так поступает мир, прежде чем попасть в ад. Тогда он пришел в себя. Тогда его душа открыла глаза. Тогда он схватился за голову и тогда закричал: «Я не хочу умирать, я хочу домой к отцу». Христиане – это пробужденные, потому трезвые люди. Опьяненные люди в мире злятся на нас за то, что мы такие трезвые. Но тут ничего не поделаешь. Новый Завет 10 раз призывает нас к трезвости и бодрствованию. «Будем бодрствовать и трезвиться», — говорит апостол Павел. И Петр призывает: «Бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». И в другом месте: «Бодрствуйте в молитвах». «Он ударил себя в грудь», — так перевел Лютер. И это имеет настолько тонкий и глубокий смысл, что мы уделим этому еще несколько минут. Плотский человек полон раздоров. Он наносит удары. Но он бьет не себя, а других. Жалуется на людей, на обстоятельства, выступает против Бога. Но блудный сын обвинил не друзей, не отца, не жестокого владельца свиньи, а себя самого. О, это спасительный час! Ударил себя в грудь. Вообще мы очень нежно обращаемся с самими собою. Мы жалеем себя, оправдываем себя. Блудный сын этого не делал. Он ударил себя в грудь. Это был удар, полностью разбивший все легкомыслие и вообще всего прежнего человека. Тогда он решил: «Встану, пойду к отцу моему». Без этого удара он пришел бы в отчаяние. И как раз этого хочет сатана, он хочет довести нас до такого отчаяния. Вспомните Иуду. Спасительный удар. Он стал началом новой жизни.
1: Продолжение истории блудного сына слушайте в нашей следующей передаче через неделю.

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: «Том», — ласково сказал ему его господин, — «знай, что я обещал мистеру уплатить $1000 убытка, если ты не будешь на месте, когда он тебя потребует. Теперь он занялся другими делами, и ты можешь располагать днем. Иди куда тебе угодно, мой милый».
3: «Благодарю вас, хозяин», — сказал Том.
2: «Только помни», — прибавил торговец, — «не сыграй шутки со своим господином, потому что если ты не будешь на месте, я не прощу ему ни одного цента. Если бы он послушал меня, то не доверял бы ни одному из вас. Все вы скользки, как угри».
3: «Хозяин», — сказал Том, выпрямляясь, — «мне было ровно 8 лет, когда моя покойная госпожа передала мне вас на руки, а вам был тогда только год». «Том», — сказала она, — «вот твой молодой господин, заботься о нем». «А теперь, хозяин, разве когда-нибудь я не держал своего слова? Или разве я вам прикословил в чем бы то ни было, особенно с тех пор, как я сделался христианином?»
4: Мистер Шелби не смог сдержать своего волнения, и слезы выступили у него на глазах.
2: «Милый мой», — сказал он, — «видит Бог, что ты говоришь правду. Если бы это от меня только зависело, никто на свете не мог бы купить тебя».
4: «И так же верно, как то, что я христианка», — сказала миссис Шелби. «Ты будешь выкуплен, как только я буду в состоянии собрать необходимую для этого сумму».
3: «Сэр», — обратилась она к Гейли,
4: — «соберите точные сведения о том, кто купит его, и сообщите мне».
2: «Извольте», — сказал торговец. «Кроме того, я могу привести его через год с небольшой надбавкой перепродать вам».
4: «Тогда я куплю его, и это будет не без выгоды для вас», — сказала миссис Шелби.
2: «Отлично», — возразил Гейли. «Мне все равно, продавать ли их вверху или внизу по течению реки, лишь бы делать хорошие дела. Я только желаю зарабатывать себе на хлеб». «Но ведь это не всем нужно, я полагаю».
3: Мистер и миссис Шелби были утомлены и оскорблены нахальной фамильярностью Гейли, но в то же время понимали необходимость сдерживаться. Чем более он выказывал себя безжалостным, тем более миссис Шелби боялась, что ему удастся погоня за Элизой, и она расточала все свои женские хитрости, чтобы удержать его. Она мило улыбалась, соглашалась с ним, дружески разговаривала и употребляла все усилия, чтобы он не заметил, как проходило время. В 2 часа

0: У нас их много. У нас есть Бруно, гончая собака. Потом почти у всех нас, негров, есть собаки разных пород.
1: Фу, сказал Гейли, прибавив что-то по поводу собак, на что Сэм пробормотал.
0: Я, право, не вижу, к чему же проклинать этих животных.
2: Но я почти уверен, что у твоего хозяина нет собак для преследования негров.
1: Сэм отлично понимал желание торговца, но сохранял вид полнейшей простоты.
0: У наших собак прекрасное чутье. Они хорошие породы, хотя и никогда не употреблялись на дело. Во всяком случае, это славные собаки, способные на все, если вы их пустите в ход.
3: Сюда, Бруно!
1: Крикнул он, свистнув тяжеловесного Ньюфаундленда, который суетливо бросился к нему.
2: «Пусть его повесят!»
1: — сказал Гейли, влезая на лошадь.
2: «Ну, живо!»
1: Сэм повиновался, но, прыгая в седло, ему удалось ловко пощекотать Энди. Тот разразился смехом к великому негодованию Гейли, который вытянул его ударом хлыста.
0: «Ты меня удивляешь, Энди!»
1: — сказал Сэм с непоколебимой важностью.
0: «Это серьезное дело, Энди! Ты так не поможешь хозяину!»
2: «Я поеду прямой дорогой к реке!»
1: — решительно сказал Гейли, когда они прибыли на границу имения.
2: «Я знаю их повадки, все они стараются туда попасть!»
0: «Конечно!»
1: — сказал Сэм.
0: «Это хорошая мысль! Гейли умеет в каждой вещи ухватить самую суть! К реке две дороги, проселочная и большая. Какую изберет хозяин?»
1: Энди посмотрел простодушно на Сэма, удивленный новыми географическими сведениями, но поспешил горячо подтвердить его уверение.
0: «По-моему, — сказал Сэм, — Элиза избрала проселочную дорогу, как менее людную».
1: Хотя Гейли был старой и подозрительной лисицей, но в данном случае мнение Сэма показалось ему убедительным.
2: «Если бы оба вы не были лгунами...»
1: — сказал он, задумчиво останавливаясь, чтобы поразмыслить с минутку. Серьезный тон, которым он произнес эти слова, чрезвычайно рассмешил Энди. Он немного отступил назад и до того затрясся от смеха, что, казалось, каждую минуту мог упасть с лошади, тогда как лицо Сэма непоколебимо сохраняло полную важность.
0: — Само собой, — сказал Сэм. «Хозяин может делать что ему угодно. Он может избрать прямую дорогу, если она более ему нравится. Для нас это все равно. Теперь, чем я более об этом думаю, тем более убеждаюсь, что решительно надо избрать прямую дорогу».
2: «Она действительно избрала менее людную дорогу»,
1: — сказал Гейли, громко обдумывая и не обращая внимания на замечания Сэма.
0: «Об этом ничего нельзя сказать»,
1: — заметил Сэм.
0: — Женщины причудливы, они никогда не поступят так, как можно предположить, а все наоборот. Женщины от природы противоречивы, и если вы думаете, что они пошли по одной дороге, то вы наверняка сделаете лучше, если пойдете по другой. Там вы непременно найдете их. Следовательно, если, по моему мнению, Элиза избрала окольную дорогу, то я думаю, что лучше сделаем, выбрав прямую.
1: Этот глубокомысленный взгляд на женский пол, по-видимому, не особенно расположил Гейли избрать прямую дорогу. Он объявил, что решительно поедет по другой, и спросил Сэма, где она начинается.
0: «Еще немножко подальше»,
1: — сказал Сэм, подмигнув в сторону Энди, и важно прибавил.
0: «Но я обдумал дело и вижу ясно, что мы не должны избрать этой дороги. Я ее совсем не знаю. Она очень глухая, и мы можем заблудиться. Тогда только Бог знает, куда мы придем».
2: «Тем не менее, я поеду по этой дороге», — сказал Гейли. «Теперь я еще припоминаю. Я, кажется, слышал, что дорога перегорожена около реки. Не правда ли, Энди?»
1: Энди не был в этом уверен, он только слышал о дороге, но никогда не ездил по ней сам. Короче, он не был вполне уверен в этом. Гейли, привыкший

0: угадывать вероятность большей или меньшей лжи, решил заранее в пользу проселочной дороги. Он думал, что Сэм, говоря в первый раз о проселочной дороге, неосторожно проговорился, и что его усиленные старания потом отклонить его от этого были только ложью, придуманной в пользу беглянки. Итак, когда Сэм указал дорогу, Гейли поспешно двинулся по ней в сопровождении его и Энди. Дорога, о которой идет речь, вела когда-то к реке, но была давно заброшена благодаря новой дороге, убитой щебнем. По ней можно было ехать свободно на расстоянии часа езды, а дальше она была перегорожена поперек различными постройками и заборами. Сэм это отлично знал. Впрочем, дорога эта была закрыта так давно, что Энди никогда не слышал о ее существовании. Он ехал теперь с покорным видом, бормоча время от времени, что это отвратительная дорога, которая испортит ноги Джерри.
1: «Намотай себе на ус», — сказал Гейли. «Я тебя знаю, ты не заставишь меня повернуть отсюда, несмотря на всю твою брань. Замолчи же!»
2: «Хозяин может ехать по какой хочет дороге», —
0: сказал Сэм с жалкой покорностью. Затем он подмигнул еще более значительно Энди, веселость которого теперь была близка к взрыву. Сэм был очень оживлен и хвастал, что у него проницательное зрение. Иногда он издавал восклицания, уверяя, что замечает женский чепчик вдали, на пригорке, или обращался к Энди с вопросом, не Элиза ли это видна там, в низине. Он всегда произносил эти восклицания на каком-нибудь неудобном месте дороги, где ускоренное движение было невозможно, заставляя таким образом Гейли беспрерывно волноваться. После часовой езды всадники быстро и беспорядочно въехали на задний двор большой фермы. Никого не было видно, все были заняты в поле. Но так как дорогу заграждал огромный забор, было видно, что их путь в этом направлении должен был здесь окончиться.
2: «Что я говорил хозяину?»
0: — сказал Сэм с видом угнетенной невинности.
2: «Как же может чужой господин знать дороги лучше местных жителей, которые здесь родились и выросли?»
1: «Мошенник!» — сказал Гейли. «Ты все это знал!»
2: «Ну, разве я вам не говорил, что знал это, и вы мне не поверили? Я вам говорил, хозяин, что дорога закрыта и перегорожена, и что мы едва ли по ней пройдем. Энди слышал это!»
0: Все это было неоспоримо верно, и несчастному оставалось только скрыть свой гнев с возможным для него снисхождением. Все трое повернулись вправо и направились к большой дороге. Вследствие различных замедлений прошло приблизительно 3/4 часа, как Элиза уложила спать своего ребенка в деревенской харчевне, когда к ней подъехали наши путники. Элиза спокойно стояла у окна, смотря в другую сторону. Ее заметил проницательный взгляд Сэма. Гейли и Энди находились в нескольких шагах позади. В эту критическую минуту Сэму удалось как бы нечаянно уронить шляпу, и он испустил громкое и многозначительное восклицание. Это заставило Элизу вздрогнуть, и она быстро отступила назад. Всадники пронеслись мимо окна, направляясь к входной двери. В эту минуту Элиза жила тысячью жизней. Из комнаты был боковой выход к реке. Она схватила ребенка и быстро сбежала с лестницы. Гейли видел, как она промелькнула с быстротой молнии и спустилась с берега. Спрыгнув с лошади, он громко крикнул Сэма и Энди и кинулся за нею, как собака за оленем. В эту ужасную минуту ноги Элизы, казалось, едва касались земли, и в один миг она была у края воды. Они скоро настигли ее. Тогда, подкрепляемая силой, какую Бог дает одним только отчаявшимся, она с криком, большим прыжком перескочила через мутный поток у берега на льдину. Этот невероятный прыжок мог быть совершен только в состоянии отчаяния или безумия. Гейли, Сэм и Энди инстинктивно вскрикнули, подняв руки к небу. Громадная зеленая льдина, на которую она попала, погружалась и трещала от ее тяжести. Но она не остановилась ни на минуту. Испуская бессвязные крики с отчаянной энергией, она прыгала с одной льдины на другую, спотыкаясь, перескакивая, скользя и снова кидаясь вперед. Башмаки ее свалились, чулки спустились с ног, кровь отмечала каждый ее шаг. Но она ничего не видела, ничего не чувствовала, пока смутно, точно во сне, не увидела берега Огайо и человека, который помог ей взобраться на него.
1: «Ты храбрая женщина, кто бы ты ни была!» — проговорил этот человек.
0: Элиза узнала голос и черты владельца фермы, находившейся недалеко от имения мистера Шелби.
3: «О, мистер Симс, спасите меня, спасите, спрячьте!» — говорила Элиза.
1: «Что это значит?» — спросил он. «Мне кажется, это женщина от Шелби».
3: «Это маленький мальчик, мой ребенок, он продал его, там его хозяин», — прибавила она, указывая на Кентуккийский берег. «О, мистер Симс, у вас тоже есть маленький сын?»
1: «Да, есть»,
0: — сказал он грубо, но ласково поднимая Элизу к крутому берегу.
1: «Кроме того, ты очень смелая женщина».
0: Когда они достигли берега, фермер остановился.
1: «Я очень рад сделать что-нибудь для тебя, но не знаю, куда тебя спрятать. Лучший совет, который я могу тебе дать, иди вон туда»,
0: — сказал он, указывая на большой белый дом, находившийся в стороне от других, поодаль от главной улицы деревни.
1: «Иди туда, это добрые люди. Там ты будешь вне опасности, и они тебе помогут. Они привыкли к подобного рода вещам».
3: «Да благословит вас Бог», — сказала Элиза от глубины сердца.
1: «Не будем об этом более говорить, не будем, это пустяки».
3: «И вы, конечно, сэр, никому ничего не скажете».
1: «Тьфу! Да за кого же ты меня принимаешь? Конечно, нет! Ну, а теперь ступай туда, как честная и разумная женщина. Ты заслужила свободу, и ты будешь ее иметь».
0: Элиза прижала ребенка к груди и пошла твердым и быстрым шагом. Фермер стоял и смотрел ей вслед.
1: «Пожалуй, Шелби найдет, что я поступил не как хороший сосед. Но кто же сделал бы иначе? Если ему попадется одна из моих невольниц в том же положении, пусть он воздаст мне тем же. Я никогда не в состоянии видеть человека в борьбе, трепещущего, запрягающего все силы, чтобы выйти из беды, преследуемого собаками, и отвернуться от него. Кроме того, я не вижу, чего ради я буду охотиться на человека ради других».
0: Так говорил этот невежественный кентуккиец. Он никогда не изучал обязанностей, налагаемых Конституцией, и вследствие того непроизвольно поступал, как христианин. Чего не случилось бы, если бы он обладал высшим общественным положением и образованием. Гейли оставался ошеломленным зрителем этой сцены, пока Элиза не исчезла на противоположном берегу. Тогда он бросил испытывающий взгляд на Сэма и Энди.
1: «Это ловко было сделано», — проговорил Сэм. «В этой женщине сидят семь дьяволов, как мне кажется», — сказал Гейли. «Она прыгала, точно дикая кошка».
4: «Теперь я надеюсь, что хозяин извинит нас, если мы возвратимся по старой дороге. У меня, во всяком случае, не хватает смелости избрать другую»,
0: — сказал Сэм, почесывая голову, а затем испустил звук, похожий на сдержанный хохот.
1: «Ты, кажется, смеешься?»
0: — сказал торговец с гневом.
4: «Бог да благословит вас, хозяин! Я не могу от этого удержаться!»
0: — сказал Сэм, давая волю своей веселости, так долго сдерживаемой.
4: «У нее был такой смешной вид, когда она прыгала, бросалась, и лед трещал под нею. Боже мой, как она бежала!»
0: И Энди, и Сэм продолжали хохотать до того, что слезы текли у них по щекам.
1: «Я вас заставлю иначе смеяться», —
0: сказал Гейли, замахиваясь на них хлыстом. Оба нагнулись, чтобы избежать удара, и с криком бросились от реки к своим лошадям. Они вскочили в седло, прежде чем он успел сесть на лошадь.
1: «До свидания, хозяин!» — сказал Сэм с важностью. «Я думаю, наша хозяйка беспокоится о Джерри. Гейли в нас больше не нуждается. Кроме того, я думаю, миссис не удивится, что мы не поехали по одному мосту с Лиззи».
0: И шутливо ткнув кулаком в бок Энди, он пустил лошадь в галоп. Энди последовал за ним. Взрывы от смеха издалека доносились ветром. Были сумерки, когда Элиза совершила свою опасную переправу через Огайо. Вечерний туман, медленно подымавшийся с реки, окутывал ее все более и более по мере того, как она удалялась от берега. А вздувшийся поток служил непреодолимой преградой между нею и ее преследователем. Медленно, в негодовании, Гейли вернулся в маленькую гостиницу, чтобы обдумать план дальнейших действий. Хозяйка открыла ему дверь небольшой гостиной, усланной самым простым ковром. Посреди этой комнаты стоял стол, покрытый блестящей черной клеенкой. Вокруг стола были расставлены деревянные стулья с высокими спинками и длинными тонкими ножками. На камине, в котором дымился потухавший огонь, стояли ярко окрашенные гипсовые фигуры. Вдоль комнаты около камина тянулась не особенно удобная деревянная скамья. Здесь и уселся Гейли, чтобы поразмыслить о превратностях человеческих надежд и счастье вообще.
1: «На что он мне понадобился, этот маленький негритенок? Разве для того, чтобы попасть в просак?»
0: И Гейли старался успокоиться, осыпая себя проклятиями. Его заставил вздрогнуть грубый, надтреснутый голос человека, вероятно, слезавшего с лошади у ворот гостиницы. Он поспешил к окну.
1: «Тьфу! Разве не сама судьба?» — сказал Гейли. «Право, мне кажется, что это Том Локкер».
0: Он поспешно вышел. Перед винным прилавком в углу комнаты стоял плотный, мускулистый человек, футов шести роста и соответственной полноты. На нем была куртка из буйволовой кожи, шерстью вверх, что придавало ему щетинистый и свирепый вид, совершенно подходивший к общему характеру его физиономии. Черты его лица и строение головы выказывали величайшую грубость и беспощадную жестокость. Действительно, если бы вы могли себе представить бульдога, принявшего образ человека и прогуливающегося в платье и шляпе, вы получили бы довольно верное понятие об общем впечатлении, которое производила его наружность. Его сопровождал спутник, который составлял с ним во многих отношениях полнейший контраст. Это был маленький, худощавый, гибкий человек с кошачьими движениями, с черными проницательными глазами, выражавшими беспокойное любопытство, в соответствии с которыми каждая черта его лица казалась заостренной. Его длинный и тонкий нос выдавался вперед, как бы желая всюду проникнуть. Жидкие черные волосы были зачесаны вперед. Все в нем выказывало сухого и хитрого человека. Толстый человек взял большой стакан, налил его до половины водкой и проглотил разом, не сказав ни слова. Его маленький товарищ приподнялся на цыпочки и, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, принюхивался по направлению различных бутылок. Затем... осторожно, тонким и дрожащим голосом он приказал подать себе сладкой мятной водки. Когда ему налили, он взял рюмку, посмотрел на нее пристальным и снисходительным взглядом, как человек, правильно поступивший, и приготовился втягивать жидкость со вниманием маленькими глотками.
1: «Это мне на руку. Вот что значит удача. Каким образом вы здесь, Локкер?»
0: — сказал Гейли, выступая вперед, протягивая руку крупному господину.
1: «О, что занесло вас сюда, Гейли?»
0: Был учтивым ответ. Маленький человек, имя которого было Меркс, тотчас же прекратил смакование сладкой водки и, вытянув голову с любопытством, всматривался в нового знакомого с видом кошки, которая вглядывается в сухой шевелящийся лист или в другой предмет, на который можно кинуться.
4: «Действительно, Том, вот счастливая встреча! Я в ужасном положении, и ты должен выручить меня!» «Ох, как же!»
0: — пробормотал его услужливый приятель.
4: «Когда вы рады кого-нибудь видеть, можно быть уверенным, что вы в нем нуждаетесь. В чем дело?» «С вами здесь ваш друг? Может быть, компаньон?»
0: — спросил Гейли, недоверчиво взглядывая на Меркса.
4: «Да-да, вот Меркс, товарищ, с которым я был вместе на Чезе».
1: «Очень приятно познакомиться», — сказал Меркс, протягивая длинную тонкую руку, как лапа ворона.
4: «Мистер Гейли, если не ошибаюсь». «Он самый», — сказал Гейли. «А теперь, господа, ввиду нашей счастливой встречи, я думаю, мы присядем и потолкуем здесь, в этой комнате». «Послушай, старина», — сказал он человеку за буфетом. «Горячей воды, сахару и побольше водки. Да затопите камин».
0: И вот свечи зажжены, в камин подброшены дрова, и наши три почтенные личности сидят за столом, уставленным всеми перечисленными выше принадлежностями для поддержания добрых товарищеских отношений. Гейли начал трогательный рассказ о своих неожиданных хлопотах. Локкер не говорил ни слова, слушая его внимательно и угрюмо. Меркс, занятый составлением пунша по своему вкусу, по временам поднимал глаза и, устремив на Гейли свой тонкий нос и острый подбородок, следил за его рассказом с живейшим интересом. Конец истории, казалось, сильно рассмешил его, судя по некоторым движениям плеч и боков, и он вытянул свои тонкие губы с видом внушительного удовольствия.
4: «Итак, вы ловко попались. Хе-хе, надо сознаться, что шутка тонко обделана», — сказал он. «Торговля этими ребятишками всегда приносит массу хлопот», — жалобно сказал Гейли. «Если бы мы могли воспитать поколение женщин, не особенно заботящихся о своих детях, право, это было бы величайшим современным усовершенствованием, какое только известно мне»,
0: — сказал Меркс, сопровождая эту шутку самодовольной улыбкой.
4: «Право, я никогда ничего не понимал в этом», — сказал Гейли. «Дети доставляют им только заботы. Можно было бы ожидать, что они будут рады от них избавиться. Но совсем напротив. Чем более они доставляют нам неприятностей, чем более они бесполезны для них, тем крепче они привязываются к ним». «Это правда, мистер Гейли», — сказал Меркс. «Пожалуйста, передайте мне горячую воду». «Да, сэр, вы говорите именно то, что мы чувствуем все». «Однажды, когда я еще занимался этим делом, я купил крепкую, красивую и очень ловкую женщину. У нее был ребенок, болезненный, до жалости, горбатый или что-то в этом роде. Не зная, что с ним делать, я отдал его одному человеку, который хотел рискнуть воспитать его, потому что он ему ничего не стоил. Я никогда не поверил бы, что женщина могла горевать о нем». «Но, боже мой, надо было ее видеть. Можно было подумать, что ребенок ей еще дороже, потому что он был больной и мучил ее. Она плакала и убивалась, точно потеряла все на свете. Право, было смешно на нее смотреть. Неужели у этих женщин всегда будут подобные понятия?»
5: «Вот-вот, то же самое и со мной было»,
0: — сказал Гейли.
4: «Прошлым летом, спускаясь по Красной реке, я приобрел одну женщину, у которой был довольно красивый ребенок, с такими же блестящими глазами, как у вас. Но когда я осмотрел его, я увидел, что он слепой. Факт. Он был совершенно слеп. Поэтому я полагал, что лучше от него отделаться, не говоря ни слова. Убыток был небольшой. И я его выменял на бочонок виски. Но когда я захотел его взять... Женщина рассвирепела, как тигрица. Это было перед отправлением. Мои невольники не были еще закованы.
1: И вот она, как кошка, вскакивает на тюк хлопка, вырывает из рук у одного из матросов нож и на минуту всех обращает в бегство. Но увидев, что все это ни к чему не приведет и что ее схватят опять, она быстро оборачивается и, держа ребенка на руках, бросается головой в воду. И больше уже не показывается. «Ба!» — сказал Том Локер, слушавший эти рассказы с плохо скрываемым презрением. «У вас совсем нет сноровки. Мои женщины никогда не выкидывают со мной таких шуток, поверьте мне».
2: «В самом деле, как же вы с ними справляетесь?»
0: — оживленно спросил Меркс.
1: «Как я справляюсь? Да, я, когда покупаю женщину с ребенком, которого надо продать, становлюсь перед ней, приставив ей к виску кулак, и говорю: «Смотри, если ты вздумаешь сказать хоть одно слово громче, чем другое, я тебе размажу лицо. Я не хочу ничего слушать, ни одного звука». Тогда я ей говорю: «Этот ребенок мой, а не твой. И при первом удобном случае я его продам. Не вздумай шуметь, а не то я заставлю тебя проклясть день своего рождения». Таким образом, она сразу видит, что я не шучу, когда принимаюсь за что-нибудь. Со мной они становятся немы, как рыбы. И если одна из них начинает выть, тогда...
0: И Локер опустил кулак со стуком, который вполне пояснил недоговоренные слова.
2: «Это можно назвать выразительным»,
0: — сказал Меркс, толкая Гейли в бок и опять начиная хихикать.
2: «Том, вот это я называю объяснить. Хотя эти негры всегда крепколобы, но я уверен, что они понимают, что вы хотите сказать».
0: Том скромно выслушал этот комплимент и сделал такую добродушную физиономию, какая была совместима, по выражению Джона Буньяна, с его характером бульдога. Гейли после очередной рюмки вскоре почувствовал подъем нравственных сил. Явление, обыкновенно бывающее при таких обстоятельствах у джентльменов с наклонностью к серьезности и глубокомыслию.
1: «Сказать по правде, Том, — произнес он, — вы слишком жестоки. Я всегда говорил вам это. Вы помните, мы не раз толковали об этих вещах в Начезе? Сколько раз я вам доказывал, что мы только выиграли бы на этом свете, если бы хорошо обходились с ними, не говоря уже о том, что и на том свете было бы получше, когда придется попасть туда. А без этого дело не обойдется, вы знаете».
2: «Ба?»
0: — сказал Том.
1: «Разве я этого не знаю? Не возбуждайте во мне тошноты всеми этими пустяками, тем более... что у меня немного расстроен желудок».
0: И Том проглотил полстакана водки.
1: «Послушайте»,
0: — сказал Гейли, опрокидываясь на стуле и выразительно жестикулируя.
1: «Если на то пошло, то я вам скажу мое убеждение. Я всегда имел в виду вести торговлю так, чтобы наживать деньги не хуже всякого другого. Но торговля еще не все, и деньги еще не все. Потому что у нас есть душа. Мне все равно, кто бы меня ни слушал, даже если бы это возбуждало смех. Я одинаково буду говорить. Я верю в Бога, и как только устроюсь, думаю позаботиться о своей душе. И тут есть о чем подумать. Какая же польза делать зла больше, чем это необходимо на самом деле? Разве это благоразумно?»
2: «Вы позаботитесь о своей душе?» —
0: презрительно повторил Том.
1: «Надо очень зоркие глаза, чтобы найти ее в вас. Избавьте себя лучше от всякой заботы в таком предмете».
2: «Вы в скверном расположении духа, Том»,
0: — сказал Гейли.
1: «Почему вы не хотите выслушать, когда товарищ говорит вам для вашего же блага?»
6: «Придержите ваш язык»,
0: — сказал Том грубо.
1: «Я могу поддержать всякий ваш разговор, но ваших благочестивых речей не в состоянии выносить. Да, наконец, какая разница между мною и вами? Вы больше заботитесь о себе, у вас немножко больше чувства. Но ведь ясно, что это просто хитрость. Разве я этого не вижу? А ваша вера, как вы называете, не стоит ни одного гроша. Всю жизнь вести счеты с Богом, а затем увильнуть, когда приходит время расплаты.
2: «Полно, полно, джентльмены, все это не идет к делу», — сказал Меркс. «Есть, знаете, различные точки зрения на все предметы. Мистер Гейли, без сомнения, прекрасный человек, и у него свои убеждения, а у вас, Том, свой взгляд, тоже прекрасный. Но ссоры, как вам известно, ничего не разрешают. Перейдем к делу. Итак, мистер Гейли, в чем оно заключается? Вы хотите, чтобы мы помогли вам поймать эту женщину?»
1: «Женщина меня не касается, она принадлежит Шелби. Мой только мальчик. Какую я сделал глупость, купив эту обезьяну?» «Вы вообще глупы», — сказал Том грубо.
2: «Полно, Локкер, не горячитесь»,
0: — сказал Меркс, проводя языком по губам.
2: «Вы видите, что мистер Гейли предлагает нам хорошее дело?»
1: «Погодите, эти комбинации — моя специальность. Эта женщина, мистер Гейли, какова она?» «Она белая, красивая и хорошо воспитана. Я дал бы за нее Шелби 800 или 1000 долларов и хорошо бы нажил на ней».
2: «Белая и красивая, хорошо воспитанна»,
0: — сказал Меркс, причем его острые глаза, нос и рот оживились от предвкушения хорошей аферы.
1: «Смотрите, Локкер, прекрасное начало. Мы это сделаем за наш собственный счет. Поймаем их. Ребенок, конечно, пойдет мистеру Гейли, а женщину мы отправим в Новый Орлеан, чтобы извлечь из нее пользу. Разве это не великолепно?»
0: Том, сидевший с глупо раскрытым широким ртом, вдруг щелкнул челюстями, как собака, схватившая кусок мяса, и, казалось, на досуге переваривал эту мысль.
1: «Видите ли,
0: — говорил Меркс Гейли, размешивая свой пунш,
1: — на всех пунктах реки у нас имеются снисходительные и весьма благоразумные судьи, которые будут к нашим услугам. Том со своей стороны примет решительные меры. А я приеду вполне прилично одетым, в блестящих сапогах, как надо быть, чтобы принять присягу».
2: «Надо видеть»,
0: — прибавил Меркс в припадке профессиональной гордости.
1: «Какое выражение я умею придать этому! Один день я мистер Твикем из Нового Орлеана, другой раз я приезжаю из моих плантаций на реке Пирль, где у меня работают 700 негров. Потом я уже дальний родственник Генри Клея или какого-нибудь другого старого кентуккийского петуха. У каждого свой талант. Том, например, ужасен, когда ему надо пустить в ход кулаки и драться. Но для обмана он никуда не годится, совсем не годится. У него, видите ли, не выходит это естественно. Но если есть кто-нибудь в крае, кто сумел бы принять присягу, в чем бы то ни было, и со всевозможными подробностями, с более возбуждающим доверие видом, чем я, пусть его покажут, мне хотелось бы на него взглянуть. Я уверен, честное слово, что мог бы оборудовать дело даже в том случае, если бы судьи внимательнее смотрели на это, чем они обыкновенно делают». «Иногда мне даже хочется, чтобы они относились серьезнее, потому что все же это было бы забавнее».
0: Том, который, как мы уже видели, так же медленно размышлял, как и двигался, прервал Меркса, ударив своим тяжелым кулаком по столу так, что все задребезжало.
1: «Идет!» — сказал он. «Бог вас да благословит, Том, не надо только бить стаканов!» — сказал Меркс. «Приберегите ваш кулак к тому времени, когда он понадобится». «Но, господа, разве я не буду иметь участие в прибыли?»
0: — сказал Гейли.
1: «Довольно будет, если вы получите мальчика», — сказал Локкер. «Чего вам еще?» «Мне кажется», — возразил Гейли, — «что если я вам доставлю неожиданную добычу, то имею право, по крайней мере, на 10% с чистой прибыли». «Послушайте!» — крикнул Локкер, сопровождая свои слова страшными ругательствами и ударив кулаком по столу. «Разве я не знаю вас, Гейли? Небось, я не попадусь.
6: Не воображаете ли вы, что мы с Мерксом примемся гоняться за беглыми для удовольствия такого джентльмена, как вы, и ничего не наживем себе? Нисколько. Женщина будет вполне нашей, и вы не скажете ни слова. Иначе мы возьмем и ребенка. Кто нам помешает? Ведь вы сами показали нам дичь. Она столько же ваша, сколько и наша, я полагаю. И если вы и Шелби вздумаете нас преследовать, я вам рекомендую искать куропаток там, где они были в прошлом году. Если вы найдете их для нас, мы вас с этим поздравим.
4: Согласен, согласен, сказал встревоженный Гейли. Вы всегда держали слово во всех делах со мной. Я доверяю вам.
6: Вы знаете это, ответил Том. «Я не претендую подражать вашему благочестию, но не хочу лгать при моих расчетах. То, что я говорю, я исполню». «Да, да, вы знаете это, Гейли».
4: «Именно, именно, я так и говорил, Том»,
6: — сказал Гейли. «Если вы только обещаете мне доставить мальчика через неделю в назначенное вами место, мне ничего больше не нужно». «Но мне-то нужно не только это». — сказал Том. — Ведь я недаром делал с вами дела в Натчезе, Гейли. Я умею удержать угря, когда он мне попался в руки. Вы отсчитаете мне $50, ни более, ни менее. А не то не получите ребенка, я знаю вас.
4: — Как?
6: — сказал Гейли. — Когда у вас в руках дело, которое может принести чистой прибыли около 600 или 1000 долларов...
4: «Право, Том, вы неблагоразумны».
6: «Хорошо. А разве нам не предстоит работа на 5 недель, если только что-нибудь удастся?» «Подумайте только, что мы все оставим и будем рыскать за женщиной и ее ребенком, и что в конце концов мы не поймаем ее, так как изловить этих женщин всегда трудно. Что тогда? Заплатите ли вы нам хоть 1 цент?» «Я вижу, как вы это сделаете, нечего толковать. Выкладывайте ваши $50. Если дело удастся, и мы наживем с него, я вам отдам назад эти деньги, а если нет, они пойдут нам за наши хлопоты. Не правда ли, Меркс?»
4: «Конечно, конечно»,
0: — сказал Меркс примирительным тоном.
4: «Это залог и ничего более. Надо быть хорошими товарищами». «Мы законники, знаете? Том вам доставит ребенка, куда вы пожелаете. Не так ли, Том?»
6: «Если я найду мальчика, я его доставлю в Цинциннати и помещу Гренни Белчер на пристани», — сказал Локер.
0: Меркс вынул из кармана засаленный бумажник и развернул длинную бумагу. Он устремил на нее свои черные проницательные глаза и принялся шепотом читать ее содержание.
6: «Барнс, графство Шелби, мальчик Джим, $300 за него, живого или мертвого. Эдвардсы, Дик и Люси, муж и жена, $600. Женщина Полли с 2 детьми, $600 за нее или ее голову».
4: «Я пробегаю список наших дел»,
0: — сказал он,
4: «чтобы посмотреть, удобно ли нам взять наше. Локер»,
0: — заметил он, помолчав,
4: «нам надо послать Адамса и Спрингера по следам вот этих. Они уже давно записаны».
6: «Они возьмут слишком дорого», — сказал Том.
4: «О, я это устрою. Они новички в делах и согласятся работать за умеренную плату»,
0: — возразил Меркс, продолжая читать.
4: «Вот 3 легких дела, потому что стоит только по ним выстрелить и присягнуть, что они убиты. Не могут же они много требовать за это». «Что же до других дел?»
0: — сказал он, складывая бумагу.
4: «То они еще могут подождать. Теперь, мистер Гейли, поговорим о подробностях. Вы видели, как эта женщина достигла берега?»
7: «Конечно, так же ясно, как вижу вас».
6: «И какой-то человек помог ей выйти на берег?»
0: — сказал Локер.
4: «И это я видел. По всей вероятности...»
0: — прибавил Меркс.
4: «Ее где-нибудь укрыли. Но где? Вот вопрос. Что вы скажете об этом, Том?»
6: Нам надо сегодня же вечером переправиться через реку. В этом не может быть сомнения, — ответил Том.
4: Но нам не достать лодки. Теперь сильный ледоход. Том, разве это не опасно?
0: — возразил Меркс.
6: «Я знаю, что это должно быть сделано», — сказал Том решительно.
4: «Ну, конечно, конечно», — ответил Меркс покорным тоном. «Это так и будет, но...» —
0: прибавил он, подходя к окну.
4: «Теперь темно, как в волчьей пасти, и Том...»
6: «Короче сказать, Меркс, вы трусите». «Но все равно вы должны отправляться. Может быть, вам бы хотелось отдохнуть день или два, пока женщина доберется до Сандаски или куда-нибудь в другое место».
4: «О, нет, я ни капли не боюсь», — сказал Меркс.
6: «Только...» «Что только?» — спросил Том.
4: «Насчет лодки. Вы видите, нет ни одной лодки».
6: Хозяйка говорила, что сегодня вечером один человек должен переправиться. «Будь что будет, надо ехать с ним», — сказал Том.
4: «Я полагаю, что у вас хорошие собаки?»
0: — спросил Гейли.
4: «Превосходные», —
6: ответил Меркс.
4: «Но какая в них польза? У нас нет ничего из ее вещей, чтобы можно было дать им понюхать».
6: «Есть», — сказал Гейли с торжеством. «Вот ее платок, она оставила на кровати, она забыла и свой чепчик». «Вот это ловко!» — воскликнул Локкер. «Дайте это мне!»
4: «Но я очень боюсь, чтобы собаки не попортили женщину, если неожиданно встретят ее»,
0: — сказал Гейли.
4: «О, об этом стоит подумать», —
0: прибавил Меркс.
4: «Так как однажды наши собаки почти разорвали на части одного малого там, Мобайли, прежде чем мы успели отбить его».
6: «Видите ли, что касается тех, которых продают за их наружность, собаки никуда не годятся», — возразил Гейли.
4: «О да, это очевидно», —
0: подтвердил Меркс.
4: «Да кроме того, если она находится в доме, собаки ни к чему не послужат. Они бесполезны в свободных штатах, где этих беглых перевозят в повозках. Собакам невозможно идти по их следам. Они полезны только на плантациях, где беглые негры принуждены идти пешком, и никто им не помогает».
6: «Хорошо», —
0: сказал Локер, возвращаясь от прилавка, где он делал какие-то справки.
4: «Они говорят, что этот человек прибыл со своей лодкой. Итак, Меркс».
0: Этот достойный человек бросил с сожалением взгляд на это уютное помещение, которое ему приходилось покидать, но медленно поднялся вслед за Томом. Обменявшись несколькими словами с Томом относительно дальнейших планов, Гейли с видимой неохотой вручил ему $50, и почтенное трио разошлось на ночь. Если кто-нибудь из наших просвещенных и христианских читателей недоволен обществом, в которое ввела его эта сцена, пусть он поторопится бросить свои предрассудки. Охота за беглыми, мы берем смелость напомнить ему о ней, мало-помалу возвышается до законной и патриотической профессии. Если обширная страна, простирающаяся между Миссисипи и Тихим океаном, станет большим рынком, открытым для торговли телами и душами, мы скоро можем увидеть торговца и охотника за людьми в рядах нашей аристократии.

0: то время как эта сцена происходила в гостинице, Сэм и Энди, глубоко довольные собой, направлялись домой. Сэм, исполненный восторга, проявлял свою радость всевозможными завываниями и криками, разными странными движениями и кривляниями всего тела. Временами он садился задом наперед, обернувшись лицом к хвосту лошади. Потом испускал громкое «ура» и смелым прыжком усаживался на место. Затем, сделав серьезное лицо, он начинал повышенным тоном отчитывать Энди за его смех. Но вскоре он хлопал себя по бокам руками и раздражался такими раскатами смеха, что они громко раздавались по старому лесу, где они проезжали. Среди таких упражнений он продолжал погонять лошадей во всю прыть, пока, наконец, между 10 и 11 часами звук их копыт не послышался на щебне около балкона. Миссис Шелби бросилась к перилам.
1: «Это ты, Сэм? Где они?»
2: «Гейли отдыхает в харчевне. Он ужасно устал, миссис».
1: «А Элиза, Сэм?»
2: «Она переправилась через Иордан. Она, как говорится, в земле ханаанской».
1: «Как? Что ты хочешь сказать?»
0: спросила миссис Шелби, задыхаясь и почти теряя сознание от того смысла, который могли иметь слова Сэма.
2: «Господь бережет своих. Элиза переправилась через Огайо таким необыкновенным образом, как будто Бог взял ее на огненную колесницу».
0: В присутствии хозяйки набожность Сэма отличалась необыкновенным усердием, и он обильно пользовался библейскими сравнениями и образами.
2: «Поди сюда, Сэм!»
0: — позвал его мистер Шелби, вышедший на веранду.
2: «И скажи твоей госпоже, что она хочет знать. Эмили!»
0: — прибавил он, обнимая ее.
2: «Ты вся похолодела и дрожишь. Ты слишком принимаешь все это к сердцу».
1: «Принимаю к сердцу. Разве я не женщина? Не мать? Разве мы оба не отвечаем перед Богом за эту бедную женщину? Дай Бог, чтобы этот грех не пал на нас».
2: «Какой грех, Эмили? Ты согласишься сама, что мы сделали только то, что были вынуждены сделать».
1: «А все-таки у меня на душе ужасное чувство вины, и я не могу отделаться от него никакими рассуждениями».
2: «Сюда, Энди, ты негр, живее!»
0: — кричал Сэм под верандой.
2: «Отведи лошадей в конюшню, разве ты не слышишь, что хозяин зовет меня?»
0: И Сэм вскоре появился в дверях гостиной с пальмовым листом в руке.
2: «Ну, Сэм, расскажи нам ясно, как было дело»,
0: — сказал Шелби.
2: «Где Элиза, если ты знаешь это?» «Хозяин, я видел своими глазами, как она переправилась через реку по плавучему льду. Она перешла ее удивительным образом. Это просто чудо. Я также видел, как какой-то человек помог ей выйти на берег. Потом она исчезла в тумане». «Сэм, это мне кажется немного невероятным. Я хочу сказать, просто чудо. Перейти по плавучему льду не такая легкая вещь». «Легкая? Кто бы мог это сделать без Божьей помощи? Вот как это произошло. Гейли, я и Энди прибыли в маленькую гостиницу у реки. Я ехал немного впереди. Мне так хотелось поймать Элизу, что я не мог оставаться в покое, никак не мог. И когда приблизился к окну гостиницы, она была там, вся на виду, а они ехали сзади. Тут вдруг у меня с головы свалилась шляпа, и я закричал так, что разбудил бы мертвого. Конечно, Элиза услышала и попятилась назад в ту минуту, как Гейли подходил к дверям дома. Тогда, я вам говорю, она как молния выскочила в боковую дверь и побежала по направлению к реке. Гейли увидел ее, закричал изо всех сил и вместе со мной и Энди бросился за ней. Она прибежала к берегу. Перед ней был проток шириной в 9 футов. За протоком громадные льдины сталкивались друг с другом и крутились вместе. Точно они составляли один большой остров. Мы бежали прямо за ней. Я говорю вам, Я считал ее пойманной, как вдруг она испустила такой крик, какого я никогда не слышал. Я очутилась на другой стороне протока, на льду, а затем пошла прыгать с одной льдины на другую. Лед трещал и ломался, а она прыгала, как козленок. Господи, сила, которую имеет эта женщина, необыкновенна. Это мое убеждение.
0: Миссис Шелби сидела молча, бледная от волнения, пока Сэм рассказывал эту историю. «Слава Богу! Элиза жива!» — наконец проговорила она. «Но где-то теперь бедняжка!»
2: «Бог позаботится о ней!»
0: — сказал Сэм, благочестиво поднимая глаза.
2: «Как я говорил, тут есть божественный перст. И как госпожа нам всегда говорила, Бог найдет способ научить нас. Мы все орудия для исполнения воли Божьей. А ведь не будь сегодня меня, ее бы 10 раз успели схватить. Разве не я выпустил лошадей утром и не дал им бегать до обеда? И разве не я позаботился, чтобы Гейли сделал 5 миль в другую сторону сегодня вечером? Иначе он настиг бы Элизу так же легко, как собака догоняет нищего. Ясно, что тут есть божественное указание».
3: «Есть одно указание, которое ты лучше поберег бы для себя, друг Сэм», — сказал Шелби, стараясь сохранить серьезный вид.
2: «Я не позволю таких вещей по отношению к людям, подобным мне».
0: На негра также бесполезно сердиться, как на ребенка. И тот, и другой инстинктивно понимают истинное положение вещей, несмотря на все старания их обмануть. Поэтому Сэм нисколько не огорчился этим выговором, хотя и принял грустный и серьезный вид. И стоял с углами рта опущенными, как у провинившегося человека.
2: «Хозяин вполне прав. Это было очень нехорошо с моей стороны. Об этом нечего говорить. И, конечно, хозяин и миссис не могут поощрять таких поступков. Но у такого бедного негра, как я, часто бывает искушение поступать плохо, когда люди ведут себя подобно Гейли. Он вовсе не джентльмен. Все воспитанные, как я, сразу это видят».
0: «Хорошо, Сэм», — сказала миссис Шелби. «Так как ты, по-видимому, сознаешь свои ошибки, то можешь сказать тетушке Хлое, чтобы она дала вам кусок холодной баранины, оставшейся от сегодняшнего обеда. Вы с Энди, должно быть, сильно проголодались».
2: «Миссис слишком добра к нам»,
0: — сказал Сэм и, быстро поклонившись, вышел. Вероятно, вы уже заметили, что Сэм имел природный талант, который, несомненно, сильно выдвинул бы его в политической деятельности. Талант поворачивать все так, что ему доставались похвала и слава. Выказав благочестие и смирение, как он полагал, к полному удовольствию гостиной, он с ухарским видом надел свою шляпу из пальмового листа и направился к владениям тетушки Хлои с явным намерением произвести эффект на кухне.
2: «Я скажу речь этим неграм», — сказал себе Сэм. «Теперь прекрасный случай. Господи, как я их удивлю!»
0: Надо заметить, что одним из лучших удовольствий Сэма было сопровождать своего господина, когда тот отправлялся на какое-нибудь политическое собрание. Повиснув на заборе или взобравшись на дерево, он слушал ораторов, как человек, понимающий в этом толк. Потом, возвратившись к кучке своих братьев по цвету, собравшихся по той же причине, он забавлялся тем, что передразнивал самым высокопарным и шутовским образом ораторов, которых сейчас только слушал, с невозмутимой серьезностью и торжественностью. Часто случалось, что кругом него образовывался широкий круг лиц более светлого оттенка, которые слушали его, смеялись и кивали к великому удовольствию Сэма. Словом, он смотрел на красноречие как на свое истинное призвание – и никогда не упускал случая проявить его. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу...

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований.
1: В Германии 14 часов.
2: Псалом 61. Начальнику хора Идифумова. Псалом Давида. Только в Боге успокоивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Доколе вы будете налегать на человека, вы будете низринуты, все вы, как наклонившаяся стена, как ограда, пошатнувшаяся. Они задумали свергнуть его с высоты, прибегли ко лжи, устами благословляют, а в сердце своем клянут. Только в Боге успокоивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь. В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше. Бог нам прибежище. Сыны человеческие – только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздаешь каждому по делам его.

0: Аминь.
1: Псалом 62. Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Боже, Ты — Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом восхваляют Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи.

ибо Ты – помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня. А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли, сразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду.

0: Псалом 63. Начальнику хора. Псалом Давида. Услышь, Боже, голос мой в молитве моей. Сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит. Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою. Внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на Него, и похвалятся все правые сердцем.
1: Когда Иисус мой лучший друг, тогда счастлив я. Пусть даже гром гремит вокруг,

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. В этой программе разговор пойдет о счастливой старости в Боге. Слушайте и назидайтесь.

Братья и сестры, вот мы с вами смотрим здесь на этих людей, которые насажденные в доме Господнем. Они в старости плодовиты. Плодовит только тот, чья внутренность обновляется. Вы знаете, об обновлении в Священном Писании сказано много. Даже у нашего Господа милосердие что делает? Обновляется каждое утро. Человечество настолько грешит, что если по вчерашнему греху или по вчерашнему прожитому дню, то уже Господь бы мог бы сказать: «Я устал миловать», как когда-то сказал и Моисею: «Отойди, я истреблю их». А наступил новый день, и вновь милосердие Господне обновилось, и вновь Господь с любовью и с благодатью смотрит на землю и благословляет живущих на земле. У Бога обновление. У Бога обновление. А тем более, как мы в этом нуждаемся. В обновлении, друзья дорогие. И если этой стороны у нас не будет обновления, то, конечно же, друзья дорогие, беда будет в нашей жизни. Каждый день нужно обновляться. После каждого служения нужно проверять свое состояние. Господи, что мне надо обновить? Каждый прожитый день в конце дня нужно обновляться. Все, что Господь нам открывал в течение этого дня, о чем мы размышляли, переживали духовно, и вот день заканчивается, и, может быть, чем-то надо совершить покаяние и обращение, и это будет обновление. Обновление. Как оно необходимо в нашей жизни. Братья и сестры, вот мы смотрим здесь на то, что люди в старости плодовиты. Плодовитая старость. Это второй момент, на что я хочу сейчас обратить внимание. Старость с плодами. На что здесь можно обратить внимание? Я бы предложил открыть 111-й псалом. 111-й псалом. Смотрите, что мы читаем здесь. «Блажен муж, боящийся Господа, крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя его, род правых благословится, обилие и богатство в доме его». Правда его пребывает вовек, во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы. Сердце его, твердо уповая на Господа, утверждено сердце его, и он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек, рог его вознесется во славе, нечестивый увидит это и будет досадывать, заскрежещет зубами своими и истает желание нечестивых, погибнет. Братья и сестры, вот оно, вот она, плодовитая старость. Вы обратили внимание, здесь перечисляется прежде всего состояние человека. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди его. Этот человек будет иметь большие благословения, который боится Господа и любит его заповеди. И самое первое благословение какое? Сильно будет на земле семя его. Второе материальное благословение. Обилие и богатство в доме его. Третье благословение. Правда его пребывает вовек. Четвертое. Во тьме восходит свет правым. Это откровение, которое Бог будет давать. А потом сказал, благ он и милосерд и праведен. Человек, имеющий благословение Божье, он не для себя будет жить. Смотрите, что дальше сказано. Добрый человек милует и взаймы дает. А дальше сказано его такой жизненной благословенной позиции. Он даст твердо словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. В вечной памяти. Братья и сестры, сколько тысяч, миллионов, миллиардов людей прожили, да? И не все будут в вечной памяти. А такие прекрасные люди, как Авель, как Авраам, как Исаак, Иаков, Моисей и другие люди, герои веры, в вечной памяти. Вот такие люди будут в вечной памяти. А другие... Память нечестивых исчезнет. Вот такое положение может быть. Смотрите дальше, в 9 стихе сказано, он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек, рог его вознесется в славе. Человек прожил жизнь,
И как бы Бог обогащал его материально, но человек праведник, он для себя никогда не живет. Человек праведник, он живет для своих детей, все, что имеет, детям отдает. Праведник живет для бедных, для пришельцев, для сироты, для вдовы. Он расточает, он отдает. Это праведник. И такие прекрасные обетования, такие прекрасные благословения ожидают его. Насажденные в доме Господнем, они в старости плодовиты. Вот тот, кто любил Господа, имел страх пред Господом. Вот такие благословения будут сопровождать этого человека. Второй момент, который мы здесь видим. Они сочны, сочность. Сочность, знаете, вот так вот, если нам представить примерно яблоко и в январе месяце. Чаще всего яблоки в январе еще ничего. А вот если взять яблоко и в марте, оно уже будет такое мягкое, такое уже будет вялое, оно потеряет свежесть. А бывает, умеют так хранить, что достают яблоко, его кусаешь, от него ж сок брызжет. Вот сочность, то есть человек, который, на котором не отражается старость, не отражается. Мы об этом человеке очень много уже услышали в первой проповеди. Халев. Это одна из прекрасных личностей Ветхого Завета. Халев. Какая сочность жизни! Я тот же, что было и 45 лет тому назад. А почему так? А потому что в точности следовал Господу. А потому что любил Бога и боялся Бога. Я еще такую мысль вот принял, когда шла эта проповедь, думаю, вот он же этих сынов Инаковых видел. И эти люди, которые с ним ходили, они их убоялись. И он видел, что они действительно такие, но он верил, что Бог поможет. И когда пришел в эту обетованную землю, он для утверждения своей веры, по всей вероятности, принял такое решение, вот это, самый трудный участок, самое проблемное место, которое было притыканием для тех 10 соглядатаев, глав поколений, которые вышли тогда из Израиля осматривать землю, то, что для них было камнем притыкновения, он самый трудный участок взял для себя, хотя было отмечено, мог бы взять самый легкий, уже свободный, отвоеванный, заходи, строй сады, то есть сади сады, строй там, нужные сараи, там все, что необходимо, развивайся. Нет, а он взял самый трудный участок и завоевал его, и остался он ему навек, навсегда. Братья и сестры, это тот, который в старости сочен, тот, который в старости боится Бога, тот, который в старости любит заповеди Божьи, тот, который в старости размышляет над истинами Божьими. Какая приятная старость! У нас в одной церкви есть проповедник, ему 85, наверное, уже 86 лет будет в этом году. И он продолжает проповедовать. И он уже говорит, да мне, наверное, хватит проповедовать, я вот уже такой старый. А я говорю, знаете, ну раз вот в вашей церкви, ну мало тружеников, а Господь вам определил столько лет жизни и употребляет вас. Так это ж как хорошо! Это ж как хорошо! 85 лет человек, он проповедник. И проповедник, я скажу, хороший проповедник. И есть свежие мысли у него. Он ни на чем-то одном зациклился. Я вспоминаю одного проповедника из детства своего. Он всегда проповедовал об Иосифе. У него как будто никого больше не было. У него была только одна книга «Бытие» и «Иосиф». Вот он с разных сторон его рассматривал, всегда об Иосифе проповедовал. Друзья, дорогие, тот человек, который любит Слово, тот человек, который любит заповеди Божьи, он будет сочным, на него время не окажет влияния, он и в старости и проповедником будет, и выйдет стих, будет декламировать, он выйдет и споет, прославит Господа, тот, который вот в таком отношении с Господом. Они сочные, сочные. Человек, на которого не влияет время, человек, который правильно имеет отношение с Богом, и Бог его так обильно благословляет. И третье, о чем здесь свидетельство такое, свежее. Вот оно тут рядышком, вот эта сочность и свежесть. Но я бы, знаете, выделил именно эту мысль, свежесть. Вот бывает, клубничку сорвем мы оттуда с грядочки, принесем, и она вот прямо свеженькая. Вот уже вчерашняя клубничка уже не та, уже в ней немножко поморщилась, она уже такая ветреная, уже вида у нее никакого нет. А здесь сказано «свежие». Братья и сестры, как прекрасны старцы свежие в церквах. Да, они, может быть, немощны физически, и, может быть, что-то они забывают. Мы вчера вот с Евгением Григорьевичем вспоминали одного из братьев,
ну, можно так сказать, прошлого столетия, те, которые когда-то на Кавказе у нас трудились. И вот он уже был в преклонном возрасте, но человек, который был очень благословен в проповеди, он был пресвитером Моздокской церкви, ну, Бог его очень благословлял. Но я и вчера о нем это услышал, а до этого мне Вениамин Александрович о нем много рассказывал. Как-то я был в поездке одной, и он о нем мне тоже много рассказывал. У него уже зрение притупилось, у него такие были очки, значит, вот так было плохо читать. И условия жизни у него были скромные, очень скромные. Но брат мне один и другой говорит, особое в нем было выделяемо то, что он очень любил читать Священное Писание. И любую свободную минуту, особенно когда солнышко падало к нему в окно, он садился сразу же к этому окну, брал Библию и читал, и говорил, вы знаете, разум, уже притупление разума идет, но духовные чувства, говорит, влекут меня к слову. И человек читал, и братья свидетельствуют о нем, вот Евгений Григорьевич, и другой брат свидетельствовал, что это был человек, который всегда свежий вносил мысли в проповеди. Никогда не дряхлел, может быть, на одном и том же замыкаясь. Ведь в богословии, вот в темах Священного Писания, бездна богатства премудрости ведения, бездна, это значит, говорит о том, что невозможно все исчерпать. Жизнь проживем и все не исчерпаем, все мудрости, все откровения, все то, чему нужно научиться, и то, чему нужно учить. Свежесть, прекрасная старость, когда есть духовная свежесть. Когда есть любовь к Господу, когда любовь к народу Божьему. Я вспоминаю один из примеров, Михаил Александрович мне рассказывал за одну старицу из Тихорецкой церкви. Говорит, так она преподала мне такой урок, и мне, говорит, это осталось в памяти на всю жизнь. Говорит, мы назначили праздник Пасхи в 5 часов утра, и мы, говорит, приезжаем на машине сюда, и я, говорит, подъезжаю, выхожу из машины, захожу в дом молитвы, и в это время встречаюсь с бабушкой, которая на двух костыликах идет в Дом Божий. Я спрашиваю, вы с кем? Она говорит, сама. Она живет на другой стороне города. Ей так далеко нужно было идти, перейти через мост, прийти сюда, к этому месту. И он говорит, я подумал, она часа два шла минимум, а собрание с 5. Это значит, она в 3 встала. И к 5 шла сюда. И он говорит, я как подумал, мне даже стыдно стало, зачем мы назначили так рано? А если уж назначили, то надо было бы собрать людей. Но мне говорят, вот это любовь к собранию, любовь к народу Божьему. Оно руководило этой старицей, и жизнь была благословена в этой старице. Братья и сестры, когда мы любим Бога, когда мы любим Его Слово, когда мы любим Его народ, у нас будет благословенная, прекрасная старость. Мы будем сопряжены всегда с Богом, с Его народом, с Его Словом, а значит, будем всегда свежи, плодовиты, сочны. Значит, Бог будет всегда употреблять нами, будет пользоваться нами. Братья и сестры, как это прекрасно! Вы знаете, мне пришлось в одной книге прочитать такую формулировку, что такое старость, что такое старение. Но то, что люди мира сего говорят, я уже сказал, что ничего нет хуже старости. Люди в этом мире так считают. А вот один из духовных отцов сказал вот такое, ну, вот такие мысли высказал. Старение – это процесс физического, умственного и эмоционального роста на пути к зрелости, на пути к совершенству. Мне очень понравилось это выражение. Думаю, как Бог дал этому человеку так высказать эти мысли. Старение – это процесс физический, умственный, эмоционального роста на пути к совершенству. Как прекрасно, когда жизнь людей в возрасте ведет их не к деградации только физического состояния, эмоционального, умственного. Нет, а наоборот ведет их к духовной зрелости, к любви к Богу, к Слову, к народу Божьему. Когда человек в такой позиции своей направляет все свое естество к духовному, друзья дорогие, тогда вот то, что особенно в старости бывает искушение, обидчивость, огорченность, непрощение, озлобленность даже. Это как, знаете, симптомы старости. Человек, который
постоянно переживает о том, что его обижают, его не замечают. Я вспоминаю, однажды случай был такой, закончилось у нас собрание, и родители, то есть одни дети передают записочку и благодарят: «Слава Богу, Господь благословил, мы имеем такую хорошую маму, она прожила 75 лет, сегодня у нее день рождения, помолитесь, благословите ее, чтобы она физически укрепилась». Ну вот так вот. А старушечка-то сидит, она и голову втянула в шею, наклонилась, и стыдно так, ей так, ну как-то неловко, она такая, вы знаете, тихенькая, такая в стороночке, ее никто как бы не замечал. А на другой скамеечке одни другая старушечка сидела, которая тоже была, ну не 75, а чуть-чуть поменьше, там 70 с чем-то. А эта старушечка залилась слезами, после собрания ко мне подходит и говорит: «Брат Саша, бессовестные дети у меня же тоже сегодня день рождения, и ни у кого ж не, вот ни помышления не пришло помолиться за меня, да поблагодарить, что я же их выкормила, я же им все дала, я же им все посвятила, а они вот так ко мне». А я вижу этот контраст и думаю: какая печаль! Какая печаль! Человек жил для себя, да, он что-то делал детям, но он в эгоизме своем и к старости подошел с тем, чтобы его почитали, о нем заботились. Человек не научился жить для других, хотя что-то и делал другим. Я подумал и говорю: да, конечно, надо молиться, но о ком уже не сказал. Не сказал, о ком надо молиться. Я говорю: да, надо, конечно, в этой ситуации молиться надо. Братья и сестры, подходим мы к старости. Приближаемся мы к этому возрасту. Люди, ученые, делят возрастные особенности так. Ну, знаете, вообще-то в подходе к пониманию жизни я хочу вот что выделить. Люди делят жизнь человека на три периода. Жизнь до рождения человека – это в утробе матери. Жизнь после рождения человека – это вот все наши 70-80 лет. И жизнь человека после рождения. Что интересно, жизнь человека до рождения, от этой жизни зависит, как человек будет жить после рождения. А жизнь после смерти, она будет зависима, или жизнь после земной жизни, она будет зависима, как мы прожили в этой жизни. Как мы прожили здесь? Или мы только дряхлели физически и ничего не имели духовного? Или мы были насажденными в доме Господнем? Или мы цвели во дворах дома Бога нашего, и Господь презрел на нас, и в старости садил нас плодовитыми, сочными и свежими. И не для того, чтобы для себя жить, тешить себя в старости. Как помните, может быть, кто-то из вас помнит, один из классиков выразил такую мысль, может быть, помните это из школьной литературы еще. Один человек говорит: мой дядя от самых честных правил. Когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Вот так бывает. Заканчивается старость. И у людей в старости одно желание – заставить, чтобы их уважали, чтобы их почитали, чтобы их помнили. Друзья дорогие, ну не от этого рождается уважение. Уважение рождается от того, какое наше отношение к Богу, к Его Слову, к Его народу. И это будет то основание, на котором мы будем стоять непоколебимо, мы будем блаженными мужами, и у нас будут и семьи наши благословенные, и имение необходимое будем иметь, и раздавать будем свое имение, и будем во дворах дома Бога нашего цвести, и будем плодовиты, сочные, свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Дорогие братья и сестры, хочу в заключение напомнить очень стих, который мне очень нравится. Это книга пророка Исаии. Книга пророка Исаии. Я так у себя отметил этот стих. Это обетование для пожилых. Для пожилых. Книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. Вот те, которые во дворах дома Бога, цветут и насажденные. Смотрите, что обещает им Господь. А Господь им говорит: и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Кому подобите меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны?
Братья и сестры, той заботой, которой Бог может окружить нас, эту заботу ни с кем не сравнишь. Ни даже с самой хорошей дочерью, ни даже с самым хорошим сыном, ни даже с самыми хорошими внуками, ни даже с самой обеспеченной там пенсией или еще. Ни с чем это не сравнишь. Тот, который говорит такие слова: «Я с вами и до старости, и до седины, и даже буду носить, и даже буду поддерживать, и даже буду охранять». Какой прекрасный у нас Бог! Да благословит нас Господь, друзья дорогие! Помолимся сейчас, попросим, чтобы нам так жизнь прожить, чтобы приобрести сердце мудрое, чтобы быть во дворах дома Бога нашего, чтобы там благоухать, приносить плоды, угодные для Господа, и чтобы возвещать, что праведен Господь.

0: А где ты будешь в вечности, Роза Тейвальд? Не видел того глаз и не слыхало ухо, что приготовил Бог для любящих его. Еще для глаз сокрыто и для слуха невообразимо, как сквозь мутное стекло. Бог чудно все создал, что мы тут видим, и жизнь нам полюбилась на земле. Но еще лучше то, что в небе мы увидим, когда для вечности Бог заберет к себе. Нам хочется увидеть все скорее, но Бог всему назначил час. И если Он сказал «нет слов вернее», того, кто на...
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит шестая часть этого литературного произведения.
1: До появления посетителя она не задумывалась над этим, но после его ухода тяжелые мысли не давали покоя. Утром он говорил наедине только с малышами и с Сергеем. Она тряхнула головой. «Нет, не может быть! А что, если они с Пашей говорили?» «Да, почему Паша так смотрел на него неприязненно? Неужели сын? Этого не может быть! Я не переживу, если он связан с этими бумагами!» Мысленно взмолилась женщина. Галина Николаевна с нетерпением ждала сына из школы. Как сейчас ей было необходимо услышать его «нет». Но чем больше размышляла женщина, тем больше сомневалась, что услышит этот ответ. Во время ограбления офиса, о котором говорил детектив, они были на членском собрании. Павел мог уйти из дома незамеченным и вернуться до них. Дети сказали, что Павел уходил ненадолго. По его словам, он был у Ильяса. Неужели Ильяс грабитель? И неужели он мог втянуть ее сына? Вопросы громоздились один на другой, вырастая в непреодолимую гору. А тут еще сын опаздывает из школы. Сегодня у него короткий день. Малыши уже отучились, бегают и играют. Обед готов, есть время подумать. Галина Николаевна привычно раскрыла Библию. Как часто она, сидя над Библией, думала о своей семье и своей жизни. В последнее время короткий прочитанный текст мгновенно вылетал из головы, вытесненный этими размышлениями. Она и ее семья заняли первое место, а события, описанные в Библии, стали далеким прошлым, о котором иногда все же интересно почитать. Ясная связь вечных истин раньше была живой и очевидной, а в последнее время стала такой призрачной и нереальной. Словно прошлое и настоящее совершенно утратили связь. И сейчас, сидя над раскрытой Библией, она не читала, думая о своем.

прихожей раздались осторожные шаги. «Опять он пытается тихо пробраться к себе», — устало подумала мать. «Неужели в школе проблемы?» «Павлик!» — окликнула Галина Николаевна и услышала в ответ тяжелый вздох. Сыну не удалось незаметно проскользнуть.

«Зайди!» Не то попросила, не то приказала мать. Сын привык к этому тону и потому молча повиновался. Но сегодня в голосе матери прослушивались нотки, заставившие его напрячься. «Что-то случилось?» — спросил он, входя и невольно усмехнувшись про себя. Раскрытая Библия была перевернута вверх ногами. «Как всегда, бутафория!» — горько подумал юноша. «Как мне надоело все это!» Он нечаянно поймал себя на мысли. «Хотя мои эксперименты, так сказать, оказались намного опаснее. Может быть, лучше было бы стать таким, как они, изображать святошу и читать морали. Противно. Но зато сейчас я не боялся бы за свою жизнь. Но что вспоминать?» Выбор сделан. Мать явно собиралась с мыслями и силами. Затем заговорила. «Сегодня к нам приходил частный детектив». Спина парня вдруг взмокла. Он думал, что гроза хоть на время миновала, что он сам попытается выйти из ситуации, в которую попал, и что никто не узнает об этом. Но вдруг его надежды рухнули. Он не был готов к такому повороту событий. «Неужели этот подонок все же не сдержал обещания?» — взвинтился Павел. «Впрочем, этого стоило ожидать. Нужно было не отдавать документы, хоть было бы средство заставить его держать язык за зубами». Павел оборвал свои рассуждения, поскольку нужно было что-то отвечать матери. И он не собирался раскалываться так просто. Частный детектив не следователь. Да и следователю он не намерен был говорить больше того, что тот знает. А тем более матери. Так что нужно для начала выяснить, что знает она. В одно мгновение он накинул на себя удивленное безразличие. «Правда? А что делало в нашем доме это порождение загнивающего капиталистического строя?» — съязвил он. Мать, внимательно наблюдавшая за малейшими изменениями в лице сына, поразилась этой мгновенной перемене. Сильнейший испуг сменился честным, так сказать, удивлением настолько быстро, что она даже усомнилась, не привиделся ли ей этот испуг. «Он считает, что Артур в нашем доме получил какие-то важные документы». Галина Николаевна явно прощупывала почву. «Надо же! Он что, украл наши документы?» — разыграл Павел дурачка. «Нет, в нашем доме он получил документы, которые принадлежали ему», — уточнила мать. «Так вы были знакомы с ним раньше?» Снова не понял сын. Галина Николаевна начала раздражаться. У нее не было за душой больших тайн, а, соответственно, не было смысла играть слишком долго. «Нет, мы не были знакомы. Но детектив утверждает, что он получил в нашем доме те документы, которые украли в их офисе около недели назад». Глядя на мать, сын понял – это все, что она знает, или почти все. «Но как его документы, которые были украдены, могли оказаться у нас в доме?» – удивился сын. «Может быть, он пришел к нам с этими документами?» Галина Николаевна слишком сильно желала, чтобы ее сын оказался чистым. И потому с радостью поверила в его искренность, заглушив тревожный стук сердца. Ее тон со строгого вдруг поменялся на доверительный. Сейчас она готова была принять любую версию, которая окажется хоть сколько-то правдоподобной. «Я тоже так думала, но когда его папа внес, пиджак на нем был расстегнут, а когда уходил, то явно

0: что-то прятал. В голосе женщины ясно слышалось сомнение. И сын сразу подхватил ее мысль. Может быть, они были подоткнуты сзади? А потом он их вперед перекинул, спросил Павел. Может быть, я об этом даже не подумала, ответила мать. Спрошу у папы, он должен был что-нибудь ощущать, когда нес его. А что, этот ваш Артур сам не может сказать, где он взял документы? Уже осмелел Павел. Действительно, я не знаю, почему детектив не спросил у него, задумалась Галина Николаевна. Свалилась же эта история к нам на голову. Уж не знаю, хорошо ли мы сделали, что помогли этому парню. Сначала я была уверена, что мы правильно поступаем. Но сейчас уже во всем сомневаюсь. «Я тоже не знаю», — откликнулся сын. Теперь, когда он почти убедил мать, что посещение детектива было необоснованным, на плечи вдруг свалилась усталость, которая гнала его в постель еще от дома Ильяса. «Мам, я пойду к себе. Устал чего-то. Можешь сама позвонить этому Артуру и сообщить, сколько проблем он доставил», — закончил он, ясно понимая, что Артур не оставил своего номера. Но мать мыслила немного иначе. Она долго сидела у раскрытой Библии, так и не заметив, что та неправильно лежит. Затем вздохнула. «Нет, я так не могу. Не могу же я думать на Сергея!» Галина Николаевна прошла к телефону и задумалась. Артур не оставил своего телефона, но по его просьбе Сергей звонил к нему домой. Надо признаться, что Сергей был прав, когда настоял на покупке нового телефона, подумала она, и нажала на кнопочку возврата номеров. Одной из удобных функций нового телефона была память последних звонков, произведенных с него. Через три нажатия высветился незнакомый номер. «Значит, это он и есть», — подумала женщина. И нажала кнопочку «Позвонить». После нескольких длинных гудков послышался голос пожилой женщины. «Здравствуйте, я вас слушаю». «Здравствуйте!» – немного растерялась Галина Николаевна. «Я могу поговорить с Артуром?» Павел прилег на кровать, но как только услышал голос матери, спрашивающей Артура, взлетел как ужаленный. «Как я мог забыть про новый телефон?» – проклинал он себя. «Сам же навел ее на мысль позвонить! Тупица!» «Как я мог?» А из коридора доносился немного смущенный голос матери. «Простите, но это важно. Я знаю, что он болен. Он сегодня ночевал у нас». Через минуту она поздоровалась с Артуром и, извинившись, рассказала о посещении детектива и спросила о бумагах. Затем поблагодарила, извинившись еще раз за то, что разбудила, и положила трубку. Павлу хотелось выскочить в коридор и закричать. «Что он сказал?» Но, подумав секунду, безразличным голосом спросил. «Ну, и что он сообщил?» «Ничего особенного. Но лучше любая правда, чем сомнения и разные мысли», ответила Галина Николаевна. И пошла в кухню. Павел чуть не закричал. «Ты что, издеваешься надо мной? Почему ты не отвечаешь на вопрос?» Но подождал и, не получив ответа, подчеркнуто спокойно переспросил. «Так что же он тебе сказал?» «Все нормально. Он получил бумаги еще вечером, просто прятал. Ему было очень плохо, и он боялся, что их отнимут. Извинился, что нас побеспокоили, и пообещал принять меры, чтобы этого не повторилось. С души парня свалился камень. «Неужели пронесло?» — подумал он. Все-таки сдержал слово. «Мужик!» Павел снова вытянулся на постели. Голова действительно нещадно болела. Усталость сковывала каждую мышцу. Хотелось уснуть и пропасть. Исчезнуть. Умирать было страшно. Так как даже в самых потаенных уголках души Павел знал, что жизнь не кончается за пределами смерти. Он опустился на много ступеней по лестнице, ведущей в ад. И сегодня ясно понял, что заработал все, что получает, что сам построил жизнь, которой сейчас живет. И теперь, как никогда, молодой человек понял, что спускаться по лестнице не так просто. Но даже остановиться очень тяжело, не говоря уже о том, как трудно будет возвращаться. Клешни ада сдавили его жизнь, утягивая на дно. И в этот момент, намного больше, чем раньше, он боялся смерти, потому что вместе с жизнью исчезнет и надежда на изменение судьбы. Вечером, когда вернулся с работы отец, все тревоги и страхи дня вылились в историю, которую уже совсем не страшно было послушать за ужином. Младшие дети очень огорчились, что такое важное событие прошло мимо, без их участия. Мальчики, уединившись в комнате, начали фантазировать, как бы они встретили ужасного посетителя, если бы он при них стал допрашивать маму. И их выдумки были совсем не христианскими, поскольку происшедшее было преподано в таком свете, что братья решили, мать нуждалась в защите. Кроме того, Галина Николаевна была очень довольна собой, как ловко она отбрила нежданного гостя. Но Сергей почему-то грустно взглянул на жену, напоминавшую ему в момент рассказа напористую и жесткую женщину, завуча его школы. Он улыбнулся одними уголками губ. «Мне кажется, что в послании к филиппийцам написано: кротость ваша да будет известна всем человекам, а не крутость ваша да будет известна всем человекам. Или я ошибаюсь?» Дети рассмеялись, а жена обиделась. «Тебе бы только шутить! Вместо того, чтобы вступиться за свою семью, ты все шутишь!» «К сожалению, я шучу лишь чуть-чуть». Сергей замолчал, видя, что жена заводится не на шутку. «Думаю, нам лучше обсудить все после ужина», — многозначительно добавил он. И дети поняли, что сегодня лучше не заходить в спальню родителей, по крайней мере, пока они сами не выйдут оттуда. Мария молча начала убирать со стола и мыть посуду. Дети рассосались по комнатам, не понимая причины резкого изменения настроения матери. Они хорошо знали: лучше сидеть тише, пока родители не поговорят. И мама не остынет после этого. Обижаться она будет еще долго, но хоть не будет раздражаться на всякого, кто к ней подойдет, чего нельзя было сказать о данном моменте. Шли дни. Артур устал лежать в постели. Он все чаще поговаривал о том, чтобы выйти на работу. Самое страшное для него было оставаться наедине с собой. И он делал все, чтобы избежать этого неприятного общения. От телевизора болела голова. Долго читать он также не мог, а потому по телефону решал множество производственных вопросов. Так что Сергей скоро, как и прежде, перестал появляться в офисе. Сергея никогда не хватало надолго. Он уставал от необходимости приходить на работу, но еще больше – от трудных переговоров с клиентами. Артур же, напротив, спокойно делал все это. Во время болезни он не являлся в офис, поскольку большинство клиентов и исполнителей не нуждались в его личном присутствии. Он вообще был уверен, что в мире 99% вопросов можно решить по телефону. Так что дни у него проходили довольно быстро. Но наступал вечер, и становилось сложно не думать о жизни, настоящей, прошлой, и не задумываться о будущем. На работе все было проще и яснее. Трудись хорошо, умей разговаривать с людьми, и будешь успешен. В личной жизни все обстояло гораздо сложнее. Нередко вечерами Мария Августовна садилась у постели Артура или у кресла, в котором он располагался, и брала в руки пяльца с вышивкой. Неизвестно, когда она научилась вышивать крестиком, но в ее коллекции уже накопилось немало больших пейзажей и маленьких портретов. Эти вышивки были настоящими произведениями искусства. Женщина, скользя пальцами по полотну, рассказывала различные истории. Иногда они просто беседовали на бытовые или даже философские темы. И такие часы пролетали незаметно. Самыми неприятными были вечера, когда Мария Августовна уходила домой. Тишина квартиры давила, и Артур ненавидел свою больную голову, которая к ночи особенно остро воспринимала каждый звук. К тому же Артур не мог спать. Он завидовал людям, которые могут отключиться в любое время суток. Хотелось напиться и забыться. И один раз он даже попробовал. На следующий день Артур высказал в неприкрытых выражениях все, что думал о себе и своем необдуманном решении. Казалось, голову весь день сковывали стальные раскаленные обручи. Поэтому он решил, что с алкоголем придется покончить надолго. В тихие одинокие вечера иногда его посещала мысль о скромной девушке с почти детским голосом и немного грустными глазами. Но Артур почему-то всегда пугался этого образа, стараясь забыть. Нет, он категорически не готов. Ни одна женщина не войдет в его жизнь дальше, чем на пушечный выстрел. Ну, кроме, конечно, говорливой старушки, которая всегда чувствует меру во всем. И хорошо, что она старая. В один из вечеров, когда Мария Августовна ушла домой, Артур не выдержал и вышел в парк. Хотелось хотя бы немного отвлечься. Он медленно шел по аллее, непроизвольно обходя то место, где встретился с Павлом, хотя понимал, что тот вряд ли скоро придет туда. Артур не задумывался, куда ведет дорожка. Он спокойно шел, вдыхая ароматы раннего лета. Как вдруг, оглядевшись, понял, что аллея, по которой он шагает, направлена к частному сектору, куда он попал в погоне за Павлом. Выругав себя за глупость, Артур повернул назад и тут же едва не столкнулся с Марией. Она шла ровным деловым шагом навстречу ему. Со стороны сразу можно было понять, что девушка не гуляет, а идет домой с работы или еще откуда-то. Артур растерялся и молча уставился на нее. «Здравствуйте!» Спокойно и, как всегда, немного грустно, улыбнулась Мария. «Здравствуйте!» Растерянно ответил Артур. «Как поживаете?»
1: «Слава Богу, все в порядке», — привычно ответила девушка.
0: «А как ваша голова?»
1: «Заживает», — пробормотал Артур, невольно прикасаясь к шву, словно проверяя, на месте ли он.
0: Артур вдруг застеснялся своего вида. Хотелось снять кепку и выбросить. Но он прекрасно понимал, что без кепки лысая голова с пробивающимися волосами будет смотреться еще смешнее. Привыкнув делать прически в дорогих парикмахерских, он за все время болезни даже не вспомнил о своей глупой, как ему казалось, кепке. А здесь вдруг смутился.
1: «Да, устроили вы тогда переполох у нас дома!» Снова улыбнулась Мария.
0: А Артур вдруг покраснел, смутившись от ее улыбки. Ее улыбка странно обескураживала, и молодой мужчина сердился на себя за то, что ему не хватает сил просто развернуться и уйти. Пусть это будет невежливо, главное убежать, уйти, иначе будет поздно. Иначе захочется идти просто так, без всякой цели рядом, радуясь тихой улыбке и глядя в задумчивые глаза, слушать нежный, почти детский голосок и забыть обо всех защитах и запретах на долгие отношения. Забыть о власти, которую эта девочка может получить над ним, если он сейчас не сбежит, не уйдет. «Какой переполох?» — вместо побега спросил Артур.
1: «Сначала вы весь в крови, а на следующий день этот детектив. У нас в доме ничего подобного не бывало, сколько я себя помню. Но родители говорили, что в их жизни тоже такое впервые».
0: «Простите, я не хотел ничего подобного». Он вдруг напрягся. «А тот детектив больше не был?»
1: «Нет, мама его выставила и сказала, чтобы он без доказательств не появлялся».
0: Девушка пожала плечами. И Артур, еще больше рассердившись на себя, отметил: «Какая красивая линия ее хрупкого плеча! Светлые прямые волосы, немного кокетливо приподнятые по бокам, спускались на плечи легкой волной, подчеркивая нежную кожу шеи. Лицо не было эталоном женской красоты, но оно было удивительно очаровательным. Такое лицо не уродует легкая былинка, опустившаяся на щеку, или пятнышко. Оно становится лишь более прелестным и родным. Красивые руки не блистали холеностью. Они говорили, что хозяйка знакома с физическим трудом, но все же следит за их чистотой и видом». Молодой мужчина вдруг осознал, что, стоя напротив девушки, рассматривает ее. Он забыл, о чем они беседовали минуту назад, и если бы Мария не продолжила после паузы, он не смог бы поддержать разговор.
1: На следующий день мама немного тревожилась, что он действительно вызовет, и жалела о том, что резко с ним поговорила. Ведь она все равно ничего про документы не знала, кроме того, что вы ей сообщили. Но он не пришел и не вызывал. «Это потому, что он от моего шефа приказ получил не трогать вас», — обрадованно вставил Артур.
0: В тот момент, когда он осознал, что теряет нить разговора, Артур твердо решил срочно прощаться. Нужно было уходить как можно быстрее. «Приятно было увидеться», — закончил было он, собираясь идти дальше, как вдруг где-то рядом яростно залаяла собака. Мария вздрогнула. Собачий лай быстро приближался, и девушка растерянно оглянулась. Лай доносился из-за густой живой изгороди, тянувшейся вдоль аллеи. Он уже слышался совсем рядом и вдруг прекратился, перейдя в странное повизгивание. И спустя меньше минуты сменился таким истошным и горестным воплем собаки, что кровь стыла в жилах. Молодые люди переглянулись. «Что это было?» – ошарашенно произнес Артур.
2: «Не представляю», —
0: — отозвалась Мария.
1: «Может быть, посмотрим?»
0: «А нужно?» — усомнился Артур.
1: «Я не могу! Она так стонет!»
0: Растерянно и сочувственно отозвалась девушка.
1: «Но я боюсь собак!»
0: «Собак я не боюсь! Хозяева обычно бывают опаснее!» — улыбнулся Артур. И все же они двинулись к тому месту, откуда раздавался вопль пса. Пройдя сквозь высокую живую изгородь, оба закатились от смеха. На дереве, невысоко от земли, согнув передние лапы, висел питбультерьер и истошно, с подвываниями, визжал. На том же дереве, в верхних ветвях, сидела кошка и смотрела вниз на весь этот спектакль.
1: «Похоже, пес так увлекся погоней, что решил влезть на дерево!»
0: Сквозь смех прокомментировал Артур. «Смотрите, он коленями зацепился! Как же он добрался до этих веток!»
1: «Это как нужно было мчаться и как нужно было мечтать ее схватить!» — проговорила Мария. «Как же теперь ей помочь?»
0: «Да такой морде я тоже не решаюсь помочь!» Артур критически осмотрел мускулистое тело и широкие челюсти собаки.
1: «Такая тяпнет, полруки отхватит!»
0: Пока молодые люди обсуждали сложившееся положение вещей, подоспела хозяйка пса. Не успев подойти, она закричала.
2: «Что вы это сделали с моей собакой? Я на вас в суд подам! Она стоит бешеных денег! Это специальный бойцовский пес!»
0: «Я же говорил, хозяева бывают опаснее», — в полголоса заметил Артур Марии. А для хозяйки собаки добавил.
1: «Мы еще ничего не делали с вашей собакой. А если вы поможете, я смогу снять вашего пса».
2: «Как это не делали? А кто его на дерево посадил?»
0: Возмущенно продолжала хозяйка.
1: «Ну уж это вы у кошки спросите и у своего пса, который не может вовремя остановиться».
0: Смеясь, ответила Мария.
1: «Мы пришли на его вопль.
2: Он выигрывает бои именно потому, что ни перед чем не останавливается»,
0: — гордо сообщила хозяйка, пытаясь снять пса, обхватив его за живот. Но пес оказался тяжелым, и ей не удалось его освободить. Тогда Артур пришел на помощь, подсадив его под задние лапы. Но удивительное животное, почувствовав опору под задними ногами, попыталось все же достать кошку и предприняло новую попытку влезть на дерево еще выше. Артур со смехом отошел от дерева, поддерживая пса под задние лапы. Наконец пес оказался на земле. И под удивленные возгласы зрителей, забыв о недавней боли, вновь оглушительно залаял и начал прыгать на дерево. Кошка зашипела и влезла выше.
1: «Правильно! Подальше от этого упертого сумасброда!» – прокомментировал Артур,
0: забыв о хозяйке, стоящей рядом.
2: «Сам сумасброд!»
0: – рявкнула та, напомнив молодому мужчине, что домашние питомцы очень часто похожи на своих хозяев. «Пойдемте!» – спокойно обратился Артур к своей спутнице. Мария и Артур покинули лужайку под деревом, которая все еще оглашалась громким лаем собаки и возмущением хозяйки.
1: «Это она в качестве благодарности за помощь!» — усмехнулся Артур,
0: у которого разболелась голова от громких звуков и от того, что он поднял тяжелого пса. Немного отойдя в сторону, он невольно взялся за голову.
1: «Никак не привыкну, что мне, как инвалиду, все нельзя!» — возмутился он.
0: «Почему мужчины совсем не умеют болеть?» — улыбнулась Мария.
1: «Наверное, потому что они не умеют быть слабыми», — отозвался Артур.
0: Мария взглянула на искаженное от боли лицо собеседника и предложила: «Давайте зайдем к нам. Я дам вам таблетку от головной боли. До нашего дома 3 минуты ходьбы».
2: «Нет уж, спасибо», —
0: наотрез отказался Артур. И, спохватившись, что обижает девушку ни за что, тут же добавил: «У вас опять будут неприятности, если я появлюсь в вашем доме. Похоже, я приношу вам проблемы. Хотя раньше не замечал за собой таких способностей».
1: «Ладно, посидите здесь, на лавочке. Я принесу», — предложила Мария.
0: «Спасибо. Я действительно с удовольствием посижу, даже если вы не принесете». Слабо улыбнулся Артур и опустился на скамейку. «Но почему я в последнее время не могу спокойно и без приключений прогуляться?» — посетовал он.
1: «Разве собака такое уж страшное приключение?» — удивилась Мария.
0: Артур на мгновение задумался. Он не хотел обидеть девушку, сказав, что самое страшное для него — это встреча с ней, что она слишком хороша, и именно за это он готов возненавидеть ее. Однако ответил:
2: «Головная боль – самое поганое приключение последних дней, и на прогулках она становится просто кошмарной».
0: Это было правдой, а об остальном он просто умолчал, тем более что ее присутствие приносило все больше радости, и все запреты и преграды, которые он так тщательно строил много лет, таяли, как под теплым солнцем лед. Когда Мария ушла, Артур облегченно вздохнул. «Вряд ли она придет. Только так, для красного словца, пообещала. Сейчас немного отдохну и пойду домой». Но прошло 5 минут, затем еще 5. А он все сидел и сидел. Вначале просто отдыхал. Затем понял, что может уже идти, но почему-то не вставал. Когда же догадался, что надеется на ее возвращение, то злорадно буркнул себе: «Ну что ж, это хороший способ остыть. Она не придет. Я рассержусь на нее и на себя. Так будет легче забыть ее. Мне что, проблем мало?» Но прошло еще 5 минут. И Мария появилась. Она несла в руках маленькую бутылку минеральной воды.
1: «Извините, что задержалась. Решила, что лучше будет зайти в магазинчик и взять минералку, чем носиться со стаканом».
0: Она протянула пачку баралгина. Артур распечатал пачку, положил в рот таблетку и запил водой. Девушка, между тем, тихо присела на край лавочки.
2: «Большое вам спасибо. Если честно, я думал, вы уже не вернетесь», — усмехнулся он.
1: «Но я же обещала», — искренне удивилась девушка.
2: «Многие обещают многое, но как мало тех, кто исполняет», — бросил Артур.
1: «Нет, я так не могу», — спокойно ответила Мария. «Лучше не обещать, чем обещать и не исполнить», — закончила она.
2: «Мудрые слова».
1: «Да, мудрые, потому что не мои», — улыбнулась Мария. «Это Экклесиаст сказал».
2: «Может быть, я выгляжу необразованным незнайкой, но можете ли вы рассказать мне, кто такой Экклесиаст?» —
0: немного смутился Артур.
1: «Это одна из книг Библии, книга Экклесиаста или проповедника», — ответила Мария и встала. «Надеюсь, вам лучше».
0: Артуру все больше нравилась эта милая девушка, которая удивительно сочетала в себе умение проявлять заботу и не быть навязчивой в своей заботе. Казалось, она, как солнышко, давала свет всем, кто желает, оставляя легко и просто тех, кто больше в нем не нуждается. И он вдруг понял, что, несмотря на все страхи и предположения, не хочет, чтобы она уходила. Но мужчина также понимал, что если просто попросит ее остаться, Мария извинится и уйдет. Скромность или строгое воспитание тому причиной. Но девушка ясно понимала границу вежливости и порядочности. Может быть, даже слишком хорошо. Нужна любая веская причина, которая заставила бы ее остаться с ним еще какое-то время. «Будет ли очень невежливо, если я попрошу вас проводить меня немного?» – поинтересовался он. Мария взглянула вокруг, затем на заходящее солнце. Наконец, взгляд ее остановился на бледном лице мужчины. Она явно оценивала обстановку и необходимость своего присутствия, после чего ответила: «Хорошо. Я провожу вас, пока еще не стемнело. Вид у вас действительно неважный».
2: «Спасибо за комплимент», — усмехнулся Артур. «Если бы я хотела сказать вам комплимент, то выбрала что-нибудь на другую тему», — парировала она.
0: По пути к дому Артура молодые люди шли немного быстрее, чем раньше, так как солнце действительно садилось, и деревья в парке уже отбрасывали длинные тени, которые становились все плотнее. По дороге они разговорились, и оба поняли, что им легко и свободно в обществе друг друга. Артур был удивлен, что в девушке почти отсутствует кокетство. Она напоминала ему березку, живущую открыто и просто, но по каким-то неизведанным законам. При всей простоте и открытости Мария была для него полной загадкой. Напротив, девушки, которые пытались обратить внимание мужчин на себя, изображая таинственность и кокетничая с ним, были видны ему как на ладони, и, казалось, все были на одно лицо. Подойдя к подъезду, Артур вспомнил:
2: «Уже поздно. Может быть, я провожу вас?»
1: «Ну, конечно. Теперь вы меня будете провожать. А потом снова я вас», — рассмеялась Мария.
2: «Нет, теперь меня провожать не придется. Ваша таблетка подействовала, и я чувствую себя намного лучше», — ответил Артур.
1: «Нет уж, спасибо. Вам лучше все-таки лечь сейчас. Я прекрасно дойду сама. Мне не привыкать. С молодежных общений я иногда и позже иду», — настояла Мария и попрощалась.
2: «Я вас увижу еще раз?» — спросил Артур.
1: «Не знаю», — уклончиво ответила девушка.
2: «Может быть, вы посетите больного? Ведь вы должны делать добро», — лукаво улыбнулся он.
1: «Не надо манипулировать», — Мария взглянула прямо в глаза собеседнику.
2: «Нет, я почти серьезно. Мне действительно тоскливо весь день сидеть дома или, того хуже, лежать в постели. Днем еще ничего. По телефону работаю. А вот после работы полная тоска».
1: Мария задумалась, затем встряхнула головой. «Простите, я не могу». Артур вдруг понял, что разучился слышать от людей «нет». Слишком долго он работал на руководящей должности. Ее отказ зацепил за живое.
2: «А на улице встретиться, поговорить можно? Если ответите «нет», мне придется идти к вам домой», — шутливо пригрозил он.
1: «Судя по вашему виду,
0: Долгие прогулки вам не на пользу.
1: Хорошо, я приду сюда, но ненадолго, спокойно ответила она.
0: Завтра.
1: Нет, завтра я не могу. У нас собрание. А вот послезавтра можно.
0: Хорошо, тогда до послезавтра.
1: Артур протянул руку. Она ответила на рукопожатие. Но когда он попытался оставить ее пальцы в своей руке, Мария, словно не заметив его намерения, легко вынула их и спрятала за спину.
0: «Было приятно!»
1: Он хотел соврать, что ему было приятно встретиться с ней, но не смог.
0: «Было приятно беседовать с вами!»
1: Эта странная девушка жила в правде как-то легко и непринужденно, так же, как ее брат жил во лжи. И Артуру было трудно лгать в ее присутствии, даже ради вежливости. Теперь Артур смог признать себе, что ему было приятно общаться с девушкой, потому что он устал от своих страхов и предположений. И он отдался на волю волн и плыл по течению, как усталый пловец, который, раскинув руки, отдыхает на волнах быстрой реки, стараясь не думать, куда несет его течением.
2: «До послезавтра!» — ответила Мария
1: и, не оглядываясь, быстрым шагом направилась в противоположный конец большого парка. Артур смотрел вслед, мечтая, чтобы девушка почувствовала взгляд и обернулась, но та скрылась за забором парка, так и не оглянувшись. Он в задумчивости поднялся к себе. Сегодня он не боялся одиночества. Пустив чувства и события на самотек, он не хотел думать, к чему все это приведет. Хотелось просто думать о ней, стараться понять ее необычное поведение. Девушка была проста и доступна в обычном общении и неприступна, как китайская стена. Лишь только он пытался приблизиться к ней больше, чем просто человек. Естественность ее поведения задавала больше загадок, чем любой флирт или игра. С одной стороны, ему казалось, что у него нет ни малейшего шанса на ее внимание и благосклонность. С другой, она не избегала общения и даже продолжения встреч. Трудно было что-либо предполагать наперед, да и не хотелось. Поэтому Артур лег на кровать, не раздеваясь, и предался воспоминаниям. Перед мысленным взором вновь проскользнула ее улыбка, согрев усталое сердце. Пальцы вновь почувствовали тепло ее руки. Хотелось просто продлить эти ощущения, и все. Сейчас ему больше ничего не было нужно. Впрочем, кто заставляет меня заводить долгий роман? Да и кому он нужен? Слегка пожал он плечами. Можно просто наслаждаться тем, что есть. В конце концов, я заслужил это. Я слишком много работал. А у нее в любом случае я не первый и не последний. Она взросленькая девочка. Но я в любом случае добьюсь ее. И если я чего решил, то выпью обязательно, вспомнил он шутку соседа и вдруг вздрогнул. Перед глазами вновь встал сосед.
0: «Как я ненавижу всех вас!» рявкнул Артур и, ударив по постели кулаком, отвернулся к стене.
1: Светлые приятные видения и чувства исчезли. Осталась тьма и пустота. Спать. Срочно спать.
0: Опять я один на один со всей этой гадостью.
1: Мария быстрыми шагами мерила дорожку парка. Она спешила, зная, что дома уже волнуется.
0: О молодом человеке она сейчас почти забыла, волнуясь о том, что ее ждет дома. Несмотря на то, что ей уже стукнуло 24, родители все еще относились к ней как к ребенку, не замечая, что их ребенок в том возрасте, когда многие уже заводят своих детей. Иногда Мария возмущалась, пытаясь отстоять право на самостоятельную жизнь. Но Галина Николаевна строго и спокойно отвечала: «Будет своя семья, тогда будешь решать. А сейчас будь добра исполнять правила нашего дома, чтобы была дома не позже 10 зимой и 11 летом. И если где-то задержалась, звони». И Мария, вздохнув, выполняла правила, и не только те, что касались времени возвращения домой. Для нее основательной целью была тишина и мир ее сердца. И ради того, чтобы не идти на конфликт, она была согласна обходить острые углы. Ее не заставляли, как младших, сидеть на всех церковных служениях или участвовать в них. Но она делала это. Девушка замечала, что в матери играет чувство конкуренции, но какой-то странный. Когда Мария записалась в хор, то мать записала всех младших в различные группы хора по возрастам. И Марию расстроила фраза, которую она случайно услышала, когда Галина Николаевна кому-то сказала: «Если даже Мария захотела прославлять Бога пением, то младшим, как говорится, сам Бог велел». Родители любили старшую дочь, но искренне удивлялись тому, что она желает служить Богу и жить в мире с Ним. Ведь, по их мнению, она несла в себе противление Богу, так как родилась она в то время, когда они сами противились Богу. И эта иллюзия родителей не раз ранила нежное сердце девушки. Мария закончила техникум по специальности фотографа и сейчас работала в фотостудии. Добрая и обаятельная, она удивительно хорошо делала снимки непоседливых детей и довольно скоро стала незаменима у себя на работе. Мария от души верила, что дети – особое Божие творение, и имела не только увидеть изюминку в каждом ребенке, но и показать ее на снимке. Ее оригинальные фото уже побывали на конкурсах, занимая не последнее место. После работы девушка занималась в консерватории вокалом. Ей хотелось прославлять Бога так, как Он достоин. Хотя всякий раз Мария вздыхала, что не может выразить того, что хотелось бы. У нее оказался удивительный голос. Очень высокий, но мягкий сопрано. Самые высокие ноты в песнях, где другие голоса уже резали слух, ее голос звучал мягко, как ручеек, восхищая слушателей. Но Мария нередко расстраивала то, что она не могла выразить глубоких чувств, которые рвались из глубины души. Но этот недостаток, как ей казалось, вполне восполняла подруга Кристина, певшая бархатным альтом. Мария любила слушать ее, но, на удивление, их голоса совсем не звучали вместе. Было в них что-то несовместимое, хотя каждый по отдельности звучал прекрасно. Нередко для дуэта с Марией руководитель брал другую девушку из хора, с которой у Марии голос был более созвучен. После нескольких неудачных попыток исполнения песен дуэтом девушки смирились с мыслью, что им не стоит петь вместе. «Ладно, Кристия, не расстраивайся. Главное, что в жизни наш дуэт звучит», – успокоила подругу Мария.
3: Сегодня прозвучала шестая часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я прочитаю вам последнюю историю из Нового Завета. Иоанн на острове Патмос. На пустынном острове, вдали от дома и друзей, жил старик. В дни молодости он рыбачил на Галилейском море. Но он бросил рыбную ловлю и все, к чему привык и чем жил, чтобы следовать за Иисусом, который стал его самым дорогим другом. С того момента вся его жизнь была посвящена служению Иисусу Христу. Этим стариком был Иоанн, один из 12 апостолов, сосланный на уединенный остров за свою веру в Иисуса Христа. В один прекрасный день Иоанн размышлял о Господе. Это был воскресный день, в который христиане собираются для совместного поклонения Богу. Внезапно он услышал голос, подобный звучанию мощных труб. Голос сказал: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, запиши в книгу и пошли во все церкви Асии». Иоанн обернулся, чтобы узнать, чей это голос, и увидел он 7 золотых светильников, а посреди этих светильников — подобного Сыну Человеческому. Но никогда прежде Иоанн не видел своего Учителя в таком виде. Иисус был облачен в длинное царское одеяние, опоясан золотым поясом. В правой руке он держал 7 звезд. Лицо его сияло подобно солнцу в полдень, а голос звучал, как могучий поток вод. Иоанн пал к ногам Иисуса. Иисус склонился и, прикоснувшись к нему рукой, сказал: «Не бойся! Я есть первый и последний, и живой. Я был мертв, а теперь жив во веки веков. Аминь. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». И сказал Иисус Иоанну, что 7 золотых светильников олицетворяют 7 церквей, а 7 звезд — священнослужителей этих церквей, которым Иоанн должен был написать послание. Одно послание предназначалось для церкви Ефеса, где когда-то проповедовал Евангелие апостол Павел. Иоанн написал в посланиях то, что сказал ему Иисус. Церкви сохранили эти послания, и они собраны в последней книге Библии, которая называется «Откровение святого Иоанна Богослова». Далее Иоанн рассказывает о другом своем видении. Через распахнутую в небеса дверь он увидел престол Божий и услышал голос, подобный звуку трубы, призывающий его приблизиться. Вокруг великого престола сидели 24 старца в белых одеяниях и с золотыми венцами на головах. Они вместе с другими небесными существами поклонялись Богу. В руках сидящего на престоле Иоанн увидел книгу, запечатанную 7 печатями. Один из ангелов возгласил могучим голосом: «Кто достоин раскрыть сию книгу и снять с нее печати?» Но никто ни на небе, ни на земле, ни под землей не мог раскрыть эту книгу и даже посмотреть в нее. И от того, что не нашлось достойного открыть эту книгу и прочитать, что в ней написано, Иоанн заплакал. Тогда один из старцев, находившихся подле престола, утешил его, сказав, что есть один достойный снять 7 печатей. Иоанн понял, что это Сын Божий Иисус, называемый по пророчеству Исаии Агнцем Божьим.
Иисус взял книгу, и все небесные существа пали перед Ним и воспели хвалу тому, кто своей жизнью искупил их грехи и открыл им доступ в небо. Когда Агнец Божий

и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет». Иоанн описывает этот прекраснейший город Божий, превосходящий красотой все, что он когда-либо видел. Жители этого города не нуждались в свете солнца и луны, потому что их светом был Бог. Иоанн увидел, что обитатели этого города были люди всех стран и наречий, но лишь те, чьи грехи были прощены, потому что они уверовали в Иисуса. Иоанн также заметил, что не войдет в него ничто нечистое и никто неправедный, а только те, кто записан у Агнца в книге жизни. И открылась взору Иоанна река, в которой текла кристально прозрачная вода жизни. По обеим берегам реки росло дерево жизни, 12 раз в году приносящее плоды и с листьями для исцеления людей. После того, как Иоанн все это увидел, он пал к ногам ангела, но ангел сказал ему: «Не делай этого, ибо я лишь служитель, Богу поклонись. Блаженны те, кто соблюдает заповеди Его, ибо только у них есть право на дерево жизни и на вход в город через ворота». И сказал Иисус Иоанну: «Я послал ангела моего засвидетельствовать всем сие. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть пьет воду жизни даром, ибо приглашаются все, кто слушает Слово Божье и следует Ему». Иисус заканчивает словами: «Ей гряду скоро». И апостол Иоанн, этот состарившийся в ссылке воин Христа, вторит своему Господу: «Ей гряди, Господи Иисусе! Аминь!» Дорогие мои ребята, вот мы и закончили с вами читать библейские истории. Я прощаюсь с вами до новых встреч и желаю вам Божьих благословений!

0: Хозяин уезжал. Куда и зачем, никто толком не знал, и любопытные слуги много судачили об этом. Владелец имения был молод и холост, и поэтому одни нашептывали, что он едет за невестой, другие высказывали предположение, что это деловая поездка, возможно, даже за море. Это также казалось правдоподобным, ведь шерсть и пшеница, производившиеся в имении, славились по всей стране. Несомненно было лишь то, что хозяин уезжал надолго. Он дал управляющему подробные указания о сборе урожая и стрижке овец. Значит, его не будет до конца лета. Затем он поговорил с главным виноградарем о том, что надо починить давильный пресс и пополнить запас чанов и бочек. Следовательно, к началу осени он тоже не вернется. Кроме того, хозяин еще раз напомнил слугам, какую работу каждый из них должен выполнять по дому. Так что все знали свои обязанности, и жизнь в имении в отсутствии владельца должна была идти своим чередом. Хозяин отправился в путь ясным весенним утром, на прощание пообещав скоро вернуться. Когда он верхом на лошади спустился в долину, слуги глядели ему вслед со смешанными чувствами. Хозяин был добрым и справедливым человеком, все они его очень уважали. Но при нем в имении царила суровая трудовая дисциплина. От каждого требовалось работать, не покладая рук, и теперь кое-кто с наслаждением предвкушал возможность расслабиться и выполнять свои обязанности спустя рукава. Управляющий тоже не отличался особым рвением к работе и не слишком утруждал себя хлопотами о ходе дел в отсутствии хозяина. Когда тот, наконец, скрылся из глаз, слуги вернулись к своим заботам куда медленнее, чем обычно. Лишь один из них с трудом сдерживал слезы, глядя на высокую стройную фигуру, затерявшуюся среди кипарисов в глубине долины. То был Фиделис. Он родился рабом и вырос в доме очень жестокого, бесчеловечного хозяина, где его заставляли работать до изнеможения, морили голодом и часто подвергали телесным наказаниям. Но однажды в дом явился по делам его нынешний господин, которому бросился в глаза изнеможденный мальчик, раб, его покрытое рубцами тело, его затравленный взгляд. Фиделис не мог забыть того смешанного чувства сострадания и ярости, что отразилось на лице незнакомца. Он тут же попросил продать ему ребенка и заплатил за него немыслимую сумму денег, ибо Фиделис был юн и красив, и потому считался очень ценным товаром. Уезжая, новый владелец бережно поднял трепещущего мальчика и посадил на лошадь впереди себя, сердечно ободрил и успокоил его. Когда они подъезжали к дому, Фиделис уже любил человека, спасшего его от страданий и унижений. С годами его верная любовь росла. Мальчик выполнял в доме легкую и необременительную работу. Подметал двор, ухаживал за сторожевыми псами и спал возле входной двери на тот случай, если понадобится кому-нибудь ночью отворить. Свои нехитрые обязанности он выполнял от всего сердца, вкладывая в них все возможное усердие и весь пыл. Самой большой радостью для него было находиться рядом со своим избавителем и служить ему. Когда тот был дома, Фиделис чувствовал себя счастливым. Что ж, служить ему он может и сейчас. Недели пролетают незаметно, если ты занят делом. Когда хозяин вернется, во дворе не видно будет ни соринки, а собаки станут еще сильнее, чем прежде. Мальчик засучил рукава и принялся за работу с таким жаром, что кухарка, глядя на него, расхохоталась.
1: «Эй, парень!» — крикнула она ему. «Можно подумать, хозяин вернется сегодня вечером!»
0: Время и в самом деле летело быстро. В положенный срок урожай был собран, овцы острижены, виноградный сок налит в чаны. Приближалась осень. Вечерами, когда уже становилось прохладно, Фиделис спускался по дороге в долину на всякий случай. Скоро хозяин должен вернуться. В последнее время мальчик почти не обращал внимания на споры, то и дело вспыхивавшие среди слуг. В доме постоянно ссорились, бронились, шептались о выгоде, которую управляющий извлек для себя из имения в отсутствии владельца. Самого управляющего даже днем нельзя было найти.
1: Поговаривали, что он перебрался в личные покои хозяина и угощает своих дружков из хозяйских подвалов.
0: Вот уже засветились тусклой осенней позолотой тополя, и осенние дожди наполнили иссохшую за лето землю, а хозяина все не было. Тогда-то и поползли первые слухи. Дороги опустели, и в усадьбе все, не сговариваясь, решили, что если владелец имения и вернется, то не раньше весны. Одни предполагали, что он отправился за океан, откуда в эту пору штормов никакой глупец не пустится в обратное плавание. Другие думали, что он подвергся нападению разбойников, и, возможно, его вообще нет в живых. Люди ходили мрачные, подавленные неизвестностью. Теперь после уборки винограда заниматься было совсем нечем. Слуги разболтались, каждый делал, что хотел, и работал лишь для себя. И только один Фиделис ждал любимого хозяина и трудился для него от всего сердца. Однажды в имении было объявлено, что управляющий приглашает весь штат слуг на банкет, который устраивается в главном зале дома. Это будет что-то вроде праздника. Хотя никто толком не знал, что именно собирается праздновать управляющий, все надеялись узнать это на месте. «Может быть, он получил известие о возвращении хозяина?» — думал Фиделис, и сердце его радостно забилось, когда он с сияющими глазами явился в зал. Там стояли столы, ломившиеся от яств. Фиделис с удивлением увидел даже гору мяса. Две овцы были забиты для пира, и баранину потушили в меду. Все это изобилие было взято, несомненно, из хозяйских запасов. Когда все собрались, управляющий поднялся и, ударив ладонью по столу, потребовал тишины. Среди гробового молчания он объявил, что получил известие о смерти хозяина. И этим банкетом торжественно отмечает свое вступление во владение имением. Он пригласил их всех, чтобы они отпраздновали это событие вместе с ним и засвидетельствовали новому господину свою преданность. К счастью, Фиделис сидел в конце стола среди мелкой прислуги, и никто не заметил, как он выскочил и побежал из зала. У входной двери мальчик бросился на свой соломенный тюфяк и зарыдал. Долго в отчаянии плакал он, пока не выплакал все слезы, но и тогда тело его вздрагивало от рыданий. Огромные и свирепые сторожевые псы, почуяв его горе, подошли и легли рядом с ним на тюфяк, ласково обнюхивая мальчика и прижимаясь к нему. Это немного утешило Фиделиса, ведь они тоже любили хозяина. Доносившийся из зала шум все усиливался по мере того, как тянулись ночные часы, и пирующие слуги опорожняли чашу за чашей. Фиделис все лежал вниз лицом у двери. Неутешимое горе терзало его, и он все пытался решить, что же ему делать дальше. Никогда, никогда не изменит он хозяину, не поклянется в преданности другому человеку. Внезапно лежавший рядом громадный пес насторожился, а другой, примостившийся у ног мальчика, тихонько зарычал и поднял голову. Парнишка сел и прислушался, но ничего не мог разобрать, кроме доносившихся из зала взрывов хохота. И тут псы, словно обезумев, залились лаем и бросились к двери. Фиделис схватил одного из них за хвост и попытался удержать, но руки его были слишком слабы для этого. Собаки неудержимо рвались к выходу. Они услышали в ночи те твердые, уверенные шаги, которые могли принадлежать одному единственному человеку в целом мире. Выбежав во двор, они ринулись вперед и с радостным лаем запрыгали вокруг высокого человека, стоявшего среди залитого лунным светом двора и державшего за повод лошадь. И тут Фиделис тоже узнал его. Он сорвался с места, и во весь дух полетел через двор, а добежав, замер перед своим господином, глядя снизу вверх ему в лицо, не в силах вымолвить ни слова. «Смирно, приятели, успокойтесь!» — приказал хозяин псам, и те, припав к земле, животами умолкли, но продолжали радостно махать хвостами. Хозяин взглянул на поднятое к нему залитое слезами детское лицо и понял, что-то случилось. «Здравствуй, Фиделис!» —
1: ласково сказал он мальчику. «Ты один встречаешь меня с дороги? Где же остальные? И что означает весь этот шум и огни в доме?»
0: «Они пируют, хозяин», — прошептал в ответ парнишка. «Они решили, что вы больше не вернетесь».
1: И он спрятал лицо в ладонях. Помолчав, хозяин вновь заговорил, и голос его был печален и серьезен.
2: «Как же это вышло, малыш, что ты один не празднуешь мою смерть?»
0: Фиделис поднял голову, и тут в этом призрачном спокойном лунном свете из сердца его вырвались слова.
3: «Разве вы не заплатили за меня неслыханную цену, господин, и не сделали меня своим доверенным слугой? И разве вы не обещали вернуться? Как мог я поклясться верности кому-нибудь другому, когда я принадлежу вам? Я ваш раб навсегда».
1: Мальчик вдруг почувствовал теплое прикосновение. Лишь мгновение спустя он сообразил, что эта рука господина коснулась его волос.
0: «Ты не раб мой, Фиделис», — услышал он голос хозяина. «Ты сын мой отныне и навсегда. А теперь пойдем в дом».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. В прошлый раз мы закончили знакомиться с пророчествами Иеремии, и сегодня обратимся к небольшой книге, которая называется «Плач Иеремии». Из нее мы узнаем, насколько тяжело давалось пророку его служение. Несколько лет назад я прочел в Reader's Digest статью, где молодым людям советовали заниматься той работой, которая доставляет им больше всего удовольствия. Авторы полагали, что в таком случае способности людей смогут проявляться в полной мере. Если бы Иеремия прочел эту статью и прислушался к ее советам, он, вероятно, занялся бы не пророческим служением, а чем-нибудь другим. Но единственной радостью Иеремии было Слово Божье. В 15 главе книги своих пророчеств, стих 16, Иеремия пишет: «Обретены слова твои, и я съел их, и было слово твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Вот каким удивительным человеком был этот пророк и с какой ответственностью он относился к словам Бога. Сегодня многие молодые люди, даже христиане, ищут себе работу попроще. Им просто хочется отсидеться на работе положенное время, а потом идти домой и смотреть телевизор. Они не испытывают никакого сострадания к грешникам и не хотят нести миру Слово Божье. Я не всегда понимаю Иеремию, но восхищаюсь им и стараюсь брать с него пример. Он был нежный, как женщина, но в то же время обладал железной волей, силой характера и отвагой. И ему пришлось вынести очень многое. Иеремия напоминает нам о другой личности, о том, кто плакал у стен Иерусалима. Только когда он смотрел на Иерусалим, город лежал уже в руинах, и храм уже сгорел. А Иисус плакал над тем же городом 6 столетий спустя, предвидя его очередное разрушение. Для Иеремии разрушение Иерусалима было реальностью, а для Иисуса — делом отдаленного будущего. Чтобы вы более отчетливо представляли себе причину, побудившую пророка Иеремию плакать, я прочитаю вам ключевое место этой книги, 18 стих 1 главы. Там сказано: «Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен». Итак, дорогие друзья, давайте приступим к чтению. Вся скорбная песнь пророка звучит в минорной тональности. И это можно предположить уже по той печальной ноте, которой начинается первая глава «Плача Иеремии». Послушайте первый стих. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный. Он стал как вдова, великий между народами, князь над областями сделался данником». Великий город Иерусалим пал. Почему это произошло? Иеремия дает два замечательных заявления, которые помогают нам понять причину этого. Обратите внимание на 8 стих. «Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все, прославлявшие его, смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад». Тяжко согрешил Иерусалим. Вот основная причина падения города. Все увидели наготу его. А теперь послушайте стих 12. «Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего». Сегодня люди не любят, когда им начинают говорить о гневе Божьем. Проповедники, рассказывающие о спасении Христа, давно уже приучились обходить стороной этот вопрос.
Я специально слежу за религиозными телепередачами, которые ведут так называемые евангельские христиане. Однажды в рождественской телепередаче зрителям сказали, что Христос был рожден от Девы и что Он был Богом во плоти. Это была поистине чудесная весть. Но если рассматривать ту программу целиком, то получится, что ведущие погрешили против истины, потому что дальше они объявили, что Христос принес нам мир и любовь, а это не так. Авторы передачи постарались просто утешить людей и доставить им минутное удовольствие. Многие проповедники отказываются говорить о наказании, ссылаясь на то, что благая весть должна быть принята всем миром. Но ведь пророк Иеремия, книгу которого мы сегодня читаем, тоже старался принести людям веру. Конечно, он не очень-то преуспел в обращении людей к Богу. Однако он, по крайней мере, не искажал Божье послание. Бог осудил иудею за грехи, и он по-прежнему осуждает грешников. Такова истина Слова Божьего, о которой нельзя забывать. Читаем плач Иеремии дальше. Послушайте 18 стих. «Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен». Только Иеремия оплакивал гибель Иерусалима. Он бродил по пепелищу и плакал. Почему город погиб? Потому что иудеи согрешили. И еще потому, что праведен Господь. Это совершил Бог, а Бог всегда поступает праведно. Эту истину непросто понять, и я должен сказать, что тоже не очень уютно себя чувствую, когда говорю об этом. Я даже не способен прочувствовать скорбь этого человека в полной мере. А вот Иеремия скорбел, понимая две вещи — печальную и радостную. Печальная состояла в том, что жители Иерусалима согрешили. Радостное же в том, что Бог по-прежнему любит Иерусалим. Бог любит свой народ, причем будет любить его вечно. Но он не мог не наказать людей, потому что всегда поступает праведно. Эту истину нам поможет понять высказывание доктора Кэмпбелла Моргана, который так отозвался о Божьем гневе. «Божий гнев совершенно необходим для вселенной. Подобно тому, как тюрьма на земле существует в интересах свободных людей, точно так же ад необходим для безопасности небес. Государство, которое не способно наказывать преступников, обречено. И Бог, который терпит зло, не благ. Если бы в Писании не говорилось о Божьем гневе, я сомневался бы в безопасности вселенной. Но существует престол суда, и на нем восседает тот, чье сердце полно любви. Поэтому я уверен, он не потерпит зла и греха, но уничтожит его и все его орудия ради того, что чисто, возвышенно и благородно. Мы с вами живем во вселенной живого Бога, сердце которого полно любви и заботы о нас. Но я хочу сказать вам следующее. Если вы отвернетесь от Него, Он будет судить вас, несмотря на то, что любит. Он праведный Бог вселенной. Я не уверен, что сам понимаю это в полной мере, но я знаю, что Бог говорит это в Своем Слове. Однажды мы поймем, что ад существует по той простой причине, что наш Бог — это Бог любви и правды. И ад существует потому, что Бог свят. Вся вселенная, в том числе и находящийся в ней сатана, знает, что Бог праведен и справедлив во всем, что Он делает. Друзья мои, Бог так велик, чуден и благ, что мы не можем обманывать Его. Иисус мог сказать религиозным вождям своего времени, фарисеям и книжникам, что они будут осуждены, потому что эти люди лицемерили перед Богом. В частности, они разоряли вдов,
Друзья мои, если ваша вера во Христа не затрагивает вашего сердца, вашей жизни дома и на работе, вашей общественной жизни, то вы лицемер. Это сказал не я, это сказал Христос, и Он плакал над согрешавшими людьми. А мои глаза сухи. Христос же постоянно плачет о нас с вами. Друзья мои, не отворачивайтесь от Бога, который так любит вас, ибо такое ваше поведение поистине трагично. Бог делает то, что делает, потому что Он праведен. Он не может закрывать глаза на происходящее. Когда Его дети не слушаются Его, Он их воспитывает, хотя Ему и больно. И Иеремия показал нам, что чувствует Бог. Когда Иеремия плакал, Бог тоже плакал. Когда Иеремия скорбел, скорбел и Бог. Когда мы не понимаем, что происходит, надо доверяться Богу, который справедлив и праведен во всем. Грехи иудейского народа разбили его сердце, но он был прав, когда позволил врагам захватить свой народ в плен. Иеремия плакал и стенал, ибо он хотел знать, почему все это произошло. И Бог уверил его в своей праведности, в своем правосудии, в том, что он верно поступает с Иерусалимом. И Иеремию волновала и другая мысль, отраженная в 12 стихе, где он восклицал: «Да не будет этого с вами, все проходящие путем». Иначе говоря, пророк призывал людей осознать, что с ними происходит. Людям не хочется верить, что Бог гневается на грешников. Напротив, они напирают на то, что Бог есть любовь. Да, Бог есть любовь, и церковь, конечно же, помнит эту истину и должна нести любовь Божью миру. Но что получается в результате? Люди не видят в верующих Божьей любви, а слышат от них одни лишь пустые разговоры о ней. Мало того, что мы не источаем любовь, так мы еще и представляем им Бога в искаженном свете, забывая напомнить, что Бог справедлив, праведен и свят во всем, что Он делает. А сейчас я хотел бы задать вам такой вопрос. Что вы думаете о своем грехе и о гневе Божьем? Значат ли эти вещи что-нибудь для вас? Иеремия оплакивает свой город, но что-то никто не плачет вместе с ним. Да, из 136-го псалма мы узнаем, что пленные в Вавилоне плакали, когда вспоминали Сион. Они мечтали об отмщении и имели на это полное право. Но раскаялись ли они? Действительно ли вор кается, когда он сожалеет, что его поймали, но при этом не осуждает себя за то, что совершил кражу? Вот так и эти люди, находившиеся в плену, сожалели о своей прошлой жизни, но не о своих грехах. А вот Иеремия не был угнан в рабство, и он плакал среди руины пепла разрушенного города. Он был свободным человеком, но его волновала судьба народа. Ему не было все равно. И снова я приведу в качестве примера религиозные телепередачи нашего времени. Они часто бывают сделаны на высоком профессиональном уровне. Я думаю, это хорошо, что церковь хоть что-то делает профессионально. Но вот в чем беда. В этих профессионально сделанных передачах я уже давно не слышу одного простого слова. Слово «грех». И ведущие в них давно не вспоминают о том, что Бог праведен и должен покарать грешников. Рождение Христа от Девы, Его божественность, Его смерть и воскресение очень важны. Но еще важнее вопрос, почему Он умер, зачем? Во втором стихе 21-го псалма задается вопрос: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Наш Господь произнес эти слова, когда висел на кресте. И ответ мы находим в том же самом псалме в стихе 4-м. «Но ты святый, живешь среди словословий Израиля».
Да, Бог свят, Он праведен, и Христос умер на кресте, потому что мы с вами грешники, обреченные попасть в ад. А Бог хотел избавить нас от этой горестной участи. Друзья мои, мысленно представьте себе Голгофский крест. Христос не должен был умереть на нем, а Он умер там вместо нас. И при этом страдал так, как не страдал ни один человек, поскольку Бог оставил там Христа наедине со всеми нашими грехами. Значат ли эти слова что-нибудь для вас? Имеют ли они для вас какой-нибудь смысл? Обратились ли вы к Иисусу, чтобы получить новую жизнь? Хотите ли вы, чтобы на вашу душу излилась истинная любовь? И чтобы в вашей жизни воцарился мир? Знаете ли вы, почему Он умер на кресте? Слышите ли вы меня, друзья мои? Он умер на кресте, чтобы спасти вас от ада. Святой Дух пришел в этот мир, чтобы засвидетельствовать о Христе как Спасителе и обличить мир во грехе. Не во грехах, а именно во грехе. Что же это за грех такой? Убийство? Воровство? Не совсем. Есть кое-что гораздо хуже. В Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 9, Иисус обличает людей, которые не веруют в Него. Вот тот самый грех, хуже которого не найти. У Бога есть лекарство для убийц и разбойников. Например, разбойник, распятый рядом с Иисусом, был спасен. Я думаю, не будет ошибкой утверждать, что апостол Павел был виновен в убийстве, потому что из-за него погиб Стефан. Но тем не менее, Павел получил спасение. Моисей тоже убивал людей. И Бог способен спасти убийц, обманщиков и грабителей. Но если человек отвергает Иисуса Христа, Бог ничего не может сделать. Это величайший грех на свете. Отказ от Христа — это не разовое действие, это состояние. Может быть, вы никогда не отрекались от Него, но постепенно дошли до такой жизни, в которой Он не имеет для вас абсолютно никакого значения. Жители Иерусалима дошли именно до такой жизни в тот момент, когда Бог сказал Иеремии: «Не беспокойся, что они не слушают тебя. Если бы здесь был Моисей, Илия или Самуил, которые молились бы за них, я все равно не внял бы этим молитвам. Слишком поздно. Они уже перешли черту». Человеческому глазу не под силу увидеть, кто из людей уже перешел эту черту. Ее видит только Бог. Я был свидетелем обращения к Богу людей, которые ранее казались мне безнадежными. Я знал одного преступника, торговца наркотиками из Сан-Франциско, который обратился к Богу и прекрасно ведет себя. Но бывает и противоположное. Мы надеемся на перемены к лучшему у того, кто в глазах Бога уже не имеет никакой возможности спастись. И в таких случаях мы отказываемся понимать Бога, выносящего свой суровый приговор. Именно так и произошло с жителями Иерусалима, надеявшимися на свое спасение. А сейчас, друзья, давайте обратимся ко второй главе книги «Плач Иеремия» и послушаем пятый стих. «Господь стал как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его и распространил у дщери Иудиной сетование и плач». Да, Бог взял на себя ответственность за все, что совершил Навуходоносор. Бог позволил ему разрушить Иерусалим. И Бог действовал через этого человека, как некогда действовал через ассирийцев, карая Израиль. А вы умеете узнавать, почему Бог иногда посылает каких-то людей, которые вам мешают? Может быть, некоторых из них вы предпочли бы даже никогда не встречать, потому что считаете их своими врагами? А может быть, кто-то огорчает вас, и вы не понимаете, за что вам такое наказание? Но в любом случае помните, в
все, что делается в соответствии с Божьим замыслом, делается по воле Божьей, и вам надо научиться узнавать руку Божью в своей жизни. Читаем вторую главу дальше, послушайте 7 стих. «Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день». Это был тот самый храм, который Бог когда-то благословил. Он дал точные инструкции по его возведению, а по завершении строительства находился в этом храме. Теперь же он отвергает это святилище. Тем из вас, кто ходит в церковь, я рекомендую внимательнее присмотреться к своей жизни. Угодна ли она Богу? А может быть, вы совершаете поступки, которые вредят Божьему делу? Проявляете ли вы доброту к людям или только критикуете всех? Позволяете ли вы Духу Божию действовать через вас? Вопросов много, и ответы на них иногда оказываются не совсем такими, как принято думать. Например, мне кажется, что грехом может стать даже хождение в церковь. Поясню свою мысль. Знаете ли вы, какое место на земле было самым опасным в ту ночь, когда Иисуса схватили? Вы думаете, что это был Гефсиманский сад, где его подстерегали стражники? Совсем нет, друзья мои. Самым опасным местом была та комната, где Христос говорил с учениками. И знаете почему? В ней находился сатана, который проник в сердце Иуды Искариота и внушил ему мысль о предательстве, а также внушил Симону Петру мысль отречься от Иисуса. Так что даже люди, ходящие в церковь, вполне могут оказаться неугодными Богу, если они позволят сатане действовать через них. Читаем далее 10 и 11 стихи. «Сидят на земле безмолвно старцы дщери Сионовой, посыпали пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские. Истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели дщери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц». Все эти люди печальны, и их скорбь трогает Иеремию. Глаза его истощились от слез. Он столько плакал, что ничего не видит. Он чувствует себя совершенно больным от волнения. Он страдает всем своим существом, взирая на страдания своего народа. Друзья мои, на этом сегодняшняя беседа завершается. И я надеюсь, что вы, читая про печальную участь великого народа, ставшего посмешищем для язычников, извлекли для себя урок. Задумайтесь о том, желаете ли вы участвовать в исполнении Божьего замысла, и готовы ли вы чем-то жертвовать ради дела Божьего, всецело вручая себя в руки Бога. Ждем вас на наших следующих беседах. Всего вам наилучшего!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год. С миссионерских полей. Петр Луничкин. Когда оживает история? Праздник песни и слова. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его, все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовек. Аллилуйя. Псалмы 116:1-2. 14-й международный фестиваль евангельской культуры в Санкт-Петербурге. Этим текстом, призывом Писания, руководствуется оргкомитет и все участники международного фестиваля евангельской культуры «Крещенские вечера». Хвалить Бога, прославлять Его за милость и незаслуженную благодать, явленную через Иисуса Христа – вот основной посыл фестиваля. К этому празднику слова, музыки и песни мы стараемся привлечь не только музыкантов и певцов из России, но и тех, кто проживает за ее пределами. В этом году в концертах принимали участие наши братья и сестры из Финляндии, Эстонии, Швейцарии, Ирландии и Америки. Так что наш фестиваль по праву называется международным. По доброй традиции, один раз в год в январе в течение 8 дней в исторически значимых для евангельских христиан Петербурга местах проходят концерты духовной музыки. В 2018 году это был уже 14-й по счету фестиваль. За прошедшие годы мы научились многому. Если сравнивать первые наши концерты и те, что проходили в этом году, можно отметить, что уровень фестиваля стал более высоким. Хотя нам есть еще куда стремиться, ведь совершенству нет предела. В этом году «Крещенские вечера» стартовали 13 января. По сложившейся доброй традиции, торжественное открытие состоялось в Кафедральном соборе Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии. В первый вечер участвовало 9 хоров. Более 500 человек окунулись в мир церковного пения. Скучающих в зале не было. Но разве только одна старушка? Уснула она. А может, просто прикрыв глаза, представила прославление ангелов. В этот вечер хотелось одного восклицать: «Велик Господь наш, Ему слава!» Между прочим, так многие и поступали. Крещенские вечера – это хорошая возможность рассказать людям о Боге. Команда миссии «Свет на Востоке» подготовила для раздачи несколько тысяч книг и журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Специально к этому фестивалю в Германии была отпечатана книга воспоминаний графа Корфа о евангельском пробуждении в Санкт-Петербурге. Во все дни нашего праздника не было тех, кто бы отказался от предложенных им книг и журналов. Каждый вечер после концертов мы уходили последними. На улицах мы не видели ни одного выброшенного журнала, хотя раздали более 6000 экземпляров. День второй. Вечер прошел на Выборгской стороне в бывшем особняке Василия Александровича Пашкова, по имени которого «Пашковцы» в первые десятилетия называлось «Движение пробуждения в России». Сейчас в здании располагается средняя школа номер 560. В конце XIX века в этом доме проводились воскресные богослужения с чтением Библии и молитвами на понятном людям русском языке. Здесь Пашков организовал общество поощрения духовно-нравственного чтения. В этом доме также была открыта бесплатная столовая для бедных людей. Пашков был настоящим лидером евангельского пробуждения. Он проповедовал Иисуса Христа в простой и доступной всем форме, проповедовал не только словами, но и служением своей щедростью. Богатство Пашкова стало богатством Божьим. Василий Александрович не жалел денег на дело благовестия, потому что Божье царство было для него намного важнее и ценнее. Он был удивительно щедрым человеком. На вечере, посвященном Василию Александровичу Пашкову, служители церкви зачитывали небольшие отрывки из книги графа Корфа «При царском дворе». Казалось, что сам граф посетил этот концерт и лично рассказал всем присутствующим о своем друге и брате Василии Пашкове, о его искренней вере и служении. Между чтением отрывков из воспоминаний Корфа музыканты исполняли классические произведения известных композиторов. День третий.
2: Неподалеку от Фонтанки, почти в самом сердце Петербурга, притаилась внешне ничем не примечательная улочка, похожая на многие другие – Маховая. В конце XIX века князь Вячеслав Николаевич Тенишев приобрел здесь земельный участок под строительство частного учебного заведения. Главной целью Тенишевского училища было воспитание нового российского деятеля, высокообразованного, широко мыслящего человека. К сожалению, Вячеславу Николаевичу не суждено было увидеть плодов своего труда. В 1903 году князь Тенишев умер. Вдова князя финансировать училище отказалась, и его руководство, чтобы как-то свести концы с концами, было вынуждено сдавать залы Тенишевского училища в аренду. Стены этого училища слышали проповеди Фетлера, Проханова, Марцинковского, Николаи, Павлова и пение евангельских гимнов в исполнении сводных хоров. Зал, рассчитанный на 500 мест, часто был переполнен. Люди, затаив дыхание, слушали проповедь Евангелия. Последний раз в этом зале евангельские христиане провели собрание в 1922 году. 15 января 2019 года впервые почти за 100 лет в бывшем Тенишевском училище вновь прозвучало Слово Божье. Там прошел третий вечер нашего фестиваля. Мы вновь проповедовали Евангелие и раздавали духовную литературу. День четвертый. Этот дом

«Собрание для конюхов», — спокойно ответила хозяйка. «Хотя роскошный дворец ныне не принадлежит последователям Иисуса Христа, мы рады, что один раз в год можем приходить сюда и проводить не просто концерты духовной музыки, а настоящие богослужения. Здесь у нас была прекрасная возможность раздавать гостям фестиваля изданную нашей миссией книгу «Духовное пробуждение в России», которую в свое время написала София Ливен, дочь Натальи Федоровны. День пятый. В этот вечер мы пришли к Вере Федоровне Гагариной. Княгиня Вера Федоровна Гагарина, сестра моей матери, молодая, красивая, счастливая в браке и обладавшая средствами, казалось бы, имела все, чего человек может пожелать для своей земной жизни. Однако она испытывала нужду в чем-то высшем и вечном, как и самый обездоленный человек. Для меня этот живой пример всегда остается радующим меня доказательством, что Царство Божие нужно людям всех возрастов и положений, а не только престарелым, больным и обездоленным, как часто приходится слышать. Оно является высшим благом, превышающим все богатства сего мира и доступным для всякого искренне ищущего его. Но человек от природы ослеплен наружным блеском. Ему трудно заметить невидимое и предпочесть его земным ценностям, особенно когда они подступают к нему в привлекательном виде или соответствуют его умозрению. «Духовное прозрение человека — это всегда чудо», — пишет София Левин в своей книге «Духовное пробуждение в России». Дом на улице Большая Морская, 45, был построен еще в 40-х годах XVIII века. Здесь до сих пор сохранилась беломраморная парадная лестница с канделябрами из золоченой бронзы. Изысканный интерьер легендарного дубового зала также украшают резные панно на потолке, шикарный камин и панели из дуба и ореха. Здесь евангелийские христиане, независимо от титулов и званий, проводили свои богослужения. Мы подхватили эту эстафету. Сегодня здесь вновь звучали духовные гимны, написанные Прохановым. Стоит отметить, что практически все участники фестиваля – носители живой евангельской веры. Одаренные Богом музыканты и певцы стараются передать слушателям вечные ценности Евангелия. Пальцы пианиста виртуозно бегают по клавишам, зал в восторге. Русская балалайка приводит всех в трепетное молчание. Вернее, не сам музыкальный инструмент, а Евгений Жилинский, профессор Государственной консерватории имени Римского-Корсакова, евангельский христианин. Он настоящий виртуоз. Виолончелист Аллар Каазик на фестиваль приехал из Эстонии. А еще в этот вечер славили Бога музыканты из Америки, также являющиеся нашими братьями и сестрами по вере. День шестой. В этот день фестиваль вновь проходил в Кафедральном соборе Евангелическо-Лютеранской Церкви Святой Марии. В Большом зале собралось немало любителей органной и камерной музыки. Звуки органа приводили душу в возвышенный благоговейный трепет, камерный оркестр успокаивал душу. После каждого исполненного произведения кто-то громко провозглашал «Слава Богу! Да, Ему одному слава!» День седьмой. В этот день православные христиане отмечали праздник Крещения Господня. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало список мест, оборудованных для крещенских купаний. А мы подготовили для нашего вечера всего одно место – зал Евангелическо-Лютеранской Церкви Святой Анны. В начале концерта об истории этой удивительной церкви нам рассказал ее настоятель Евгений Раскатов. Здание было построено во времена царствования Екатерины II в 1779 году известным архитектором Юрием Фельтеном. В 1935 году храм был закрыт, и его переделали под кинотеатр, получивший название «Спартак». В 1992 году здесь возобновились регулярные воскресные богослужения. До 2001 года в Анненкирхе, как в народе называют эту церковь, параллельно со служением Богу продолжали демонстрироваться фильмы и даже работал ночной клуб. В 2002 году в Анненкирхе произошел пожар. Говорят, что это был поджог. Власти Санкт-Петербурга распорядились здание церкви полностью передать лютеранской общине. Здесь, в Анненкирхе, вот уже третий год мы проводим один из концертов фестиваля. Несмотря на морозы, на улице минус 17, на этот раз в зале было сравнительно тепло, плюс 10. Центрального отопления в церкви до сих пор нет. На концерт симфонической музыки пришли более 300 человек. На удивление, много было молодежи.
Прихожане Анны

0: Кирхе очень активно раздавали пригласительные. И в результате переполненный зал. Под руководством дирижеров Владимира Смирнова и Игоря Новицкого симфонический оркестр культурно-досугового центра «Московский» начал свое выступление с произведений Баха и Мендельсона. Академический хор «Дардарика» исполнил Псалом 42. В зале царила тишина. В этот вечер было много неверующих людей. Каждый присутствующий получил от нас подарок духовную литературу и Новые Заветы. Кое-кто даже попросил у нас Библию. Настоятель Евангелическо-лютеранской церкви Святой Анны был особенно благодарен за детские журналы «Тропинка». Он попросил нас регулярно приносить в их церковь новые номера. Слава Богу, что многим христианским общинам мы оказываем духовную помощь. День восьмой. Торжественное закрытие фестиваля прошло в немецкой Евангелическо-лютеранской церкви святых Петра и Павла, в народе Петрикирхе. Зал на 1500 человек был переполнен. Под руководством художественного руководителя фестиваля Ильи Кроитору слаженно играл симфонический оркестр, пели мужской и сводные хоры. Специально на этот галоконцерт приехал Виктор Клименко из Финляндии, Аллар Каазик из Эстонии. Из Москвы прибыли Евгений Гончаренко, Борис Бережной, Оксана Беленькая. В завершении концерта сводный хор исполнил гимн «Великий Бог». По телу пробегали мурашки. Сидеть во время исполнения этого величественного гимна не хотелось. Зал встал. В этот момент мы реально ощутили присутствие Божье. Он велик. Мы верим, что Бог может вновь даровать России время духовного пробуждения. Мы верим, что Бог вчера и сегодня и вовек тот же. Все 8 дней праздника мы обращали внимание христиан на то, что в конце XIX века наши предшественники, которых коснулся Дух Святой, открывали Богу не только свои сердца, но и дома для собраний многих людей. Мы знаем, что в Санкт-Петербурге есть десятки тысяч домов молитвы, но они для проведения домашних богослужений пока закрыты. Мы верим, что Бог побудит сердца евангельских верующих, и они начнут в своих жилищах регулярно проводить духовные встречи с родными и близкими, друзьями и просто знакомыми. Мой дом – дом Божий. Такое отношение к служению сегодня крайне необходимо.
1: Письма читателей. Долгих лет журналу. Привет, Щукотки, дорогие издатели журнала «Вера и жизнь». Хочу поблагодарить вас за интересные публикации, особенно за те из них, в которых объясняются истории из жизни людей, упомянутых в Ветхом и Новом Заветах. Здесь, в селе Айон, где я живу, нет такого проповедника, который бы мог объяснить непонятные мне места в Библии. А ваш журнал все объясняет. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас. Желаю вашему журналу долгих и успешных лет. С уважением, Л. Ненальгина. Благодать с вами. Дорогие братья и сестры, вас приветствует церковь ЕХБ города Кострома. Сердечно благодарим вас за ваш труд. Мы читаем ваши журналы «Вера и жизнь», а наши дети любят читать «Тропинку». И еще по «Тропинке» ставятся сценки в детском лагере, а также в интернате для детей. Да благословит вас и ваши семьи Господь! Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами во все дни. С уважением и любовью, Любовь Голошубова. Я перешагнула 95-летний рубеж. Уважаемая редакция, высылаю вам денежное пожертвование. Возможно, оно будет последним, ведь я перешагнула 95-летний рубеж. Живу каждый день как последний, но собрание посещаю регулярно. В церковь меня возят, и я, по милости Божьей, еще славлю Господа через стихи. Это мое служение с 1943 года. Высылайте только журнал «Вера и жизнь». Мария Войтова. Желаю, чтобы мое сердце менялось. Уважаемые редакторы журнала «Вера и жизнь». Благодарю за журналы «Тропинка» и «Вера и жизнь», которые вы мне присылаете. Я их очень люблю и всегда с нетерпением жду. Мне в них все нравится. Очень люблю свидетельства, прозу, стихи. Нравится красочное оформление журналов. В каждом номере я нахожу что-то познавательное для себя. Желаю, чтобы мое сердце менялось, чтобы мне быть похожей на нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Хочу быть милосердной ко всем людям. Пусть Господь, наш добрый пастырь, благословит ваш труд. Ваша сестра в Господе Т. Гайдукова. Неожиданная радость. Хочу выразить вам сердечную благодарность за опубликованный кроссворд. Я уже давно писала вам о том, чтобы вы по возможности помещали кроссворды в журнале. Моя мама для развития памяти разгадывает кроссворды, опубликованные в местной газете. А ведь как хорошо и полезно размышлять на библейские темы. Я уже и не надеялась увидеть кроссворд в журнале. И вдруг такая радость. Спасибо вам огромное. С искренним уважением и любовью к вам и вашему труду, Таисия Лежнева.
2: Имею духовную пищу в изобилии. Я благодарю Господа за подаренную мне радость. Нежданно-негаданно я получил от вас журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Я очень удивился, так как в течение многих лет не получал от вас журналов, или же они не доходили до меня. Слава Богу, что все нормализовалось и что теперь я имею духовную пищу в изобилии. Большое вам спасибо за внимание и заботу, которые вы, по милости Божьей, проявляете ко мне. О себе писать много нечего, поскольку ничего интересного в колонии не происходит. Да и не хочу обременять вас своими проблемами, которые, надеюсь, с Божьей помощью все-таки разрешатся. Да благословит вас Господь! С любовью Христовой к вам, брат во Христе, Аркадий Орлов. Мне недолго осталось жить. Мир вам! Спасибо за ваше письмо. Я рад, что вы меня не забыли. Давно не писал вам, так как более 6 месяцев я очень тяжело болел. Не могу даже ручку держать. Ваши утешения, наставления и оптимизм придали мне сил, и болезнь отступила на время. Но я чувствую, что мне недолго осталось жить. Молюсь, чтобы Бог призвал меня к себе как праведника. На сердце не очень весело. Я как был грешником, так им и остался. У меня нет сил, чтобы освободиться от табачной зависимости. Но я молюсь и прошу Бога избавить меня от козней лукавого. Помолитесь, пожалуйста, обо мне. Игорь Таран. Благодарю Бога за ваше служение. Получил от вас чай, конфеты, вафли, горчицу, уроки по курсу «Быть христианином», книги «Истинные герои», чтение на каждый день, 12 проповедей Сперджена. Спасибо за все. Книги просто замечательные, как раз то, что мне нужно. Они помогают мне возрастать духовно и набираться мудрости. Немногие авторы могут достучаться до людей. Эти книги так прекрасно раскрывают то, что казалось трудным для понимания. Как вам удалось подобрать такие нужные книги? Я благодарю Бога за ваше служение. С молитвой о вас, Аркадий Лаков. Полностью согласен с вами. Прочитав ваше письмо, я был тронут до глубины души. Спасибо, конечно, и за посылку, но содержание письма было выше всех ожиданий. Благодарю вас за такое ясное и понятное объяснение сути смирения. Спасибо также за личный пример из вашей жизни. Молю Бога, чтобы Он послал и мне такую же веру и доверие к Нему. Полностью с вами согласен в том, что когда силы покидают нас, мы должны довериться Богу. Таким образом мы проявляем смирение. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Рассуждая о духовных дарах, я в течение года задумывался над тем, что такое смирение. И вот Бог так ясно ответил на мой вопрос. По вашему совету, я составил распорядок дня для духовного образа жизни. Утром я возношу свои личные молитвы к Богу, а затем читаю псалмы 14, 22, 50 и 90 из Библии. Днем читаю три главы из Нового Завета и закрепляю их притчами Соломона из Ветхого Завета. Просматриваю журналы и читаю книги. Стараюсь запомнить и проанализировать прочитанное. Вечер заканчиваю чтением Библии и молитвой. Живу по этому расписанию вот уже почти месяц. Молитесь за меня. Порой враг подкрадывается, у меня появляются сомнения, приходит апатия, бывает трудно молиться. Но все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Порой получается гнать этого врага подальше. Владимир Коновальчук.
0: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2019 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
3: Позор. Мне было около 16. Сидим мы с друзьями на поляне в тени кустов и играем в карты. На деньги. У меня как раз такая полоса пошла. Раз за разом выигрываю. Возбужденные, над нами дым коромыслом от дешевых сигарет Прима. Не замечаем ничего и никого вокруг. Вдруг тень. Отрываясь от игры, поднимаю голову. Рядом отец стоит. В глазах такая боль, растерянность и, как мне показалось, отчаяние. «Домой!» — прозвучало резко и глухо. Отец пошел домой, не оглядываясь. У меня ноги словно свинцом налились. Отец у меня верующий, проповедник, душепопечитель. К нему люди приходят за духовным советом. Душевную травму излечить, нравственную проблему решить. А я вот сам такая проблема, сам для него такая травма. Опозорил я его. Нет, никто из верующих не видел, не узнал, но Бог все видел. И до сих пор, когда я вспоминаю тот случай, а было это более 50 лет назад, мне сердце сжимает какая-то тоска, становится стыдно, меня бросает в жар. С вами, возможно, такое тоже бывает. Вспоминается что-то из детства, и аж сердце заходится. И это при том, что я знаю, Бог меня простил. Отец годы спустя мои проповеди с радостью слушал, на разборе слова, на мои комментарии одобрительно кивал головой. Но я тогда поступил бесчинно, огорчил Бога и отца, опозорил его звание христианина. А ведь любовь не бесчинствует, никогда так не поступает. Та любовь, которую Бог вложил в наши сердца. Оттого у меня при каждом подобном воспоминании сердце сжимается. Теме «Любовь не бесчинствует» мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что весь этот год мы решили писать о христианской любви. Этой же теме мы думаем посвятить и все выпуски нашего журнала в следующем году. Ждем ваших писем со свидетельствами, рассуждениями, стихотворениями и рассказами. Благословенного вам чтения!
2: В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженнейший Августин. Родник. День пришел на смену ночи. Время – быстрая река. Пейте все, кто только хочет из живого родника. Кто устал, кто мучим жаждой, кто готов бежать из тьмы, приходите, будет каждый петь победные псалмы. День сегодня небывалый, и журчит живой ручей. О, снимите покрывало затуманенных очей! Подойдите, люди, ближе к роднику воды живой! Тот, кто в жизни был обижен, может стать на путь иной. Наш родник, Христос Спаситель, говорит нам со креста: дорогие, не хотите ли освежить свои уста? Николай Водневский.
0: Проповедь. Сергей Мороз. Куда пойти? Если вам приходилось менять место жительства, вспомните, чем вы руководствовались при поиске новой церкви. Обычно решению присоединиться к новой общине предшествует знакомство с имеющимися церквами, анализ всех «за» и «против». Давайте представим, что вокруг нас находятся церкви, очень похожие на те, кому апостол Павел писал свои послания. Какую из них вы бы выбрали? Членом какой общины захотели бы стать? Мне близка по духу церковь в Филиппах. Привлекают также общины в Эфесе, в Колоссах. Даже вызывает интерес римская церковь. А вот коринфская община меня привлекает мало. Почему, спрашиваю я себя? Ведь в ней немало активных, способных, талантливых, умных и знатных людей. Как мне видится, основной проблемой верующих коринфской церкви был дефицит любви. Из первого послания апостола Павла мы узнаем, что в Коринфе были одаренные красноречивые христиане, однако это мало помогало в решении их духовных проблем. Недостаток любви часто приводит к возникновению соперничества, гордости и разделения. И апостол Павел прекрасно это знал. Поэтому он написал верующим в Коринфе, в чем заключается истинная христианская любовь агапе, 1 Коринфянам 13. Древнегреческое слово «агапе» означает «высшее, бескорыстное проявление любви». Это слово используется в Новом Завете для описания Божьей любви к человеку, а также жертвенной любви между людьми. Апостол Павел говорит об агапе, что она не бесчинствует. Именно это его утверждение будет предметом нашего особого внимания. Что такое бесчинство? Как оно проявляется? Словари говорят, что бесчинство – это отсутствие чинности, недостойное поведение, невоздержанность, беспорядочность и так далее. Следует заметить, что такое поведение некоторых верующих в Коринфе на общем фоне их общины являлось скорее исключением, чем правилом. Согласно Новому Завету, любовь и уважение к ближнему были отличительной чертой последователей Иисуса Христа и апостолов. Павел в послании к Галатам пишет: «Знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не в презрении искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божьего, как Христа Иисуса». Галатам 4:13-14. Апостолы были образцом любви, смирения и нежной заботы. Как написано, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, захотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. 1 Фессалоникийцам 2:7-8. О Филимоне, сотруднике Павла и Тимофея, сказано: «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобой, брат, успокоены сердца святых». Филимону 1:7. Таким образом, первые христиане в большинстве своем как раз отличались способностью любить, принимать и вмещать других, относиться к людям с должным уважением. Однако бесчинство, подобно сорняку, порой проявляет себя и среди искренних учеников Христа. Именно об этом пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Одной из проблем этой церкви было разделение верующих на группы, соперничество и споры. «Ибо от домашних Хлои сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». 1 Коринфянам 1:11-12. Апостол Павел провозглашавший в своей проповеди, что воскресший Христос есть истинный Сын Божий, Господь и Спаситель, не мог оставаться равнодушным к разделениям среди верующих. Поскольку возникшие группы в Коринфе провозглашали своими лидерами различных людей, Павел переводит их взгляд на Бога. «И насаждающий, и поливающий – ничто, а все Бог взращивающий». 1 Коринфянам 3:7. В общине Коринфа также имели место тяжбы, и некоторые верующие обращались к мирским судьям. 1 Коринфянам 6. Такая практика не только унижала христианство в глазах мира, но и разрушительно действовала на саму церковь. Павел говорит и о проблеме дискриминации верующих из бедных семей. 1 Коринфянам 11:20-22. В одних христианских общинах обычные противоречия между господами и рабами, богатыми и бедными, знатными и простыми, теряли свою остроту или вообще исчезали. В других же разногласия еще сохранялись. Очевидно также, что некоторые коринфские верующие не имели близких отношений друг с другом. Порой неуважение проявлялось даже к служителям. Павел увещевает бесчинных такими словами: «Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна», или также голова ногам: «вы мне не нужны». 1 Коринфянам 12:21. Похоже, что внешний вид отдельных верующих тоже выходил за рамки приличия. 1 Коринфянам 11:4-16. Апостол в своем письме подробно объясняет, как подобает выглядеть мужу и жене в церкви. Кроме того, поведение некоторых христиан в Коринфе порой граничило с бесчинством. Они перебивали друг друга в церкви, настаивая на своем. 1 Коринфянам 14, 26-35. Эти верующие даже поставили под сомнение апостольство Павла, вынудив его защищаться. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». 1 Коринфянам 9:1-2. Приведенные аргументы свидетельствуют о том, что Коринфская церковь утратила ориентиры благочестия. Это очень напоминает современный либерализм. Все относительно, и каждый сам решает, что есть истина. В итоге церковь все больше страдала от поведения плотских верующих. Думаю, это отзывалось болью в сердце Павла. Ведь он, когда находился с ними, учил их совсем другому, мечтал привести их к истинной святости. Мудрость Павла состояла в том, что он не только обличал коринфян, но и показал путь превосходнейший. Апостол научил их строить новые отношения, основанные на любви. Только любовь агапе – источник всех христианских добродетелей. Могла вывести коринфских верующих на правильный путь. Любовь помогала верующим из враждовавших групп примириться друг с другом. Она же ставила заслон нигилизму, оспаривавшему духовные ценности, идеалы, нормы нравственности и культуры. Павел призывает церковь осознать, что любовь агапы выражается в глубоком уважении к ближнему. Она заботится и о бедных, обо всех нуждающихся. Любовь не бесчинствует, то есть не грубит, не совершает дурных поступков, но, напротив, ведет себя прилично, уважительно, учтиво и благопристойно. Такая любовь остается предметом восхищения и в наши дни. Мэтью Генри так описывает любовь агапы. «Любовь остерегается, чтобы не перейти границ приличия. Любовь не бесчинствует. Она не делает ничего, что было бы не к месту или не ко времени, но со всеми учтиво и доброжелательно. Она относится с почтением и уважением к стоящим выше, с милосердием и снисхождением к тем, кто ниже, с вежливостью и доброжелательством ко всем. Она не нарушает порядка, не сводит всех людей к одному уровню или рангу, но соблюдает установленные Богом различия между людьми и ведет себя соответственно своему положению, занимается своим собственным делом и не вмешивается в дела других, не критикует, не унижает поведение других. Дэвид Приор дополняет сказанное выше. Любовь преодолевает искушение реагировать на несправедливость в грубой или эгоистической манере. Все это свойственно обычному человеку, но Иисус никогда не допускал принуждения или провокации. Что можно сказать о бесчинстве в христианской среде в наши дни? Влияет ли мирской образ жизни на церковь, так как он когда-то влиял на общину в Коринфе? Следует признать, что, к большому сожалению, бесчинство все еще встречается во взаимоотношениях между верующими. Библия объясняет это греховной испорченностью человека, Римлянам 7:18-20. Эгоизм, как проявление этой испорченности, толкает людей к неуважению по отношению к другим. Нападая на ближнего, человек думает, что защищает себя. Бесчинство в виде споров, повышенного тона, непочтительного отношения можно сегодня встретить во время обсуждения верующими организационных и деловых вопросов. Бесчинствующие режут правду матку, энергично жестикулируя, и не подозревают, что ими движет далеко не любовь агапы. Неуважительные действия верующих по отношению друг к другу можно объяснить отчасти влиянием пролетарской культуры советского времени. Коммунистическая идеология, хотя она и перестала господствовать на постсоветском пространстве, не изжита полностью. Последствия ее ощутимы по сей день. Чем громче и жестче человек высказывает свое мнение, тем более уверенным и принципиальным он выглядит в глазах окружающих. Под влиянием советской культуры превратно воспринимается и евангельский тезис о царственном священстве всех верующих. 1 Петра 2:9. Далеко не все христиане отдают себе отчет в том, что поведение царя и священника должно отражать благородство и соответствовать самым высоким стандартам. Пренебрежение этикетом ведет к грубости и другим печальным проявлениям советского безбожного прошлого. Бесчинство всегда токсично. Оно отравляет самого грубияна, разрушает взаимоотношения между людьми, причиняет боль и нравственно травмирует ближних. Как избавиться от этой нечистоты в наших церквах? Ответ очевиден – христианской любовью. Сердце, наполненное агапы, всегда сможет вмещать и принимать другого человека со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками. Любящий человек не только сам не станет поступать бесчинно, но и своим поведением побудит других людей обуздывать уста и вести себя прилично. А обрести такую любовь мы можем только у ног нашего Господа Иисуса Христа. Он стал для нас примером совершенной любви, как написано: «Все преодолеваем силой возлюбившего нас» Римлянам 8:37. Как же реализовать сказанное в практической жизни, на деле явить любовь Иисуса Христа? Прежде всего, необходимо помнить, что каждый человек является образом и подобием Бога. Будем приветливы ко всем. Пусть неподдельная улыбка озаряет наши лица. Будем внимательными слушателями. Порой именно способность слушать облегчает человеку боль. Будем аккуратны в замечаниях к ближним. Если замечание действительно необходимо, его следует сделать наедине, а не прилюдно. Будем готовы извиняться перед ближним за свои проступки. Искренние извинения способны исцелить разрушенные взаимоотношения. Будем благодарными и признательными, щедрыми на добрые слова поддержки и заслуженной похвалы. Будем горячо молиться друг о друге. Будем предлагать ближнему свою поддержку и посильную помощь. Будем исправлять свой характер на основе евангельских ценностей. Поступая так, мы очень скоро увидим, что любовь Иисуса Христа обладает удивительной силой, способной изменять мир. Мы заметим, что наша жизнь постепенно станет более светлой и радостной. И что самое удивительное, люди вокруг нас тоже будут становиться лучше.

0: Пресвитер Сарапик. Воспоминания. Иван Степанович Проханов. С братом Иваном Степановичем Прохановым, ушедшим в вечность, я был знаком с 1901 года. В то время он сравнительно молодой человек, нес служение на собраниях Петербургской общины евангельских христиан. Уже тогда он привлекал к себе всеобщее внимание, был весьма неординарным человеком и одаренным евангелистом. Помимо других талантов, Господь обильно благословил Ивана Степановича даром благовестника. Он старательно готовил свои выступления и проповеди, говорил порою до 2 часов без перерыва. Тем не менее, слушать его было неутомительно. Он знал, как затронуть и заставить зазвучать потаенные струны человеческого сердца. Проханов открывал перед своими слушателями сокровищницу Слова Божьего и полной силой призывал всех к новой, святой жизни по Евангелию. В 1918 году, после признания государством Петербургской общины евангельских христиан, руководителем которой был Иван Степанович, началось наше совместное служение в Божьем винограднике. Сначала мы вместе трудились в Братском совете общины, а позднее в организации Всероссийского союза евангельских христиан. Я был одним из ближайших сотрудников брата Проханова. Общие интересы и цели в служении и жизни свели нас, связав братской дружбой. Последние годы моей жизни в России я провел на миссионерском поле вдали от Петербурга на берегах Волги. Однако благодаря регулярной переписке мы не забывали друг друга и при каждом удобном случае встречались лично. В последний раз мне посчастливилось встретиться с Иваном Степановичем в 1926 году на 10-м Всесоюзном съезде евангельских христиан незадолго до того, как он переехал из России на Запад. С тех пор связь мы поддерживали лишь письмами. Когда Господь переселил меня из Советского Союза в августе 1935 года, Иван Степанович тут же написал мне из Берлина в Эстонию. Его последнее письмо я получил в сентябре, незадолго до его отъезда в Болгарию. Оттуда он вернулся тяжелобольным и вскоре ушел в вечность. В этом письме Проханов писал, что мы должны как можно скорее встретиться и обговорить дальнейшие планы по совместной работе во Всемирном союзе евангельских христиан. Однако этому намерению не суждено было исполниться. Господь призвал своего верного слугу прежде, чем наша встреча состоялась. Лишь через 3 месяца мне удалось посетить могилу брата Проханова на кладбище в Берлине. Такова была воля Господа. В декабре 1935 года в Вернигороде, в миссии «Свет на Востоке», состоялась встреча членов и друзей Всероссийского союза евангельских христиан за границей. Целью встречи было обсуждение вопросов, связанных с продолжением работы основателя и руководителя Всероссийского союза евангельских христиан после его смерти. На эту встречу был приглашен и я, как бывший сотрудник Всероссийского союза. И вот по окончании заседаний в Вернигороде я отправился в Берлин, чтобы побывать на могиле моего брата и верного друга Ивана Степановича. В этой поездке меня сопровождали другие его бывшие сотрудники, брат Кифер и сестра Коношевская. Стоя у покрытого цветами и зеленью могильного холмика, мне было трудно смириться с мыслью, что здесь лежит тело человека, наделенного в земной жизни необычайной силой духа, многими дарованиями и способностями для служения в Божьем винограднике. Перед моими глазами предстала картина всего того, что Проханов сделал для распространения Евангелия среди русского народа, и я понял, какой великой потерей стал его уход для всего нашего братства. От этих мыслей боль и тоска наполнили мое сердце, смешиваясь с болью
1: от потери старшего брата и верного друга. С ним я делил не только радость победы Евангелия в России, но страдания и преследования за свидетельство Христово. В 1921 году мы оба сидели в тюрьмах, он в Твери, а я в Симбирске на Волге. Но его больше нет. Теперь его тело — пыль и прах. Тишина кладбища помогала понять, что наш неутомимый и всегда деятельный брат теперь лежит здесь и почиет от трудов. Теперь у него нет больше власти и возможности что-то добавить или изменить в том, что он совершил здесь на земле. Эта ошеломляющая истина заставила нас внутренне содрогнуться и задуматься над прошедшей и будущей жизнью. Мы склонили головы и сердца перед великим Создателем и Судьей, который не смотрит на лицо человека и который воздает каждому по его делам. Затем мы сердечно поблагодарили Господа за его удивительную благодать, которую он явил в жизни почившего брата, за то, что в этом человеке он дал нам пример посвященной Богу и людям жизни. Мы просили Господа, если ему угодно, излить обильно и на нас свою милость, чтобы нам пребывать твердыми в вере, как ушедший в вечность брат, посвятить себя служению, которому был предан своей жизнью и всеми силами Иван Степанович Проханов.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Бог дает благо просящим. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Евангелие от Матфея, 7 глава, 11 стих. В дневнике одного благословенного христианина были записаны такие слова. «Я просил у Бога силы, но Он послал мне немощь, чтобы таким образом научить меня смирению и кротости. Одно время я просил у Бога богатства, чтобы быть счастливым, но Бог послал мне бедность, чтобы я научился мудрости. Я просил у Бога помощи, чтобы совершать великие дела, но Он уничижил меня, чтобы научить меня малость. Я просил Бога о многих других вещах, чтобы наслаждаться жизнью, но Он подал мне благодать переносить невзгоды, которых бывает у меня немало. Из просимого я ничего не получил, но я получил все то, в чем я действительно нуждался и что сделало меня благословенным и счастливым человеком. Таким образом, молитвы мои были услышаны, но ответ на них пришел не в том виде, что я по неразумию своему ожидал». Божьи ответы на наши молитвы бывают трех видов: в виде исполнения нашего желания, как бы мы хотели, в виде ответа, но не такого, как бы мы хотели, в виде отказа на нашу просьбу. Ответ «нет» – это ведь тоже ответ. Одно дело просить у Бога благословений на свои планы, и совершенно другое – принять Божьи намерения и затем уже просить благословения на них. В первом случае может получиться так, что мы молимся впустую, во втором получаем ответ на молитвы. Мы не можем порой ожидать скорого ответа на наши молитвы только потому, что забываем. Богу могут потребоваться годы для нашей подготовки нас к получению просимого. Отсрочка не всегда означает отказ. Есть много молитв, которые как бы помечены надписью «Мое время еще не пришло». Всеми возможными способами Бог показывает, что Он милостивый податель благ. Он дает нам свою любовь, являет свое милосердие. И Он не отвечает ни на одну неправильную молитву, исполнение которой принесло бы нам вред.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Иисус и непрошенный посетитель. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Книга Деяний апостолов, 9 глава, с 1 по 4 стихи. Это было давно, когда ваши дедушки и бабушки были еще совсем детьми. В молитвенный дом, стоявший на окраине городка, во время проповеди вошел человек. Те, кто заметил его появление, знали: хорошего не жди. Опять будут неприятности у руководителей церкви и у всех родителей, которые привели детей на богослужение. Свободных мест в зале почти не было. Вошедший сел на крайний стул в последнем ряду, возле мальчика лет 4, сидевшего рядом с мамой. В руках у него была машинка, которую он бесшумно катал у себя на коленях. После проповеди и пения хора пастор предложил склонить колени для молитвы. «Дядя, подержите, пожалуйста, мою машинку», — сказал вдруг мальчик. Никто из взрослых не решался начать молитву, а малыш, как ни в чем не бывало, громко начал молиться. «Дорогой Боже, спасибо Тебе, что Ты любишь нас и этого дядю, которого Ты привел сегодня к нам на собрание. Благослови его, чтобы он любил Тебя и был с нами на небе. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь». Когда все встали, человека, сидевшего возле мальчика, в зале уже не было. На стуле его осталась лишь игрушечная машинка. Больше этот мужчина здесь никогда не появлялся. К тому же ожидаемых неприятностей после этого собрания не последовало. Было очевидно, что сам Иисус говорил к сердцу непрошенного гостя устами младенца. «Дорогой мой маленький друг, не стесняйся молиться в собрании вслух. Твоя молитва обязательно принесет благословение и тебе, и остальным присутствующим».
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

нити любви. Жена кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Первая книга Царств, 1 глава, 23 стих. В разнообразии Божьих цветов красный, фиолетовый и розовый тона считаются яркими и теплыми. И это самые подходящие цвета для нитей любви, вплетенных в поразительный шедевр смиренной жизни Анны. Родился младенец, и это было необычное рождение. Дитя родилось у Анны, которая долго была бесплодной. У нее появилось дело, с которым надо было справиться, и справиться быстро. Видите ли, у Анны было всего несколько недолгих лет, чтобы воспитать своего сына для Бога. Ведь ее Самуил был не только испрошенным у Бога, таким было значение его имени, и данным Богом, но он был еще и обещан Богу, и поэтому должен был быть отдан Богу. Сколько же лет было у Анны, чтобы воспитать в Божьей истине своего маленького Самуила и излить на него свою любовь? На это у него было всего-навсего 2 или 3 года, до тех пор, пока она кормила его грудью. Вопрос. Как мать во времена Анны или в наши дни воспитывает ребенка для Бога? Ответ. Следуя Божьим наставлениям о воспитании детей. Первое. Любите Господа Бога вашего всем сердцем своим. Второзаконие 6.5. Воспитание ребенка для Бога требует, чтобы вы, дорогая мама или бабушка, любили Бога так, как это только возможно. Второе. Учите своего ребенка Слову Божьему. Второзаконие 6.6-7. Божье Слово будет обучать, обличать, исправлять и наставлять вашего ребенка, когда он вырастет. 2 Тимофея 3.16. Третье. Наставляйте своего ребенка на Божий путь. В книге Притчи 22.6 есть такой совет. Наставь юношу при начале пути его. Мать должна, как пишет Моррисон, воспитывать ребенка согласно тому, чего от него требует жизнь, и давать наставление юноше о его пути. Будем же учить наших детей ходить по путям Божьим. Четвертое. Помните о Господе все время. Второзаконие 6.7. Ваша собственная преданность Богу и Его Сыну направляет ваше дитя к вечной жизни. Итак, всегда, каждое мгновение своей повседневной жизни признавайте Божью власть и силу, Его владычество и любовь, Его защиту и заботу. Ваши дети непременно заметят это. И пятое. Почитайте Господа. Второзаконие 6.13. Ваша преданность Богу, Христу, подскажет вашему ребенку путь к вечной жизни. Дорогая любящая мать или бабушка, не упускайте ни минуты, принимайте за дело сейчас, делайте все, что можете, сейчас, чтобы воспитать каждого ребенка, с которым вас связала жизнь для Бога, которого вы любите.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

В нашей передаче сегодня вы услышите продолжение книги «Обречены на существование», автор которой Вольфганг Бюнер.

Альфонс Беллерт. Водка играла не последнюю роль. Шел 45-й год. Вторая мировая война со всеми ее ужасами окончилась. Следы этой войны, безнадежность, казалось бы, непростые страдания, вопросы, почему и как жить дальше, все это занимало людей. Вокруг развалины и хаос, не только в городах, но прежде всего в сердцах людей. Я хорошо помню, как часто слышал вокруг себя, как мог Бог допустить все это. Несмотря на это, церкви вдруг снова стали полными, люди пытались найти ответ в религии. Большую часть своего школьного периода детства я провел в бомбоубежищах, и потому это были годы, полные тревог и ежедневной борьбы за выживание. Хорошо помню следующий случай. Вместе со своими друзьями я возвращался из школы домой, проделывая 7-километровый путь пешком, потому что транспортная связь была прервана. Вдруг над головой раздался рев штурмовиков. Мы почувствовали себя загнанными кроликами. Чтобы избежать выстрелов из пулемета, мы сделали крюк. Пришедши домой невредимыми, мы еще говорили: «Ну и повезло же нам». Я также хорошо помню, как в те секунды, когда я спасался бегством, пытаясь уцелеть, меня беспокоил вопрос: «А что случится, если меня сейчас убьют?» Чем больше я потом дома размышлял над этим вопросом, тем больше всплывал другой: «А что же такое в сущности жизнь?» Никто не мог мне ответить на этот вопрос, ибо религия, особенно та, в которой вырос я, не могла дать мне на него ответа. Мне было 14 лет, то есть я был в том возрасте, когда возникает много вопросов. Я жил с родителями в небольшом селе вблизи Коблинца на Рейне. Мой брат был еще в плену, и я видел, с каким нетерпением родители ждали его. Когда нам звонили, у них вырывалось: «Не он ли?» Мои родители были самыми хорошими родителями на свете, и я могу твердо сказать, что мы выросли в доме, в котором о нас проявлялось много заботы. Родители любили меня любовью, на которую только были способны. Мне больно, что позже я топтал эту любовь ногами. Мне кажется, никакое поколение не стояло перед лицом смерти так, как наше. Поэтому понятно, почему в каждом из нас так проснулась любовь к жизни. После окончания войны возникла

Каждый день я имел дело с алкоголем. Не проходило и дня, чтобы мне, как ученику, не приходилось ехать за водкой в винную лавку. Эту гадость пили стаканами, и я скоро заметил, что водка отполировала мое воображение. Как только я выпивал, проблемы исчезали, и мир уже не выглядел таким мрачным. Вопрос о смысле жизни получал свой ответ в бегстве от жизни. Я быстро обнаружил, что находился в кругу, из которого не мог выбраться. Взрослые, окружавшие меня, не имели страха. Они только ругали так низко опустившуюся молодежь. Работа и труд — вот что составляло их жизнь. А потом все равно когда-нибудь придет конец. И сегодня еще на многих надгробных памятниках написано «Он трудился для ближних». Это можно было бы с успехом написать и на памятнике лошади. Поэтому мое решение было неуклонным. С меня хватит. Я хочу жить, какой бы короткой жизнь ни оказалась. Так называемая судьба заставила меня искать ответ на вопрос о жизни в религии. С большим вдохновением я увлекся римско-католическим мистицизмом. Всеми средствами, медитацией в монастырях, курением фимиама, буквально всем, что могло воздействовать на мои чувства, я пытался добраться до Всевышнего. Я воздвиг себе религиозную лестницу, ступеньками которой служили мои добрые дела, однако внутренне я оставался не только пуст, но еще более надорван, превратившись в результате самобичевания в развалину самого себя. Я пришел к выводу — это не жизнь. Итак, где же жизнь? Не иначе, как в бьющей ключом жизни большого города. Не достигши 18 лет, я переселился туда. Чтобы хоть в чем-то соблюсти форму, я стал студентом Академии международной торговли. Я выбрал важные для меня предметы, но не посетил ни единой лекции. В Академии меня видели только в день зачисления. Я нашел себе работу, с которой справлялся, по крайней мере, в начале. Мои знания английского очень быстро помогли мне найти контакт с американскими военнослужащими. Тогда было много американских ночных баров, в которые можно было попасть только в сопровождении американских солдат. Алкоголь был мне уже известен. В этих барах к нему прибавились наркотики, в том числе и марихуана, сравнительно слабый, но коварный наркотик. Чтобы приобрести его, нужны были деньги. Воровство тоже не было для меня чем-то новым. Новым для меня была только торговля наркотиками. Со временем я так попался в эту сеть, что мне приходилось все время скрываться от военной полиции. Днем я, по возможности, отсыпался, а вечером отправлялся в бары. Ко всему прочему, прибавился секс. И здесь я быстро обнаружил, что на этом можно сделать деньги, поэтому женщины интересовали меня не как объект моих вожделений, а как источник раздобыть деньги. Сейчас я считаю это самым ужасным преступлением, на которое может пойти человек». Это грубая жестокая торговля рабами, человек становится товаром. Я скрупулезно обходил все установленные человеком правила, чтобы достичь только одной цели – денег. Ночи стоили дорого, много денег шло на друзей, которые требовались мне для прикрытия. У меня сложилось впечатление, что чем больше денег я получал, тем больше мне было нужно. Сатанинский круг, из которого не было видно выхода. Но внутри моей души все кричало. Несмотря на все, что я мог себе позволить, несмотря на множество людей, окружавших меня, я был бесконечно одинок. Я ощущал грязь моей жизни. Помню, как утром, возвращаясь из бара, я разыскивал баню, чаще всего у железнодорожного вокзала, чтобы смыть следы ночи. Прибегнув к хитрости, я снял квартиру, в которой с трудом можно было предположить проживание преступника. Для отвода глаз я переехал в дом Колпинга, заведение католического ордена. С 50-го года контроль полиции усилился, так как все больше полицейских участков во Франкфурте было передано теперь в руки немецкой полиции. Тут нам не раз пришлось сожалеть о тщательности немцев. Как и следовало ожидать, я становился все более известным полицейским кругом. Со временем я потерял свои документы. Источники денег прикрылись, долги возросли, паспорт и студенческое удостоверение находились в различных ночных заведениях. Меня искала теперь уже не только полиция, но и владельцы заведений. По телефону брат пообещал мне помочь и переслать телеграфом крупную сумму денег. Этим самым брат хотел предотвратить мое поступление в иностранный легион. Что же я сделал после этого звонка? Я пошел в отель, и, несмотря на то, что и там задолжал,

0: заказал бутылку шампанского. Кёльнер знал о моих долгах и не хотел мне ничего давать. У меня хватило еще нахальства пожаловаться на него шефу. Через некоторое время я уже был на празднестве по случаю помолвки моего брата. Я хотел удивить молодую пару. Поставив чемодан возле двери, я вскарабкался по стене к веранде. Рывком я хотел подтянуться к балкону, но он был свежевымыт и скользок. Я упал оттуда в сад, стукнувшись позвоночником о камни, воткнутые в грунт. Лишь только когда один из соседей сообщил моему брату, что у его двери стоит чемодан, меня начали искать и обнаружили в саду. И вот я лежал с ног до головы в гипсе и мог теперь поразмыслить о своей жизни. В течение 4 недель у меня не было рефлексов в ногах и желудке, значит, у меня все же был поперечный паралич. Сегодня я вспоминаю, что в то время я часто думал о Боге. Он был для меня очень далеким Богом, и я не знал, что мне с ним делать. В те ночи, когда я не мог спать, мне казалось, будто этот Бог совсем рядом со мной. Но я еще не был готов к тому, чтобы искать вину в самом себе. Виноваты были все, только не я. Я обвинял даже тех, которые всегда с любовью заботились обо мне. Однажды утром после обследования врач сказал: «Господин Беллерт, вам повезло. Ваши рефлексы возвращаются, и через несколько месяцев вы снова сможете ходить». Несмотря на это сообщение, я не почувствовал внутренней радости, ибо знал, что проблема была не в этом, она лежала гораздо глубже. Вокруг себя я видел молодых людей, которые, как мне казалось, шли по жизни совершенно довольные, молодые люди, державшие жизнь в руках, как мне, по крайней мере, казалось. К этим молодым людям, всегда рисовавшим свою жизнь в розовых красках, я обращался с вопросами. Все шло хорошо в наших беседах, пока мы не доходили до пункта «А что дальше?». Ведь жизнь должна же иметь какой-то более глубокий смысл, чем только счастливый брак и надежная работа. Если все же существует Бог-творец, то у этого Бога в своем плане для людей должна быть какая-то цель. Я замечал, что это было камнем преткновения для этих людей. Они не желали заниматься глубоким вопросом о смысле жизни. Спустя некоторое время я еще раз попробовал поговорить с католическим священником. Единственное, что он мог мне предложить, было: «Попробуй-ка жить с грехом пополам, верь в церковь, тогда все как-нибудь пойдет». Но мне сразу же стало ясно, это не истина. Теперь я стал ненавидеть людей изо дня в день посещающих церковь. Они казались мне откормочным мясным скотом, идущим на свой же убой. После того, как мне сказали, что я снова буду здоров, я постепенно запасся снотворными таблетками, частью накопленными, частью стащенными с подноса медсестры, чтобы заснуть и больше никогда не проснуться. Но моя попытка самоубийства была замечена. После того, как я не отзывался на вопросы соседа, да и не мог уже отзываться, он позвал врача. Для врачей это было уже слишком, ведь они считали, что дали мне положительный ответ: «Ты выздоровеешь», а тут такое. Я посвятил врача в свою проблему, но не получил ответа. С момента неудавшегося самоубийства меня занимало лишь одно: «И все же тебе это удастся». Когда меня выписали из больницы, я был полон ненависти к моему окружению, к себе, ко всему. Первым делом я отправился в пивнушку. Так хотелось напиться, обо всем забыть. Но уже когда я пил, мне стало ясно, что это забытье только на короткое время. Родители с радостью приняли меня, и я решил относиться к ним более приветливо и дружелюбно. Фактически я жил двойной жизнью. Дома я пытался разыграть доброго парня, а в пивнушках продолжал жить старой жизнью. И вот я предпринял попытку попробовать философию и дальневосточные религии. На некоторое время алкоголь был отставлен, но то, что я пережил за это время, я не желал бы и своему злейшему врагу. По сравнению с этим, алкоголь был детской игрой. Ночью я больше абсолютно не мог спать. Сначала я думал, что нахожусь в каком-то бреду, но потом установил: нет, это то, чем ты занимаешься. Все чаще стали приходить мысли о самоубийстве. Я вспомнил свою первую неудачную попытку в больнице. Тогда я опять запасся таблетками и решил: если запить их алкоголем, то таблетки будут иметь такой же эффект, как и наркотик. Сделав это открытие, я быстро забыл о своем намерении закончить жизнь самоубийством и, подобно фармацевту, стал теперь экспериментировать с таблетками. Началась опасная игра. Сначала мне нравилось пробовать, сколько снотворных и болеутоляющих таблеток я мог вынести, запивая алкоголем. Мне стало ясно, что если я перешагну границу, то проснусь снова в больнице. Чтобы предотвратить это, я ходил в лес, чтобы меня никто не нашел. Теперь я был не только частым посетителем пивнушек, но и аптек. Стоило мне хоть раз не принять таблетки, как начинался ад. Сначала я дрожал всем телом, потом выступал пот, я царапал стену пальцами. По утрам кончики пальцев часто были в крови, и кровь навела меня еще на одну мысль. Я взял лезвие и вдоль и поперек изрезал им грудь. Тогда дрожь прекращалась. Переставал течь пот. Для врачей это было феноменом. Я все больше и больше отмежевывался от общества и стал одиночкой. Но, оказавшись в этой крайности, я знал, что должно быть что-то, называющееся жизнью. Я пишу все это не для того, чтобы перечислить все мои постыдные поступки. Какую славу я извлек бы из этого? Ибо кто любит признаваться в своем падении, кто охотно вскрывает свои пороки? Я должен написать обо всем этом, чтобы вывести на свет истину и показать, как лукав сатана. Он всегда придерживается одной тактики. Он показывает тебе, что он может предложить – алкоголь, наркотики, секс и так далее. Но все это лопается в твоей руке, как мыльный пузырь, и ты ищешь чего-то другого. Эти мыльные пузыри становятся все более переливчатыми, но и более опасными. Без ответа на вопрос о смысле жизни безразлично, идешь ли ты по жизни порядочным супругом или преступником. Мой первый психолог сказал мне, тебе следует просто все забыть и начать все сначала. Но на мой вопрос, на каком же фундаменте мне снова тогда строить, у него не нашлось ответа. Он сказал, не обращай внимания на грех, греха не существует, все это фантазия. Так что же, неужели все то, что на протяжении моей жизни мучает меня, не давая покоя, является только фантазией? Грех стоял передо мной, словно гора, и в любую минуту она могла стереть меня в порошок. Неужели все это игра воображения? Оставались еще нерешенные вопросы. После этого я попробовал идеологии. Мне было все равно, какие. Мне казалось, что Маркс и Ленин были из тех, которые нашли ответ на вопрос о смысле жизни. Но после некоторого изучения их работ я заметил, что они ощупью брели в той же темноте, что и я. Моя нынешняя работа позволяет мне беседовать на улице со многими молодыми людьми, которые почти всегда признаются мне в том, что не имеют цели. Несколько лет тому назад один молодой человек на улице сказал мне, «Отвяжись, я охотнее поговорю с вором, чем с религиозным типом». На это я сказал, «Я тоже так считаю, потому я и заговорил с тобой». Но вернемся снова к тому, как дальше складывалась моя жизнь. Постепенно жизнь в пивнушках мне опротивила, и я снова уединился. Мне просто не хотелось больше видеть людей. Я ненавидел их, потому что никто не отвечал на мою скорбь и нужду. В состоянии такой безнадежности и одиночества я построил себе свое маленькое царство, в котором господствовал алкоголь и таблетки. Я точно знал, сколько мне требуется в день, а поэтому весь день мною владела одна мысль – как мне добраться до своего зелья? Я так хорошо прятал его, что часто сам не знал, где его искать. Случалось, что ночью бегал по саду в спальном костюме и искал в земле свои мнимые сокровища. Дрожа, я радовался, когда обнаруживал их снова и возвращался в комнату. Велико было разочарование, когда я ничего не мог найти, потому что я знал, что придется пережить ужасные часы, пока, наконец, не откроются аптека или киоск. Совсем плохо стало тогда, когда меня уже знали в окрестных аптеках и больше не хотели мне ничего давать. Поэтому я иногда проделывал километры или ехал на велосипеде в аптеку подальше. Часто я долго стоял перед аптекой, пока продавец, который знал меня, не уходил с рабочего места. Тогда я врывался в аптеку и пытался купить таблетки у другого продавца. Не успевал я выскочить из аптеки, как 10 снотворных таблеток были уже во рту. Есть их было противно, желудок буквально переворачивался. Только бы не стошнило, ведь тогда все было напрасно. Теперь я знал, что не позднее, чем через полчаса, я должен принять по меньшей мере 8 болеутоляющих таблеток, чтобы действие снотворных приняло другое направление. Нетрудно предположить, каково было мое состояние здоровья уже через короткое время. Более того, многие жалели меня, потому что только некоторые знали, почему я так страшно выглядел. А потому кончилось тем, чем и должно было кончиться. Меня доставили в больницу с коллапсом кровообращения. Позднее врач сказал мне: «Мы уже не надеялись спасти тебя. То, что ты опять пришел в себя, граничит с чудом». Это стало для меня ключевым словом. Несмотря на частые видения, наступившие в результате воздержания, у меня было время поразмыслить над своей жизнью. Я еще раз мысленно прошел все отдельные этапы своей жизни, и меня вдруг поразило следующее: одно чудо за другим. Фактически, меня уже давно не должно быть тут. Выражение «повезло» казалось мне слишком дешевым. Снова всплыл сверлящий вопрос: нет ли тут вмешательства высшего существа, не существует ли все же Творец, который вовлекает тебя в свои чудесные планы? Нет ли у этого Творца особого плана, смысла для твоей жизни? Перед окном моей больничной палаты стояло дерево. Меня все время тянуло смотреть в ту сторону. Неужели это только дело случая, что оно стоит здесь в своей красоте цветения? Не стоит ли за этой чудесной картиной Творец? Ведь если этот Творец являет так много своей любви и величия в этом дереве, не занимается ли он и мной? Ибо, будучи человеком, я должен бы значить для него гораздо больше. В те дни я был очень близок к тому, чтобы исполнились мои сердечные желания. Я также пробовал молиться, ибо мне хотелось приблизиться к этому Богу известным мне религиозным способом. Я обещал исправиться, хотя тут же признавал: это невозможно. По ночам я часто просыпался. Мне казалось, будто я тащу на гору тяжелый груз, и снова ты не сможешь. Как же быть с твоей виной? Тогда я попытался свалить с себя вину. Я поделил ее. Одна часть пришлась на общество, а другую часть я взвалил на мое окружение, которое, по моему мнению, действительно было виновато. Я искал вину в каждом и во всем, только не в себе. Через несколько недель я, по крайней мере, физически окреп в такой мере, что с самыми лучшими намерениями смог отправиться домой. К моему удивлению, мне удалось приобщиться к обществу. Я нашел себе друзей и жил, в общем-то, совсем нормально. Таблетки я отставил, пытался обойти углы с помощью алкоголя. Как известно, употребление небольшого количества алкоголя не бросается в глаза и даже считается в наши дни хорошим тоном. Однажды вечером я пошел со своими друзьями на танцы и познакомился с девушкой, которая мне тотчас понравилась, да и она меня не сторонилась. Мы встречались несколько дней, но тут в ход пошли старые воровские проделки и заняли все мое время. Для прикрытия я занимался политикой. Так я, по крайней мере, выглядел приличным алкоголиком. Но поскольку со временем мне все это тоже надоело, я вышел из игры. Прошел ровно год, как на одном вечере я снова увидел эту девушку, и началась наша дружба. Каждый человек в той или иной мере обладает артистическим талантом. Я тоже не являюсь исключением. Мне удалось обмануть мое новое окружение, в том числе и девушку. На Рейне любят жизнерадостных типов. Немного выпив, я был неплохим компаньоном с интересными идеями, поэтому никто не возражал, когда я пожелал жениться на своей подруге. Бурным ноябрьским днем 1957 года мы поженились. И каков был тот день, такими стали и первые 10 лет нашей супружеской жизни. До того времени я коверкал свою личную жизнь. Теперь же я начал втягивать в этот хаос жену и семью. Через несколько недель после свадьбы внешнее приличие спало, ибо у меня не было столько сил, чтобы сохранить лицо. Пивнушка стала моим домом, там были мои друзья. Домой я приходил только лишь поесть, а так как ел я мало, я, соответственно, был мало дома. Когда мы ждали первого ребенка, у нас затеплилась надежда: теперь все пойдет на лад. Открывались новые перспективы, у жены появилась новая надежда. Но оковы пьянства были сильнее, чем я думал. Когда совесть перегружена, требуется отдушина. Этой отдушиной для меня был алкоголь. Как раз в это время у меня состоялась беседа со своим врачом. Мы говорили и о вере. Но как может кто-нибудь оказать помощь другому, если сам не получил ее? Он сказал мне: «Я верю только в то, что вижу». Я ответил ему: «А я знаю, что существует совесть, но я уже не вижу ее». Таким образом, аргумент насчет видения просто несостоятелен. Просто не совсем логично заявлять: «Я верю только в то, что вижу». Я сказал врачу: «Зайдите ко мне когда-нибудь утром, когда я не так пьян, и совесть начинает заявлять о себе. Тогда я могу доказать факт, что существует совесть». Беседа принесла кое-какие положительные результаты. Мне стало ясно, что-то в тебе кричит об освобождении. Совесть не только твой судья, всегда предъявляющий тебе приговор. Можно обмануть весь мир, но только не этого личного судью. В январе 63-го года у нас родилась еще одна девочка. Это на некоторое время приподняло настроение в нашей семье, но скоро дела снова резко пошли по наклонной плоскости. Мне больше не нужно было скрывать свое пристрастие к спиртному. Мне можно было теперь свободно говорить об этом. На помощь мне пришла больничная касса. Она пришла к выводу, что алкоголизм – заболевание. Теперь я был под защитой. Я был несчастным больным. Меня везде жалели. Поскольку я болел, мне нужно было лекарство, которое я систематически принимал. Каждый вечер бутылка водки. Теперь для нашей семьи начался период странствий. Несмотря на то, что я был экономистом-экспедитором, я часто терял работу из-за выпивки. Поменяв место работы, я опять переехал на родину, но в то время как раз была сильная безработица, и я целый год был безработным. Все мои мысли вертелись вокруг зелья. Для моих ближних это был ад. Когда я утром уходил из дому, никто не знал, приду ли я еще раз домой живым. Из больницы я не выходил из-за постоянных аварий, случавшихся со мной. Однажды я упал с велосипеда и, по словам полиции, целый час лежал головой на проезжей дороге, а телом в канаве. Меня нашли и доставили в больницу. Обезболивающего укола делать не пришлось, потому что степень опьянения была так высока, что я не чувствовал, как мне зашивали раны на голове и лице. Таким меня знали врачи. Когда меня привозили в больницу, они говорили: «Этот оборванец все еще жив». Здесь мне бы хотелось упомянуть об одном событии, которое показывает, к чему приводит пьянка. Я все чаще посещал могилу отца. Соседи удивлялись этому, ибо не знали, почему я делал это. Дело было в том, что под памятником я устроил себе настоящий бар-аптеку. Я сидел на могиле и был один в своем царстве часто до поздней ночи. Моя мать, которую разбил паралич, часто давала мне деньги, чтобы купить свежие цветы на могилу отца. Однако большинство этих денег превращалось в алкоголь и таблетки. В доме росла нужда и нищета. У жены едва хватало денег на хлеб, не говоря уже о том, чтобы купить что-нибудь для детей. Только в редкие часы отрезвления я осознавал нужду и видел свою полную неспособность изменить что-либо в этой ситуации. Я запланировал самоубийство. В амбаре возле дома я проверил балки и убедился, что они выдержат мой небольшой вес. Потом я запасся веревкой и положил ее рядом с балкой, проверил высоту, поставил рядом ведро, которое должен был оттолкнуть ногой. После этого я спокойно возвратился домой и лег в постель. В ту памятную ночь я не сомкнул глаз, и передо мной прошла вся моя жизнь, все ее этапы. Я проплакал всю ночь, но что было толку от слез? Дети спали вместе. Спали ли они? Сколько бессонных ночей я доставил своей жене и детям. Той ночью я знал: сатана предъявляет тебе счет. Библия говорит: плата за грех – смерть. А теперь дошло до этого, обратного пути нет. Сейчас мне предстояло отправиться в ту темноту, перед которой я всегда испытывал такой страх. Значит, придется расстаться с жизнью, не получив ответа на вопрос, что же после смерти. Я утешал себя тем, что скоро узнаю об этом. Если никто не хочет сказать мне об этом здесь, то я сам все узнаю. Поднявшись совсем рано, я пошел в амбар. В доме стояла глубокая тишина. Как раз то, что мне было нужно. Я просунул голову в петлю, прикрепленную к балке, не раздумывая ни над чем, совершенно трезво я встал на ведро и опрокинул его. Петля сдавила горло, в глазах потемнело, в голове прокрутилось несколько ужасных картин из моей жизни, возможно даже, что это был весь фильм моей исковерканной жизни. Но вновь должно было произойти чудо, а именно, как я позже узнал, произошло следующее. После того, как я вышел в амбар, за мной вышел мой 7-летний сын и увидел отца, висящего на веревке. Ему удалось перерезать веревку, и я упал на пол. Потом он позвал мою жену, и меня отнесли в дом. Невозможно описать, каким шоком это было для моего сына, а в особенности для жены. Как часто приходится слышать в наше время, что многие люди кончают самоубийством или предпринимают попытки сделать это. Чаще всего считают, что такое решение принимается быстро. Я же знаю, что в большинстве случаев это действие является запланированным. Мне стало тогда ясно, что высшее существо предотвратило мои намерения. Так как мои религиозные старания ни к чему не привели, вмешательство в мою жизнь пришлось совершить этому незнакомцу. Я упоминал о сверхчеловеческой любви и терпении ко мне моей жены и детей. Но когда-то всему приходит конец. Так было и у нас. Шел 67-й год, и нужда в нашей семье все возрастала. Безработное пособие было невелико, да и из него большую часть израсходовал я. Душевная скорбь моей жены и детей достигли высшей точки. Моя жена предъявила мне ультиматум. Она сказала: если ты не предпримешь длительного противоалкогольного лечения, мне придется подать на развод. Слово «развод» подействовало на меня уничтожающе. Я знал, что если потеряю семью, тогда для меня действительно все кончится. Я выворачивался как мог, опять обещал, что сам брошу пить, но теперь никакие уговоры мне не помогли. Вместе с женой я отправился к врачу. В кабинете произошла веселая сценка. Врач спросил меня, что меня беспокоит. Я ответил: господин доктор, что-то с желудком не в порядке. Чем же вы лечитесь? Да вот, выпью в день по 3 маленьких Боннекамп. Он спросил: 3 маленьких бутылочки? Нет, 3 упаковки, то есть 9 штук. Он только ухмыльнулся и заметил: тогда ваш желудок уже, наверное, растворился. Он сидел напротив меня и вынул себе сигарету. Я как раз курил, поэтому он сказал: дайте, пожалуйста, прикурить. То, что случилось потом, было комично. Моя рука так дрожала, что я возился со своей сигаретой возле его лица, а он водил головой за сигаретой. И, наконец, он рассмеялся и сказал: «А, вы дипломированный алкоголик». Таков был его диагноз. Мне было прописано лечение. Как алкоголика тебя уже, естественно, не считают членом общества. И я почувствовал это на себе еще за эти полгода. Начались обследования. У нас был врач-невропатолог, который, на мой взгляд, сам нуждался в лечении. После всего того, что ему пришлось пережить, я просто не мог на него обижаться. Раздетый, я стоял возле его стола. Сначала он сказал: «Встаньте на коврик». Через минуту: «Сколько раз вам говорить, чтобы вы не вставали на коврик?» И так несколько раз подряд. Целыми часами меня допрашивали о том, как я провел свои молодые годы. Он сказал: «Вы, конечно, выросли в плохой семье». Я ответил: нет, наша семья была очень благополучной. Его реакция на это: вы с ума сошли, как вы смеете противоречить мне? Я врач и лучше знаю, откуда начинается алкоголизм. Конечно, если вы так считаете, мне все равно, полгода это еще не пожизненно. Я рассчитывал, что как экономисту мне дадут работу в конторе, но я глубоко ошибся. Мне поручили убирать за свиньями и коровами в хлеву. Сначала я был шокирован, но потом остался вполне довольным. Оказалось, что коровы и свиньи – очень приятные животные. Они, по крайней мере, не задают глупых вопросов. Именно тогда я понял смысл поговорки «кто узнает людей, тот полюбит животных». Так проходило время групповой терапии и аутогенной тренировки. Через 6 недель по воскресным дням нам стали давать увольнительную с 13 до 17. Со смешанными чувствами мы шли к автобусу, чтобы поесть в городе. Первый раз в так называемом приличном обществе, которое все мы так любили. Хочу рассказать об одном случае. От одного мужчины из нашей группы всегда пахло одеколоном. Я сказал: послушай, Рудольф, чего ты здесь так душишься? Ведь тут все свои. На это он ответил: пошли-ка я тебе что-то покажу. Секрет, только никому не говори. Я последовал за ним, и скоро я знал причину исходившего от него запаха. Каждое утро он выпивал два маленьких флакона чистого одеколона. Он сказал: «Ведь в нем алкоголь, и этого мне хватает на целый день». Приближался день моей выписки. Я знал только одно: если снова начнешь, пропадешь физически. Мне было немного жаль сотрудников, потому что они действительно сделали все, что могли, чтобы лечение было эффективным. Мы приехали на Рейн к теще, и я отправился искать работу. Но это было совсем непросто. После нескольких переездов мы получили квартиру, по соседству с которой «Синий крест» организовал приют для алкоголиков. Должен признаться, что к этому времени я снова стал экспериментировать с медикаментами. Однажды вечером, больше по настоянию жены, чем по своему желанию, мы пошли на богослужение. Все, о чем там говорилось, показалось мне немного странным. Говорилось о Боге, об Иисусе Христе, о Библии. Хотя я и поразмыслил над услышанным, я скоро все опять забыл. Но эта первая встреча с понятиями «Бог» и «Иисус Христос» была началом. Однако я снова запил. Сегодня я знаю, что сатана не отпускает так быстро. Через неделю после посещения Синего Креста меня буквально трясло, когда я ходил по городу, и я почувствовал, надо выпить. Чего я не пробовал раньше, то я делал теперь все чаще. Однажды я подошел к какому-то мужчине и попросил у него денег. Мужчина был очень любезным. От него исходило нечто, чего я не знал. Я не мог оторваться от его лица и даже забыл, о чем спросил. Он посмотрел на меня и сказал: «Расскажи мне, пожалуйста, о себе. Ведь ты, как я вижу, в беде». На это я ответил ему: «Вы правы, и я думаю, что вы можете мне помочь. Пожалуйста, дайте мне 5 марок». В ответ мужчина сказал: «Я мог бы дать их тебе, но они же так быстро кончатся. Не рассказать ли тебе о богатстве, которое никогда не кончается? Вот здорово, — подумал я, — всегда иметь деньги для выпивки». Затем я рассказал ему о своей жизни. Все было совсем не так, как у невропатолога в санатории. Я посмотрел на мужчину и увидел слезы в его глазах. Подумать только, обо мне плачут. Он обнял меня, и я вдруг почувствовал, что никогда еще мною не овладевали такое спокойствие и надежда. Я уцепился за него и почти закричал: «Перестань плакать, лучше скажи мне, что такое жизнь, в чем смысл жизни, что ждет нас после смерти?» Совершенно спокойно, с сияющим лицом он сказал мне: «Иисус Христос говорит: „Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня“». Затем последовали слова, которых я никогда не забуду, слова от простого сердца. Передо мной стоял не врач, не философ, не профессор, а простой человек, который сказал мне: «Тебе нужен Иисус». Это было слишком. Я не знаю, что произошло со мной. Может быть, то была злость, а может, то, что его слова попали в цель. Неважно что, во всяком случае, я убежал. Но стрела сидела. Библия говорит: «Слово Божие не возвращается без плода». Я побежал домой и рассказал о своем переживании. Я продолжал твердить: «Не может быть, неужели мне приснилось? Может быть, это мне чудится?» Тем не менее, я лег в постель, но нечего было и думать о сне. Из головы не выходили 3 слова: «Тебе нужен Иисус». На следующий день после бессонной ночи я встал и пошел по улицам с одной только мыслью: «Ты должен разыскать этого мужчину». Я долго безуспешно искал его. Но вдруг я увидел его и сразу же подошел. Он не удивился, наоборот, мне показалось, что он рассчитывал на эту встречу. Я спросил: «Где вы были все это время?» Он ответил: «Я молился о тебе». Тогда я, естественно, еще не мог понять этого, но сейчас я знаю, какой груз лежал на нем и как он принес этот груз пред Господом Иисусом. Я пошел с ним домой, и он рассказал мне о Сыне Божием, пришедшем на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он рассказал мне, что Иисус Христос умер за меня на Голгофском кресте. В своем отчаянии я вдруг закричал: «Да, возможно, Иисус Христос пострадал за всех людей и умер на кресте за всех других людей. Но если бы ты знал, какая вина лежит на мне, если бы ты знал, что я за человек, то ты тут же вышвырнул бы меня из дома. Меня никто не может любить, никто не может меня спасти». Но мужчина не выгнал меня, наоборот. Со слезами на глазах он сказал: «Именно за тебя, Альфонс, и умер Иисус Христос. Если бы ты был один на этой земле, то он пришел бы сюда ради тебя одного, чтобы искупить твою вину на кресте, взять твои грехи, чтобы ты мог прийти к Богу». Во мне все неистовствовало. Неужели свершилось невозможное, что я теперь действительно могу получить ответ на самый главный вопрос? Я сказал: «Но послушай, ты говоришь, что он Сын Божий, а я опустившийся человек, грешник. Как это подходит одно к другому? Чтобы снова иметь контакт с Богом, я должен что-то сделать, я должен усовершенствоваться, я должен сначала очиститься». Ибо мне было ясно, что святой Бог не может иметь общения с грешником. Сначала надо было выяснить вопрос о моей вине. Он ответил: «Подумай-ка, как ты освободишься от вины? Как раз это и было моей проблемой. Все мои религиозные потуги ни на один миллиметр не привели меня ближе к Богу. Наоборот, во всех этих усилиях я убедился в своей несостоятельности. Я почувствовал, что этот человек говорит истину, хотя и не мог объяснить, почему». Но была еще одна загвоздка. В своей жизни я прошел через многое, и я хотел, наконец, иметь под собой фундамент. Но как? На свои чувства я не мог положиться. Мне нужен был фундамент, сотворенный не людьми, а Богом. Поэтому я сказал ему: «Друг, мне нужен фундамент, основанный не на чувствах». Сегодня я знаю, как обрадовался тот человек, когда я открыл ему это. Он объяснил мне, что самым надежным фундаментом является Слово Божие. Он дал мне в руки Библию, и я впервые в жизни мог сам открыть эту книгу. Сначала он показал мне, что я грешник. Что ж, это было мне ясно. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Два понятия были для меня особенно важными. Во-первых, даром, и, во-вторых, по благодати. Кто же даст мне гарантию, что он примет меня? Может быть, моя вина все же была слишком велика? Мужчина читал: «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, говорит Господь, и приходящего ко мне не изгоню вон». Я сказал ему: «Хорошо, но посмотри, ведь я христианин, раз был крещен ребенком. Я же не язычник, я принадлежу к религиозному обществу». Он не стал долго говорить об этом, а только спросил: «Ты принял в свою жизнь Иисуса Христа как своего личного спасителя? Ты уже когда-нибудь представал перед Богом как грешник, признающий всю свою вину? Ты уже когда-нибудь осознал, что никогда не можешь прийти к Богу без Иисуса Христа?» «Но я уже часто молился молитвой «Отче наш».» «Послушай, как же ты можешь называть Бога своим отцом, если ты не принят им как дитя?» И он открыл мне место из Иоанна: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Хотя ты и являешься Божьим творением, но ни в коем случае не дитем Божиим». Это мне было понятно. Я был рад, что у этого человека было время объяснить мне весь план Божьего спасения. С каждым словом, которое он читал из Библии, я знал, это правда. Поэтому я сказал ему: «Да, я признаю, что я грешник, что мне нужен Спаситель Иисус Христос, чтобы получить прощение моей вины. Я хочу принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя». В тот день мы еще долго сидели вместе, и он рассказывал и читал мне из Библии. Радость и мир наполнили мое сердце. В своей великой любви во Христе Иисусе Бог принял меня. Сегодня я знаю, что возможна безусловная отдача Господу. Он хочет, чтобы мы всецело принадлежали Ему. я начал посвящать свое время Господу. Господь тут же ответил на этот шаг веры. Ибо моя дочь тоже уверовала, и теперь мы представляли небольшую миссионерскую группу. Бог подарил нам еще несколько молодых людей, и мы каждый вечер собирались вокруг Библии, а по субботам отправлялись в села, чтобы рассказать людям о Господе. Даже сейчас, когда прошло уже 7 лет, улица является нашей кафедрой. Мы часто снимаем помещение, чтобы свидетельствовать людям о том, что сказал мне тогда тот мужчина, и что мне хотелось бы, дорогой читатель, заложить в твое сознание. Тебе нужен Иисус.
1: Сегодня вы услышали заключительную часть книги «Обречены на существование». Дорогие друзья, если, слушая передачу «В руках врача», вы поняли, что вы нуждаетесь в небесном враче, не медлите и прямо сейчас спросите Бога, чтобы Он помог вам оставить все греховное. Табак, алкоголь, наркотики, сквернословие, нехорошие привычки и многое другое. Обратитесь к Богу о помощи, своими силами вы не сможете от этого полностью освободиться. Сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря в Евангелии от Матфея, 11 главе, 28 стихе, «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вы можете обратиться к Нему так. «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня, прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства. Омой меня святой, пречистой кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь. Будь Ты моим полноправным господином и веди по жизни, пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь. Да благословит вас в этом Господь, который любит всякого грешника, но не любит грех, и очень желает каждому освобождения от греха и всякой зависимости. Передача была подготовлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения». Детмолд, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Сегодня мы начинаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

Сегодняшнего нашего служения мы начинаем исследование истории величайшего царя Израиля, царя Давида. И тема, которую мы выбрали для того, чтобы смотреть на жизнь этого царя, это «Муж по сердцу Божьему». Мы хотим смотреть на эту историю для того, чтобы не просто исследовать хронологию, порядок, какие-то события, которые описаны. Мы хотим брать уроки с этой истории. Мы хотим смотреть на те духовные истины, которые открываются, для того, чтобы каждый из нас мог понять, научиться и принять решение, что значит быть мужем по сердцу Божьему. Кстати, если вы хотите более внимательно изучать вот вместе с нами, есть такие конспекты. И даже сегодня, если кто-то желает, братья могут пройти и раздать. И здесь есть пропущенные основные мысли. Для того, чтобы это лучше запоминалось, вы можете взять ручку, карандаш, и когда вы будете слышать или видеть на экране те моменты, которые мы будем говорить, вы можете вписывать себе для того, чтобы лучше запомнить то, о чем мы будем говорить. Так мы сказали, что мы начинаем исследование жизни великого царя Израиля. Я хочу задать вопрос, хотели ли бы вы стать великим? Наверное, немножко нескромный вопрос, правда? Какой-то он такой амбициозный, мы начинаем думать о каком-то таком величии, и, скорее всего, мы начинаем думать о величии мирском, о величии, которое предлагает этот мир. И когда мы думаем о величии, которое этим миром предлагается, конечно, это не для нас, это не для христиан. Но когда мы думаем о том величии, которое в Библии нам открывается, тогда перед нами предстает совершенно другая картина. Вы помните, сам Иисус Христос сказал, что кто нарушит заповедь, одну из заповедей, тот малым наречется в Царстве Божьем, а кто сотворит одну из заповедей, тот великим наречется. В другой момент Иисус Христос сказал, кто из вас хочет быть первым, тот пусть будет рабом. То есть Христос показывает совершенно другое величие, не то величие, которое мир этот предлагает. Он предлагает величие, которое Писанием оправдывается. И вот как раз для того, чтобы мы увидели это настоящее величие, нам важно понять это определение, что значит быть мужем по сердцу Божьему. На этой иллюстрации вы видите гробницу царя Давида в Иерусалиме. Она находится на краю Иерусалима, в городе Давида, в Сионе. Хотя большинство историков говорят, что они сомневаются о том, что Давид действительно похоронен в этом месте. Но тем не менее, каждый год миллионы туристов приезжают, они идут туда, в город Давида, в это место, где похоронен Давид, они подходят к этой гробнице, они смотрят на это место, и они вспоминают о тех великих подвигах, которые совершил Давид. Давид, который является героем не только в христианстве, в иудаизме и у мусульман, он является героем, и все воспринимают его как великого царя, как великого героя, как того, кто совершил великие подвиги и великие дела, которые записаны в истории, которые записаны в Священном Писании. Мы смотрим с вами на царя Давида. Имя Давид означает «возлюбленный». Именно так назвал его отец в свое время. И так этот муж Божий и остался на страницах Священного Писания. Он родился примерно в 1040 году до Рождества Иисуса Христа. Это был второй царь Израиля, как мы знаем, который царствовал 40 лет, 7 лет и 6 месяцев. Он был царем Иудеи со столицей в Хевронии. И потом 33 года он царствовал в Объединенном Царстве Иудеи и Израиля со столицей в Иерусалиме. И вот образ царя Давида на страницах Писания показан как образ идеального царя, самого лучшего царя, который сделал то, что необходимо для своего народа, для своей страны, который правил, который завоевывал. Но, как я сказал, для нас он не этим интересен. Для нас царь Давид интересен его взаимоотношениями с Богом. Как строились эти взаимоотношения? Что привело к тому, что Давид стал отличаться от всех других царей, от всех других героев Ветхого Завета. И с одной стороны, когда вот мы смотрим, читаем повествование Ветхого Завета,
Мы не находим в Ветхом Завете что-то особого, что могло бы впечатлить нас, когда мы первоначально, вот первый раз встречаемся с царем Давидом. Ничего такого нету, что, прочитав вот об этом мальчике, об этом юноше, мы бы как-то воскликнули: «Вот это он! Вот это действительно муж по сердцу Божьему!» Обычный юноша, обычный мальчишка, который выполняет те обязанности, которые поручил ему отец. Когда Самуил увидел Давида, мы читаем в 16 главе 1 книги Царств, он записал, сказано: «Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом». Это единственное внешнее описание Давида, как Слово Божие говорит о нем. Он был красив, так о нем сказано, но он был просто красивым, простым пастушком. И ничего особого не было, он жил в маленькой деревне Вифлеем, которая тоже как бы особым ничем не выделялась. Но Бог что-то увидел в нем. Бог определил особое его состояние. Бог определил его особое положение. И несмотря на то, что если бы мы с вами жили в то время рядом с домом или с имением Иисея, скорее всего, мы бы даже не знали, как зовут этого младшего сына, этого мальчишку, который где-то все время проводит на поле. Но Бог что-то увидел в нем. И вот для нас как раз и важно понять, что именно Бог увидел в нем, что определило Давида как мужа по сердцу Бога. И мы читаем его историю, мы видим, что он не был совершенным. Давид не был безгрешным, но это не стало препятствием для достижения вот этого высокого положения, которое сказал Господь. И несмотря на ошибки, несмотря на грехи, которые совершал Давид, он принимал решения в нужный момент, которые приводили его к истинному величию в глазах Бога, которые определили и сделали его этим великим царем Израиля. И вот для нас как раз и важно увидеть, почему именно этот человек, единственный человек во всей Библии, который назван мужем по сердцу Божьему. Давайте мы прочитаем текст Писания, и мы вначале прочитаем из Нового Завета, потому что именно в Новом Завете мы находим это определение. Книга «Деяния апостолов»,

Ветхого Завета, и мы будем касаться этого ветхозаветнего текста, но мы видим в Новом Завете берется цитата, в которой сказано о Давиде, когда Бог свидетельствует и говорит: «Нашел я мужа по сердцу моему». И этими словами как бы мы видим вот это отношение. Господь говорит: вот именно он, вот именно Давид, он действительно угоден мне, он действительно тот, кто нужен мне. И когда мы читаем эти слова, мы видим не только отношение Бога к Давиду, мы видим сердце Бога. И это тоже очень интересная фраза. «Давид – это муж по сердцу моему, – говорит Господь». Когда мы думаем о том, что это значит, мы видим в этом тексте дается объяснение, потому что сказано: «Это Давид, сын Иессеев, который исполнит все хотения мои». Когда в Ветхом Завете сказано о сердце Бога, этим самым речь идет о воле Господа, о желании Бога, о том, что Господь желает, чтобы было совершено на земле или в жизни любого из нас. Этим самым выражается сердце Божие, то есть Его воля, которая определяется в отношении всякого человека. И Господь увидел Давида. Он говорит: это муж по сердцу моему. Почему? Потому что он исполнит все хотения мои. Он будет знать мою волю. Он выполнит мою волю. И мы видим, что сердце Бога расположено именно к Давиду. Мы читаем Священное Писание, мы видим, что Давид был очень талантливым. Он был и поэтом, он был музыкантом. И когда мы читаем псалмы Давида, мы видим его сердце, мы видим его душу. Мы видим этого человека без всяких прикрас. Мы видим его таким, каким видел его Бог. Он открывает свое сердце. Он открывает перед нами в псалмах, молитвах свою душу. И мы видим, кто он есть на самом деле. Вы помните, в 24-м псалме Давид спрашивает, Давид говорит: «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Он пишет о самом себе. И он говорит, что Господь открывает боящимся тайну свою. И вот когда мы смотрим, читаем об этом, наверняка у нас возникает желание: я хочу быть таким человеком. Я хочу таким человеком быть, которому Господь открыл свою тайну, которому Господь давал бы свое откровение. Я хочу быть человеком, о котором бы сам Бог сказал: это муж по сердцу моему. Это тот человек, который угоден мне. Это тот человек, который исполнит мою волю. Это тот человек, который действительно живет так, как это угодно мне. И для нас очень важно задать вопрос, как достигнуть этого положения, как стать таким мужем по сердцу Божьему. История Давида, она знакома для каждого из вас, из нас, она очень близка. И наверняка многие из нас с детства читали эти истории, слышали эти истории о Давиде, и как-то с детства они очень близко были к сердцу нашему. И это очень важно, потому что эти истории написаны именно для того, чтобы каждый из нас поставил себя на место Давида. Мы читаем о его заслугах, о его подвигах и о его падении. И все это написано для того, чтобы мы поняли: Давид – это каждый из нас. Бог желает, чтобы мы встали на место Давида, и, читая его историю, мы бы поставили себя на его место и увидели этот путь, как достигнуть этого положения мужа, который живет по сердцу Божьему. И поэтому каждому из нас важно увидеть себя в истории Давида с нашими проблемами, с нашими грехами, с нашими падениями и с нашим покаянием, и с нашим взаимоотношением с Богом, и с нашим служением Господу и победами, которые Господь давал бы для каждого из нас. И поэтому, когда мы смотрим на историю Давида, мы должны смотреть как в зеркало. Мы смотрим и видим себя. И мы можем сказать, что если Бог мог использовать такого человека, как Давид, Бог может использовать меня. Если Бог мог менять такого человека, воспитывать и делать таким великим царем, Бог может меня использовать для этого. Он может меня простить, укрепить и сделать таким героем. И поэтому мы понимаем, что в нашей жизни сегодня, вот на этом пути к этому библейскому величию, на этом пути к этому положению мужа по сердцу Бога, есть очень много препятствий. И эти препятствия – это то величие, которое предлагает этот мир –

0: предлагает свое величие. Мир предлагает, чтобы мы стали героями, как этот мир представляет себе. Эти препятствия – это деньги, слава, власть, положение, красота. Потому что мир, в котором мы живем, оценивает современных героев именно по этим качествам. Кто больше заработал, кто достигнул славы, кто стал известным спортсменом, кто стал известным музыкантом или певцом. Мир оценивает качество человека, и все эти оценки, они влияют на нас, когда мы думаем о том, какими мы должны стать в этой жизни. Но Бог дал нам жизнь для чего-то более важного, для чего-то более значимого. Бог сотворил нас, чтобы мы служили и поклонялись Ему. Это цель нашего творения. Это то, для чего Господь создал нас. И мы можем сказать, что такие великие люди есть сегодня. Люди, которые не поддадутся вот на эти дешевые подделки этого мира, на эти искушения мнимого величия. Но вместо этого они будут стремиться к истинному величию. Они будут являться настоящими героями. Они будут жаждать, чтобы однажды услышать слова «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Это настоящее геройство. Это настоящее величие, которое предлагает нам Писание. И вот история Давида как раз и показывает нам именно это величие. Сегодня мы коснемся только начала этой истории, мы не будем даже подробно касаться моментов, хотя мы затронем некоторые события его жизни. Но сегодня наша тема, которую мы коснемся вот из этих уроков истории жизни Давида, это тема «Вступай в битву». Если мы хотим быть героями, если мы хотим быть великими, если мы хотим стать мужем по сердцу Бога, нам важно из этой истории Давида услышать этот призыв вступать в битву. Потому что настоящее величие мужа по сердцу Бога, оно открывается только на поле сражения. Только на поле битвы мы можем стать тем мужем, которым стал Давид. Нам важно и нужно понять необходимость вступить в битву. И мы читаем Священное Писание и видим, что с начала грехопадения и даже до сегодняшнего дня каждый рожденный в этом мире, он приходит в мир войны. Когда Бог создал первого человека Адама и Еву, Бог знал, что помещая человека в сад Едемский, в это время уже вокруг присутствует дьявол, присутствуют бесы, это уже враждебная обстановка. И Бог помещает человека. И мы читаем с вами, что Господь дает повеление Адаму, чтобы он возделывал этот сад и хранил его. И слово «хранил» – это какой-то военный термин. Это значит, что нужна какая-то защита, нужна какая-то битва. И поэтому с начала грехопадения, когда дьявол ополчился вначале на Адама и Еву, и сегодня до нашего дня эта война продолжается – и Священное Писание побуждает каждого из нас вступать в эту битву, быть на этом поле сражения. И мы понимаем, что только на поле сражения мы можем достигнуть этого истинного величия и понимания, что значит быть мужем по сердцу Божьему. И как только мы уходим с поля сражения, мы забываем, кто мы есть. Мы забываем, для чего мы созданы. Мы забываем, где мы находимся. Именно вот эту истину мы находим в жизни Давида, потому что характер Давида, его мотивы внутренние, его личностные качества, они проявляются не сразу. Давид не сразу стал великим царем, он не сразу стал вот этим мужем, героем, завоевателем. Но когда мы смотрим на жизнь Давида, мы видим, что он становился мужем по сердцу Бога, тогда, когда этого никто не видел, тогда, когда он был один на поле, как пастух. Вот именно там было начало его величия. Именно там было начало его геройства. Именно там Бог начал работать над ним для того, чтобы привести его к должному состоянию, к должному положению. Он стал воином задолго до того, как пошел на настоящую войну. Он подвергал свою жизнь опасности со львом, с медведем, потому что он ценил жизнью каждого ягненка, которого доверил ему отец. И это особо проявилось, вы помните, когда он предстал пред царем Саулом, и мы читаем 1 книга Царств, 17 глава, здесь так написано: «И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. Если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его, и льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Давид стал тем, кем он стал, задолго до того, как это увидели люди. Тогда, когда он был сам по себе, и никто его не видел, и ни перед кем он себя не показывал, там, на поле, где приходили львы и медведи, он становился уже героем. Уже там он проявлял эти качества, которые нужны будут ему позже. Он вступал в битву, когда он пас овец. Именно там начиналось его геройство. И поэтому, когда наступил момент, и когда солдаты армии Израиля в страхе тряслись перед Голиафом, молодой воин Давид вышел вперед, потому что он научился доверять Господу тогда, когда этого никто не видел, тогда, когда этого никто не замечал. И вот в нашей жизни есть эти битвы. Они могут быть большие битвы, или они могут быть маленькие битвы, но для Давида это были одни и те же битвы. Это была битва со львом, это была битва с медведем, и когда наступил момент, это стала битва с Голиафом. Он учился с самого начала доверять Господу и вступать в эту битву. И мы видим, что он вступал в эту битву с медведем и со львом, потому что он пообещал отцу заботиться об овцах. И когда он вышел на битву с Голиафом, он знал, что он в завете с Богом. И он был уверен, что Господь останется верным этому завету. И он смело шел на эту битву с Голиафом, потому что он знал, что Бог тоже будет верен своему слову, и Бог даст ему победу. И таким образом мы видим, что Давид победил Голиафа, он одержал эту победу, и мы видим, что это и есть быть мужем по воле Божией, по сердцу Господа. Я сказал, что наша культура сегодня возводит на пьедестал героев, которые развлекают нас. Это герои современные, это те кумиры, перед которыми преклоняется молодежь. Люди, которые развлекают, артисты, музыканты, спортсмены, это герои современности, это те, перед которыми преклоняются люди сегодня и считают их современными кумирами. Но во время Давида герои определялись на поле битвы. Герои определялись там, где идет война. И простой пастушок, который победил врага и дал свободу своему народу, вот именно он стал настоящим героем. И вы помните, самая популярная песня, которая была в то время, которую пели все, это была песня со словами: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Он стал героем, он стал национальным героем. Он проявил себя, он показал это величие, он стал этим мужем по сердцу Божию. И мы можем сказать, что величие Давида проявилось в то время, когда он был в битвах, поражая врагов Божьих. Это урок для нас. Наше истинное величие проявляется тогда, когда мы в битве одерживаем победу над врагами Бога. Это истинное библейское величие. Когда мы в битве, и мы видим, что Давид дает пример для нас сегодня, и хотя мы сегодня не ведем битву или войну с прощой в руках, но во всех областях нашей жизни идет эта война. И нам нужно вступать в битву. Это наше место, это наше состояние, это то, что Бог желает, чтобы мы осуществляли. Это война за души наших детей, за души наших жен, за наши семьи. Это битва, которую мы ведем с современным Голиафом. И если мы это понимаем, мы будем вступать в битву. Мы будем приготовлены к этой войне. Мы будем в этом состоянии одерживать победу. Именно результаты этой битвы, они определяют наше истинное величие. Они делают нас мужами по сердцу Божьему. И мы видим, что после победы над Голиафом, вот это величие Давида, оно стало возрастать больше и больше. И с этим величием Давида стало укрепляться и величие всего Израиля, всего народа. Поэтому, когда мы смотрим на Давида и задаем себе вопрос, хотите ли вы стать мужем по сердцу Божьему, вы можете им стать только на поле битвы. Если наше настоящее величие сегодня, оно определяется только нашим служением Иисусу Христу и битвой с врагами. Только в этом наше истинное величие, только в этом наше положение быть мужем по сердцу Господа. Поэтому, когда мы смотрим с вами на историю Давида, мы можем прийти к этому выводу. Мы сотворены для поля битвы, а не для кровли. И здесь мы сразу переходим к другой истории Давида. Если первая история была на поле битвы, которая определяла его как героя, то мы находим в Священном Писании другую историю, которая произошла не на поле битвы, а которая произошла на кровле дома. Лучшие годы Давида – это были годы сражений. Именно в сражении он проявлял победу от Господа. Но мы читаем, что даже Давид не всегда был верным. И мы читаем, что однажды Давид решил не пойти на битву. Мы читаем об этом 2 книга Царств, 11 глава, с 1 стиха написано: «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву, Давид же оставался в Иерусалиме». 65 километров от Иерусалима армия завоевывает аммонитян и осаждает Раву. И в это время, как мы прочитали, в этот вечер Давид встает с постели, и вместо похода, вместо выхода на битву, он оказывается на кровле дома. Он оказывается на крыше своего дворца. И вот оттуда он увидел купающуюся женщину, которая была очень красива. Мы читаем, как продолжается эта история с 3 стиха. «И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему: это Версавия, дочь Ильяма, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой, женщина эта сделалась беременную и послала известить Давида, говоря: я беременная». Это был грех Давида. Это было падение Давида. Великий царь Израиля совершает грех. И как мы видим, что грех Давида начался не на крыше дома. Грех Давида начался тогда, когда он решил не пойти на войну. Когда он отказался пойти на битву. Когда он решил остаться дома вместо поля сражения. Вот там начало его падения. И вот там начало этого греха. И текст, который мы прочитали, говорит, это было время, когда цари выходят в походы. И Давид был царем, но он не пошел на войну. Он не пошел в этот поход. Он не был пожилым. История говорит, в это время Давиду было примерно 58 лет. Он мог воевать. Он должен был вести свою армию в бой, но он остался дома. И последствия вот этого решения не пойти на битву, они намного больше, нежели прелюбодеяние и убийство, которое было совершено позже. Последствия – это проблемы, которые начались в его семье и во всем народе. Мы видим, что Давид принимает еще одно ужасное решение. Он решает скрыть свой грех. И поэтому он вызывает с поля сражения Урию, мужа Версавии. Это не срабатывает. Урия отказывается ночевать дома, когда его товарищи были на поле битвы. И когда мы читаем слова Урии, посмотрите, 11 глава, 11 стих, это слова настоящего воина. Эти слова Урия тоже дают нам пример, что значит быть настоящим воином, который понимает свое место в битве. И сказал Урия Давиду: ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой и есть, и пить, и спать со своей женою, клянусь своей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю». Это слова настоящего воина, который понимает важность битвы, который понимает, что происходит в настоящий момент. Но в этих словах звучит вопрос к Давиду. Как мог сам Давид в это время наслаждаться времяпребыванием дома, грешить с другой женой, когда его воины, когда его армия, когда его солдаты сражались и в это время умирали на поле битвы? И мы видим, впоследствии Давид принимает разные пути в отношении с Урией, но все без результата. И тогда он отправляет его на поле битвы, посылает письмо военачальнику своему Иаву. И в этом письме он говорит: «Поставь Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». И мы видим, что этот приказ Давида, он затронул не только Урию. И когда мы читаем, что произошло по этому приказу, сказано: «И вышли люди из города и сразились с Иавом, и пало несколько из народа, и слуг Давидовых был убит также и Урия хитиянин». Приказ Давида – это смерть не только Урии, но и тех верных солдат, которые сражались за Давида. По приказу это отступление привело к тому, что, как здесь сказано, некоторые из народа, из этих солдатов, из этих верных воинов, они тоже погибли в этом сражении. Именно поэтому в 27 стихе сказано: «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господних». Мы видим, что, сделав это дело, Давид думал, что он скрыл свой грех. И вы помните, что после этого приходит пророк Нафан. Нафан, который рассказывает Давиду притчу об овечке у бедняка, как богатый человек пожалел своих овец и забрал эту единственную. И когда Давид услышал эти слова, мы видим, сказано: «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить четверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания“. И сказал Нафан Давиду: „Ты тот человек“». Давид думал, что он скрыл это преступление. И весь этот отрывок, вся эта притча показывает, что Господь сделал с Давидом. Давид принял неверное решение, он не пошел на битву, и Бог позволил ему это. Бог позволил ему не пойти на войну тогда, когда нужно было идти. Бог позволил ему совершить и другие грехи, которые совершил Давид. Но своими же словами Давид вынес себе приговор. Он сказал: «Достоин смерти человек этот, и за овечку он должен заплатить четверо». И мы знаем, что после того, когда он раскаялся перед Нафаном, Господь снял смертный приговор. Но тем не менее, это была высокая цена за грех. Бог снял с него приговор смерти, но четверо из детей Давида умрут. И за овечку он должен заплатить вчетверо, и четверо детей Давида впоследствии умерли в различных обстоятельствах. Это была высокая цена, который Давиду пришлось заплатить за этот грех. Царь Давид, он был великим царем на войне, но грешником на кровле своего собственного дома. И мы задаем вопрос: почему он не пошел на битву? Вот ответ на этот вопрос, он покажет нам те обычные оправдания, которые возникают в нашей жизни. Почему мы отказываемся от этой битвы? Почему мы не вступаем в битву, в которой мы должны быть, вести эту войну, понимать эту опасность? Почему иногда мы отказываемся вместо того, чтобы пойти в поход и участвовать в сражении? Почему мы иногда оказываемся на кровле дома? Почему мы уходим с поля битвы и теряем эту цель быть мужем по сердцу Божьему? Мы посмотрим с вами на три лжи. Три лжи отказа от битвы. Мы уходим с поля сражения, потому что мы начинаем верить лжи. Сатана делает все необходимое, чтобы мы ушли с поля сражения. Он делает все необходимое, чтобы мы оказались на кровле дома. Он посылает ложь. И когда мы начинаем верить этой лжи, тогда мы уже не сражаемся в битве, мы оказываемся на кровле этого дома. Итак, мы видим, что после стольких лет блестящих сражений Давид оказался дома. Первая ложь, которой, возможно, поверил Давид. Первая ложь, которой, возможно, мы иногда верим, потому что сатана посылает нам эту ложь, чтобы мы не пошли на сражение. И первая ложь – ты заслужил остаться дома. Верный и храбрый воин, он может дойти до такого успеха в битве, что ему покажется, уже можно отдохнуть. Уже достаточно. И, возможно, Давид подумал в этот момент, что царство его установлено, уже можно остаться и дома. Многие христиане сегодня поддаются этой лжи. Вы знаете, что такое американская мечта? Американская мечта – это состояние, которого должен достигнуть житель Америки, когда он заработал себе достаточное состояние, когда у него есть собственный дом, выкупленный дом, когда у него достаточные сбережения в банке, когда ему уже можно не работать, когда он от всего освободился, когда он расслабился, когда у него есть достаточно время для отдыха, он купил себе место, он сидит на пляже, и он ничего не делает, у него с ним семья и дети, и это американская мечта. Когда можно расслабиться, когда можно отдохнуть. И мы видим, что в Библии нету понятия пенсии. Мы видим, что Священное Писание не показывает нам, что мы можем достигнуть этого состояния духовной американской мечты, когда мы всю жизнь служили Господу. Мы были в этой духовной битве, мы сражались против духовного врага, и мы такого результата и успеха достигли, что теперь можно расслабиться, теперь можно выйти на духовную пенсию, теперь можно перестать участвовать в этой битве. Если мы поддаемся этому, это первая ложь, которая побуждает нас поверить сатана. Ты заслужил того, чтобы остаться дома. И когда Давид остался дома, мы уже говорили, что он не был слишком стар. Но он мог подумать, что у меня достаточно золота, у меня достаточно серебра, я уже могу отдохнуть. У меня достаточно запасов, и он мог сказать, что у меня есть все, что нужно. Мне не нужна больше битва, мне не нужно больше завоевывать другие места. Мое царство достаточно распространено, я могу остаться дома. Мы понимаем, что наша главная битва – это битва против сатаны. Это духовная война, в которой мы должны участвовать. Мы читаем с вами послание Ефесянам, 6 главе. Сказано так. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Против духов злобы поднебесной, для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. И следующего стиха здесь нет, который говорит, но когда вы достигнете пенсии, вы можете расслабиться. Этот текст говорит, что наша война, она начинается сначала и она до смерти. Наше противостояние вот всем этим духам злобы поднебесной, оно постоянное. И нету такого момента в жизни христианина, когда он может расслабиться, когда вместо того, чтобы пойти в поход на войну против дьявола, мы оказываемся на кровле дома и расслабляемся и думаем, что с меня достаточно. И если мы избегаем этой битвы и находим это место на крыше дома, это начало нашего поражения. Это начало, когда мы даем место для сатаны поразить нас. Именно на поле битвы с врагом мы показываем себя как мужи Божьи. Именно на крыше мы теряем этот статус, когда избегаем этой битвы. И где бы мы ни были, и что бы мы ни делали, мы не можем получить отпуск от Бога. Потому что если мы уехали в отпуск от Бога, мы проводим этот отпуск с дьяволом. Это два выбора, которые мы должны предпринять. И если мы с Господом находимся, мы в постоянной битве находимся против дьявола. И поэтому мы видим, что грех Давида, он повлиял на всю его семью, на поколения, на протяжении всего времени. Лучшие годы Давида – это было время в битве. Худшее время Давида – это было тогда, когда он не был в битве. Вторая ложь, которую мы можем поверить, вторая ложь, которую посылает нам дьявол – ты можешь скрыть планируемый грех. Возможно, что Давид уже как-то планировал тот грех, который он совершил. Мы не знаем этого. Библия не говорит об этом. Версавия купалась недалеко от дворца. Мы не знаем, было ли это первый раз, или, возможно, это было уже до этого момента. Возможно, он видел ее уже не первый раз. Может быть, у него уже созрел план, что нужно сделать. И мы видим, что он совершил этот грех. И видим, что тот ущерб, который ему не принесли львы, медведи и даже Голиаф, принесла эта женщина, этот грех, который был совершен. Планируемый грех, он удерживает многих от участия в битве. Когда мы замышляем грех, когда мы планируем совершение греха, если дьявол не может поразить нас в битве, он будет стремиться поразить нас Версавией или кем-то другим. Он будет посылать нам желание спланировать грех. И как только это желание поселяется в сердце нашем, мы уже перестаем быть мужами по сердцу Божьему, потому что мы начинаем планировать грех. Сегодня есть отцы, которые в данный момент не на поле битвы, которые в данный момент на кровле дома. Этой кровлей может быть сегодня быть порнография, блуд или какой-либо другой грех. Но проблема, что они находятся там, потому что они выбрали это место. Потому что они приняли это решение. Потому что они спланировали этот грех. Они рассуждали, они думали, они шли к этому, они хотели этого. Вместо участия в битве, в духовном сражении, они приняли решение оказаться там, на крыше, спланировав этот грех. Я хочу сказать, что на крыше вы найдете только тех людей, которые находятся с вами вместе на крыше. И поэтому для нас сегодня очень важно задать вопрос, с кем мы общаемся. Это воины, которые ведут битву? Это христиане, которые понимают опасности этого духовного мира? Это люди, или это люди, которые пребывают на крыше, которым нравится грех, которые сами планируют грех и живут этим грехом? Наше окружение, оно только подтверждает, в каком месте мы находимся и каково наше положение. И Писание говорит Римлянам 6:23, «Ибо возмездие за грех – это смерть, нету другого пути. Планируемый грех не освобождает нас. Это ложь, когда сатана говорит, ты можешь скрыть планируемый грех». И Давид думал, что он может скрыть этот грех, но Господь открыл это. Господь сказал, это станет явно, это станет известно всем. Сатана сегодня знает слабости каждого из нас. И он знал, что слабость Давида – это сексуальный грех. И он поразил его именно этим. И сатана знает слабости каждого из нас. Он знает, чем именно поразить нас, какое именно искушение послать в нашей жизни, чтобы отвратить нас от битвы, чтобы увести нас от сражения, чтобы поместить нас на кровлю дома. Он знает наше желание. И поэтому мы должны помнить, что поражение всегда придет, если мы оказались на кровле дома. Но наша победа и наше состояние, величие, оно только когда мы пребываем на поле сражения. Только на поле битвы Бог делает нас мужами по сердцу Божьему. Третья ложь. Ты не можешь всегда побеждать. Сатана посылает эту ложь. И, возможно, Давид в какой-то момент, он почувствовал какой-то страх. Я думаю, что в этот момент, когда происходили эти события с Версавией, он был великим царем, и множество из его врагов хотели поразить его. И многие мечтали, что если мы поразим Давида, мы разрушим его царство, мы разрушим его завоевание, мы захватим его в плен, и, возможно, какое-то чувство страха, оно пробралось в сердце Давида, потому что он поверил этой лжи. Ты не можешь всегда побеждать. Когда-то придет момент, и ты проиграешь. Когда-то придет момент, и стрела прилетит в твое сердце. когда-то придет момент, и ты будешь поражен. Страх удерживает многих от участия в битве. Страх удерживает многих от участия в служении Богу. Самого различного служения. Здесь, за кафедрой, в хору, там, где люди неверующие. Сатана посылает страх, чтобы мы не начали служение Богу. Я знаю, что каждый проповедник, который выходит сюда за кафедру, многие молодые братья выходят, у них есть этот страх. Я помню себя, когда я первый раз выходил проповедовать, у меня был этот страх выйти сюда, выйти за кафедру, говорить Слово Божие. Я хочу вам сказать, что я по-прежнему имею этот страх. Но нам важно понять, что когда у нас есть мужество, мужество – это не означает отсутствие страха. Мужество означает решение, несмотря на страх, надеясь на Бога, делать правильное дело и участвовать в битве. Именно поэтому в Священном Писании много этих побуждений, которые Господь говорит, «Будь тверд и мужественен, потому что я с тобою». Несмотря на то, что есть страх, ты идешь в эту битву, ты совершаешь это сражение, потому что ты знаешь, что Господь с тобою. И Господь даст тебе силы. И поэтому смелые солдаты, они остаются на поле битвы, несмотря на желание убежать оттуда, несмотря на желание покинуть это. Мужественный воин, он готов воевать, потому что это его долг. И он знает, что дома его семья, его дети, ему нужно совершать это, потому что Бог призвал его к этому. Мужественный отец, мужественный муж, он в этой битве участвует, несмотря на страх, потому что он знает, Бог поставил его в это сражение. Бог дает ему победу, Бог дает ему силу. Поэтому каждый возрожденный христианин, он имеет это мужество внутри себя, которое дает Господь. Если, возможно, вы сегодня увидели, что вы по-прежнему на крыше, на кровле, Господь дает вам мужество сегодня признать это и спуститься с крыши и вступить в эту битву. И стать этим героем, и стать этим воином. И мы читаем послание Иакова, 4 глава, в 7 стихе сказано: «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Вступите в эту битву, станьте этим воином. Начинайте это сражение. И Писание говорит: «И он убежит от вас». Если в плане сатаны утянуть нас с поля битвы и поместить нас на крышу для греха, то воля Божья в том, чтобы мы пребывали на поле сражения, воля Божья, чтобы дать нам мужество и дать нам силу. И когда мы думаем о всей этой лжи, мы должны прийти к выводу, что битва, в которой мы сегодня участвуем, это прежде всего битва в наших мыслях. 2 Коринфянам 10 глава написано так: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Мы видим, что основная битва мужа Божьего, она происходит в мыслях. Искушения приходят ко всем. Похоти приходят ко всем. И нам важно понять, что происходит в наших мыслях. Одерживаем ли мы победу в наших мыслях? Давид сделал неверный выбор, и он проиграл эту битву. Он оказался в составе пораженных. Но мы сегодня должны вести эту битву, потому что это самое сильное оружие сатаны – это наши мысли. И одно из сильнейших оружий, которым действует сатана сегодня, это сексуальные грехи. Это проблема порнографии, это реальное искушение сегодня. И для мужчин, и для женщин. И интернет – это тот инструмент, который использует сегодня дьявол для достижения этой цели. И поэтому мы должны сегодня видеть эту битву, которая происходит в нашем разуме, в наших мыслях. Давид думал, что он царь, он думал, что он может скрыть этот грех, но Бог открыл его преступление. И сегодня многие христиане, они думают, что они могут скрыть свои грехи. Они показывают себя как христиане, но на самом деле они находятся на кровле, они находятся на крыше, и Бог однажды откроет их преступление. И поэтому, если такой воин, как Давид, упал, это может произойти с каждым из нас. И мы должны, понимая эту опасность, научиться этим урокам. Нам нужно быть честными пред Богом и честными пред самим собой. Нам нужна искренность, если мы действительно желаем быть мужем по сердцу Божьему. Вы никогда не одержите победу в этой жизни, пока вы не одержите победу над вашими мыслями. Наконец, последний текст, который мы прочитаем. Нам важно сегодня принять решение, потому что Библия говорит, что настоящие герои – это те, кто служат Иисусу Христу. Настоящие герои – это те, кто ведут битву с грехом. Если ваше место сегодня на крыше, но вы желаете стать мужем по сердцу Божьему, тогда это ваше решение, вы должны признать, что вы бросили битву. Вы бросили это сражение. Нужно спуститься с крыши и вновь вступить в это сражение. Нужно принять это решение, что я буду сражаться, и с помощью Бога я одолею этого великана, я одержу эту победу. Нужно сказать, как Давид некогда сказал этими словами в 17 главе 1 книги Царств: «Я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сом, что ни мечом и ни копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Апостол Павел называет Тимофея «добрый воин Иисуса Христа». И сегодня Писание призывает нас, чтобы мы стали этим добрым воином Иисуса Христа. И в нашем желании и стремлении научиться от Давида быть мужем по сердцу Божьему, давайте мы сегодня уясним этот важный урок. Нам нужно быть в битве. Нам нужно сражаться. Нам нужно побеждать с той силой и помощью, которую дает нам Господь. И помоги нам в этом, Господь. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучися, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Качество Валаама. Валаам, прорицатель месопотамский, упоминается в 4 книгах Ветхого Завета и в 3 книгах Нового Завета. Если в Библии ему уделено столько места, то и мы уделяем для него 2 беседы. В первой говорилось о его действиях и его конце, а теперь обратим внимание на его качество. Ведение. В заключительном пророчестве Валаам так сказал о себе: «Говорит, имеющий ведение от Всевышнего». Свое знание он приписывал не врожденному чутью, не приобретенному в той или другой школе, а исключительно дару Божию, хотя, возможно, с некоторым чувством своего превосходства над другими. Из его изречений видно, что он имел правильное представление о Боге. Через пророка Михея Бог напомнил Израилю о беседе, какая состоялась между Валаамом и Валаком, царем Моавитским. Валак спросил: «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли мне пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» На это Валаам ответил: «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Михея 6:5-8. Национальным богом моавитян считался Хамос, 3 царств 11:7. Но Валак знал, что израильский бог называется Господь, Яхве или Иегова, и ему он хотел бы принести жертву, только не знал, какую. Валаам ответил, что Господь этого не желает, а только требует справедливого и милостивого отношения к людям и смирения перед Богом. Потом в одном из своих прорицаний Валаам сказал: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит». Чисел 23:19. Этим Валаам напомнил Валаку и находившимся при нем князьям, что Божье слово неизменно, что Бог лгать не может, и что Бог силен исполнить то, что сказал. Он правильно верил. Сила. Валаам знал силу молитвы. Когда к нему прибыло посольство в первый и второй раз, он сообщил им о своем решении только после того, как получил ответ от Бога. Он умел выпрашивать. Перед тем, как произнести проклятие на Израиля, он отходил для встречи с Богом. Через Иисуса Навина Бог открыл Израилю, в чем заключалась сущность этих встреч, сказавши: «Я не хотел послушать Валаама, и он благословил вас, и я избавил вас из руки его». Навина 24:10. Валаам был очень силен в молитве к Богу, но его мольбы о разрешении проклясть Израиля Бог отверг и еще принудил его произнести благословение. Во всяком случае, он получал ответ на свои молитвы. Прозорливость. Это особенный дар исключительных личностей видеть через время и пространство. В своем заключительном пророчестве, глядя через ряд веков, Валаам сказал Валаку: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». Чисел 24:16. Это пророчество было сказано около 1400 лет до Рождества Христова, интересно и важно знать, что не только христианские богословы относят это пророчество Валаама к пришествию Христа, звезду которого мудрецы видели на востоке и пришли поклониться ему, от Матфея 2:1-2, но есеи или есены, наиболее набожные из всех еврейских сект, относили это пророчество к пришествию Мессии. Доказательным чего является свидетельство, подбор библейских текстов, относящихся к Мессии, найденные в 1952 году в Кумранской пещере номер 4, близ Мертвого моря. Валаам хорошо видел и правильно предсказал пришествие Иисуса Христа. Относительно еврейского народа Валаам так пророчествовал: «С вершины скал вижу его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится». Чисел 23:9. С тех пор прошло более 3000 лет. А факт остается фактом. Еврейский народ живет отдельно. В старых справочниках и энциклопедиях, в описаниях городов и местечек почему-то указывалось число живущих там евреев. От 70-го года по Рождестве Христовом до 1948 года не было еврейского государства, между народами евреи не числились, а сохранились до настоящего времени. Удивительным еще является и то, что на протяжении всех былых веков, где только евреи хотели ассимилироваться, то есть слиться с местным населением, там вдруг против них возникала особенная вражда, их совершенно изгоняли из своей среды. Пророчество Валаама остается в силе. Еврейский народ живет отдельно. Корыстолюбие. При таких удивительных качествах, как истинное боговедение, как сила в молитве, как видение отдаленного будущего, Валаам имел одну слабость, а именно – любовь к золоту и серебру. Хотя он заявлял валаковым послам, а потом и самому Валаку: «Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господня, чтобы сделать что-либо худое или доброе по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить». Чисел 24:13. Эти слова не были выражением его чувств, а только набожной фирмой, за которой пряталось корыстолюбие. Когда Валаам не мог проклясть Израиля, а еще благословил его, то разгневанный Валак прогнал его: «Беги в свое место». Это было только полбеды, потому что приходившее к нему посольство приходило не с пустыми руками. Принесенные ими дары остались в доме Валаама. Во Второзаконии 23:4 написано, что моавитяне и аммонитяне наняли Валаама, сына Виорова, из Пефора Месопотамского, проклясть Израиля. Об этом же упоминается в книге Неемии 13:2. Нанимая, послы не только указали, что Валаам должен для них сделать, но и сказали, что он за это получит. Апостол Петр во втором послании 2:15 написал, что Валаам возлюбил мзду неправедную, а апостол Иуда написал, что Валаам предался обольщению мзды. 1:11. Плененный блеском золота и серебра, уходя от Валака, Валаам думал не о том, что Господь сказал ему и через него, а о том, как получить обещанную плату за причиненный вред Израилю. В послании к Пергамской церкви Христос сказал, что Валаам научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. Откровение 2:14. Моисей сказал Израилю, что мадиамские женщины по совету Валаама были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Чисел 31:16. Это дает нам основание допускать, что, уйдя от разгневанного Валака, Валаам задержался у князей мадиамских, которые в сущности были шейхами кочующих племен, рассказал им, за что и как Бог может погубить Израиля, а они передали этот совет Валаку, который, как царь Моава и находившихся на его территории мадианитян, издал приказ устроить празднество в честь Баал-Пеора, бога размножения и распутства. Израиль попал в сети нечестия. Кара Божья немедленно обрушилась на Израиля. Апостол Павел написал, что в один день в стане израильском погибло 23 тысячи, 1 Коринфянам 10, 8. Только ревность Моисея и Финиеса, Псалом 105, 28, 31, остановила поражение и окончательную гибель народа. Валаам же, остававшийся с князями мадиамскими, окруженный почетом и богатством, неожиданно погиб от карательной экспедиции, посланной Моисеем, чисел 31, 8, Иисуса Навина 13, 21, 22. Желавший себе смерти праведников, погиб вместе с нечестивыми. История Валаама является предупреждением для всех христиан, а особенно для служителей, помнить слова Христовы. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? От Матфея 16, 26.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 4 за 2019 год. С миссионерских полей. Петр Луничкин. Когда оживает история? Праздник песни и слова. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его, все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовек. Аллилуйя. Псалмы 116:1-2. 14-й международный фестиваль евангельской культуры в Санкт-Петербурге. Этим текстом, призывом Писания, руководствуется оргкомитет и все участники международного фестиваля евангельской культуры «Крещенские вечера». Хвалить Бога, прославлять Его за милость и незаслуженную благодать, явленную через Иисуса Христа, вот основной посыл фестиваля. К этому празднику слова, музыки и песни мы стараемся привлечь не только музыкантов и певцов из России, но и тех, кто проживает за ее пределами. В этом году в концертах принимали участие наши братья и сестры из Финляндии, Эстонии, Швейцарии, Ирландии и Америки. Так что наш фестиваль по праву называется международным. По доброй традиции, один раз в год в январе в течение 8 дней в исторически значимых для евангельских христиан Петербурга местах проходят концерты духовной музыки. В 2018 году это был уже 14-й по счету фестиваль. За прошедшие годы мы научились многому. Если сравнивать первые наши концерты и те, что проходили в этом году, можно отметить, что уровень фестиваля стал более высоким. Хотя нам есть еще куда стремиться, ведь совершенству нет предела. В этом году «Крещенские вечера» стартовали 13 января. По сложившейся доброй традиции, торжественное открытие состоялось в Кафедральном соборе Евангелическо-Лютеранской церкви Ингрии. В первый вечер участвовало 9 хоров. Более 500 человек окунулись в мир церковного пения. Скучающих в зале не было. Но разве только одна старушка? Уснула она. А может, просто прикрыв глаза, представила прославление ангелов. В этот вечер хотелось одного восклицать: «Велик Господь наш, Ему слава!» Между прочим, так многие и поступали. «Крещенские вечера» — это хорошая возможность рассказать людям о Боге. Команда миссии «Свет на Востоке» подготовила для раздачи несколько тысяч книг и журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Специально к этому фестивалю в Германии была отпечатана книга воспоминаний графа Корфа о евангельском пробуждении в Санкт-Петербурге. Во все дни нашего праздника не было тех, кто бы отказался от предложенных им книг и журналов. Каждый вечер после концертов мы уходили последними. На улицах мы не видели ни одного выброшенного журнала, хотя раздали более 6000 экземпляров. День второй. Вечер прошел на Выборгской стороне в бывшем особняке Василия Александровича Пашкова, по имени которого «Пашковцы» в первые десятилетия называлось «Движение пробуждения в России». Сейчас в здании располагается средняя школа номер 560. В конце XIX века в этом доме проводились воскресные богослужения с чтением Библии и молитвами на понятном людям русском языке. Здесь Пашков организовал общество поощрения духовно-нравственного чтения. В этом доме также была открыта бесплатная столовая для бедных людей. Пашков был настоящим лидером евангельского пробуждения. Он проповедовал Иисуса Христа в простой и доступной всем форме, проповедовал не только словами, но и служением своей щедростью. Богатство Пашкова стало богатством Божьим. Василий Александрович не жалел денег на дело благовестия, потому что Божье царство было для него намного важнее и ценнее. Он был удивительно щедрым человеком. На вечере, посвященном Василию Александровичу Пашкову, служители церкви зачитывали небольшие отрывки из книги графа Корфа «При царском дворе». Казалось, что сам граф посетил этот концерт и лично рассказал всем присутствующим о своем друге и брате Василии Пашкове, о его искренней вере и служении. Между чтением отрывков из воспоминаний Корфа музыканты исполняли классические произведения известных композиторов. День третий. Неподалеку от Фонтанки, почти в самом сердце Петербурга, притаилась внешне ничем не примечательная улочка, похожая на многие другие – Маховая. В конце XIX века князь Вячеслав Николаевич Тенишев приобрел здесь земельный участок под строительство частного учебного заведения. Главной целью Тенишевского училища было воспитание нового российского деятеля, высокообразованного, широко мыслящего человека. К сожалению, Вячеславу Николаевичу не суждено было увидеть плодов своего труда. В 1903 году князь Тенишев умер. Вдова князя финансировать училище отказалась, и его руководство, чтобы как-то свести концы с концами, было вынуждено сдавать залы Тенишевского училища в аренду. Стены этого училища слышали проповеди Фетлера, Проханова, Марцинковского, Николаи, Павлова и пение евангельских гимнов в исполнении сводных хоров. Зал, рассчитанный на 500 мест, часто был переполнен. Люди, затаив дыхание, слушали проповедь Евангелия. Последний раз в этом зале евангельские христиане провели собрание в 1922 году. 15 января 2019 года впервые почти за 100 лет в бывшем Тенишевском училище вновь прозвучало Слово Божье. Там прошел третий вечер нашего фестиваля. Мы вновь проповедовали Евангелие и раздавали духовную литературу. День четвертый. «Этот дом принадлежит Господу, а не мне. Я только раба Христова и предверница», — так говорила о себе светлейшая княгиня Наталья Федоровна Ливин. Дом же ее больше походит на дворец. Оформлял его сам Агюст Монферран, архитектор и строитель Исаакиевского собора. После высылки из России Пашкова и Корфа Наталья Федоровна Ливин предоставила для евангельских собраний свой дом, в котором был зал, отделанный малахитом. Один аристократ, посетивший ее, с удивлением спросил: «Наталья Федоровна, почему в вашем доме пахнет конюшней?» «У меня было евангелизационное собрание для конюхов», — спокойно ответила хозяйка. «Хотя роскошный дворец ныне не принадлежит последователям Иисуса Христа, мы рады, что один раз в год можем приходить сюда и проводить не просто концерты духовной музыки, а настоящие богослужения. Здесь у нас была прекрасная возможность раздавать гостям фестиваля изданную нашей миссией книгу «Духовное пробуждение в России», которую в свое время написала София Ливин, дочь Натальи Федоровны. День пятый. В этот вечер мы пришли к Вере Федоровне Гагариной. Княгиня Вера Федоровна Гагарина, сестра моей матери, молодая, красивая, счастливая в браке и обладавшая средствами, казалось бы, имела все, чего человек может пожелать для своей земной жизни. Однако она испытывала нужду в чем-то высшем и вечном, как и самый обездоленный человек. Для меня этот живой пример всегда остается радующим меня доказательством, что Царство Божие нужно людям всех возрастов и положений, а не только престарелым, больным и обездоленным, как часто приходится слышать. Оно является высшим благом, превышающим все богатства сего мира и доступным для всякого искренне ищущего его. Но человек от природы ослеплен наружным блеском, ему трудно заметить невидимое и предпочесть его земным ценностям, особенно когда они подступают к нему в привлекательном виде или соответствуют его умозрению. «Духовное прозрение человека – это всегда чудо», – пишет София Ливин в своей книге «Духовное пробуждение в России». Дом на улице Большая Морская, 45, был построен еще в 40-х годах XVIII века. Здесь до сих пор сохранилась беломраморная парадная лестница с канделябрами из золоченой бронзы. Изысканный интерьер легендарного дубового зала также украшают резные панно на потолке, шикарный камин и панели из дуба и ореха. Здесь евангелийские христиане, независимо от титулов и званий, проводили свои богослужения. Мы подхватили эту эстафету. Сегодня здесь вновь звучали духовные гимны, написанные Прохановым. Стоит отметить, что практически все участники фестиваля – носители живой евангельской веры. Одаренные Богом музыканты и певцы стараются передать слушателям вечные ценности Евангелия. Пальцы пианиста виртуозно бегают по клавишам. Зал в восторге. Русская балалайка приводит всех в трепетное молчание. Вернее, не сам музыкальный инструмент, а Евгений Жилинский, профессор Государственной консерватории имени Римского-Корсакова, евангельский христианин. Он настоящий виртуоз. Виолончелист Аллар Каазик на фестиваль приехал из Эстонии. А еще

0: Начали праздник Крещения Господня. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало список мест, оборудованных для крещенских купаний. А мы подготовили для нашего вечера всего одно место – зал Евангелической-Лютеранской церкви Святой Анны. В начале концерта об истории этой удивительной церкви нам рассказал ее настоятель Евгений Раскатов. Здание было построено во времена царствования Екатерины II в 1779 году известным архитектором Юрием Фельтеном. В 1935 году храм был закрыт, и его переделали под кинотеатр, получивший название «Спартак». В 1992 году здесь возобновились регулярные воскресные богослужения. До 2001 года в Анненкирхе, как в народе называют эту церковь, параллельно со служением Богу продолжали демонстрироваться фильмы и даже работал ночной клуб. В 2002 году в Анненкирхе произошел пожар. Говорят, что это был поджог. Власти Санкт-Петербурга распорядились здание церкви полностью передать лютеранской общине. Здесь, в Анненкирхе, вот уже третий год мы проводим один из концертов фестиваля. Несмотря на морозы, на улице минус 17, на этот раз в зале было сравнительно тепло, плюс 10. Центрального отопления в церкви до сих пор нет. На концерт симфонической музыки пришли более 300 человек. На удивление, много было молодежи. Прихожане Анненкирхе очень активно раздавали пригласительные. И в результате переполненный зал. Под руководством дирижеров Владимира Смирнова и Игоря Новицкого симфонический оркестр культурно-досугового центра «Московский» начал свое выступление с произведений Баха и Мендельсона. Академический хор «Гардарика» исполнил Псалом 42. В зале царила тишина. В этот вечер было много неверующих людей. Каждый присутствующий получил от нас подарок духовную литературу и Новые Заветы. Кое-кто даже попросил у нас Библию. Настоятель Евангелической-Лютеранской церкви Святой Анны был особенно благодарен за детский журнал «И тропинка». Он попросил нас регулярно приносить в их церковь новые номера. Слава Богу, что многим христианским общинам мы оказываем духовную помощь. День восьмой. Торжественное закрытие фестиваля прошло в немецкой Евангелической-Лютеранской церкви святых Петра и Павла, в народе Петрикирхе. Зал на 1500 человек был переполнен. Под руководством художественного руководителя фестиваля Илии Кроитору слаженно играл симфонический оркестр, пели мужской и сводные хоры. Специально на этот галоконцерт приехал Виктор Клименко из Финляндии, Аллар Каазик из Эстонии. Из Москвы прибыли Евгений Гончаренко, Борис Бережной, Оксана Беленькая. В завершении концерта сводный хор исполнил гимн «Великий Бог». По телу пробегали мурашки. Сидеть во время исполнения этого величественного гимна не хотелось. Зал встал. В этот момент мы реально ощутили присутствие Божье. Он велик. Мы верим, что Бог может вновь даровать России время духовного пробуждения. Мы верим, что Бог вчера и сегодня и вовек тот же. Все 8 дней праздника мы обращали внимание христиан на то, что в конце XIX века наши предшественники, которых коснулся Дух Святой, открывали Богу не только свои сердца, но и дома для собрания многих людей. Мы знаем, что в Санкт-Петербурге есть десятки тысяч домов молитвы, но они для проведения домашних богослужений пока закрыты. Мы верим, что Бог побудит сердца евангельских верующих, и они начнут в своих жилищах регулярно проводить духовные встречи с родными и близкими, друзьями и просто знакомыми. Мой дом – дом Божий. Такое отношение к служению сегодня крайне необходимо.
1: Письма читателей. Долгих лет журналу. Привет, Щукотки, дорогие издатели журнала «Вера и жизнь». Хочу поблагодарить вас за интересные публикации, особенно за те из них, в которых объясняются истории и жизни людей, упомянутых в Ветхом и Новом Заветах. Здесь, в селе Айон, где я живу, нет такого проповедника, который бы мог объяснить непонятные мне места в Библии. А ваш журнал все объясняет. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас. Желаю вашему журналу долгих и успешных лет. С уважением, Л. Ненальгина. Благодать с вами.

0: Дорогие братья и сестры, вас приветствует церковь ЕХБ города Кострома. Сердечно благодарим вас за ваш труд. Мы читаем ваши журналы «Вера и жизнь», а наши дети любят читать «Тропинку». И еще по «Тропинке» ставятся сценки в детском лагере, а также в интернате для детей. Да благословит вас и ваши семьи Господь! Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами во все дни. С уважением и любовью, Любовь Голошубова. Я перешагнула 95-летний рубеж. Уважаемая редакция, высылаю вам денежное пожертвование. Возможно, оно будет последним, ведь я перешагнула 95-летний рубеж. Живу каждый день как последний, но собрания посещаю регулярно. В церковь меня возят, и я, по милости Божьей, еще славлю Господа через стихи. Это мое служение с 1943 года. Высылайте только журнал «Вера и жизнь». Мария Войтова. Желаю, чтобы мое сердце менялось. Уважаемые редакторы журнала «Вера и жизнь», благодарю за журналы «Тропинка» и «Вера и жизнь», которые вы мне присылаете. Я их очень люблю и всегда с нетерпением жду. Мне в них все нравится. Очень люблю свидетельства, прозу, стихи. Нравится красочное оформление журналов. В каждом номере я нахожу что-то познавательное для себя. Желаю, чтобы мое сердце менялось, чтобы мне быть похожей на нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Хочу быть милосердной ко всем людям. Пусть Господь, наш добрый пастырь, благословит ваш труд. Ваша сестра в Господе Т. Гайдукова. Неожиданная радость. Хочу выразить вам сердечную благодарность за опубликованный кроссворд. Я уже давно писала вам о том, чтобы вы по возможности помещали кроссворды в журнале. Моя мама для развития памяти разгадывает кроссворды, опубликованные в местной газете. А ведь как хорошо и полезно размышлять на библейские темы. Я уже и не надеялась увидеть кроссворд в журнале. И вдруг такая радость. Спасибо вам огромное. С искренним уважением и любовью к вам и вашему труду, Таисия Лежнева.
1: Имею духовную пищу в изобилии. Я благодарю Господа за подаренную мне радость. Нежданно-негаданно я получил от вас журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Я очень удивился, так как в течение многих лет не получал от вас журналов, или же они не доходили до меня. Слава Богу, что все нормализовалось, и что теперь я имею духовную пищу в изобилии. Большое вам спасибо за внимание и заботу, которые вы, по милости Божьей, проявляете ко мне. О себе писать много нечего, поскольку ничего интересного в колонии не происходит». Да и не хочу обременять вас своими проблемами, которые, надеюсь, с Божьей помощью все-таки разрешатся. Да благословит вас Господь! С любовью Христовой к вам, брат во Христе, Аркадий Орлов. Мне недолго осталось жить. Мир вам! Спасибо за ваше письмо. Я рад, что вы меня не забыли. Давно не писал вам, так как более 6 месяцев я очень тяжело болел. Не могу даже ручку держать. Ваши утешения, наставления и оптимизм придали мне сил, и болезнь отступила на время. Но я чувствую, что мне недолго осталось жить. Молюсь, чтобы Бог призвал меня к себе как праведника. На сердце не очень весело. Я как был грешником, так им и остался». У меня нет сил, чтобы освободиться от табачной зависимости. Но я молюсь и прошу Бога избавить меня от козней лукавого. Помолитесь, пожалуйста, обо мне. Игорь Таран. Благодарю Бога за ваше служение. Получил от вас чай, конфеты, вафли, горчицу, уроки по курсу «Быть христианином», книги «Истинные герои», чтение на каждый день, 12 проповедей Сперджена. Спасибо за все. Книги просто замечательные, как раз то, что мне нужно. Они помогают мне возрастать духовно и набираться мудрости. Немногие авторы могут достучаться до людей. Эти книги так прекрасно раскрывают то, что казалось трудным для понимания. Как вам удалось подобрать такие нужные книги? Я благодарю Бога за ваше служение. С молитвой о вас, Аркадий Лаков. Полностью согласен с вами. Прочитав ваше письмо, я был тронут до глубины души. Спасибо, конечно, и за посылку, но содержание письма было выше всех ожиданий. Благодарю вас за такое ясное и понятное объяснение сути смирения. Спасибо также за личный пример из вашей жизни. Молю Бога, чтобы Он послал и мне такую же веру и доверие к Нему. Полностью с вами согласен в том, что когда силы покидают нас, мы должны довериться Богу. Таким образом, мы проявляем смирение. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Рассуждая о духовных дарах, я в течение года задумывался над тем, что такое смирение. И вот Бог так ясно ответил на мой вопрос. По вашему совету, я составил распорядок дня для духовного образа жизни. Утром я возношу свои личные молитвы к Богу, а затем читаю псалмы 14, 22, 50 и 90 из Библии. Днем читаю три главы из Нового Завета и закрепляю их притчами Соломона из Ветхого Завета. Просматриваю журналы и читаю книги. Стараюсь запомнить и проанализировать прочитанное. Вечер заканчиваю чтением Библии и молитвой. Живу по этому расписанию вот уже почти месяц. Молитесь за меня. Порой враг подкрадывается у меня, появляются сомнения, приходит апатия, бывает трудно молиться. Но все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Порой получается гнать этого врага подальше. Владимир Коновальчук.
2: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 5 за 2019 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
3: Позор. Мне было около 16. Сидим мы с друзьями на поляне в тени кустов и играем в карты. На деньги. У меня как раз такая полоса пошла. Раз за разом выигрываю. Возбужденные, над нами дым коромыслом от дешевых сигарет «Прима». Не замечаем ничего и никого вокруг. Вдруг тень. Отрываясь от игры, поднимаю голову. Рядом отец стоит. В глазах такая боль, растерянность и, как мне показалось, отчаяние. «Домой!» — прозвучало резко и глухо. Отец пошел домой, не оглядываясь. У меня ноги словно свинцом налились. Отец у меня верующий, проповедник, душепопечитель. К нему люди приходят за духовным советом. Душевную травму излечить, нравственную проблему решить. А я вот сам такая проблема. Сам для него такая травма. Опозорил я его. Нет, никто из верующих не видел, не узнал, но Бог все видел. И до сих пор, когда я вспоминаю тот случай, а было это более 50 лет назад, мне сердце сжимает какая-то тоска, становится стыдно, меня бросает в жар. С вами, возможно, такое тоже бывает. Вспоминается что-то из детства, и аж сердце заходится. И это при том, что я знаю, Бог меня простил. Отец годы спустя мои проповеди с радостью слушал, на разборе слова, на мои комментарии одобрительно кивал головой. Но я тогда поступил бесчинно, огорчил Бога и отца, опозорил его звание христианина. А ведь любовь не бесчинствует, никогда так не поступает. Та любовь, которую Бог вложил в наши сердца. Оттого у меня при каждом подобном воспоминании сердце сжимается. Теме «Любовь не бесчинствует» мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что весь этот год мы решили писать о христианской любви. Этой же теме мы думаем посвятить и все выпуски нашего журнала в следующем году. Ждем ваших писем со свидетельствами, рассуждениями, стихотворениями и рассказами. Благословенного вам чтения!
4: В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь. Блаженнейший Августин. Родник. День пришел на смену ночи. Время – быстрая река. Пейте все, кто только хочет из живого родника. Кто устал, кто мучим жаждой, кто готов бежать из тьмы, приходите. Будет каждый петь победные псалмы. День сегодня небывалый, и журчит живой ручей. О, снимите покрывало затуманенных очей. Подойдите, люди, ближе к роднику воды живой. Тот, кто в жизни был обижен, может стать на путь иной. Наш родник, Христос Спаситель, говорит нам со креста: дорогие, не хотите ли освежить свои уста? Николай Водневский.
5: Проповедь. Сергей Мороз. Куда пойти? Если вам приходилось менять место жительства, вспомните, чем вы руководствовались при поиске новой церкви. Обычно решению присоединиться к новой общине предшествует знакомство с имеющимися церквами, анализ всех «за» и «против». Давайте представим, что вокруг нас находятся церкви, очень похожие на те, кому апостол Павел писал свои послания. Какую из них вы бы выбрали? Членом какой общины захотели бы стать? Мне близка по духу церковь в Филиппах. Привлекают также общины в Эфесе, в Колоссах. Даже вызывает интерес римская церковь. А вот коринфская община меня привлекает мало. Почему, спрашиваю я себя? Ведь в ней немало активных, способных, талантливых, умных и знатных людей. Как мне видится, основной проблемой верующих Коринфской церкви был дефицит любви. Из первого послания апостола Павла мы узнаем, что в Коринфе были одаренные красноречивые христиане, однако это мало помогало в решении их духовных проблем. Недостаток любви часто приводит к возникновению соперничества, гордости и разделения. И апостол Павел прекрасно это знал. Поэтому он написал верующим в Коринфе, в чем заключается истинная христианская любовь агапе, 1 Коринфянам 13. Древнегреческое слово агапе означает высшее, бескорыстное проявление любви. Это слово используется в Новом Завете для описания Божьей любви к человеку, а также жертвенной любви между людьми. Апостол Павел говорит об агапе, что она не бесчинствует. Именно это его утверждение будет предметом нашего особого внимания. Что такое бесчинство? Как оно проявляется? Словари говорят, что бесчинство – это отсутствие чинности, недостойное поведение, невоздержанность, беспорядочность и так далее. Следует заметить, что такое поведение некоторых верующих в Коринфе на общем фоне их общины – являлось скорее исключением, чем правилом. Согласно Новому Завету, любовь и уважение к ближнему были отличительной чертой последователей Иисуса Христа и апостолов. Павел в послании к Галатам пишет: «Знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не в презрении искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божьего, как Христа Иисуса». Галатам 4:13-14. Апостолы были образцом любви, смирения и нежной заботы, как написано, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, захотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. 1 Фессалоникийцам 2:7-8. О Филимоне, сотруднике Павла и Тимофея, сказано: «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобой, брат, успокоены сердца святых». Филимону 1:7. Таким образом, первые христиане в большинстве своем как раз отличались способностью любить, принимать и вмещать других, относиться к людям с должным уважением. Однако бесчинство, подобно сорняку, порой проявляет себя и среди искренних учеников Христа. Именно об этом пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Одной из проблем этой церкви было разделение верующих на группы, соперничество и споры. «Ибо от домашних Хлои сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». 1 Коринфянам 1, 11-12. Апостол Павел, провозглашавший в своей проповеди, что воскресший Христос есть истинный Сын Божий, Господь и Спаситель, не мог оставаться равнодушным к разделениям среди верующих. Поскольку возникшие группы в Коринфе провозглашали своими лидерами различных людей, Павел переводит их взгляд на Бога. «И насаждающий, и поливающий – ничто, а все Бог взращивающий». 1 Коринфянам 3:7. В общине Коринфа также имели место тяжбы, и некоторые верующие обращались к мирским судьям. 1 Коринфянам 6. Такая практика не только унижала христианство в глазах мира, но и разрушительно действовала на саму церковь. Павел говорит и о проблеме дискриминации верующих из бедных семей. 1 Коринфянам 11:20-22. В одних христианских общинах обычные противоречия между господами и рабами, богатыми и бедными, знатными и простыми, теряли свою остроту или вообще исчезали. В других же разногласия еще сохранялись. Очевидно также, что некоторые коринфские верующие не имели близких отношений друг с другом. Порой неуважение проявлялось даже к служителям. Павел увещевает бесчинных такими словами: «Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна», или также голова ногам: «вы мне не нужны». 1 Коринфянам 12:21. Похоже, что внешний вид отдельных верующих тоже выходил за рамки приличия. 1 Коринфянам 11:4-16. Апостол в своем письме подробно объясняет, как подобает выглядеть мужу и жене в церкви. Кроме того, поведение некоторых христиан в Коринфе порой граничило с бесчинством. Они перебивали друг друга в церкви, настаивая на своем. 1 Коринфянам 14:26-35. Эти верующие даже поставили под сомнение апостольство Павла, вынудив его защищаться. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства – вы в Господе». 1 Коринфянам 9:1-2. Приведенные аргументы свидетельствуют о том, что Коринфская церковь утратила ориентиры благочестия. Это очень напоминает современный либерализм. Все относительно, и каждый сам решает, что есть истина. В итоге церковь все больше страдала от поведения плотских верующих. Думаю, это отзывалось болью в сердце Павла. Ведь он, когда находился с ними, учил их совсем другому, мечтал привести их к истинной святости. Мудрость Павла состояла в том, что он не только обличал коринфян, но и показал путь превосходнейший. Апостол научил их строить новые отношения, основанные на любви. Только любовь агапе – источник всех христианских добродетелей, могла вывести коринфских верующих на правильный путь. Любовь помогала верующим из враждовавших групп примириться друг с другом. Она же ставила заслон нигилизму, оспаривавшему духовные ценности, идеалы, нормы нравственности и культуры. Павел призывает церковь осознать, что любовь Агапы выражается в глубоком уважении к ближнему. Она заботится и о бедных, обо всех нуждающихся. Любовь не бесчинствует, то есть не грубит, не совершает дурных поступков, но, напротив, ведет себя прилично, уважительно, учтиво и благопристойно. Такая любовь остается предметом восхищения и в наши дни. Мэтью Генри так описывает любовь Агапы. «Любовь остерегается, чтобы не перейти границ приличия. Любовь не бесчинствует. Она не делает ничего, что было бы не к месту или не ко времени, но со всеми учтиво и доброжелательно. Она относится с почтением и уважением к стоящим выше, с милосердием и снисхождением к тем, кто ниже, с вежливостью и доброжелательством ко всем. Она не нарушает порядка, не сводит всех людей к одному уровню или рангу, но соблюдает установленные Богом различия между людьми и ведет себя соответственно своему положению, занимается своим собственным делом и не вмешивается в дела других, не критикует, не унижает поведение других. Дэвид Приор дополняет сказанное выше. Любовь преодолевает искушение реагировать на несправедливость в грубой или эгоистической манере. Все это свойственно обычному человеку, но Иисус никогда не допускал принуждения или провокации. Что можно сказать о бесчинстве в христианской среде в наши дни? Влияет ли мирской образ жизни на церковь, так как он когда-то влиял на общину в Коринфе? Следует признать, что, к большому сожалению, бесчинство все еще встречается во взаимоотношениях между верующими. Библия объясняет это греховной испорченностью человека, Римлянам 7:18-20. Эгоизм, как проявление этой испорченности, толкает людей к неуважению по отношению к другим. Нападая на ближнего, человек думает, что защищает себя. Бесчинство в виде споров, повышенного тона, непочтительного отношения можно сегодня встретить во время обсуждения верующими организационных и деловых вопросов. Бесчинствующие режут правду матку, энергично жестикулируя, и не подозревают, что ими движет далеко не любовь Агапы. Неуважительные действия верующих по отношению друг к другу можно объяснить отчасти влиянием пролетарской культуры советского времени. Коммунистическая идеология, хотя она и перестала господствовать на постсоветском пространстве, не изжита полностью. Последствия ее ощутимы по сей день. Чем громче и жестче человек высказывает свое мнение, тем более уверенным и принципиальным он выглядит в глазах окружающих. Под влиянием советской культуры превратно воспринимается и евангельский тезис о царственном священстве всех верующих. 1 Петра 2:9. Далеко не все христиане отдают себе отчет в том, что поведение царя и священника должно отражать благородство и соответствовать самым высоким стандартам. Пренебрежение этикетом ведет к грубости и другим печальным проявлениям советского безбожного прошлого. Бесчинство всегда токсично. Оно отравляет самого грубияна, разрушает взаимоотношения между людьми, причиняет боль и нравственно травмирует ближних. Как избавиться от этой нечистоты в наших церквах? Ответ очевиден – христианской любовью. Сердце, наполненное агапой, всегда сможет вмещать и принимать другого человека со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками. Любящий человек не только сам не станет поступать бесчинно, но и своим поведением побудит других людей обуздывать уста и вести себя прилично. А обрести такую любовь мы можем только у ног нашего Господа Иисуса Христа. Он стал для нас примером совершенной любви, как написано: «Все преодолеваем силой возлюбившего нас» Римлянам 8:37. Как же реализовать сказанное в практической жизни, на деле явить любовь Иисуса Христа? Прежде всего, необходимо помнить, что каждый человек является образом и подобием Бога. Будем приветливы ко всем. Пусть неподдельная улыбка озаряет наши лица. Будем внимательными слушателями. Порой именно способность слушать облегчает человеку боль. Будем аккуратны в замечаниях к ближним. Если замечание действительно необходимо, его следует сделать наедине, а не прилюдно. Будем готовы извиняться перед ближним за свои проступки. Искренние извинения способны исцелить разрушенные взаимоотношения. Будем благодарными и признательными, щедрыми на добрые слова поддержки и заслуженной похвалы. Будем горячо молиться друг о друге. Будем предлагать ближнему свою поддержку и посильную помощь. Будем исправлять свой характер на основе евангельских ценностей. Поступая так, мы очень скоро увидим, что любовь Иисуса Христа обладает удивительной силой, способной изменять мир. Мы заметим, что наша жизнь постепенно станет более светлой и радостной. И что самое удивительное, люди вокруг нас тоже будут становиться лучше.

0: Пресвитер Сарапик. Воспоминания. Иван Степанович Проханов. С братом Иваном Степановичем Прохановым, ушедшим в вечность, я был знаком с 1901 года. В то время он сравнительно молодой человек, нес служение на собраниях петербургской общины евангельских христиан. Уже тогда он привлекал к себе всеобщее внимание, был весьма неординарным человеком и одаренным евангелистом. Помимо других талантов, Господь обильно благословил Ивана Степановича даром благовестника. Он старательно готовил свои выступления и проповеди, говорил порою до 2 часов без перерыва. Тем не менее, слушать его было неутомительно. Он знал, как затронуть и заставить зазвучать потаенные струны человеческого сердца. Проханов открывал перед своими слушателями сокровищницу Слова Божьего и полной силой призывал всех к новой, святой жизни по Евангелию. В 1918 году, после признания государством Петербургской общины евангельских христиан, руководителем которой был Иван Степанович, началось наше совместное служение в Божьем винограднике. Сначала мы вместе трудились в братском совете общины, а позднее в организации Всероссийского союза евангельских христиан. Я был одним из ближайших сотрудников брата Проханова. Общие интересы и цели в служении и жизни свели нас, связав братской дружбой. Последние годы моей жизни в России я провел на миссионерском поле вдали от Петербурга на берегах Волги. Однако благодаря регулярной переписке мы не забывали друг друга и при каждом удобном случае встречались лично. В последний раз мне посчастливилось встретиться с Иваном Степановичем в 1926 году на 10-м Всесоюзном съезде евангельских христиан незадолго до того, как он переехал из России на Запад. С тех пор связь мы поддерживали лишь письмами. Когда Господь переселил меня из Советского Союза в августе 1935 года, Иван Степанович тут же написал мне из Берлина в Эстонию. Его последнее письмо я получил в сентябре, незадолго до его отъезда в Болгарию. Оттуда он вернулся тяжелобольным и вскоре ушел в вечность. В этом письме Проханов писал, что мы должны как можно скорее встретиться и обговорить дальнейшие планы по совместной работе во Всемирном союзе евангельских христиан. Однако этому намерению не суждено было исполниться. Господь призвал своего верного слугу прежде, чем наша встреча состоялась. Лишь через 3 месяца мне удалось посетить могилу брата Проханова на кладбище в Берлине. Такова была воля Господа. В декабре 1935 года в Вернигороде, в миссии «Свет на Востоке», состоялась встреча членов и друзей Всероссийского союза евангельских христиан за границей. Целью встречи было обсуждение вопросов, связанных с продолжением работы основателя и руководителя Всероссийского союза евангельских христиан после его смерти. На эту встречу был приглашен и я, как бывший сотрудник Всероссийского союза. И вот по окончании заседаний в Вернигороде я отправился в Берлин, чтобы побывать на могиле моего брата и верного друга Ивана Степановича. В этой поездке меня сопровождали другие его бывшие сотрудники, брат Кифер и сестра Коношевская. Стоя у покрытого цветами и зеленью могильного холмика, мне было трудно смириться с мыслью, что здесь лежит тело человека, наделенного в земной жизни необычайной силой духа, многими дарованиями и способностями для служения в Божьем винограднике. Перед моими глазами предстала картина всего того, что Проханов сделал для распространения Евангелия среди русского народа, и я понял, какой великой потерей стал его уход для всего нашего братства. От этих мыслей боль и тоска наполнили мое сердце, смешиваясь с болью
1: от потери старшего брата и верного друга. С ним я делил не только радость победы Евангелия в России, но страдания и преследования за свидетельство Христово. В 1921 году мы оба сидели в тюрьмах. Он в Твери, а я в Симбирске на Волге. Но его больше нет. Теперь его тело — пыль и прах. Тишина кладбища помогала понять, что наш неутомимый и всегда деятельный брат теперь лежит здесь и почиет от трудов. Теперь у него нет больше власти и возможности что-то добавить или изменить в том, что он совершил здесь на земле. Эта ошеломляющая истина заставила нас внутренне содрогнуться и задуматься над прошедшей и будущей жизнью. Мы склонили головы и сердца перед великим Создателем и Судьей, который не смотрит на лицо человека и который воздает каждому по его делам. Затем мы сердечно поблагодарили Господа за его удивительную благодать, которую он явил в жизни почившего брата, за то, что в этом человеке он дал нам пример посвященной Богу и людям жизни. Мы просили Господа, если ему угодно, излить обильно и на нас свою милость, чтобы нам пребывать твердыми в вере, как ушедший в вечность брат, посвятить себя служению, которому был предан своей жизнью и всеми силами Иван Степанович Проханов.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея, глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему Искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана».
2: Почаще так встречаться нам бы, да.
3: «Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал, от других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?»

лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто ты видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

0: забывать нам друг друга нельзя.
1: Друзья,
0: друзья, друзья, забывать друг друга нельзя.
1: Друзья,
0: друзья,
1: друзья,
0: друзья,
1: забывать нам друг друга нельзя.
2: Евангелие от Матфея, глава 5. Увидев народ, он зашел на гору. И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?

Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да» – «да», «нет» – «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с

с ним 2. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

Евангелие от Матфея, глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Посему говорю вам,
Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде. Что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

седьмом стихе второй главы своего первого послания церкви в Фессалониках апостол Павел пишет: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели предать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Чьи эти слова? Вникните не только в их значение, но в самый дух этих слов, и вы убедитесь, что тут говорит не какой-нибудь профессиональный религиозный деятель. Нет, но тут слышно эхо того, который сказал: «Я есть пастырь добрый». Эти слова насыщены духом блюстителя душ наших, пастыря-начальника, который положил жизнь свою за овец своих. В этой второй главе для нас изображен служитель Божий, пастырь, соответствующий Божьему идеалу. И вот я хотел бы посвятить сегодняшнюю беседу вопросу о том, что значит «пастырь». Как следует это слово понимать в библейском смысле? Апостол Петр в своем послании пишет: «Пастырей вашей умоляю я, сопастырь, пасите Божье стадо». Пресвитеров церкви, старших братьев, он называет пастырями, и притом он и себя включает в слово «сопастырь». Интересно отметить, что в значении самого слова «пастырь» вы обнаружите, в чем заключается главное призвание пастыря, в чем, собственно, является его главная задача. От слова «пастырь», как в греческом, так и русском переводе, мы получаем слово «пасти». «Пастырей умоляю, пасите Божие стадо». Иначе говоря, в чем заключается главное призвание пастыря? Его главная задача – обеспечить наследие Божьей пищей. К этому он призван. Как верный пастырь Павел мог сказать фессалоникийцам: «Мы были как кормилица среди вас». Павел не был наемником. Он был в полном смысле этого слова пастырем, который пас, то есть обеспечивал необходимым кормом духовной пищей церковь Божию. Послушайте, как псалмопевец Давид описывает пастыря-начальника, а ведь он наш наивысший пример. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашетях и водит меня к водам тихим». Да, братья, к этому призван Божий слуга. Пасти наследие Божие. И поверьте, что для этого нужно больше, чем знание, дары, духовная сила или даже само призвание. Все это, конечно, обязательно, необходимо, но этого недостаточно, чтобы быть воистину кормильцем детей Божьих, пастырем Церкви Божьей. Необходимо, дорогие мои, что мы называем пастырское сердце. Возьмем в пример апостолов. Они ведь сразу не стали пастырами, несмотря на то, что они были обращены, имели знания, были научены самым великим учителем. Им дана была особая сила, да, и притом они были избраны самим Господом. И еще следует добавить, что они имели чудные результаты в их служении. И все же они не были готовы пасти наследие Божие. Да, Господь намерен был их сделать пастырями, но чтобы пасти Божье стадо, Он должен был совершить что-то еще в их внутреннем человеке. И только прикосновение Его благословенной руки могло это совершить. Господь должен был их сокрушить, преломить. В этом и заключается пастырское сердце. Это сердце сокрушенное, способное сострадать страдающими, плакать с плачущими, скорбеть скорбящими. Пастырь тот, который, подобно кормилице, ласково обходится с ребенком своим, с нежностью, терпением и любовью ухаживает, пригревает и нянчит малейшего в стаде Христовом. К этому служению способен только тот, который имеет это пастырское сердце. Мне кажется, что именно этот урок, в чем заключается пастырское сердце, Иисус Христос хотел продемонстрировать своим ученикам чудом насыщения пятитысячной толпы. Вы заметили, когда это чудо произошло? Оно произошло сразу после их первого миссионерского путешествия. Возвратились они, хоть и уставшими, но с большим порывом энтузиазма. Окружившие своего наставника, они воодушевленно рассказывают ему все, что сделали и чему научили.
Читая это место, невольно чувствуется, что Господь почему-то не разделяет с ними их энтузиазма. Не слышно ни похвалы, ни других каких-либо замечаний. Только что сразу после того, как они кончили рассказывать, какой большой успех они имели, Господь им говорит: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Я повторяю, спасены – да, призваны – да, наделены силой – да, одарены – тоже, но не доставало того, без чего они никогда не смогли бы быть пасторами. Они не были преломлены. Господь должен был их взять в свои святые руки и преломить их, их волю, их властное «я», чтобы они способны были пасти Его овец. Для того Он берет их в пустыню. Там Он при их глазах чудом размножает 5 хлебов и 2 рыбки и насыщает многотысячную толпу. Как происходит это чудо? Проследите ступени, которые привели к этому невероятному размножению. Первое, что Христос делает, Он берет. Сказано, взяв 5 хлебов и 2 рыбы. Да, Он берет то, что мы Ему даем. И что можем мы Ему дать? Есть ли у нас что-нибудь, чем Он был бы заинтересован? Да, возлюбленные, в этом и есть Его дивная любовь, что Он нас самих хочет. Он берет нас таковыми, как мы есть. Он только ожидает от нас полную отдачу. И когда мы так вручаем Ему наш дух, душу и тело, то Он берет. Что дальше делает Христос с этими 5 хлебами и 2 рыбками? Поднимая свой взор на небо, Он их благословляет и преломляет. Это, возлюбленный, и есть итог Божьего благословения. Никогда не забудем этого, дорогие мои, что только в преломлении возможно размножение. Только ломимый хлеб может насытить голодный люд. Это именно и хотел Христос показать своим ученикам, будущим пастырям, чтобы быть благословенными пастырями. Наследие Божие они должны, как эти 5 хлебов и 2 рыбки, быть преломлены в пронзенных руках Спасителя. Библия обилует такими примерами, чтобы Иосифу стать кормильцем братьев своих и голодающего народа. Он должен быть ломим в руках Божьих. Он должен сперва быть отвергнут своими братьями, продан ими в рабы египтянам, быть брошенным в тюрьму по причине ложного обвинения и потом на 2 года быть забытым человеком, которому он помог. Этим тернистым путем Господня рука вела Иосифа. Господь готовил свой избранный сосуд, чтобы преломленный Иосиф мог спасти помимо своего народа целую страну. Псалмопевец, вспоминая историю Иосифа, говорит: «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его». Вы думаете, что Иосиф в этом обращении к нему враждебно настроенных людей, включая своих братьев, видел руку Божью? Не думай, что ему это всегда было так ясно. И тем не менее, он был в руках Божьих все время, и когда исполнилось время его испытания, когда преломил его Господь, только тогда был он готов для назначенного ему служения быть кормильцем. Почему, думаете вы, апостолу Павлу приходилось так много страдать? Он страдал ради тела Христова. Для чего дано было ему жало в плоти, о котором он 3 молился, чтобы Господь его удалил? Думаете ли вы, что он тогда видел в этом жале руку Божию? Нет. Пока Господь ему не ответил: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Читайте послание Павла, и вы обнаружите, что все это Бог допускал в его жизни. От Господа было послано ему это жало. И для чего? Пусть сам Павел ответит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас». Почему Павел в узах? Разве он теперь больше не в руках Божьих? Не может быть, Христос сказал: «Никто не похитит их из руки моей». Да, он в пронзенных руках Спасителя, и тем не менее закован в железные цепи, страдая как злодей. За железными решетками римской тюрьмы
Павел, видя в этом руку Божию, говорит: «Я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славою». Знаю, что жалкий я утешитель, но, братья мои возлюбленные, вам, которым суждена тяжелая доля страдания, даже до уз, благословенны вы Богом. Вас Он избрал из сокровищницы Своей, чтобы через вас благословить многих. Господь вас избрал, чтобы вы обогатили Его церковь, тело Христово.

0: Тот случай в Вифании, в доме Симона Прокаженного, в котором приготовили Иисусу вечерю и собрали много народу. Пришла туда и одна женщина того города, грешница, и принесла алавастровый сосуд с миром из нарда чистого, драгоценного. В горьком раскаянии она обливала ноги Спасителя слезами и отирала их волосами своими, и потом, разбивши сосуд, возлила этот драгоценный елей на голову Спасителя. Какая прекрасная картина! Сперва слезы покаяния, а потом сокровища из разбитого сосуда. К этому, возлюбленные, все мы призваны. Раскаявшийся и прощенный грешник имеет служение для тела Христова. Возлившая этот ароматный елей на тело Христова, Мария удостоилась от Господа этих чудных слов. Она сделала, что могла. Возлюбленный, каждому Бог дал носить сокровища в глиняных сосудах наших, но они принесут благословение только когда они будут разбиты. Что хочет нам Господь сегодня этим сказать? Чтобы быть угодными служителями Божьими, мы должны быть разбитыми сосудами, преломленными в руках нашего Господа. Тогда и только тогда мы будем благословением для тела Христова, который есть Его Церковь. Он ищет тех, которые готовы всецело отдать себя в Его пронзенные руки и позволить преломлением умножить нас для благословения многих. Но и эту беседу, дорогие мои, я не хотел бы закончить, не обратив наш взор на нашего пастора-начальника, который в этом является самым лучшим примером для нас. Он не просит своих последователей делать того, чего он сам не сделал. О, посмотрите на него! Не знавший греха, он все же был так ломим. Вся жизнь его была сокрушена. И, наконец, там, на кресте Голгофском, он ломим был для тебя и меня смертью преступника. Он иначе не мог бы нас спасти, только преломлением тела своего на римском кресте. Поэтому, мой дорогой друг, если ты еще не нашел спасения, твои грехи еще не прощены, то сегодня, сейчас, не отходя от твоего радиоприемника, ты его можешь иметь. Иисус Христос, пастырь добрый, совершил все для твоего спасения, жертвою своею на Голгофском кресте. Тебе нужно только принять то, что Он уже приготовил для тебя. Преклони свои колени там у своего приемника и попроси, чтобы Господь тебя простил и омыл своей драгоценной кровью. Он это сделает для тебя. Не откладывай это самое важное из всех решений. Пусть сам Дух Божий тебе поможет в этом. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели! Я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце, слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Необходимо упомянуть, что между Сэмом и тетушкой Хлоей уже с давних времен была хроническая вражда. Но так как Сэм рассчитывал серьезно подкрепить себя, то он решился в настоящем случае действовать в самом примирительном духе. Он хорошо знал, что приказания госпожи будут без сомнения исполнены буквально, но он знал также, что выиграет немало, если будет исполнена и сущность этого приказания. Итак, он появился перед тетушкой Хлоей с трогательно покорным, самоотверженным выражением человека, претерпевшего неслыханные страдания ради ближнего, подвергавшегося преследованию. Он поспешил прежде всего заверить, что госпожа послала его к тетушке Хлое, чтобы поддержать равновесие его физических сил, в чем, несомненно, заключалось признание его права и первенства в кулинарном отделе во всем, что относилось к нему. Расчеты его оправдались. Ни один прямодушный и честный кандидат на выборах не был более обласкан вниманием избирателя, чем Сэм, любезности которого обворожили тетушку Хлою. Если бы он был самым блудным сыном, он не мог бы быть больше утешен материнской заботливостью. Счастливый и покрытый славой, он очутился вскоре перед большим оловянным блюдом, наполненным остатками всего, что появлялось на столе в продолжении 2 или 3 дней. Это была пестрая смесь из вкусных ломтиков баранины, золотистых ломтей пирога, обломков пирожных всевозможных форм, цыплят, потрохов и ножек дичи. Все это появилось перед ним в живописном беспорядке. Сэм восседал в своей шляпе из пальмового листа, сдвинутой на бок, снисходительно посадив рядом с собой Энди. Кухня была полна его товарищами, которые поспешно оставили свои хижины, чтобы узнать об окончании подвигов этого дня. Для Сэма это был час торжества. История была повторена со всеми необходимыми украшениями, чтобы усилить ее впечатление. Сэм, подобно некоторым из наших салонных рассказчиков, никогда не упускал случая приукрасить историю, когда она проходила через его руки. Взрывы смеха сопровождали рассказ. Они подхватывались и повторялись всеми до последних малышей во множестве лежавших на полу или торчавших по углам. Но при всех раскатах смеха Сэм сохранял невозмутимую серьезность и только время от времени закатывал глаза и кидал на своих слушателей невыразимо комические взгляды, не нарушая в то же время поучительного тона своей речи.
3: «А теперь, сограждане»,
2: — говорил энергично Сэм, размахивая ножкой индейки,
3: — «вы видите, что может сделать такой малый, как я, способный вас всех защитить? Да, всех! Потому что тот, кто попробует наложить руку на одного из нас, накладывает ее на всех. В основе это одно и то же. Это ясно. Пусть явится один из этих торговцев выслеживать кого-нибудь из нас. Он будет иметь дело со мной. Я к вашим услугам, братья. Я поддержу ваши права, и я буду защищать вас до последнего вздоха».
4: «Сэм!» — прервал его Энди.
3: «Но не дальше, как сегодня утром, ты говорил, что идешь помогать Гейли ловить Лизи. Мне кажется, это совсем не согласуется с тем, что ты сказал».
5: «Полно, Энди!»
2: — возразил Сэм с видом подавляющего превосходства.
3: «Не вмешивайся в то, чего не понимаешь. У малых, подобно тебе, Энди, хорошие намерения, но они не могут выяснить главных причин поступка».
2: Энди, казалось, покорился, особенно при ужасном слове «выяснить», которое показалось совершенно убедительным большей части молодых членов собрания.
3: «У меня было убеждение, Энди, когда я решился ловить Лизи. Я действительно думал, что хозяин этого хотел, Но когда я заметил, что госпожа думает противоположное, у меня было еще более сильное убеждение, потому что вернее держаться со стороны госпожи. Таким образом, ты видишь, что с той или другой стороны я всегда последователен, верен убеждениям и тверд в принципах. Да, принципы!
2: Воскликнул он с воодушевлением, откусывая кусок цыпленка.
3: «Чего стоят принципы, если не быть им верным? Хотелось бы мне знать». «Послушай, Энди, ты можешь взять эту кость. Тут есть еще кое-что».
2: Вся аудитория слушала Сэма с раскрытым ртом, и ему оставалось только продолжать.
3: «Теперь о верности убеждениям, друзья мои»,
2: сказал Сэм с видом человека, вступающего в отвлеченную область.
3: «Верность убеждениям. Этот вопрос, с которым большинство не умеет ясно разбираться. Видите ли, когда кто-нибудь сегодня защищает одно, а завтра поддерживает противоположное, то про него говорят, и совершенно справедливо, что он непоследователен. Дай мне кусок пирога, Энди». «Но взглянем на дело серьезно. Вы, милостивые государи и милостивые государыни, позвольте мне привести избитое сравнение. Дело в том, я хочу влезть на вершину этого стога. Хорошо. Я представляю лестницу с этой стороны, дело не идет. Тогда я более не стараюсь. Я переправляю лестницу на противоположную сторону. Разве я не последователен?» «Конечно, я поступаю последовательно, стараясь влезть с той стороны, где лестница. Понимаете вы это?»
4: «Это единственная вещь, в которой ты был всегда последователен. Сам Бог тому свидетель!»
2: Проворчала тетушка Хлоя, которая в этот вечер не имела никакого желания смеяться и оказывала на общее веселье приблизительно такое же действие, как укус на селитру. Насытившись и покрыв себя славой, Сэм захотел закончить заключительным эффектом.
3: «Да, сограждане, и вы, милостивые государыни!»
2: — воскликнул он, вставая с места.
3: «Да, у меня есть убеждения, и я горжусь тем, что могу это высказать. Они всегда будут иметь значение теперь и после. У меня есть убеждения, и я держусь за них. Я делаю все, что велят мне мои убеждения. Пусть меня сожгут за это живым, если угодно. Я пойду прямо на костер. Да, пойду и скажу. Я пришел пролить последнюю каплю крови за мои убеждения, за родину и общественное благо».
4: «Эх», — ставила тетушка Хлоя, «не заставит ли вас какое-нибудь из ваших убеждений поскорее идти спать вместо того, чтобы держать тут всех на ногах до самого утра? Ну, а вы, мелюзга, убирайтесь живее, если не хотите видеть кнута. Ну, живо!»
3: «Негры!»
2: — сказал Сэм, благосклонно помахивая своим пальмовым листом.
3: «Даю вам мое благословение. Идите теперь спать и будьте умными».
2: И после этого трогательного напутствия общество разошлось. В уютной гостиной, освещенной ярким огнем камина, отражавшимся в чайных чашках и ярко вычищенном чайнике, сенатор Берт собирался переменить сапоги на новые туфли, вышитые его женой во время заседания Конгресса. Миссис Берт с веселым видом наблюдала за приготовлением стола. Время от времени она должна была отрываться, чтобы сделать материнский выговор шумной и веселой толпе детворы, проделывавшей вокруг нее всевозможные прыжки и шалости, которые с самого потопа всегда удивляли матерей.
6: «Том, оставь в покое ручку двери. Вот человек! Мэри, Мэри, не дергай кошку за хвост! Бедная киска! Нет, нет, ты не можешь себе представить, мой друг, какой неожиданностью для всех нас был твой приезд сегодня!»
2: Сказала она, наконец, улучив минутку обратиться к мужу.
3: «Да, да, дорогая, я решил, что хорошо бы приехать к вам сегодня вечером, чтобы провести здесь ночь и немножко отдохнуть. Я умираю от усталости, и у меня сильнейшая головная боль».
2: Миссис Берт взглянула на дверку шкафа, в котором стояла бутылка с камфорным спиртом, и, очевидно, хотела взять ее, но муж стал протестовать.
5: «Нет-нет, Мэри, не надо лекарств, никаких лекарств. Чашка горячего чая и немножко домашнего отдыха — вот все, что мне нужно». «Ох, очень утомительная работа. Это законодательство!»
2: И сенатор улыбнулся, как будто ему нравилась мысль жертвовать собой отечеству.
6: «Ну что?»
2: — сказала его жена после того, как чай убрали со стола.
6: «Что делалось в сенате?»
7: Для спокойной и маленькой миссис Берт
2: было совершенно необычайным делом беспокоиться о том, что происходило в палате. Она благоразумно полагала, что у нее достаточно и своих собственных дел. Поэтому мистер Берт с удивлением посмотрел на нее и сказал.
5: «Ничего особенно важного».
6: «А правда ли, что издали закон, который запрещает помогать беглым неграм, проходящим по стране?» «Я слышала, что подобный закон обсуждался, но думала, что никакое христианское законодательство его не допустит».
5: «Однако, Мэри, ты хочешь сразу сделаться политиком?»
6: «Какой вздор! Я не дам гроша за всю вашу политику вообще! Но я думаю, что в этом законе есть что-то возмутительно жестокое и нехристианское. Я надеюсь, мой друг, что такой закон не прошел?»
5: «Прошел закон, запрещающий помогать невольникам, бегущим из Кентукки, моя милая». Но аболиционисты добились того, что наши братья в Кентукки чрезвычайно возбуждены, и необходимо предпринять что-нибудь, чтобы успокоить их возбуждение. Это будет вполне христианским делом.
6: «Ну так в чем же состоит этот закон? Ведь он не может запретить нам дать несчастным убежище на ночь, накормить их и одеть старое платье, чтобы они могли свободно продолжать

0: заключался для нее в муже и детях, и она управляла более добродушием и просьбами, чем повелительностью или рассуждениями. Единственное, что могло взволновать и возбудить ее мягкую и симпатичную натуру, — это жестокость. Проявления жестокости вызывали у нее припадки гнева, и это казалось еще более странным и необъяснимым ввиду общей мягкости ее природы. Снисходительная и податливая мать, она серьезно наказала однажды своих детей, когда узнала, что они вместе с другими мальчишками кидали камнями в беззащитного котенка.
1: «Надо вам сказать, — говорил потом Билл, — что на этот раз мне жестоко попало. Мать подбежала ко мне, как сумасшедшая, и меня высекли и отправили в постель без ужина, прежде чем я успел опомниться. После этого я слышал, как она плакала за дверью. И для меня это было еще хуже, чем все остальное. Я вас уверяю, — прибавил он, — что с этих пор мы никогда не бросали камни в котят».
0: Так случилось и теперь. Миссис Берт быстро встала, лицо ее покраснело, благодаря чему она стала еще привлекательнее, и с решительным видом, подойдя прямо к мужу, сказала ему: «Теперь, Джон, я тебя спрашиваю, считаешь ли ты такой закон справедливым и христианским?»
1: «Ты не убьешь меня, Мэри, если я скажу «да»?»
2: «Ну уж этого я не ожидала от тебя, Джон. По крайней мере, ты не подавал за него голоса».
1: «И это я сделал, как прелестный политик».
2: «Постыдись, Джон! Бедные, бездомные и бесприютные создания! Это постыдный, злой, отвратительный закон! И я нарушу его при первом же удобном случае. Надеюсь, он мне скоро предоставится. Хорош порядок вещей, когда женщина не может дать теплого ужина и постели несчастным голодным существам только потому, что они рабы, которых всю жизнь притесняли и с которыми плохо обращались».
1: «Мэри, выслушай меня. Твои чувства вполне справедливы и достойны сочувствия. И я тебя за это еще больше люблю. Но, милая моя, мы не должны допускать, чтобы наши чувства расходились с рассудком. Здесь идет речь не о личных чувствах. Здесь замешаны значительные общественные интересы, и возбуждение возрастает в стране до такой степени, что мы должны отложить в сторону наши частные чувства».
2: «Джон, я ничего не понимаю в политике, но я умею читать Библию, и там я нахожу, что должна накормить голодного, одеть раздетого и утешить страждущего. И я хочу следовать учению Библии».
1: «А если твой образ действий будет причиной большого общественного бедствия?»
2: «Повиновение заповедям Божьим никогда не влечет за собой общественных бедствий. Я знаю, что это быть не может. Самое верное — делать все то, что Бог повелел нам».
1: «Послушай же меня, Мэри. Я могу привести тебе весьма ясный довод, чтобы показать».
2: «Пустяки, Джон! Ты можешь говорить всю ночь, но не убедишь меня. Я тебя спрашиваю, Джон, прогонишь ли ты от своей двери бедное дрожащее существо, потому только что это беглый? Сделаешь ли ты это, Джон, да?»
0: Сказать правду, наш сенатор имел несчастье быть человеком очень гуманным и отзывчивым, и у него не хватило бы твердости отказать кому-нибудь в нужде. Хуже всего было то, что жена хорошо знала это и, конечно, направила свою атаку на плохо защищенный пункт. Поэтому он прибег к обычным средствам, придуманным для подобных случаев. Он произнес:
1: «Угу».
0: И, кашлянув несколько раз, вынул носовой платок и начал вытирать очки. Видя неприятельскую территорию беззащитной, миссис Берт не преминула воспользоваться своим преимуществом.
2: «Мне бы хотелось видеть, как ты это сделаешь, Джон. Очень

0: Очень бы хотелось, например, вытолкать за дверь женщину в метель или, еще лучше, схватить ее и отвезти в тюрьму. Не правда ли, ты сделал бы хорошее дело?
1: Ну, конечно, это была бы очень тяжелая обязанность,
0: — начал мистер Берт сдержанным тоном. Обязанность? Джон, не употребляй этого слова. Ты знаешь, что это не обязанность и не может быть ею. Если люди хотят, чтобы невольники не бегали от них, пусть они с ними хорошо обращаются. Вот мое убеждение. Если бы у меня были невольники, надеюсь, у меня их никогда не будет. Я держу пари, что у них не было бы желания бежать ни от меня, ни от тебя. Я говорю тебе, они не бегут, когда они счастливы, а когда бегут, бедные создания, они достаточно страдают от холода, голода и страха без того, что все отворачиваются от них. И какой бы ни был закон, я никогда не сделаю этого с Божьей помощью.
1: Мэри, Мэри, дорогая моя, позволь мне обсудить это вместе с тобой.
0: Терпеть не могу рассуждений, Джон, в особенности о таких вещах. У вас, политиков, есть уменье ходить вокруг да около в таких случаях, когда все ясно. А когда дело коснется практики, вы сами себе не верите. Я тебя отлично знаю, Джон. Ты также не считаешь это справедливым, как и я. И так же, как и я, этого не сделаешь. В эту критическую минуту старый Каджо, негр, исполнявший в доме всю черную работу, просунул голову в дверь и сказал:
2: «Миссис, пожалуйте на кухню!»
0: Наш сенатор, достаточно успокоенный, проводил свою маленькую жену взглядом, выражавшим удовольствие и вместе с тем досаду, и, опустившись в кресло, принялся за чтение газеты. Минуту спустя послышался голос его жены, которая звала его громким и серьезным тоном.
3: «Джон! Джон, пойди сюда, пожалуйста!»
0: Он оставил газету и, войдя в кухню, остановился, пораженный видом того, что ему представилось. Молодая, худощавая женщина в разорванном и обмерзшем платье лежала в глубоком обмороке на двух стульях. Одного башмака у нее не было, а нога в разорванном чулке была порезана и окровавлена. На лице ее был заметен отпечаток презираемой расы, но оно было прекрасно своей грустной и трогательной красотой. От ее застывшего, как у мертвой, лица веяло каким-то торжественным холодом. Мистер Берт затаил дыхание и стоял молча. Его жена и единственная черная служанка, старая тетка Дина, деятельно старались привести в чувство бедную женщину, в то время как старый Каджо, посадив ребенка на колени, снимал с него чулки и башмаки и старался согреть его ножки.
2: «Взгляните только на нее!» — соболезнующе говорила старая Дина. «Можно подумать, что она от тепла так ослабела. Она была молодцом, когда пришла сюда и спросила, нельзя ли ей немного обогреться. Я только что хотела спросить, откуда она? Как вдруг она упала? При виде ее рук подумаешь, что она никогда не знала тяжелой работы».
0: «Ах, несчастное создание!» — состраданием сказала миссис Берт. В эту минуту женщина открыла свои большие черные глаза и посмотрела на нее помутившимся взглядом. Вдруг на ее лице выразилась смертельная мука, и она вскочила с криком: «Где, где мой Гарри? Они взяли его?» Услышав этот голос, мальчик спрыгнул с коленка Джо, подбежал к ней и обхватил ее руками. «Он здесь! Он здесь!» — воскликнула она.
3: «Сударыня, защитите нас! Не дайте им отнять у меня сына!»
0: «Вам здесь никто не сделает зла, бедная женщина!» — одобрительно сказала миссис Берт. «Вы в безопасности, не бойтесь ничего!»
3: «Да благословит вас Господь!»
0: — сказала молодая женщина и, закрыв лицо руками, зарыдала. Мальчик, видя, что она плачет, старался влезть к ней на колени. Скоро несчастная беглянка успокоилась благодаря нежным заботам, которым ни одна женщина не была так способна, как миссис Берт. Перед огнем ей наскоро устроили постель. Немного спустя она заснула тяжелым сном, держа в своих объятиях не менее уставшего ребенка. Она отклонила с нервной тревогой все самые предупредительные попытки взять от нее мальчика. Даже во сне она сжимала его судорожным движением, как бы опасаясь оставить его без бдительного надзора. Мистер и миссис Берт вернулись в гостиную. Как это ни странно, но ни одного намека не было сделано ими на предыдущий разговор. Миссис Берт усердно вязала. Мистер Берт, казалось, читал газету.
1: «Интересно бы знать, кто она и что с ней случилось», — сказал, наконец, мистер Берт, откладывая газету.
0: «Мы узнаем это, когда она проснется и немного отдохнет», — ответила миссис Берт.
1: «Скажи мне, жена»,
0: — продолжал Берт, помолчав и подумав о чем-то над своей газетой.
3: «Я слушаю тебя, друг мой».
1: «Разве ей не могло бы годиться какой-нибудь из твоих платьев, если его выпустить? Она, кажется, немного выше тебя».
0: Едва заметная улыбка скользнула по губам миссис Берт, когда она отвечала.
3: «Посмотрим».
0: Наступило молчание, которое опять прервал мистер Берт.
1: «Скажи мне, милая...»
3: «Что? В чем дело?»
1: «Отдай ей ту старую накидку, которой ты меня укрываешь, когда я отдыхаю после обеда. Ведь ее нужно во что-нибудь одеть».
0: В эту минуту вошла Дина сказать, что женщина проснулась и хочет видеть барыню. Супруги вошли в кухню в сопровождении двух старших мальчиков, так как младший был в это время уже благополучно уложен в постель. Бедная женщина сидела на скамейке и пристально смотрела на огонь. Подавленное, но спокойное выражение ее лица было совершенно не похоже на ее прежнее возбужденное.
3: «Вы хотели меня видеть?»
0: — мягким тоном спросила миссис Берт.
3: «Я надеюсь, вы теперь чувствуете себя лучше, бедняжка».
0: Глубокий и печальный вздох был единственным ответом, но она подняла глаза и посмотрела на миссис Берт с выражением такой скорби и страстной мольбы, что слезы выступили на глазах маленькой женщины.
3: «Вы не должны ничего бояться. Здесь ваши друзья, моя бедная. Скажите мне, откуда вы идете? Чем мы можем быть вам полезными?»
4: «Я иду из Кентукки».
1: «Когда вы пришли?»
0: — спросил мистер Берт, принимая на себя допрос.
4: «Сегодня вечером».
1: «Как же вы попали сюда?»
4: «Я переправилась по льду».
1: «По льду?»
4: «Да. Я это сделала с Божьей помощью. Я перешла по льду, потому что они настигали меня, настигали, а другой дороги не было».
1: «Миссис, — сказал Каджо, — лед теперь взломало, и льдины ныряют вверх и вниз по воде».
4: «Я это знаю, — сказала она растерянно. — Но я перешла. Я не думала, что смогу это сделать. Я не думала, что я перейду. Но мне было не до того. Я могла только умереть, если бы я этого не сделала. Господь помог мне. Никто не знает, насколько он может помочь людям, пока они этого не испытают».
0: И глаза ее возбужденно заблистали.
1: «Вы были невольницей?»
0: — спросил мистер Берт.
4: «Да, сэр, я принадлежала одному господину в Кентукки».
1: «Он плохо обращался с вами?»
4: «Нет, сэр, он был добрым господином».
1: «Быть может, ваша госпожа плохо обращалась с вами?»
4: «Нет, сэр, моя госпожа всегда была добра ко мне».
1: «Так что же побудило вас оставить дом, где вам было хорошо, бежать оттуда и подвергаться таким опасностям?»
0: Молодая женщина бросила на миссис Берт быстрый, испытывающий взгляд, от которого не ускользнуло, что та была в глубоком трауре.
3: «Сударыня», — вдруг сказала она, — «теряли ли вы когда-нибудь ребенка?»
0: Вопрос был неожиданный и касался свежей раны. Только месяц назад любимое дитя семьи было опущено в могилу. Мистер Берт повернулся и отошел к окну, а миссис Берт залилась слезами. Оправившись, она сказала:
3: «Зачем вы спрашиваете меня об этом? Я недавно потеряла малютку». «О, тогда вы поймете и меня. Я потеряла двоих, одного за другим. Они лежат там, откуда я иду. У меня остался только один этот. Ни одной ночи я не спала без него. Он был всем, что я имела. Он был моим утешением и гордостью днем и ночью. И, сударыня, они хотели отнять его у меня, чтобы продать. Продать его на юг, одного, малютку. Во всю жизнь, не разлучавшегося с матерью, я не могла выдержать этого, сударыня. Я знала, что если они его возьмут, для меня все кончено. Когда я увидела, что бумага подписана и он продан, я взяла его и ушла ночью. И они гнались за мной, человек, который купил его, и люди хозяина. Они уже нагнали меня, и я слышала их голоса. Я прыгнула прямо на лед и не знаю, как переправилась сюда. Я помню только, что какой-то человек помог мне подняться на берег».
0: Бедная женщина не рыдала, не плакала. Она дошла до такого состояния, в котором источник слез иссякает. Но все окружавшие ее, каждый по-своему, знаками, выражали ей глубокое сочувствие. Оба мальчика, безуспешно порывшись в своих карманах в поисках платков, которые всегда кладут туда их матери, но которых никогда там не бывает, в неутешном горе прижались к миссис Берт и беспрепятственно вытирали глаза и носы складками ее платья. Миссис Берт закрыла лицо платком, а старая Дина, также заливаясь слезами, восклицала:
3: «Господи, умилосердись над нами!»
0: В то время как старый Каджо, крепко вытирая себе рукавами глаза, вторил ей с таким же усердием. Наш сенатор был государственный человек, и, конечно, нельзя было ожидать, чтобы он плакал, как прочие смертные. Поэтому он повернулся ко всем спиной и устремил глаза в окно, откашливаясь и протирая стекла своих очков. Время от времени он сморкался таким образом, что мог возбудить подозрение в том, кто мог бы критически наблюдать за ним.
1: «Как же вы говорили мне, что у вас был добрый хозяин!»
0: Вдруг воскликнул он, освобождаясь от чего-то застрявшего у него в горле и оборачиваясь к молодой женщине.
3: «Потому что это правда, и что бы ни было, я всегда это буду говорить. И моя госпожа была добра, но они не могли справиться со своими делами, им были нужны деньги, и они, я не знаю, каким образом, очутились во власти одного человека и принуждены были сделать все, что он хотел. Я нечаянно это услышала. И слышала потом, что господин говорил об этом госпоже, а она просила за меня. А он говорил, что не может ничего сделать и что бумаги уже подписаны. Тогда я взяла своего ребенка, оставила их дом и ушла. Я знаю, что мне незачем было бы жить, если бы они это сделали, так как этот ребенок для меня все».
1: «Разве у вас нет мужа?»
3: «Есть, но он принадлежит другому господину, который очень жесток к нему и не позволяет ему приходить ко мне. Он делается все более и более жестоким и грозит продать моего мужа на юг. Вероятно, я уже никогда его не увижу».
0: Спокойствие, с которым молодая женщина произнесла эти слова, навело бы поверхностного наблюдателя на мысль, что она была совершенно равнодушна к этому несчастью. Но в ее больших черных глазах отражалось безнадежное, глубокое горе, говорившее совершенно иное. «И куда вы намерены отправиться, бедняжка?» — сказала миссис Берт.
3: «В Канаду, если бы я только знала, где она лежит. Далеко ли отсюда Канада?»
0: — спросила она, обращаясь к миссис Берт с простодушным и доверчивым видом.
3: «Бедное создание!» — невольно воскликнула та. «Значит, это очень далеко, Канада!»
0: — серьезно сказала молодая женщина.
3: «Гораздо дальше, чем вы думаете, бедное дитя»,
0: — ответила миссис Берт.
3: «Но посмотрим, что можно сделать для вас.
0: Дина, приготовьте ей постель в твоей комнате у печки, а я подумаю, что для нее можно сделать утром. А пока ничего не бойтесь, положитесь на Бога, Он вас защитит».
2: Миссис Берт с мужем вернулись в гостиную. Она села перед огнем на маленькую качалку и тихонько раскачивалась с задумчивым видом. Мистер Берт ходил взад и вперед по комнате, бормоча сквозь зубы.
1: Весьма неприятная история.
2: Наконец, подойдя к жене, он сказал.
1: Послушай, жена, ей следовало бы уйти отсюда сегодня же ночью. Завтра рано поутру этот человек нападет на ее след. Если бы женщина была одна, она могла бы оставаться здесь спокойно, пока он не проедет дальше. Но ребенка не заставит быть спокойным и целая армия. Один миг, и он вдруг высунет голову в окно или в дверь. Вот было бы прекрасно, если бы их застали здесь, у меня. Нет, надо, чтобы она отправилась сегодня же, ночью.
3: «Этой ночью? Разве это возможно? Но куда же?»
1: «Куда? Как будто я знаю, куда?»
2: И сенатор начал натягивать сапоги с задумчивым видом. Остановившись с обутой наполовину ногой, он обнял колено руками и, казалось, погрузился в размышления.
1: «Да, запутанное и неприятное дело»,
2: — сказал он, начиная опять тянуть сапоги.
1: «Это факт».
2: После того, как один сапог был почти надет, сенатор сел, держа другой в руке и пристально рассматривая узор на ковре.
1: «Однако надо что-нибудь сделать, потому что...»
2: — договорил он, быстро надел другой сапог и выглянул из окна. Маленькая миссис Берт была осторожная женщина, никогда в жизни не позволявшая себе сказать: «Ну что, разве я тебе этого не говорила?» Так и теперь. Хотя она и видела, какой оборот приняли размышления ее мужа, она благоразумно избегала вмешиваться и спокойно сидела в кресле, готовая покорно выслушать намерения своего повелителя, как он найдет нужным высказать их.
1: «Видишь ли,
2: — сказал он,
1: — здесь у меня есть старый клиент, Ван Тромп, который приехал из Кентукки, отпустив всех своих невольников. Он купил ферму в милях в 7 от речки в глубине леса, куда никто не ездит, разве что только по делу. Это место и не сразу найдешь. Там она и будет в безопасности». «Досадно только, что никто, кроме меня, не может проехать в экипаже в эту ночь».
3: «Почему? Каджо отличный кучер».
1: «Да, но не здесь. Надо 2 раза переехать речку, а второй переезд очень опасен. Он не знает этой дороги, как я ее знаю. Я переезжал ее 100 раз верхом. Итак, видишь, другого ничего сделать нельзя». «Необходимо, чтобы Каджо заложил лошадей как можно тише, около полуночи, и я возьму ее с собой. Затем, чтобы придать этому делу другую окраску, Каджо должен отвезти меня в ближайшую таверну, чтобы взять место в дилижансе в Колумбию, который приходит в 3 или 4 часа. Таким образом, можно предположить, что я выезжал только за этим. Завтра рано утром я опять буду за делом». «Но хорошо. Я буду перед Ван Тромпом после всего того, что было сказано и сделано в Сенате». Ах, однако все равно, ничего иного тут не поделаешь.
4: Твое сердце лучше твоей головы в этом случае, Джон, — сказала жена, положив ему на лоб свою маленькую белую ручку. «Разве я могла бы тебя любить, если бы не знала тебя лучше, чем ты сам себя знаешь?» И маленькая женщина казалась такой прекрасной, что сенатор признал себя бесспорно умным человеком, если мог внушить такому малому созданию восторженное удивление. Ему ничего не оставалось более, как пойти распорядиться насчет экипажа. В дверях, впрочем, он остановился на минутку и, вернувшись, сказал с некоторым колебанием.
1: «Мэри, я не знаю, что тебе скажет твое чувство, но у нас есть целый комод, полный вещами нашего маленького Генри».
4: И, сказав это, он быстро повернулся и запер за собою дверь. Жена его вошла в маленькую спальню, которая примыкала к ее комнатке, взяла свечку и поставила ее на комод. Потом она вынула ключ из потайного ящика, задумчиво вложила его в замок комода и остановилась на минуту. Она не замечала двух мальчиков, которые, как взрослые дети, не оставляли ее ни на шаг и следили за ней молчаливыми, значительными взглядами. «О, мать, слушающая эти строки! Не было ли в твоем доме комода или комнатки, открыв которую, ты испытывала бы чувство, как будто вновь открывала маленький гробик? Ты счастливая мать, если этого никогда с тобой не было!» Миссис Берт медленно открыла ящик. Там лежала разнообразная детская одежда, порядочное количество чулочков и даже пара маленьких башмачков, совершенно стоптанных и потертых на пятках, выглядывавших из бумажных свертков. Там была игрушечная лошадь и тележка, волчок, мячик, воспоминания о покойном, собранные со слезами и болью в сердце. Она села перед ящиком и, опустив голову на руки, плакала, пока слезы не начали течь сквозь пальцы. Затем, разом подняв голову, она начала с нервной поспешностью выбирать самые простые и полезные вещи и связывать их в узелок.
1: «Мама!»
4: — сказал один из детей, тихонько дотронувшись до ее руки.
1: «Разве ты хочешь отдать эти вещи?»
4: «Милое дитя!» — сказала она тихим и серьезным голосом. «Если наш милый маленький Гарри смотрит на нас с небес, он должен быть довольным, что мы делаем это. Я была бы не в силах отдать эти вещи какой-нибудь счастливой женщине. Но я отдаю их матери еще более огорченной, чем я. Надеюсь, что Бог вместе с ними пошлет ей свое благословение».

0: В этом мире есть святые души, печаль которых обращается в радость для других. Их земные упования, покоящиеся в могиле, облитые слезами, служат семенем, из которого вырастают целительные цветы для огорченных и несчастных. К числу их принадлежала добрая и чувствительная женщина, которая, сидя при свете лампы, со слезами на глазах, приготовляла эти вещи, напоминавшие ей о потерянном ребенке, для другого бесприютного изгнанника. Вскоре миссис Берт открыла большой шкаф, вынула оттуда несколько хороших и крепких платьев и села за рабочий стол с иглой, ножницами и наперстком, чтобы по совету мужа перешить их. Она усердно работала до тех пор, пока старые часы в углу комнаты не пробили полночь. Тогда послышался легкий шум колес у дверей дома.
1: «Мэри!» — сказал ей муж, входя с пальто в руках. «Разбуди ее теперь, надо ехать».
0: Миссис Берт поспешно сложила в маленький чемодан разные вещи, которые она собрала, и, заперев, попросила мужа положить его в экипаж. Потом она пошла будить молодую женщину. Вскоре та показалась в дверях с ребенком на руках, одетая в плащ, шляпу и шаль, принадлежавшие ее благодетельнице. Мистер Берт поспешил усадить ее в карету, а его жена проводила ее. Элиза перегнулась наружу и протянула руку, нежную и красивую, как и та, которая была ей протянута в свою очередь. Она устремила свои большие, черные, серьезные глаза на лицо миссис Берт и, по-видимому, хотела что-то сказать. Губы ее шевелились. Она пыталась заговорить раз или два, но не слышно было ни одного звука. Указав на небо с таким взглядом, которого нельзя было забыть, она упала на сиденье и закрыла лицо. Дверца захлопнулась, и экипаж тронулся.

0: каково положение сенатора-патриота, который в продолжении недели поощрял законодательную власть родной страны к принятию самых энергичных мер против беглых, их укрывателей и пособников? В речах, произнесенных им по этому поводу, наш добрый сенатор выказал красноречие, которое доставило бы бессмертную славу ни одному оратору Конгресса. Как он был величествен, когда, сидя с заложенными в карманы руками, порицал слабость тех, которые хотели ставить благо каких-то жалких беглых выше интересов страны. Смелый как лев, в этом споре он убеждал не только себя, но и всех, кто его слышал. Но тогда представление о беглом было для него только набором букв, составлявших это слово, или самое большое – напоминанием рисунка, виденного в маленькой газете. Человека с палкой, узелком в руке и подписью. Убежал от ниже подписавшегося. Неотразимого действия настоящего горя, отчаянного призыва беспомощного, измученного человека, он еще никогда не испытывал. Он никогда не думал, что беглецом может быть слабая мать и беззащитное дитя, подобное тому, на котором была надета теперь хорошо знакомая ему шапочка его умершего маленького сына. И так как наш бедный сенатор был не из камня или стали, а человек с благородным сердцем, то он находился в довольно затруднительном положении относительно своего патриотизма. «Не торжествуйте над ним, честные граждане Южных Штатов! Мы сильно подозреваем, что многие из вас в подобных обстоятельствах поступили бы не лучше. Мы знаем, что в Кентукки и в Миссисипи есть благородные и великодушные сердца, которым повесть о человеческих страданиях никогда не рассказывалась напрасно. О, братья Юга! Неужели вы ожидаете от нас услуг, которых нам не оказали бы ваши мужественные и честные сердца, если бы вы были на нашем месте? Но как бы то ни было, если наш добрый сенатор погрешил против политики, этой ночью он был на верной дороге для искупления своего греха». В продолжении нескольких дней шел дождь, а мягкая жирная почва Огайо, как всякому известно, превосходно приспособлена к производству грязи. Эта дорога была колесная, доброго старого времени. «Что же это могла быть за дорога?» – спросит иной путешественник из восточных штатов, который привык со словом «дорога» связывать мысль о быстрой и ровной езде. «Знай же, простодушный восточный друг, что в невежественных странах Запада, где грязь достигает неизмеримой глубины, дороги сделаны из круглых, неотесанных бревен, положенных поперек один около другого и покрытых землей, торфом и всем, что попадется под руку. С течением времени дожди смывают торф и дерн, раздвигают бревна в разные стороны так, что они принимают самые живописные положения и вскоре образуют ямы, наполненные черной грязью. По такой дороге двигался наш сенатор, продолжая свои размышления о нравственных вопросах настолько связно, насколько это было возможно при настоящих обстоятельствах. Экипаж шлепал по грязи и раскачивался так, что сенатор, молодая женщина и ребенок принимали самые странные положения, сбиваясь иногда в кучу у окна покатой стороны дороги. Вдруг повозка останавливается, и слышно, как Каджо успокаивает лошадей. После тщетных попыток вытянуть карету, когда сенатор теряет всякое терпение, экипаж неожиданно подпрыгивает, передние колеса попадают в новую рытвину, и сенатор, женщина и ребенок валятся на переднее сиденье. Шляпа сенатора бесцеремонно нахлобучивается ему на глаза, и ему кажется, что он совершенно задыхается. Ребенок плачет. Каджо энергично понукает лошадей, которые бьются и надрываются под ударами кнута. Карета опять подпрыгивает, опускаются задние колеса, и сенатор, и женщина, и ребенок опрокидываются на заднее сиденье. Наконец, через несколько минут лужа остается позади. Лошади, тяжело дыша, останавливаются. Сенатор отыскивает свою шляпу. Молодая женщина поправляет и завязывает свою и успокаивает ребенка. И они опять готовы к новым испытаниям. Некоторое время карету жестоко встряхивает, причем она то наклоняется на бок, то подскакивает. Затем экипаж куда-то разом проваливается. Они вскакивают и опять падают на свое сиденье с невероятной быстротой. Снаружи чувствуется какое-то движение, и Каджо появляется у дверцы.
1: «Как вам угодно, сэр. Это чрезвычайно скверное место. Не знаю, право, как мы выберемся. Я думаю, лучше бы выйти».
0: Сенатор в отчаянии готовится выходить и нерешительно отыскивает прочную опору. Одна нога погружается в незримую глубину, он хочет ее вытащить, но теряет равновесие и падает в грязь, откуда Каджо вытаскивает его в весьма плачевном состоянии. Чтобы не расстроить чувствительного читателя, мы не будем приводить дальнейших подробностей. Но тот, кто путешествовал на Западе и должен был коротать ночь, делая вязанку хвороста, чтобы вытащить экипаж из грязи, мы уверены, выкажет чувство уважения и грустной симпатии нашему герою. Была глубокая ночь, когда забрызганная и покрытая грязью карета остановилась перед воротами большой фермы. Потребовалась немалая настойчивость, чтобы разбудить ее обитателей. Наконец, почтенный владелец появился и открыл ворота. Это был крупный мужчина не менее 6 футов росту, одетый в красную фланелевую куртку. Густая шапка волос и всколоченная небритая борода придавали почтенному человеку не особенно привлекательный вид, чтобы не сказать более. Несколько минут он стоял неподвижно, со свечой в руке, мрачно и недоумевающе осматривая наших путешественников. Пока сенатор старался объяснить ему, в чем дело, мы в нескольких словах отрекомендуем его нашим слушателям. Честный старый Джон Ван Тромп был некогда крупным земельным собственником и рабовладельцем в штате Кентукки. Будучи похож на медведя только по внешнему виду, он был одарен от природы благородным открытым сердцем, как раз по своему громадному телу. В продолжении нескольких лет он был возмущенным свидетелем посредством системы, одинаково роковой как для притесняемых, так и для притеснителей. Наконец, в один прекрасный день сердце Джона настолько переполнилось, что не могло уже носить свои цели. Он достал из конторки бумажник, переправился через реку и купил в свободном Огайо участок прекрасной и плодородной земли. Дал вольную всем своим людям, мужчинам, женщинам и детям, усадил их в повозки и отправил на купленную землю. Сделав это, честный Джон спокойно удалился в эту уединенную ферму, чтобы наслаждаться сознанием чистой совести и предаваться своим размышлениям.
1: «Можете ли вы приютить женщину и ребенка, преследуемых негроторговцами?» — спросил сенатор.
2: «Конечно, могу!»
0: — выразительно отвечал Джон.
1: «Я так и думал».
2: «А если кто-нибудь придет?»
0: — сказал Джон, выпрямляясь всей своей рослой и мускулистой фигурой.
2: «Со мною 7 сыновей, каждый 6 футов росту, и они готовы принять кого бы то ни было. Передайте им мой поклон и скажите, что они могут прийти, когда захотят. Нам все равно».
0: Сказав это, Джон запустил пальцы в волоса, падавшие ему на лоб, и разразился смехом. Усталая и разбитая Элиза дотащилась до дверей, неся на руках крепко заснувшего ребенка. Джон поднес свечу к ее лицу, что-то проговорил, сочувственно открыл дверь в маленькую спальню, сообщавшуюся с большой кухней, где они находились, и знаком пригласил ее войти. Затем он взял другую свечу, зажег ее, поставил на стол и, обратившись к Элизе, сказал:
2: «Теперь, голубушка, не бойтесь. Пусть сюда приходит кто угодно. Я привык к такого рода делам. Большинство людей, которые меня знают, знают также, что не особенно приятно пробовать похитить что-нибудь из моего дома, когда я там. Ложитесь и спите так же спокойно, как если бы вас укачивала мать»,
0: — повторил он, затворяя дверь.
2: «Она замечательно красива», — сказал Джон сенатору. «Да, красивым еще более причин бежать. Разумеется, если они честные женщины. Мне это хорошо известно».
0: Сенатор в нескольких словах рассказал ему историю Элизы.
2: «О, возможно ли это? Какой ужас!»
0: — повторял этот добрый человек с состраданием.
2: «И это люди, несчастная женщина. За ней гнались, как за оленем, и за то только, что у нее чувства, которых не может не иметь мать»,
0: — сказал честный Джон, вытирая глаза ладонью своей жесткой, пожелтевшей руки.
2: «Поверите ли,
0: — продолжал он,
2: — долгие годы я не решался присоединиться к церкви, потому что наши священнослужители учили, будто Библия оправдывает все эти ужасы. Так как я не понимал ни по-гречески, ни по-еврейски, я махнул рукой. Но в один прекрасный день встретил священника, который так же, как они, знали греческий и все прочее, но говорил совершенно обратное. Тогда я полюбил Христа и присоединился к церкви. Вот что случилось»,
0: — сказал Джон, откупоривая бутылку сока.
2: «Вы отлично сделаете, если останетесь здесь до рассвета»,
0: — приветливо сказал он сенатору.
2: «Я сейчас позову старуху. Приготовить вам постель будет делом одной минуты». «Благодарю вас, добрый друг»,
0: — сказал сенатор.
2: «Я должен захватить ночной дилижанс в Колумбию». «Ну, хорошо. Если вам необходимо ехать, то я с вами проеду немного, чтобы показать вам другую дорогу, которая лучше той, по которой вы приехали».
0: Джон оделся и с фонарем в руке вскоре вывел карету сенатора на дорогу, спускавшуюся в низину позади фермы. Когда они прощались, сенатор вложил $10 в руку Джона.
2: «Это для нее»,
0: — сказал он отрывисто.
2: «Да, да»,
0: — коротко отвечал Джон. Они пожали друг другу руки и расстались. Эта радиопрограмма была подготовлена

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500.
1: В Германии 2 часа.
2: Псалом 64. Начальнику хора. Псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастениями ее. Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают туг. Источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом. Восклицают и поют.